0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является.
3: От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много разнообразных увлечений, и одним из твоих увлечений является английский язык. Как ты к нему пришла?
4: Я к нему пришла очень давно, в 6 лет. Это была, как я называю, любовь с первого взгляда. К нему меня пристрастила соседка, которая жила этажом выше. Ей было 8 лет на тот момент, она на 2 года меня старше. Я услышала, как она читает стихи на английском языке. Что-то типа «Good morning, good morning, good morning to you», «Good morning, my dear, I'm glad to see you». И мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
3: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
4: Да уж, забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
3: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
4: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте. Мы с мамой летали туда в 2013 году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас Я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию. И вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
5: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
4: Да, сложно. Там у меня была своя специфика. Пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
3: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
4: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии, есть в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык. Ну, даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии. Маса зовут парня.
5: Ну, а другие языки какие-то пыталась учить?
4: Да, пыталась учить. И итальянский учила полтора года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить и не знаю, как на нем заработать.
5: Но эсперанто это, наверное, определенная идеология.
4: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
5: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
4: Пыталась я, кстати, французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот, как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранто, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
3: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
4: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. как раз канун 8 марта, хотели мамам сделать приятное. Ну и вот решили на пару сочинить стихи, и у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно, рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать, и не могу остановиться.
3: А сборники поэтические у тебя выходили?
4: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам, я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым, но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
3: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
4: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». «Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп. Только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
3: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
4: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
3: Да.
5: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
4: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи. Но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило. Какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл. И хоп, и ты уже пишешь.
5: То есть... Нет такого, как вот у Василия Аксенова. Но, правда, он писал прозу. Я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько. Потом сажусь и пишу полторы страницы. Если я смог написать, я уже спокоен. Ну, а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
4: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи. Но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
3: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
4: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
2: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
6: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы навстречу равны не нулю. Нет, они на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе «ненавижу». Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен. А мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2013 году, в феврале. словно лезвие бритвы, мороз оцарапает нежно.

0: светом забрежет скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник. Кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути. Не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак. Ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается. Я давно там не была, поэтому тут нечего добавить.

0: Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
1: Ну вот, опиши мне, наверное, сделал тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваем, опиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
0: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
1: Тосты.
0: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот, такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
1: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение, помнится, в 2015 году. Одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
0: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле, здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
1: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
0: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, опишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
1: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
0: Подбор волонтеров происходит так. То есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну, как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Ну, если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос – это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает. Нужно называть и цвета, и оттенки. Все визуальные элементы нужно называть. И нужно говорить слова там «смотрит», «видит». То есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево, или там, а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами, там, или зрителю предстает такая-то, такая-то картина, то есть не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю, волонтеры у нас хорошие, обучаемые, плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос, а часто ли приходится отказывать волонтерам, и в каких случаях ты им отказываешь?
0: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно, но я даю ему задание. Он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
0: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
1: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
0: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
0: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
1: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
0: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь – это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание. И суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
0: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. И если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
1: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
0: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства с самого такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
2: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза «Главное не победа, главное участие».
0: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
2: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
0: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда ни аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
2: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
0: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо, и мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал еженедельный «Люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере, на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов, Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда. В нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
1: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
0: Да, сотрудничают. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
2: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
0: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
2: А интервью?
0: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора-2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, и причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
1: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому Предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
0: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
1: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
0: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
1: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
0: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона, Дэниела Киса.
1: Что тебе больше всего нравится в людях?
0: Открытость, искренность, доброта.
1: А что раздражает?
0: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
1: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
0: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
1: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
0: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
1: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
0: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
1: А вот это и самое интересное. Узнать.
0: Понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
1: А из современников?
0: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
1: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
0: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
1: А с чем ты их любишь есть?
0: Да просто так. Можно с сахаром.
1: Со сгущенкой?
0: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
1: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
0: Если прислушаться? Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
2: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
1: И профессиональные, может быть.
0: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще. Вот в Москву на интеграцию хочу съездить, как уже говорила. К другу старинному съездить тоже в другой город. Ну, правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
2: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
0: Пожелание, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем, не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
1: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
0: Спасибо. Спасибо, Маша, спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
2: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: откуда?
1: I'm Russian.
2: Russian.
0: Русский.
1: Ага.
2: From Moscow?
0: Из Москвы.
1: Moscow.
2: Russia's very big.
0: Россия очень большая.
2: Very big.
3: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль, черт побери.
4: Черт побери, черт побери.
5: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
0: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Как это до сих пор я не обратилась к творчеству Рэя Чарльза? Сама не знаю. Сегодня исправляюсь. Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке. Его полное имя – Рэй Чарльз Робинсон. Родился в 30-м году, а не стало его в 2004-м. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжел. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Рэй Чарльз является автором более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Он умел играть на пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Был награжден 17 премиями Грэмми. Его записи были включены в библиотеку Конгресса США. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных 100 величайших артистов всех времен и под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Кто когда-либо смешивал вместе столько стилей, да так, чтобы это заработало? Рэй Чарльз был дважды женат и является отцом 12 детей от 9 женщин, но не это главное в личной жизни музыканта, а тот факт, что ему удалось победить многолетнее пристрастие к наркотикам. Сейчас мы слушаем инструментальную версию песни «Hit the Road, Jack» – «Проваливай, Джек». Это песня Перси Мейфилда, написанная в 60-м году и ставшая наиболее известной именно в исполнении Рэя Чарльза с группой «Stray Cats» – «Бродячие кошки». Женский вокал принадлежит Марджи Хендрикс, гражданской жене музыканта. Вот и узнаем, как и, собственно, за что прогоняют Джека.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А теперь послушаем эту прогонялку в исполнении другой группы с игривым названием «Тик-так-тоу», «Крестики-нолики». Ну, по правде говоря, переводить тут совсем нечего, но все-таки переведу. Что говоришь? Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Женщина, женщина, не будь ко мне так жестока. Ты

самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду, и правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. А теперь, детка, послушай, не поступай так со мной, потому что однажды я вновь встану на ноги. И так понятно, что это случится, но мне плевать. У тебя нет денег, и к тому же ты не так уж и хорош. Но если ты так говоришь, я соберу вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Ну и так далее. Вот такая прогонялка получилась. Как у Винни-Пуха. А вот для сравнения ленивое такое изгнание Джека в стиле регги. Слушаем «Yellow Man» – «Желтого человека».

0: В эфире радио Ранси. С вами Анка Переводчица. Эх, бедный, бедный Джек. Я ему искренне сочувствую. Может, он и не был вовсе плох. Куда он ушел? Вернулся ли? Мы этого так и не узнали. А жаль. А нам пора прощаться. Заходите в гости. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Бог любил попивать пивко из кружки. Он не знал даже почему. От кружки пиво не становилось ни вкуснее, ни холоднее. Но это почему-то казалось ему стильным, даже величавым. Пить пивко из кружки было здорово, даже если он делал это в одиночку, сидя в офисе в середине рабочего дня. Он отхлебнул и включил свой плоский телевизор. А неплохо было бы связаться с пророком. Бог нашел его в Детройте, у автомагистрали, где он размахивал куском картона с надписью, стоя в костюме из фольги. «Привет, Рауль», — сказал Бог. «Ну как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно». Бог рассмеялся. «Крутой прикид», — похвалил он. «Из фольги?» Рауль кивнул. 6 рулонов убил. Все говорят, что я чокнутый. А я вот думаю, что это они чокнутые». Бог усмехнулся. Ему нравилось отношение Рауля. Тому все было как с гуся вода. Хорошо, что в этом столетии пророком стал именно он. «Ну, что новенького?» — спросил Рауль, доставая новый кусок картона и маркер.
1: «В смысле?
0: Каково твое послание? Чтоб я нес его людям».
2: Бог опустил взгляд. Вообще-то сейчас у него для людей никакого послания и не было. Но он не хотел признавать, что позвонил Раулю только потому, что ему стало одиноко. Он медленно отхлебнул пиво, чтобы потянуть время.
1: «Конец близок», — произнес он наконец. «Покайтесь».
2: Рауль кивнул.
0: «Запишу на картонке».
1: «Отлично», — воскликнул Бог. «Отлично, Рауль! Береги себя!»
2: Он выключил телевизор и посмотрел на часы. До дневного совещания было еще больше 2 часов, а он совершенно не знал, чем заняться. Бог взял в руки кубик Рубика и немного с ним поигрался. Он уже почти собрал желтую сторону, но никак не мог закончить ее так, чтобы не испортить красную. А этого ему не хотелось, пока что он только с красной и разобрался. Промучившись еще несколько минут, он с досадой вернул все, как было, и бросил кубик на стол. Бог вяло откинулся на спинку кресла. Он бы никому не признался в этом, но в последнее время был с собой недоволен. Его рейтинги с годами становились все ниже. Да, в него до сих пор верило больше 80% людей, но на восточном побережье и 50% не набиралось. Архангелы говорили, что беспокоиться не о чем, что это процесс цикличный, но как им можно верить? Они же все просто кучка скользких подлиз. Он знал, что это нехороший звоночек, но иногда почитывал в интернете, что говорят о нем люди. Такое чтение ужасно било по самооценке, но остановиться он не мог. Это как болячка. Сколько не останавливай себя, а все равно сковырнешь. Рано или поздно захочется узнать, что там под корочкой. Он включил компьютер, отхлебнул пиво и напечатал свое имя в поисковике. Б.О.Г. Через пару секунд он уже подслушивал разговор в грязном общежитии колледжа. «Если Бог существует, — говорила человеческая девушка, — вроде как сидит где-то там на облаке и за всем наблюдает, — то он просто козел!» Человеческий юноша кивнул и передал ей косяк, словно ее слова были столь мудры, что она заслужила награду. Они рассмеялись и вдруг безо всякой причины начали целоваться, а Бог вздрогнул. Он знал, что эти двое еще слишком юны и незрелы, чтобы принимать их мнение всерьез, но все равно чувствовал себя уязвленным.
0: «Козел! Да разве ж можно говорить такое о тех, кого даже не знаешь?»
2: У парня на губах был герпес, и Бог подумал было заразить им в наказание и девчонку. Но он не хотел, чтобы люди страдали, только чтобы любили его. Он щелкнул 2 раза мышью, закрывая вкладку, и сказал себе, что на сегодня больше никаких запросов. Ну, может, всего один. Кто-то в Берлине чересчур громко повторял его имя снова и снова. Он в предвкушении перешел по ссылке. Может, это один из самопровозглашенных проповедников? Славит его имя перед огромной толпой. Бог припал к экрану с выжидающей улыбкой на лице. Но стоило странице прогрузиться, как его веселье угасло. Это какой-то бизнесмен наступил в лужу и теперь впустую звал его. «Да ну, боже ж мой!» — бормотал мужчина, сердито тряся ногой над лужей. «Какого хрена-то?» Бог разгневанно всплеснул руками. «С чего этот малый так на него зол? Не он ведь воткнул ему под ноги эту лужу? Лужи появляются, когда дождит. И чего он хочет в самом деле? Чтобы Бог сказал «Все? Никакого больше дождя?» Но ведь от этого, наверное, будет еще больше проблем. И люди еще больше разозлятся». Он выключил компьютер. Земля расстраивала его не меньше кубика Рубика. Он не мог ни единой мелочи поправить, чтобы не испортить что-то другое. Бог потянулся за пивной кружкой и с некоторым удивлением обнаружил, что та уже пуста. Он открыл новую банку и хорошенько к ней приложился, забыв на этот раз про прелести кружки. Бог знал, что при его работе критика неизбежна. Нельзя создать такой потрясающий проект, как «Земля», и не обзавестись кучкой хейтеров. Но в последнее время дела вышли из-под контроля. Недавно один из людей, Ричард, как его там, целую книгу написал про то, что его не существует. Сначала Бог был не против. Подумаешь, какой-то выпендрежник из оксфордской профессуры внимание захотел. А потом его книга стала мировым бестселлером. И теперь Богу казалось, что только он включал телевизор, как натыкался на этого Ричарда, громко разглагольствующего на очередном ток-шоу. Бог пытался прочесть его книгу, но она задевала за живое настолько, что пришлось отложить ее после первых же страниц. Аннотация на обложке гласила, что автор высокоинтеллектуален до невозможности, но на самом деле он был просто обычным злюкой. Бог подумывал наслать на него убийц или выжечь ему лицо, но решил не раздувать из мухи слона. Бог знал, что его одержимость людьми нездорова. В конце концов, когда он создавал Вселенную, ее заселение даже не планировалось. Он сотворил Землю с одной и только одной целью – ксенон добывать. Это был чрезвычайно ценный газ, редкий, беспримесный, эффективный, и появлялся он в земной атмосфере тоннами, сам по себе. Департамент ксенона был важнейшим отделом божественной компании и занимал 74 из 84 этажей головного офиса. Но этот аспект бизнеса Богу очень скоро наскучил. Прибыль была такой стабильной, что ее подсчет казался пустой тратой времени. И вот в один прекрасный день Бог, забавы ради, велел персоналу создать человечество. Люди на добычу ксенона никак не влияли, то есть жизнь их особого смысла не имела. Но эти малявки быстро привлекли к себе всецелое Божье внимание. Вскоре, к ужасу его бизнес-менеджеров, он уже тратил на людей почти все свое время. Он интересовался их спортом и их войнами, песнями и открытиями, а больше всего тем, что они по его поводу думали. Он создавал целые департаменты, чтобы следить за планетой и улучшать человеческую жизнь. Он набирал ангелов из бывших людей, стирая им память и заменяя ее новой индивидуальностью, чтобы они могли сосредоточиться на помощи человечеству. Было в этих людях что-то особенное. Они напоминали Богу самого себя. Господь с тоской вспомнил прошлые годы. Вначале угодить людям было неимоверно легко. Дай им немного фруктов, немного света, и вот они все уже поют тебе хвалу. Продолжительность жизни была лет 30, и никто против этого не возникал. Если кто-то лысел, то не клял Бога, на чем свет стоит, а приносил ему богатые дары за то, что дал пожить подольше. Теперь люди стали неблагодарными. Бог с удовольствием смотрел на все их церкви, особенно на причудливые южные, но ему уже 5127 лет не приносили приличной кровавой жертвы. Он никогда на это не жаловался, потому что не хотел слыть нытиком, но на самом деле ночами ворочался без сна. Такое положение дел заставляло задуматься, не остались ли лучшие дни позади, и не пора ли ему
1: на пенсию. Он поднял кубик Рубика и несколько раз провернул его в руке. Наверное, был какой-то способ все исправить, обустроить правильный мир, но он слишком вымотался, чтобы этот способ найти. Он с прищуром посмотрел на чехарду синих и зеленых квадратов, потом пожал плечами и выбросил кубик в мусорную корзину.
2: «Прошу прощения», — извинился Винс. «Я говорил ей, что вы заняты».
1: Бог отложил клюшки для гольфа. Опять вернулась эта странная изможденная девчонка, но та, что забыла принести табаско.
2: «Ну, то есть вы просто отправитесь играть в гольф», — сказала Элиза скрипучим от усталости голосом. «Просто ускользнете из офиса и пойдете на поле».
1: Бог недоуменно кивнул.
2: «Ты что, хочешь присоединиться?»
1: «Помните молитвы в вашем кабинете? Это я их сортировала. У меня годы ушли, чтобы отделить седьмую категорию, а вы, наверное, в них даже не заглядывали».
2: Бог наморщил лоб, изо всех сил стараясь скрыть тот факт, что ни о какой седьмой категории понятия не имеет.
1: «О!» — выдавил он наконец. «Так это ты их рассортировала?»
2: Элиза кивнула.
1: «Тогда у меня к тебе вопрос. Почему больше не приходят футбольные просьбы? Они мне нравились. Прошу, забей! Прошу, промахнись!» Он усмехнулся.
2: Элиза сделала глубокий вдох и посмотрела генеральному в глаза.
1: «Послушайте», — начала она,
2: — «я знаю, управлять землей нелегко, но если вы ничего не исправите, если не начнете посвящать работе всего себя, какой же в этом смысл? Какой вообще смысл приходить в офис? Почему бы не уволиться?»
1: В комнате воцарилась такая тишина, что Элиза слышала собственное сердцебиение. Винс буравил ее злым взглядом, его ноздри раздувались от презрения. Элиза задумалась, не слишком ли далеко она зашла. Она подняла глаза на Бога, собираясь с духом, чтобы выслушать отповедь. Но старик только с улыбкой кивнул.
2: «А знаешь что?» — спросил он.
1: «Мне эта мысль тоже недавно приходила в голову». Он обернулся к Винсу. «Если позвонят, скажи, что я занят».
2: Он отложил клюшки для гольфа. «Пора взяться за дело».
1: Крейг широко распахнул глаза. «Он отменил гольф?»
2: Он помотал головой, потрясенный и восхищенный одновременно.
1: «Поверить не могу, что ты просто поднялась и поговорила с ним. Я даже в глаза ему стараюсь не смотреть. Один раз он шел мне навстречу по коридору, и у меня настолько сдали нервы, что я в женской уборной спрятался».
2: «Утро выдалось пугающим», — признала Элиза.
1: «В смысле, уже 5 часов прошло, а у меня до сих пор руки трясутся. Но иногда, если правда хочешь чего-то добиться, нужно рискнуть. Понимаешь, о чем я?»
2: Крейг неубедительно кивнул.
1: «О, да, понимаю», — ответил он. «Конечно, рискнуть».
2: Он неуклюже повернулся к компьютеру и проверил почту. Во входящих висело одно новое сообщение. Всеобщая рассылка от генерального директора.
1: «Эй, Элиза!» — позвал он сквозь стену кубикла. «Загляни в почту!»
2: Он щелкнул мышкой по служебке от Бога и нетерпеливо приник к экрану.
1: «Привет, народ! После долгих раздумий я решил оставить пост генерального директора Небес Инкорпорейтед. Было весело, но часть успеха заключается в том, чтобы вовремя уйти. Отдельно хочу поблагодарить Элизу Хантер из Департамента чудес. Она заставила меня посмотреть на все с другой точки зрения. Без ее убедительных аргументов я, может быть, так бы и не решился. Землю уничтожат в течение месяца. Я еще не решил как, но, наверное, льдом или огнем. Департаменту сноса. Скоро я определюсь, честно. Понимаю, что у некоторых из вас эта новость вызовет вопросы. Ниже я постарался предсказать их
2: и дать ответы. Вы упомянули уничтожение Земли. Значит ли это, что вы уничтожите и небеса?
0: Конечно, нет. Нам предстоит собрать еще немало ксенона. Хоть я и уничтожаю Землю, ее атмосфера останется нетронутой. Я рассчитываю, что наши объемы выработки будут такими же внушительными, как и всегда. Разумеется, все люди умрут, так что рабочие места, связанные с человечеством, будут сокращены.
2: Моя работа была связана с людьми. Чем мне заниматься теперь?
0: При обычных обстоятельствах, по завершении срока службы, вы отправились бы на пенсию, пополнив популяцию Земли. Но так как теперь возвращаться вам будет некуда, вы просто останетесь здесь, в нашем прекрасном корпоративном кампусе. И не волнуйтесь, хотя мы больше не нуждаемся в ваших услугах, вы в полной мере сохраните доступ ко всем удобствам компании. Велосипеды возвращать не нужно.
1: Белье также можно будет стирать по альтернативным средам.
0: Вы все равно сможете пользоваться скидками при посещении тренажерного зала и закусочных. У вас всего лишь появится больше времени, чтобы всем этим насладиться.
2: Вы правда считаете необходимым уничтожить Землю и убить всех людей?
0: Да.
2: Вы много раз грозили уничтожить Землю, однако всегда передумывали в последний момент. Может ли такое произойти и теперь?
0: Сомневаюсь. Это не значит, что я не стану слушать возражения. Выкладывайте. Но у меня уже сложилось мнение на этот счет. Земля сотни лет катится под откос. И, откровенно говоря, я думаю, пришло время сократить расходы. Напоминаю, по большому счету, для компании не имеют никакого значения ни Земля, ни люди.
2: А что насчет наших премий?
0: Любой сотрудник, приложивший усилия для получения премии за третью четверть финансового года, получит ее в полной мере, несмотря на сократившееся время работы. Не стоит благодарности.
2: Попадут ли живущие сейчас на Земле люди на небеса?
0: Возможно. Но поскольку департамент ксенона укомплектован, а рабочие места, связанные с Землей, сокращаются, они не будут поступать на службу, как это было до настоящего момента.
2: Разве это справедливо? Нам пришлось годами впахивать в кубиклах. Почему этим ребятам все достанется просто так?
0: Я знаю, что это немного несправедливо. Как и замерзнуть или испепелиться при разрушении Земли. Думаю, это уравнивает счет.
2: Чем вы планируете заниматься дальше?
0: Рад, что вы спросили. Счастлив сообщить, что в следующем месяце я наконец-то осуществлю свою мечту и открою ресторан. Я назвал его «Соло». В нем будут подаваться блюда азиатской и американской кухни.
2: Я небольшой любитель азиатской еды. Понравится ли мне ресторан?
0: Хотя большинство блюд солы базируется на кухне провинции Сычуань, в меню есть также кое-какая старая добрая классика, которая подойдет всем. Стейк с картошкой, жареный цыпленок с чесноком и так далее.
2: Как мне забронировать столик в Соле?
0: Звоните администратору ресторана с 9:00 до 17:00. Бронирование от 4 человек.
2: «Срань господня!» — закричал Крейг, практически утыкаясь лицом в монитор. «Азиатский фьюжн?
3: Да что, черт возьми, вообще происходит?»
2: Он помчался в кубикл к Элизе. «Разве я не говорил тебе сидеть здесь? Видишь, к чему это привело? Видишь, что ты натворила?» Поняв, что она плачет, Крейг осекся. «Элиза!» Он попытался похлопать ее по плечу, но она оттолкнула его руку. «Нет», — пробормотала она, — «ты прав. Это я во всем виновата». Она закрыла лицо руками. «Я всего лишь хотела помочь людям, а вместо этого убила их всех!» Она утерла слезы рукавом. «Что же нам теперь делать?»
0: «Все будет хорошо», — заверил ее Крейг. «Все будет в порядке».
2: Из соседнего кубикла донесся громкий хлопок, за которым последовал оглушительный смех.
4: «Они что, празднуют?» — выдавила Элиза, не веря своим ушам.
2: Крейг покачал головой. Наверное, просто еще не слышали новости. Мимо них проехал на офисном стуле Брайан. Он был без рубашки и держал по бутылке пива в каждой руке.
1: «Новости читали? Никакой больше работы!»
2: Он протянул одну из бутылок Элизе. Та покачала головой.
1: «Ну, как хочешь!»
2: Брайан отхлебнул из обеих по очереди и покатил по коридору.
1: «Ну все, я снимаю штаны!» — объявил он.
2: Вдалеке радостно загомонили.
4: «Как он умудрился так быстро напиться?» — удивленно спросила Элиза. «Служебка от Бога пришла всего 15 минут назад».
2: «Просто уму непостижимо», — согласился Крейг.
4: «Тебе нужно с ним поговорить».
1: «О, за Брайана не волнуйся, его никаким алкоголем не проймешь».
4: «Не с ним, с Богом!»
2: Крейг рассмеялся.
1: «Мне? Я ведь всего лишь ангел. Я же не могу просто так завалиться к нему в кабинет».
4: «Мне показалось, ты говорил, что вы с ним на короткой ноге?»
2: Крейг отвернулся.
4: «Ну уже!» — взмолилась она. «Нельзя позволить ему закрыть наш департамент!»
2: Крейг подумал о чуде, над которым сейчас работал. О потерявшейся где-то в Норвегии собаке, которая блуждала за 20 миль от хозяина.
4: Он уже придумал, как вернуть ее домой, навевая ей то один, то другой запах лакомств. Этот план приводил его в восторг, но теперь у него не будет даже шанса воплотить его в жизнь. «Пожалуйста», — умоляла Элиза, — «ты последняя надежда всей земли».
1: «Но почему я?»
4: «Потому что ни одному другому ангелу не под силу исправить ситуацию. Никто на этаже не смог бы уладить дело с пиньятой или зациклить тот айпод».
2: Крейг с подозрением прищурился. «А ты откуда об этом знаешь?» Элиза замялась.
4: «Я залезла в твой компьютер», — призналась она.
2: Щеки Крейга порозовели. «Понравилось?» Она уверенно кивнула.
4: «Я просто влюбилась в твои чудеса!»
2: Крейг почувствовал, как забурлил в крови адреналин, словно он залпом выпил несколько литров эспрессо. «Хорошо», — услышал он собственный голос. «Ладно, пойду-ка с ним побеседую».
1: «К нему нельзя».
4: «Пожалуйста, Винс, это очень важно».
1: «Напомни-ка, ты из какого департамента?»
4: «Ты же знаешь, что я в чудесах», — сказал Крейг. «В общем благоденствии».
2: Винс усмехнулся. «Тогда что важного ты вообще можешь ему сказать?» Крейг поморщился. На личные оскорбления ему было плевать. Но когда кто-то оскорблял департамент, это и правда задевало за живое. Конечно, чудеса не так важны, как, скажем, законы гравитации или отдел предотвращения ледникового периода. И да, они не такие модные, как облачный дизайн, производство павлинов или департамент закатов. И, разумеется, формально все департаменты по работе с людьми и рядом не стояли со сбором ксенона. Но Крейг гордился своим маленьким подразделением и ни на что не променял бы работу в чудесах.
1: «У тебя какие-то претензии к чудесам?» — спросил он Винса.
2: «Ты же работал на 17-м, помнишь?»
1: «Да», — ответил тот. «А потом меня повысили».
4: «Можно мне хотя бы подождать в приемной?» — жалобно попросил Крейг.
2: «Пока Бог не освободится». Винс пожал плечами.
1: «Да на здоровье».
2: Винс Блейк покосился на коренастого неопрятного ангела в приемной. Он ненавидел Крейга, сколько себя помнил. Они оба начинали карьеру с чудес, одновременно, даже ознакомительную экскурсию вместе слушали. Но с самого начала было ясно, что они очень разные. Винс, например, ненавидел работать ангелом. То и дело искать информацию, писать нудные коды, все время оставаясь к вящему его раздражению в тени. Он до сих пор помнил первое чудо Крейга. Тот просидел 48 часов, заставляя термитов точить деревянную доску, чтобы какая-то тощая девчонка могла переломить ее, показывая судьям свои навыки карате. Когда она ударила по доске, и та развалилась на куски, весь этаж взорвался аплодисментами. Некоторые из старших ангелов начали скандировать имя Крейга.
1: как будто он вылечил рак или что-то в этом роде. Это было прекрасно, Крейг, просто прекрасно, просто смехотворно. Кому вообще есть дело до какой-то мелкой каратистки? С какой стати уделять столько времени таким пустякам? Большинство ангелов считали себя художниками, искусными мастерами, стремящимися к изяществу. Их цель состояла в том, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, менять мир незаметно и со вкусом. Винс считал их всех просто кучкой слабаков. В первый же день работы на 17-м он поклялся себе, что будет творить только впечатляющие чудеса, которые наделают шума и гарантированно попадут в прессу. В первый же месяц работы он даровал бесплодной женщине в Бойсе шестернешек. Коллеги предупреждали его о риске для здоровья роженицы и младенцев и пытались убедить уменьшить количество малышей. Он в ответ добавил еще двоих, поспособствовав первому в истории медицины рождению восьмерняшек. Другие ангелы называли его выходку топорной и безрассудной, но Винсу было все равно. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала ее чудом. Неделю спустя он заставил бразильскую статую Девы Марии плакать кровавыми слезами. Его отстранили на 3 дня, но вернулся он еще более дерзким, чем раньше. Одним солнечным майским днем он заставил стаю гусей оказаться на пути у реактивного Боинга 747. Когда самолет стремительно понесся к земле, Винс провел его между 2 небоскребами и посадил на гудзоне. Несмотря на десятки раненых, никто не умер, что сделало эту аварийную посадку самой чудесной на людской памяти. Этот случай настолько потряс их, что даже СМИ назвали происшедшее вмешательством Божьим. «Чудо на гудзоне!» — кричала бульварная пресса. Это было лучшее, что Господь читал за многие годы. Стоило ему лишь увидеть заголовки, и он тут же перевел Винса в административное крыло, где тот с тех пор и работал. Винс покосился на сидевшего в другом углу комнаты Крейга. Его внешний вид ужасал. Заляпанные кофейными пятнами брюки цвета хаки облегали бедра слишком туго, а на мятой голубой рубашке не хватало по крайней мере одной пуговицы. В грязных каштановых волосах можно было отчетливо разглядеть хлопья перхоти. Он надевал под сандалии носки, и они даже не подходили друг к другу по цвету. Мужчины случайно встретились глазами, и Крейг рискнул улыбнуться. Но архангел только смерил его злым взглядом. Крейг был одним из надменных снобов, которые критиковали его чудо с восьмерняшками. Винс подслушал разговор в комнате отдыха, где Крейг называл его работу «халтурой». Тот, вероятно, этого уже не помнил, но Винс-то точно не забудет никогда. Архангел погрузился в свои мысли так глубоко, что проглядел начальника. «Если ты по поводу премии, — сказал Бог Крейгу, — то я уже все пояснил в служебной записке». «Я не за премией, — заверил тот. Винс быстро встал между ними. «Разве ты не видишь, что он занят?» — огрызнулся он на Крейга. «Если у тебя какие-то вопросы о земле...» «Дело не в земле», — солгал Крейг. «Я по поводу ресторана». Винс недоверчиво уставился на него. «Я думаю, что будущее за азиатской фьюжн-кухней», — сказал Крейг. «И хочу в долю». Бог приподнял брови. «Ты что, готов в него инвестировать?» Крейг вздохнул. «Да», — заявил он. «Хочу инвестировать». Бог положил Крейгу на плечо мясистую руку и повел его по коридору мимо изумленного Винса. «Ты не пожалеешь», — заверил Бог. «Очень скоро мы с тобой окажемся на самой вершине». Кое-какие рестораны позиционируют себя как рестораны азиатской фьюжн-кухни, — сказал Бог. «Но готовят только китайскую, и то на троечку. А я хочу взять паназиатскую и улучшить ее классическими ингредиентами западной. Картофель фри с лемонграссом». спагетти с рыбным соусом. На такое только я способен».
4: «Звучит действительно здорово», — сказал Крейг.
1: «Ты чертовски прав. Это здорово.
4: Только вчера придумал, но уже уверен, что лучше идей у меня не было».
5: «Что, лучше человечества?»
1: Бог закатил глаза. «Гораздо лучше».
4: Крейг взглянул на часы. Они обсуждали Солу уже почти 2 часа. Пришло время действовать. «Знаешь, Господи, я поднялся к тебе не только о Соле говорить». Бог задрал брови.
1: «Правда?»
5: «То есть, в первую очередь о ней. Но еще я подумал, что, может, не стоит пока забрасывать землю».
4: Бог пренебрежительно махнул рукой.
1: «Этот проект провалился. Ни минуты больше на него не потрачу».
5: «Я знаю, ситуация внизу непростая, но вам не кажется, что вы могли бы это исправить?»
1: «Послушай», — сказал Бог, — «раз уж мы теперь бизнес-партнеры,
5: буду с тобой откровенен.
1: В случае с человечеством я взял на себя слишком много, мне такое не по зубам».
4: Он указал на переполненный лоток для почты.
1: «Знаешь, я ведь так ни разу и не ответил ни на одну молитву. И не из лени. Я тратил на этих сосунков по 10 минут в день. Просто не получается».
4: Крейг изумленно уставился на босса.
1: «Ни на одну? Даже простенькую?»
4: Бог покачал головой.
1: «В прошлом году один парень молился, чтобы я починил антенну его стерео. Я попытался помочь и засветил парню молнией в лицо. 2 раза. Пиф-паф. Он взорвался».
5: «А почему вы просто не снизили частоту радиоволн? Ну, знаете, есть же руководство по эксплуатации».
1: «Я так и не разобрался во всех этих компьютерах», — признался Бог.
5: «Попросил Винца выучить меня Ютубу, но через пару минут подумал, да кому оно надо?»
4: «Знаете», — сказал Крейг, — «а я неплохо управляюсь с компьютером. Держу пари, что если вы дадите мне шанс, я отвечу на парочку молитв».
1: Бог ухмыльнулся. «Сомневаюсь».
5: «Нет, серьезно. Мы в департаменте чудес все время с таким сталкиваемся».
1: «Напомни мне, чудеса — это который?»
5: «Мы на 17-м этаже».
4: Бог уставился на него без тени мысли на лице.
5: «Мы воссоединили Линард Скиннерт».
1: «А-а-а, точно. Отлично сработали. Хотя они, наверное, и так собирались снова сойтись».
4: Крейг старался быть вежливым, но чувствовал, что голос срывается от отчаяния.
5: «Все не так безнадежно, как вы считаете. Спускайтесь на 17-й, я покажу вам пару своих чудес. Их уже несколько сотен. Я совершил 2 только за одно это утро. Я помог парню на Аляске добыть нефть. Я выиграл девушке плюшевого медведя на Кони-Айленде».
1: «Откуда мне знать, что это необычное совпадение?»
4: Крейг сжал лежавшие на коленях ладони в кулаки.
5: «Что мне сделать, чтобы вы поверили?»
4: Бог скрестил руки на груди.
1: «Соверши еще одно».
4: Он подтолкнул Крейгу свой гигантский лоток для почты.
1: «Здесь полно молитв. Выбери одну, любую, хоть самую простую. Если скажешь, что сможешь решить проблему, и сделаешь это за месяц, я оставлю землю висеть».
4: Крейг выпучил глаза.
1: «Серьезно?» «Конечно, парень. Покажи мне класс».
4: Бог перегнулся через стол, схватил Крейга за руку и пожал ее.
5: «Ну ладно», — сказал он. «Так сколько ты собираешься вложить в ресторан?»
4: «Тебе всего лишь нужно ответить на одну молитву, и он спасет землю?» Крейг энергично закивал.
5: «Мы же руки пожали!»
4: Он уставился на лоток для почты Божьей, тяжелый, медный, переполненный молитвами. Такой огромный, что он едва помещался на столе. Крейг пробежался по стопке бумаг, и Элиза закашлялась от поднявшейся пыли.
1: «Их так много?» — сказал он. «Как же выбрать одну?»
5: «Как насчет этой?» — предложила Элиза. «Всего-навсего 2».
1: «Какая еще 2?»
4: Элиза рассказала про шкалу срочности.
2: «Толковая система», — отметил Крейг. «Кто ее придумал?» Элиза покраснела. «Я». Она смущенно поправила челку, запустив пальцы в мягкие каштановые волосы. Крейг замялся. Он хотел попросить кое о чем, но все не решался. «Слушай», — начал он. «И я тут подумал, раз уж ты так много знаешь о молитвах, а я о чудесах, может, нам бы стоило...» Элиза кивнула. «Помогу с удовольствием». «Правда?» «Конечно. Здорово будет для разнообразия поработать над чем-нибудь вместе. А еще, ну знаешь, мир спасти». Он просиял. «Начинаем немедленно. Времени не так уж много. Согласна. Слушай, а пиццу ты любишь?» «Конечно. А что?» Крейг гордо улыбнулся. «У меня есть купон». «Думаю, тебе лучше выбирать из этих», сказала Элиза, протягивая Крейгу небольшую стопку. Тот отложил кусок пиццы и пролистал молитвы. «Выбор невелик». Элиза пожала плечами. «Почти все в лотке просрочено. Смотри». Она протянула ему пожелтевший клочок бумаги, лежавший внизу стопки. «Боже, пожалуйста, не спошли мне билеты на C+C Music Factory, Таня Бэнкс, 3 марта 1991 года». «И все они такие?» — спросил Крейг. И Лиза кивнула. «Эти самые свежие». Она протянула ему молитвы, и он аккуратно разложил их на столе. «Ладно», — сказал он, — «посмотрим, что тут у нас». «Боже милостивый, пожалуйста, доведи моего жердяя начальника до сердечного приступа. Джозеф Хики, 38 лет, Северная Ирландия». «Ненадежно», — заключил Крейг. «Я мог бы нарастить артериальные бляшки, но сомневаюсь, что это убьет его к следующему месяцу. Он и так уже толстый. Может, сработает?» Крейг кивнул. «Тоже мысль». Он подошел к компьютеру и навелся на нужного им начальника. Тот шагал по коридору офиса в Белфасте, крича на всех подчиненных, которые попадались ему на пути. Крейг разочарованно покачал головой. «Да не такой уж он и толстый». Элиза указала на следующую молитву. «А как насчет этой?» «Пожалуйста, пусть Маринерс хоть раз за всю мою гребную жизнь выиграет кубок. Майк Биар, 42 года, Сиэтл».
6: «Сиэтл Маринерс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола».
2: «Ну, не знаю», – ответил Крейг. «Со спортом все сложно». «И что в нем такого сложного?» «Бог – закоренелый фанат Янкис. Над ними постоянно работают 6 его архангелов. Заставляют их мячи лететь выше, подстраивают травмы их противникам. И тем не менее, Янкис выигрывают лишь около 60% матчей. Не стоит так рисковать». Он взял следующую молитву. «Боже милостивый, пожалуйста, не дай моему хомяку умереть. Андреа Оран, 7 лет, Сент-Луис». Крейг увеличил изображение детской спальни. Хомячок девочки лежал в углу дурно пахнущей клетки, часто и неглубоко дыша. Крейг покачал головой. «Этот уже не жилец». Волнуясь все больше с каждой новой молитвой, они перебирали оставшиеся варианты. Все хотели невозможного. Выиграть в лотерею миллион миллионов, заработать 100 баллов на экзамене, получить пони. Наконец они дошли до последней. Крейг глубоко вздохнул и открыл конверт. Эту молитву они получили недавно от 22-летнего жителя Нью-Йорка. «Прошу, помоги мне завоевать Лору. Сэм Катц, 23 марта 2011 года». Крейг от огорчения грохнул кулаком по столу. «А с этой-то что не так?» — спросила Элиза. «В любви чудес не бывает», — ответил Крейг. «Я пробовал. Никогда не срабатывает». «Почему?» «Нельзя заставить людей влюбиться друг в друга. Слишком много переменных. Например?» «Да хотя бы то, что эта Лора может быть замужем. Если ты кого-то любишь, это еще не значит, что тебя когда-нибудь полюбят в ответ». Он взял в руки молитву из Сиэтла. «Сколько там побед Маринерс не хватает до кубка?» Элиза пожала плечами.
5: понятия не имею». Они умолкли. «Эй,

0: один из его приятелей?» Она открепила страницы скрепкой и прочитала вслух первую молитву. «Прошу, помоги мне завоевать Лору, Сэм». «А на второй что?» Элиза изумленно распахнула глаза. «Что?» — спросил Крейг. «Ну давай, читай уже!» «Прошу, помоги мне завоевать Сэма, Лора». Ангелы посмотрели друг другу в глаза и ухмыльнулись. «А знаешь что?» — произнес Крейг. «Может и сработать». Бог передал Крейгу каталог с образцами ковров. «Не могу выбрать, бирюза или чирок?»
1: Сине-зеленый цвет, который часто путают с бирюзовым.
0: Крейг кивнул и нахмурил брови, изображая интерес. «Это для главного банкетного зала?» «Нет», — ответил Бог. «Для вестибюля. Первый взгляд на ресторан». Крейг пробежался по вариантам. «Думаю, чирок подойдет», — заключил он. «Правда?» «Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что он задаст нужное настроение. Особенно если скатерти будут бежевыми. Но вы понимаете, оба цвета приятные, не слишком броские». Бог кивнул. «Хорошо подмечено». Он взял телефон и набрал добавочный номер. «Винс, я определился с ковром в вестибюле. Да, заказывай чирок». Бог встал и сказал гордо. «Ну вот, пожалуй, и все». Крейг замешкался. «Вообще-то я тут подумал, ничего, если мы на секундочку вернемся к теме Земли». Бог снова сел. «Совсем о ней забыл». «И что там?» Крейг подвинул к нему пару молитв. «Я совершу еще одно чудо», — сказал он. Бог с прищуром изучил два листка бумаги. «Формулировка немного расплывчатая. Завоевать? Это можно трактовать по-разному». «Мне она расплывчатой не кажется. Она значит, что два человека хотят стать парой».
2: «Ну да. Но в какой именно момент двое становятся парой?»
0: «Я, наверное, не знаю», — признал Крейг. «А вы как думаете?» Бог пожал плечами.
2: «Во время полового акта?» Крейг закашлялся. «Мне кажется, это несправедливо», — сказал он.
0: «За месяц такое организовать непросто. А как вам такой вариант? Мы будем считать молитву услышанной, если эти двое пойдут на свидание». Бог обдумал его предложение.
2: «Думаю, без полового акта тут никак», — заключил он.
0: Крейг вздохнул.
2: «Может, хватит поцелуя?» — предложил он. Бог потер подбородок. «Какого конкретно? С языками?»
0: Крейг покачал головой. «Например, поцелуя в губы. Молитва объявляется услышанной, если они в ближайшие 30 дней поцелуют друг друга в губы».
2: Бог поразмыслил над его словами.
0: «Хорошо», — сказал он, протягивая ладонь.
2: «Идет».
0: Крейг пожал Богу руку, и тот рассмеялся. «Что вас так развеселило?»
2: «Ничего не получится».
0: Крейг поерзал на стуле. «Что же тут такого сложного?» — спросил он с тревогой. «Они и сами хотят быть вместе. Мне нужно лишь предоставить им такую возможность».
2: «Даже если смертные что-то от тебя получат, это еще не значит, что они этим воспользуются. Они как золотые рыбки. Положи что-нибудь у них под носом, и они этого просто не заметят».
0: «Знаешь, сколько времени прошло, прежде чем люди впервые попробовали фрукты? Где-то 1000 лет». До этого они просто подходили к деревьям, тыкали в них палками и убегали.
2: Но почему?
0: Потому что они всего боятся. Это их самый большой изъян. Ну, кроме напасти со смертью.
2: Может быть, эти двое созданы друг для друга?
0: О, да у нас тут философ! Крейг смущенно потупил взгляд. Что ж, пробормотал он. «Я буду держать вас в курсе».
2: «Не надо», — ответил Бог. «Я все вижу».
0: Элиза сидела за столом, ожидая возвращения Крейга, и вдруг услышала крик из соседнего кубикла. Она побежала на звук, думая, что там погибает коллега, но быстро поняла, что шум исходит от компьютера. Брайан оставил без присмотра свой стол в физбезопасности.

0: Она вошла в пустой кубикл и внимательно всмотрелась в экран. Где-то в пригороде корчился, обхватив от боли лодыжку, упавший с батута подросток. «Ой-ой!» — протянул вернувшийся из уборной Брайан. «Наверное, не стоило мне уходить». «Сильно он ушибся?» — спросила Элиза. Брайан взглянул на экран и рассмеялся. «О, да!» — ответил он и закрыл вкладку.
1: «Вот блин! Ну и похмелье!»
0: Он достал из шкафа для документов большую банку алкозельцера и вытряхнул на стол несколько таблеток. Элиза заметила, что банка уже почти пуста.
1: «Знаешь, что я тебе скажу?» — спросил Брайан.
0: «Плохой из меня ангел!» «Я уверена, что это не так!»
1: «Не так!» — настаивал он. «Я правда не справляюсь с этой работой.
0: Знаешь, сколько травм я предотвратил за этот квартал?»
1: «Две.
0: И оба раза это были порезы бумагой.
1: Даже не верится, два чуда за 3 месяца!»
0: Он покосился на Элизу, кажется, заметив ее впервые с тех пор, как она перешла в департамент чудес.
1: «Экскурсию тебе уже провел кто-нибудь?» — спросил он.
0: «Крейг показал мне весь этаж, общее благоденствие, физбезопасность».
1: «Это не экскурсия», — перебил Брайан. «У нас здесь не офисы сплошняком. В нашем распоряжении целый навороченный кампус. Единственная компания на Земле, похожая на нас, — это Google. И, по-моему, мы их уделали».
0: Он бросил в бутылку с водой 2 таблетки алкозельцера и подождал, пока жидкость зашипит.
1: «В этом райском местечке есть все.
0: Ты знала, что рядом с площадкой для пляжного волейбола суши-бар стоит? Круглосуточный. А если показать на входе крылья, то и бесплатный». Он сурово ткнул пальцем в ее сторону.
1: «Бери роллы, двойной дракон. Только кретин закажет что-то другое».
0: Элиза кивнула.
1: «И это только верхушка айсберга», — продолжил Брайан. «Каждый вторник во флигеле делают массаж. Найди Люси, уж она свое дело знает. Принимает обычно с 2 до 4.
0: «Но это же рабочее время», — Брайан рассмеялся.
1: «Никого не волнует, что мы прогуливаем работу.
0: В прошлом месяце я брал 11 отгулов. Никто и слова не сказал». Он ухмыльнулся.
1: «Крейг, наверное, даже не упомянул об отгулах?»
0: «Нет», — признала Элиза.
1: «Он попросту игнорирует все здешние плюшки.
0: Может, потому что он слишком занят важной работой?»
1: «Да брось!» — сказал Брайан.
0: «Мы не так уж важны. Сколько бы чудес мы ни сотворили, это всего лишь капля в море. Весь наш офис просто смешон. Честно говоря, я дождаться не могу, когда нас прикроют».
1: «Может быть, чудеса — это просто не твое?»
0: Брайан покачал головой.
1: «Везде одна и та же туфта. Поверь мне, я все здесь повидал».
0: «А где еще ты работал?» Брайан присвистнул.
1: «С чего бы начать? Ну, сперва я гейзеры регулировал. Вот это был отдок. День за днем одно и то же. А если хоть на 5 минут отстанешь, все просто из штанов выпрыгивают».
0: «Звучит сурово».
1: «Не суровее, чем в подавлении извержений. Это, к слову, о неблагодарной работе. И шачишь 20-часовую смену, предотвращаешь 1000 извержений, а на следующий день все помнят только те, что ты пропустил. Кроме того, это было еще до компьютеров, поэтому приходилось планировать все вручную, с логарифмической линейкой, транспортиром и сыплющимся угольным карандашом в руке. Я умудрился перевестись, но потом меня засунули в пляжи. И вот там все совсем плохо».
0: Он едва заметно содрогнулся от воспоминаний.
1: «Я 5 лет провел, превращая песок в стекло», — сказал он. «Можешь себе представить? Песок в стекло, песок в стекло, песок в стекло».
0: Он залпом выпил свой алкозельцер. «Ну, хоть где-то занимаются важными делами?» — спросила Элиза.
1: «Это какими?»
0: «Даже не знаю. Например, болезнями, голодом или смертью.
1: О-о-о! Есть департамент чрезвычайных ситуаций, но он все еще работает в тестовом режиме. Их офис прямо рядом с банями. И всякий раз, когда я прохожу мимо, Слышу, как они бегают и орут. Не думаю, что кому-то там нравится». Слегка ошеломленная Элиза кивнула. Компания была настолько огромной, что даже в голове не умещалась.
0: «Скажу тебе честно», — поделился Брайан. «Если бы не сервер, я бы, наверное, уже с ума сошел».
1: «Какой сервер?» Брайан изумленно уставился на нее.
0: «Ты серьезно? Крейг даже не показал тебе, как работать с сервером?»
1: Элиза покачала головой. «Он его и не упоминал?» Брайан закатил глаза.
0: «Ну, разумеется».
1: Он втащил в кубикл второй стул.
0: «Сядь», — скомандовал он. «Сейчас мы с тобой немного повеселимся».
1: Сервером называли сложное программное обеспечение с очень простой функцией — записывать все, что когда-либо происходило на Земле. Вбросив в суперкомпьютер несколько ключевых слов, можно было просмотреть любое событие в истории человечества. Под любым углом, в режиме быстрой перемотки, по порядку, задом наперед или в виде стоп-кадров. Программу написали в исследовательских целях, но ангелы использовали ее одним единственным способом — чтобы прокрастинировать. «Ну что ж», — сказал Брайан, — «давай я покажу тебе, как застрелили Линкольна».
0: «Это просто отвратительно», — ответила Элиза, будто против воли, медленно нагибаясь к экрану.
1: Брайан ввел в поисковую строку «Театр Форда, Вашингтон», «Авраам Линкольн» и «1865 год». Появилось несколько разных окон. Очевидно, в этом году Линкольн не раз бывал в театре.
0: «Нам нужно вот это», — сказал Брайан, щелкнув по окошку с самой поздней датой.
1: Восхищенная Элиза молча наблюдала, как Брайан приблизил изображение красной кирпичной крыши театра. Крыша на экране увеличилась в размерах, затем внезапно исчезла, сменившись россыпью лысеющих голов и цветастых шляпок. Они с Брайаном были внутри театра и смотрели сверху вниз на зрителей. Брайан слегка изменил угол наклона, чтобы было видно сцену. «Давай-ка кое-что пропустим», — сказал он, нажимая на быструю перемотку. Актеры сновали взад-вперед по обитой досками сцене и отчаянно жестикулировали. Зрители дружно хлопали в ладоши и смеялись. «А вот и оно», — сказал Брайан и увеличил изображение огороженного веревкой участка на верхнем балконе. Сначала Элиза подумала, что он выбрал не ту ложу. Она была пуста, если не считать малопривлекательную пожилую пару. Но когда изображение приблизилось еще сильнее, Элиза поняла, что это Линкольны, которых она просто не узнала, хоть и видела их на картинах. В реальной жизни они выглядели совсем по-другому. Брайан остановил перемотку, и пара ангелов понаблюдала за четой Линкольнов. Мэри Тодд оказалась намного тучнее, чем ожидала Элиза. Портретисты ей явно льстили. Дряблая шея женщины блестела от пота, и приходилось то и дело промокать ее грубым бежевым платком. Из родинки на щеке супруги президента рос маленький черный волосок, и она время от времени теребила его, но так и не выдернула. Президент ни разу не рассмеялся, но добродушно улыбался на протяжении всего второго акта. Глубоко запавшие глаза на бледном морщинистом лице влажно блестели. Внезапно позади четы появился потный, но удивительно красивый мужчина с маленьким черным Дерринджером в руке. На мгновение он замер, а затем медленно навел пистолет на затылок Линкольна.
0: «Не могу на это смотреть!» — закричала Элиза, прикрывая глаза.
1: Когда она в следующий раз бросила взгляд на экран, президент лежал на ковре, а вокруг его головы растекалась ужасная темно-красная лужа. «Хочешь взглянуть в режиме замедленной съемки?» — спросил Брайан, вытряхивая на стол еще немного алкозельцера. Элиза покачала головой.
0: «Может, мы переключим на что-то менее страшное?»
1: «Конечно», — согласился Брайан. «Мы можем увидеть все, что захотим». Не успела Элиза опомниться, как они просидели в сервере 3 часа. Они посмотрели первый концерт «Битлз», удивительно скучный, и первый концерт Моцарта в Версале, разочаровывающе короткий. Они смотрели, как что-то мямлит перед толпой напуганных солдат Жанна д'Арк. Они наблюдали, как принимает ванну Нефертити, Невероятно сложный процесс, на который даже с перемоткой ушло 20 минут. Элиза морщилась, глядя, как англичане громят непобедимую армаду, поджигая ее корабли вместе с матросами. Она смеялась над афинским карликом, который, как сумасшедший, бил кулаками по залитой солнцем мраморной сцене. Но самое захватывающее свое открытие она сделала случайно. Элиза смотрела, как индейцы 17 века ловят бобров, и нажала на кнопку уменьшения масштаба. Индейцы съежились, превратившись в крохотные пятнышки, и со всех сторон показались зубчатые береговые линии. «Что это за островок?» — спросила она, указывая на прямоугольную полоску земли. «Это Манхэттен», — ответил Брайан. «Видишь?» Он включил перемотку, и перед ними начал обретать очертания город. Сначала по южной оконечности острова раскинулось беспорядочное скопление домов, затем лес рассекли мощеные булыжником улицы, словно стая серебряных змей, пожирающих на своем пути деревья. «А можно еще быстрее?» Брайан щелкнул по кнопке X500, и сеть дорог, грубо прорезавших лес, привела к небольшому фермерскому поселению. Размытые пятна лошадей разрослись, а затем исчезли, сменившись кляксами машин. Центр города вырос, затем сгорел, затем снова вырос, на этот раз одевшись в сталь и стекло. Внезапно в кадре появились самолеты, заполонившие небо и заслонившие обзор. А потом все внезапно замерло, они достигли настоящего момента. «Посмотри на всех этих людей», — прошептала Элиза, приближая Таймс-сквер. «То есть, ну правда, ведь всем им не поможешь, как ни старайся». Брайан рассмеялся. «Не волнуйся», — сказал он. «Они все равно никогда не замечают разницы».
2: «А потом мы смотрели, как тонул Титаник», — задыхаясь, поведала Элиза Крейгу. «Там был один ирландец, одетый как женщина. И когда они его заметили в спасательной шлюпке, он заговорил до безобразия высоким голосом, вроде такого: «О, небеса! Я же просто малышка!»
1: Крейг кивнул. «Да, я видел».
0: «А ты знал, что на самом деле оркестр не продолжил играть, как все говорят? Они ведь тоже просто кричали и паниковали, как и все остальные. Двое пытались переодеться женщинами, но не смогли найти шляпки. А потом мы наблюдали, как умирает Оскар Уайльд. Все думают, что его последние слова — убийственная расцветка, одному из нас придется отсюда уйти. А на самом деле он сказал: «Мне нужно больше морфия, а кому-то еще вымыть мне задницу». Не слишком-то остроумно, да? Что еще? О, Елена Троянская была не такой уж красоткой. А Пол Ревер никогда никого не предупреждал о британцах. Он просто наврал о том, куда едет, потому что слишком боялся остаться и сражаться. Она заметила, что Крейг не обращает на нее внимания. «Крейг? Что-то случилось?» Он пожал плечами. «Ничего». «Уверен?» «Я в порядке». Он включил компьютер и молча уставился на экран загрузки. «Знаешь, смотреть все это в сервере — не слишком хорошая идея». Она саркастически отсалютовала ему. «Знаю, знаю, только в исследовательских целях. Дело не в этом», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Просто...» — он повернулся к ней. «После этого чувствуешь себя плохо, понимаешь? Становишься циником». Элиза с удивлением заметила, что глаза Крейга блестят, словно он пытается сдержать слезы. «Прости», — прошептала она, — «не надо было так много об этом болтать». Крейг смущенно усмехнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Ничего страшного. Я просто устал, понимаешь? Просто устал». Он быстрым движением провел рукавом по лицу. «Может, приступим к работе?» Элиза мягко улыбнулась. «Звучит заманчиво, Крейг». Компьютеры в Департаменте чудес были оснащены несколькими мощными поисковыми системами. С помощью «в доступе» ангелы находили нужных людей. С помощью «поисканера» — пропавшие вещи. Они искали колодцы в «Водноклассе», нефть в «Черзоле» и новости в «Гугле». Но самым любимым приложением Крейга был «Софт-тест». «Софт-тест», то есть тест на совместимость, был впечатляющим продуктом компьютерной техники. Проанализировав тысячи ключевых переменных, он с абсолютной уверенностью рассчитывал, насколько счастливы будут вместе те или иные два человека. «Никогда не пытайтесь соединить сердца», — гласило руководство. «Пока не запустите софт-тест». «Неудивительно, что они друг друга любят», — сказал Крейг. «Ты погляди». Он ввел в компьютер имена Сэма и Лоры, нажал F4 и стал ждать результатов. Когда на экране появились цифры, Элиза восхищенно присвистнула. Оценка совместимости варьировалась от нуля, неизбежное убийство-самоубийство, до 100, гарантированное блаженство, очков. У Сэма и Лоры было 96. Совпадали их чувство юмора и вкус в выборе мебели. Они оба горели любовью к чесноку и ненавистью к грибам. Оба казались друг другу симпатичными. Лора считала очаровательным и то, что Сэм начинал понемногу лысеть. Даже вкусы желейных мишек им нравились разные, так что при покупке одной пачки на двоих в кинотеатре исключались какие бы то ни было ссоры и обиды. Идеальную совместимость портила лишь кривая носовая перегородка Сэма. Лора спала чутко, и его храп, скорее всего, мог бы иногда ее будить, но небольшая операция могла исправить и это. «Как они познакомились?» — спросила Элиза. «Сейчас покажу», — откликнулся Крейг. Он набрал в сервере «Сэм Катц» и «Лора Потц» и нажал на самую первую ссылку. «Земля. 4 сентября 2007 года». О протесте Лора Потц прочитала на огромной красной листовке, висевшей на доске мероприятий. «Каждые 2 часа на бангладешской фабрике погибает один безвинный ребенок. Не стой в стороне. Сбор в полдень субботы. Пересечение 14-й улицы и Бродвея». Информация показалась девушке не слишком правдоподобной. Согласно этой статистике, каждый день погибало по 12 детей. Но очередного одинокого дня, полного батончиков мюсли и сомнений в том, не стоит ли позвонить матери, Лора бы просто не вынесла. Она пропустила вечеринку в Сигма-Ню и проспала всю напролет поездку к Статуе Свободы. Сегодня был последний день знакомства с колледжем, и этот протест казался Лоре последним, быть может, что и в жизни, шансом завести друзей. Пока что все было просто ужасно. Лора жила в комнате на 6, с 5 девушками, только что принятыми в команду по хоккею на траве. Эти огромные, словно молодые кобылы, дамы вечно занимали душ и размахивали клюшками, которые везде таскали с собой. Лора пыталась завести с ними беседу, но они все время спешили в спортзал или столовую и, кажется, ее попросту не слушали. Ей снова и снова, из раза в раз, приходилось повторять им одно и то же. «Привет, я Лора, я из Афин, это в Джорджии». «Что?» «Из Афин». «Что?» «Это на юге». «А-а-а». Подобные разговоры ее беспокоили. Может, ее не понимали из-за акцента? Может, она говорила слишком тихо? 2 самые близкие ее подруги учились в университете Джорджии. Она хотела позвонить им, но боялась, что начнет плакать в трубку. Вместо этого она посылала им короткие сдержанные электронные письма в стиле путеводителя по Нью-Йорку. «Здесь так много потрясающих ресторанов», — гласило последнее письмо. «Можно хоть всю жизнь ужинать в разных заведениях, но все равно не обойти». По правде говоря, сама она была только в одном – потрясающе дорогом японском ресторане с нелепыми жестяными меню. Она пошла туда на свой 2-й вечер после прибытия с большой группой других первокурсников. Официант 6 раз переспрашивал у нее заказ и в конце концов попросил записать его на листе бумаги. Она сидела напротив парня из Лос-Анджелеса и девушки из Коннектикута, болтавших о совершенно незнакомых ей книгах. На первой же минуте беседы Лора соврала, что читала Сиддхартху, и остаток ужина провела, представляя, что будет, если этот обман раскроется. К десерту парень с девушкой уже щебетали о политике, прикасаясь друг к другу лодыжками под столом. Лора сидела молча, молясь, чтобы кто-нибудь заговорил и с ней. Через 10 безмолвных минут ее похлопал по плечу какой-то нервный паренек. Она тут же повернулась к нему с самой теплой улыбкой на лице. «Привет!» — воскликнула она. «Как делишки?» «Если ты брала саке», — пробормотал паренек, то с тебя 78 долларов». В день протеста Лора встала пораньше и надела контактные линзы. Она твердо намеревалась стать частью коллектива, даже если для этого требовалось решить бангладешский вопрос. Она надела свой самый дерзкий свитшот, коричневую конопляную худи, а по пути к 14-й улице, занявшим лишь несколько минут, дала себе слово завести хотя бы одного друга. Бросив всего лишь один взгляд на лидера протеста, Лора поняла, что совершила ошибку. Та стояла на перевернутом ведре в черном мешковатом платье, била в большой бесформенный барабан и кричала: «На бангладешских фабриках трудятся 4000 детей и рабов! Они вкалывают у ткацкого станка по 18 часов в день, в душных бункерах без окон! Если ребенок покидает рабочее место, ему стреляют в лицо солдаты читтагонгской армии! Разве это справедливо?»
1: «Нет!» — дружно закричала толпа.
0: «Ему стреляют в лицо!» — с нажимом повторила женщина. Лора с ужасом поняла, что все, кроме нее, одеты в черное. У нее вспотели подмышки, в листовке о дресс-коде не упоминали. Она глубоко вздохнула и бесстрашно нырнула в галдящую толпу. Кипевшая негодованием девушка встретилась с ней взглядом, и Лора, воспользовавшись случаем, выпалила свое обычное «Привет, я Лора». Девушка протянула ей флаер и пошла дальше, шаркая ногами в толпе. Лора заметила, что на спине у нее было изображение кричащего бангладешского ребенка. Под ним красными печатными буквами вывели «Правосудие!». Лора задумалась, сколько нужно выждать перед уходом, чтобы ее не сочли бесчувственной. Ее плечо сжала костлявая ладонь. Когда Лора обернулась, с ней писклявым фальцетом заговорила изможденная девушка: «Первое твое умирание». Лора сглотнула. Она что, случайно присоединилась к какой-то суицидальной акции? «А что такое умирание?» «Это когда притворяешься мертвой», — объяснила девушка. «Чтобы выразить протест против несправедливой смерти других». Ударили в огромный гонг, и тощая вдруг широко распахнула глаза. «Начинается!» Лора с ужасом смотрела, как лидер протеста с криком развернула плакат. «Столько бангладешских детей убивают каждую неделю!» Не успела она и глазом моргнуть, как уже лежала на грязном тротуаре, прижавшись к асфальту щекой. В нескольких футах от нее поерзал, пытаясь осмыслить произошедшее, Сэм Катц. Он даже не знал, против чего тут протестуют. Он как раз шел в библиотеку, когда разъяренная девушка сунула ему в лицо листовку. «Тебе есть дело, выживут дети или умрут?» Сэм вздрогнул. «Наверное, пусть лучше живут?» «Тогда действуй!» Она затащила его в сердце толпы, а через мгновение он уже лежал на земле бок о бок с незнакомцами, чувствуя себя даже более одиноко, чем обычно. Он провел в Нью-Йоркском университете целую неделю, и этот мимолетный разговор с протестующей девушкой был самым длинным за все это время. Совсем рядом полилась из громкоговорителя бангладешская песня, громкая и бессвязная, состоящая из криков «Такана! Мурти! Такана!». Музыка была просто сумасшедшей, и Сэм вдруг с ужасом понял, что сейчас рассмеется. Он прикусил губу. Он так старался выглядеть коренным жителем Нью-Йорка, позевывал при виде небоскребов, не обращал внимания на знаменитостей на улицах, что-то записывал в настоящий молескин, а в ответ на улыбки лишь ухмылялся. Похоже, пока работало. Но если он рассмеется на виду у всех этих политически грамотных умников, его внутренняя Оклахома станет для них наружной. «Такана! Такана! Такана!» Сэм стиснул зубы. Музыкальные инструменты смолкли, и песня превратилась в сплошной крик акапелла. Он чувствовал, как в горле клокочет смех, такой же неудержимый, как чих над банкой с перцем. Сэм уже собирался поддаться ему, как вдруг услышал примерно в 6 футах от себя пронзительное хихиканье. Он вытянул шею и увидел крепко зажимавшую рот руками девушку в странном коричневом свитере. Она одарила его смущенной улыбкой, и Сэм улыбнулся в ответ, забыв, что ему полагается ухмыляться, забыв, что он вообще-то в Нью-Йорке, забыв почти про все на свете.
1: «И это все?» — спросила Элиза. «И это весь ролик?»
0: Крейг кивнул. «Это все».
1: «Но что же было дальше? Ну, ты понимаешь, после протеста».
0: «Армия Читтагонга все еще набирает силу», — ответил Крейг. «Их зверства продолжаются и по сей день».
1: «Я не об этом. Мне интересно, что случилось с Сэмом и Лорой».
0: «А, ничего».
1: «Они не поговорили после протеста?»
0: Крейг покачал головой. «В следующий раз они встретятся только через 8 месяцев. Вот тут, на пересечении 15-й и Ирвинг». Он щелкнул по ссылке, и Элиза нетерпеливо заерзала на стуле, предвкушая продолжение.
3: Земля, 12 мая 2008 года. Сэм стоял через дорогу от Ирвинг-Плаза, пытаясь дышать, как все нормальные люди. 20 минут назад в зеркальной витрине шаурменной он заметил Лору и был полон решимости наконец с ней поговорить. Такой шанс выпадал не впервые, они уже несколько месяцев обедали в одной столовой. Но этот, скорее всего, был последним в учебном году. Занятия закончились в пятницу, и следующим утром в 6 он улетал домой в Талсу. Если он смолчит и в этот раз, то кто его знает, когда представится следующая возможность? Сэм несколько раз на разные лады повторил себе под нос начальную фразу. А потом все же пересек улицу и похлопал девушку по плечу.
1: «Привет», — сказал он. «Заняла очередь на шоу?»
0: Лора кивнула. Она уже 10 минут наблюдала за Сэмом, недоумевая, зачем он бормочет себе под нос. Она хотела познакомиться с ним еще с протеста, но у нее так и не хватило духу подойти первой.
1: «Мне нравится группа «Фаз», — сказал Сэм. «Чем-то они раннего Брайана Ино напоминают».
0: Лора смущенно улыбнулась. Она никогда не слышала о Брайане Ино. Пока она раздумывала, изобразить ли ей горячую поддержку, очередь начала двигаться.
1: «Кажется, началось», — сказала она, медленно плывя вперед вместе с толпой.
0: «О!» — воскликнул Сэм.
1: «Ну ладно. Что ж... Сайонара!»
0: Она неловко помахала ему. «Пока!» Сэм устало покачал головой. Наконец набрался смелости заговорить с ней. После стольких месяцев слежки в кампусе и все испортил. С чего он ляпнул про Брайана Ино? И что за сайонара такая? Откуда все это к черту взялось вообще? Разговор провалился с таким треском, что было впору рассмеяться. Утешал он себя лишь тем, что этого хотя бы никто не видел.
1: «Вот блин», — сказала Элиза. «На это даже смотреть больно было».
0: Крейг кивнул. Заметила, как сильно он вспотел?
1: «Не-а».
0: Крейг нажал на паузу и приблизил поблескивающий лоб Сэма.
1: «А это вечером было», — с удивлением отметил Крейг.
0: «Он настолько вспотел вечером!»
1: «И кто, черт возьми, такой этот Брайан Ино? Давай покажу».
0: Крейг закрыл этот ролик и открыл другой, сделанный за 20 минут до него. Сэм сидел в шаурменной через дорогу от Ирвинг-Плаза, вперясь взглядом в номер «Village Voice».
1: «Кажется, он просто перечитывает одну и ту же статью», — заметила Элиза.
0: «Так и есть». Крейг поставил ролик на паузу, выбрал нужный угол и приблизил газету. В воскресенье в Ирвинг-Плаза выступит группа «Фаз», чья музыка напоминает по звучанию раннего Брайана Ино.
1: Элиза скривилась. «Так он просто повторил строчку из газеты?»
0: Крейг кивнул.
1: «Он не слышал ни одной песни Брайана Ино. Я проверил в истории его жизни».
0: «Да уж», — Элиза зажмурилась. «А помнишь эту сайонару?»
1: Крейг содрогнулся. «Лучше молчи».
0: Он прокрутил колесико мыши до следующей встречи.
1: «Третью я еще не видел. Может быть, она прошла лучше? А когда она?»
0: «2 года спустя»,
3: весной 2010-го. Элиза прикрыла глаза рукой. «И смотреть страшно. Придется». Он кликнул по ссылке, и начался новый ролик. Земля, 3 апреля 2010 года. «Привет», — сказала Лора. «Ты ведь в 12-й по лингвистике, да?» Сэм кивнул. «Они же сегодня отвечают?» Сэм кивнул. «Ясно», — сказала она. «Ну, спасибо». Элиза в отчаянии всплеснула руками. «Да какого ж хрена-то у них творится?» Крейг пожал плечами. «Видимо, они оба застенчивы». Элиза с отвращением покачала головой. «Она же подошла к нему! Завела разговор, а он даже слова не сказал!» «Он переволновался, видишь? Смотри, как вспотел!» Он остановил ролик и приблизил изображение лоснящейся шеи Сэма. «Даже не знаю, может, он больной какой?» задумчиво произнес Крейг. «Железы там всякие, все такое!» «Она хоть имя его узнать успела?» поинтересовалась Элиза. «Наверное, нет». «Так как же они друг в друга влюбились? Когда это случилось?» «Явно не в 2010-м. Это была последняя их встреча за год». Он навел курсор на следующую ссылку. «О, как интересно», — сказала Элиза. «Этот 4 часа идет». Она перешла по ссылке, и на экране появилась библиотека Бобста. Кто-то сообщил об угрозе взрыва, и студенты шатались снаружи, болтая, смеясь и наслаждаясь перерывом. Сверху было отлично видно, что волосы Сэма начали редеть. Осанка Лоры и так не слишком хорошая, с прошлого года стала заметно хуже. Их смертные не молодели. Несмотря на то, что они стояли совсем рядом, им потребовалось целых 3 минуты, чтобы встретиться взглядом, и еще 4, чтобы заговорить. Ангелы терпеливо наблюдали, как смертные заводят светскую беседу. «Ты знаешь Макса?» попробовала первой Лора. «Кажется, вы с ним в одном общежитии». Сэм прищурился. «Макса Фельдмана?» Лора покачала головой. «Макса Падрика». «О, нет, кажется, не знаю». Элиза застонала. «Они такие скучные». «Можем перемотать», — предложил Крейг. Элиза кивнула, и он нажал на значок X50. Пара стремительно переговаривалась, а толпа вокруг них тем временем становилась все реже. В конце концов, на лестнице остались только Сэм и Лора. Они все еще не смотрели друг другу в глаза, но выглядели гораздо оживленнее и жестикулировали энергичнее. На 20-й минуте Крейг выключил перемотку и обнаружил, что с общих знакомых разговор перешел к реалити-шоу. «Это уже прогресс», — Элиза пожала плечами. «Такой себе». Крейг нажал на X1000, и смертные стремглав понеслись по Бродвею к ближайшей закусочной. Сразу после первого часа прозвучал первый взрыв смеха, вскоре за ним еще 2. Сэм и Лора просидели за столиком несколько часов, попивая кофе со льдом. Единственные неподвижные фигурки посреди смазанных пятен, бурлящие вокруг жизни. В конце концов смертные выскочили наружу и после бесцельных петляний наконец опустились на скамейку у Гудзона. По Вестсайдскому шоссе проносились мимо них сотни машин, размытый поток горящих красным и желтым полос. Парочка на скамейке постепенно становилась все ближе друг к другу. В реальном времени разглядеть это было невозможно. Сэм и Лора двигались слишком медленно, чтобы что-то заметить. Но для смотревших на них в ускоренном режиме ангелов прогресс был очевиден. На отметке в 3 часа 41 минуту они почти соприкасались коленями. Но тут язык тела Сэма вдруг резко изменился. Парень удрал к дальнему концу скамейки, как проигравший боксер при звуке гонга. Он потупил глаза, плечи опустились. «Что стряслось?» — спросила Элиза. «Не знаю». Крейг отмотал немного назад и нажал кнопку воспроизведения, чтобы выяснить, что произошло. Земля. 23 марта 2011 года. Сэм и Лора сидели на скамейке, не сводя друг с друга глаз. «Я тоже не понимаю Керуака», — сказала Лора. То есть я знаю, что он вроде как интеллектуал и все такое, но его книги меня только утомляют».
2: «И меня тоже», — ответил Сэм. «Знаешь, я никому этого раньше не говорил». «И я».
3: «Я всегда притворялась, что он мне нравится, потому что боялась того, что о тебе подумают».
2: «Точно!»
0: «О боже, услышь, Клифф, как я тут Керуака ругаю!»
3: «Что за Клифф?»
0: «Ну, он мой парень».
4: «Обалдеть! Вот ведь черт!»
3: Крейг расхаживал по кабинету, возмущенно сжимая кулаки. «Она ждала 4 часа, чтобы сообщить, что у нее есть парень? Это просто непростительно!» «Ну, а он 4 часа ждал, чтобы спросить». Крейг потряс головой. «Это ее вина. Даже не обсуждается. Потому что вот это...» Он указал на экран. «Вот это просто абзац!» Он снова сел и отмотал назад. «Давай в замедленном темпе пересмотрим». Элиза прикрыла глаза. «Только не это. Лучше уж пусть Линкольна во второй раз застрелят».
5: Крейг не обратил на ее слова внимания и включил замедленное в 10 раз признание Лоры. Из динамика прогрохотал ее голос, медленный и низкий.
6: «Ну...»
5: У нее бегали глаза.
6: «Он...»
5: Она втянула в плечи голову.
6: «Мой...»
5: Крейг сменил угол наклона, чтобы посмотреть на реакцию Сэма.
6: «Парень...»
5: Крейг переключил на покадровое воспроизведение. На долю секунды лицо Сэма исказил ужас. Его брови встопорщились, щеки побледнели, а губы искривились в кошмарной гримасе. Он выглядел опустошенным, словно ликующая мышь, поднявшая взгляд от найденного сыра и обнаружившая занесенное над ее головой смертоносное лезвие. Еще 2 секунды к Сэму медленно возвращалось самообладание. Он опустил брови и разжал губы. Через 3 секунды после обрушившегося на него удара он даже попытался выдавить улыбку. Крейг нажал на паузу и увеличил его искривленные губы.
2: «Ты только посмотри!» — прошептала Элиза. «Да у него чуть ли не припадок!»
3: «Давай выключим!» — предложил Крейг. «Не могу больше на это смотреть!»
5: Он закрыл вкладку, и они посидели немного в тишине.
0: «Ну?» — подал голос Крейг. «Это было 23 марта... 2011-го.
5: Так вот, когда они...» Крейг кивнул. «В этот день и пришли их молитвы. Сэм и Лора виделись еще 11 раз. Их встречи длились от 2 до 23 минут. «Нам правда нужно все это смотреть?» — спросила Элиза. Крейг кивнул и покорно проглядел записи. Это зрелище причиняло почти физическую боль. Начиналось все всегда неплохо. Они сталкивались случайно, радостно обнимали друг друга, оживленно обсуждали сериалы, но Сэм всегда сам все портил вопросами о парне Лоры. «Как там Клифф поживает?» — выдавал он, героически выдавливая из себя улыбку.
0: «Хорошо», — неловко отвечала Лора.
5: И беседа быстро сходила на нет.
2: «Да кто такой этот Клифф?» — спросила Элиза.
3: «Давай посмотрим». Крейг открыл любовную и весьма короткую историю Лоры и быстро нашел ее парня, Клиффа Дэвинпорта, художника-экспериментатора из Колумбийского университета.
5: «Сверимся с софт-тестом», — предложила Элиза.
3: «Почему бы и нет?»
5: Крейг открыл приложение, ввел имена и подождал, пока софт-тест выдаст результат. «Тест на совместимость. Лора Потс. Клифф Дэвинпорт, оценка 28». Крейг в шоке уставился на экран. Если не считать некоторых особых тюремных отношений, это была худшая пара, которую он когда-либо видел. Лора и Клифф расходились почти во всем. Их обоих бесил запах шампуня второй половинки. Им нравились совершенно разные детские имена. Единственное блюдо, которое умел готовить Клифф, вызывало у Лоры аллергию. Костяшки их пальцев были расположены так, что им было неудобно держаться за руки. Их родственники никогда друг друга не видели, но даже увидев, точно бы не поладили.
3: Ни один из них не любил темного мяса, так что, когда они жарили курицу, половина туши отправлялась в мусорное ведро. Если один из них подхватывал простуду, то иммунная система другого немедленно капитулировала. Они читали совершенно разные книги, смотрели разные фильмы и даже людей предпочитали разных. Они спорили даже о том, шаверма правильно говорить или шаурма. Одно в их отношениях было на высоте. Физическая совместимость. В сексе Клифф и Лора набрали 97 баллов. Показатели действительно впечатляли. Они опьяняли друг друга феромонами. Их гениталии имели подходящий вид и форму, чтобы доставлять обоим максимальное удовольствие. Их оргазмы были на удивление сильными и почти всегда одновременными. «Они все еще встречаются?» — спросила Элиза. «Даже страшно выяснять». Крейг вышел из сервера и осмотрел нынешнюю квартиру Лоры на пересечении улиц Форсайт и Стентон. «Никаких признаков, что здесь живет мужчина», — сказал он, разглядывая розовое покрывало. «Давай посмотрим, сколько зубных щеток в ее ванной». Он увеличил изображение раковины. Рядом с краном одиноко лежала желтая зубная щетка. «Хороший знак», — заметил Крейг. «Проверю, нет ли мужских трусов в комоде». «Разве нет способа побыстрее?» – жалобно спросила Элиза. «Какого, например?» «Ну, не знаю. Может, просто проверим ее статус в Фейсбуке?» Крейг покраснел. «Ну, точно». Он взглянул на страницу Лоры и облегченно улыбнулся. «Семейное положение? Не замужем». «Отлично», – сказала Элиза. «Она сейчас одна. Теперь Сэм». Крейг ввел имя, но не нашел профиля. Кажется, он тут не регистрировался. Ёлки! Как же можно так сычевать? «Давай посмотрим за ним немного», — предложил Крейг. «Если у него есть девушка, мы скоро об этом узнаем». Он открыл «В доступе», набрал в нем «Сэм Катц» и запустил поиск. Компьютер мгновенно нашел их человека и увеличил изображение его гостиной в квартире на первом этаже. Сэм валялся на футоне и смотрел программу «Очень странные тела» на канале Discovery. «Он еще больше облысел», — заметил Крейг. «Ага», — откликнулась Элиза, — «и набрал не меньше 7 кило веса». В квартире раздался звонок, и человек вскочил на ноги. «Кто-то пришел», — сказала Элиза. «Может, его подружка?» «Может». Он прибавил громкость, и ангелы с тревогой подались к экрану.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора Шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня? Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай». Автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды Виа». Цитата. Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды Виа». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды Виа». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю. Я вас люблю, но как сказать, как мне признаться вдруг, как объяснить?

поисках. Я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, жду, вдруг вы скажете. Я тоже вас давно люблю, а вы не знаете. Миг дождь пройдет, 100 солнц сойдет, 100 тысяч птиц поют царю. Я вас люблю, я вас люблю.

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

В прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава, не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: Владимир Пистоленко. Неписанный закон.
3: Недавно на слете комсомольцев-передовиков целинных земель кто-то упомянул в своем выступлении имя казахской девушки Банат. Банат. Сразу нахлынули на меня воспоминания. Возникли в памяти веселые и самоотверженные ребята, наш комсомольский коллектив. И вновь вспомнилась жизнь Банат. О ней стоит рассказать.

0: широкие бескрайние степи Казахстана. Весенние сумерки, заходит солнце, легкий туман поднимается от земли. Около кибитки Каратая горит костер. Неяркий свет огня еле освещает сморщенное лицо старой казашки Улжан. Она пристально глядит на пламя. Против старухи на траве лежит темноволосый молодой казах. Это сын старого Каратая, Аспан.
1: А что мы ужинать сегодня будем? Слышишь, Улжан?
2: Не глухая. Вот отец сейчас придет.
1: А когда он придет? Может, только к утру заявится?
2: Ну и матери еще нет. Хоть ее-то дождаться надо.
1: Не называй ее так. Банат мне не мать.
2: И не шуми, не шуми. Уж 2 недели, как вернулся из армии, еще палец о палец не ударил.
1: Сам жду, когда дадут работу. Надоело сидеть.
2: Вот отец доберется до тебя, я скажу.
1: Скажи, я никого не боюсь. А со своей банат больше ко мне не суйся. Она мне и не мать, и не мачеха.
2: Ну, Аспан. Видно, за 3 года людские законы забыл, греха не боишься. Банат жена твоего отца.
1: Хватит, я не банат. Меня грехом не запугаешь. И неписанными законами тоже. А вот тебя-то за внучку на том свете черти будут поджаривать.
2: Эй.
1: Скажут, это ты, седая ведьма, свою банат старику под бок подложила.
2: Не тебе судить.
1: А ну, Улжан, иди сюда, смотри, кто-то идет.
2: Будь-то.
1: Кто это?
2: Вижу плохо.
1: А я хорошо. Моя мачеха, банат.
2: Банат.
1: А ну, не прикидывайся слепой, с кем она?
2: Чужой кто-то.
1: А ну, спрячемся. Спрячемся, посмотрим, с кем она. Вот дуру увидит, отец опять достанется.
3: Ничего. Вот ничего.
4: Ох. Да, места у вас хорошие. Я вот всегда рыбу ловлю вот там.
5: Уходи. Уходи, пожалуйста.
4: Вот это здорово. Спасибо за гостеприимство. От собак отбивались вместе.
5: Не смейся. Ты хороший человек. Муж узнает, что с тобой шла.
4: А что тут плохого?
5: Чужой ты. Бить будет.
4: Бить? За что? Он что, не в своем уме?
5: Сам знаешь. Мужу все можно. На то он и муж. А, Аспан!
1: Курить есть?
4: Есть.
1: А ну, доставай.
4: А ты смелый.
1: Смелый. Уходи отсюда.
5: Аспан!
1: Я давно Аспан.
5: Аспан, он от собак меня отбил. Вон ногу укусили. Я напрямик пошла степью. Недалеко овечья отара ходит собаки. Увидели, погнались за мной, разорвали бы. Он не дал.
1: Уходи.
4: Конечно, уйду. Курить-то будешь?
1: Свои есть. Иди, пока из-за тебя ей голову не сняли.
4: Твоя сестра?
1: А тебе что?
2: Мать неродная.
4: А, здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. И ты позволяешь ее бить?
2: Ну, иди своей дорогой, незваной, непрошенной. И не лезь в чужие дела. Закон есть закон.
4: Ногу обязательно покажи врачу.
2: Ну, и так заживет. Пойдем, банат, погляжу. И ужин собирать пора. Коротай сейчас.
4: Ну, всего хорошего.
1: А ну, подожди. Давно знаешь банат? Мачеху?
4: А я ее совсем не знаю. Сегодня случайно встретились.
1: Здешний?
4: Почти. 2 месяц работаю в совхозе директором. А до этого в Москве учился в академии.
1: Жена есть?
4: Есть. Вот она местная. В городе работает врачом.
1: Ну, будь здоров, до свидания. Иди, спасибо.
4: Не за что. Обязательно покажи ее врачу.
1: Ладно.
0: Из кибитки выходит банат. Расставляет на ковре посуду.
1: Болит нога, банат?
5: Нет.
1: Как же это тебя понесло напрямик?
5: Тебя не спросила.
1: Вдвоем лучше глухими местами ходить. Что бы ни случилось, никто не увидит и не узнает.
5: Ага.
1: Вот узнает отец, где собаки напали, не ту песню затянешь.
5: А ты не пугай, Аспан. Я за 3 года привыкла. В душе ни одного живого места не осталось.
1: Каждый день одно и одно. Надоело.
5: Ну почему такие плохие люди бывают?
1: Плохие? А сама?
5: А что я?
1: Все время, как приехал, на душе таил. Не могу больше. Разве ты за моего отца, за старого коротая по любви замуж пошла? А, молчишь. Продалась вместе со своей ведьмой лжана. Как же, скотовод хороший, бригадир, легко жить собиралась. Думала, на нем верхом станете ездить. Зачем ты шла, если не любила? Зачем?
5: Что ты на меня напустился? Возьмите вместе с отцом, да в землю меня заройте. Может быть, мне там легче будет. Одно и то же. Каждый день.
1: Банат! Банат! Ох, Банат, Банат. Ничего ты не знаешь.
0: Слышите? Это играет на баяне Байсал. Байсал человек бывалый. Давненько не видели его в наших краях. Впереди него идет Каратай и его друг Бажей. Очень старый, но не очень мудрый человек. Каратай, однако, относится к нему с большим почтением.
3: И ты тут и высокой, нет худа никому.
6: Вот ужин, все собрано. Садись, Бажей, садись первый. Ты старше всех, ты дорогой гость. И ты, Байсал, тоже садись. О, каков стал за 4 года, не узнать.
7: И сам покойный мула не узнал бы своего сына. Байсалу тюрьма на пользу.
8: А почему Аспана не сажаешь?
6: Он уже не гость, сам сядет.
8: Про тюрьму молчок. Было не было забыто. Я перевоспитался. Колхозных коней больше воровать не буду.
1: А что будешь?
8: А меня на технику потянуло. Тракторист. Там выучили. А ты говоришь, тюрьма. Ну и шофера, между прочим, с конями кончено.
6: Ульжан, где жена?
2: Не кричи на меня. Я старше тебя. На речку пошла твоя жена воды принести.
6: Аспан, ты дома был, когда Банат вернулась?
1: Дома.
6: С кем она пришла?
1: Одна.
6: Врать? Отцу врать? Хорошо, сама все скажет.
1: Ты сболтнула.
2: Голова у тебя не горячая.
6: Здесь я увидел, с чужим шла. Сама все скажет.
7: Ну, зачем грозиться? Придет, бей. Бить надо не языком, а кнутом.
8: Эй, напей. Я пол-литра захватил.
6: У меня сейчас тоже будет. Ульжан, ступай, купи.
9: Ну, куда я на ночь глядя?
1: Я пойду.
6: Аспан?
1: Скорее будет.
6: На деньги.
1: У меня есть, отец.
6: Не любит сын, когда учу Банат. Жалеет мачеху.
7: Молодой, ничего не понимает. Отбитья у женщины ум прибавляется. Каратай, а не утонула твоя молодая, а?
8: Я тоже думаю, речка совсем рядом, рукой подать, а Банат все нет.
6: Ульжан, ступай, позови Банат.
2: Чего звать, сама придет.
6: А я говорю, иди, скажи, требую. Ну!
8: А может, ее там не пускают?
6: Кого не пускают?
8: Кого? Твою молодую.
6: Банат, кто не пускает?
8: Кому надо, тот и не пускает.
6: Что же она, приблудная какая?
8: А я не сказал, что приблудная.
6: Не сказал, значит, подумал.
8: А чего цепляешься?
7: Ну, зачем заводить ссоры из-за пустяка? Ну?
6: Нет, уважай, не из-за пустяка. Банат ныне чужая жена. Какая ныне есть, никому нет дела. Пусть никто не вяжется. Горло перерву.
8: Может, и мне перервешь?
7: А ты что за птица нашлась?
8: На, попробуй, на.
6: Вот ты какого шайтана! Ай-яй-яй-яй! У безголовой! Ух
7: ты! Ты, божей, не суйся!
6: Байсал шутит, а ты! Ай-яй-яй!
8: Он шуток не понимает.

0: жить без нее не могу. А она, будь она трижды проклята. Тебе смешно, Божей. Смейся, смейся надо мной. Смейся над старым дураком. Смейтесь все, кому охота. Смейтесь, а я сейчас вернусь.
1: За ней?
0: Погодитесь, минуту буду.
2: А, и мы за тобой. Пойдем, бойца. Кнут захватил. Правильно. Сним ты себе.
3: Никто не загородить дорогу.
4: Пока Каратай с приятелями идет по дороге, Банат сидит на мостике у заросшей камышом тихой реки. Скоро совсем стемнеет. Банат грустно смотрит на неподвижную воду. Вдруг она поднимает голову. Кто-то бежит по берегу.
5: Банат!
6: Кто тут?
5: Банат, не кричи, не бойся, это я.
6: Зачем? Зачем ты сюда пришел, Аспан?
5: Пришел сказать тебе.
6: Уходи. Мне слушать тебя тошно.
5: Дай сказать.
6: Уходи, дай мне свое горе выплакать.
5: Иди скорее домой, поспешай, Банат. Отец пришел с Божаем и Байсалом. Знает, что ты не одна домой вернулась. Подкусывает его, а он пьяный грозится.
6: Ну и радуйся. Радуйся, Аспан.
5: С чего ты взяла, что я радуюсь?
6: Сам вон говорил, что бить меня надо до смерти. Ну и пускай. Пускай бьет. Мне так же легко жить на белом свете, как груженную телегу в гору тащить, сил нет.
5: Идешь?
6: Пойду.
5: Банат, не ходи туда.
6: Что?
5: Не ходи больше к отцу. Я вызвался в город сбегать, а сам сюда, чтобы тебя повидать. Не ходи больше туда.
6: Как не ходить? Ты о чем говоришь?
5: Банат, я пришел сказать тебе. Сказать, Банат, давай сбежим.
6: Мы? Куда? Зачем?
5: Не могу больше видеть, как ты мучишься. Веришь, я убью его когда-нибудь ненароком прикончу.
6: Бог с тобой, Аспан.
5: И тебя тоже вместе с ним.
6: Очнись, ты не в своем уме.
5: Нет, я в своем уме. Ты пойми, Банат, я жить без тебя не могу. Правду говорю. Вот помереть мне на этом месте. Какую тебе клятву сказать, чтобы ты поверила?
6: Какой не надо. Молчи.
5: Хочешь, слушай. Хочешь, нет, а я все скажу. Давно люблю тебя.
6: Аспан.
5: Вот такой девчонкой была. А я очей от тебя оторвать не мог. Ты мне ночами снилась. Я к траве припадал, когда ты по ней проходила. Он отнял тебя. Отнял.
6: Не говори больше. Мне слушать страшно.
5: А мне жить не страшно. Бежим, Банат, время еще не вышло. Пока хватится, за нами трава поднимется.
6: Того не будет, Аспан!
5: Не будет!
6: Ты подумай. Куда ты меня тянешь? Ты хочешь, чтобы меня в каждом ауле последними словами обзывали? Чтоб не было мне прощения ни на том, ни на этом свете. Да где ж это было видано, чтоб жена от отца к сыну пошла? Земля за такое держать не станет.
5: Брось, забудь его.
6: Такое не забывают, не уговаривай.
5: Выходит, мне на свете доли нет.
6: Найдешь?
5: Без тебя нет.
6: Зря слова тратишь.
5: Зря слова трачу? Хочешь, завтра хоронить меня будете? Ну?
6: Сядь. Сядь вот здесь, Аспан. Не надо тебя хоронить. Кудри у тебя. Ни у кого таких кудрей не видала. Красивый ты. Живи, Аспан, живи.
5: Банат.
6: Подожди. Обо мне забудь. И даже не вспоминай. И не жалей. Видно, мне на роду написано жить так, как живу. А я тебе вот еще что скажу. Я не продавалась твоему отцу. Пошла потому, что бабка Улжан велела. Он ей за меня колым заплатил. Никто не знал. Вот я и пошла. Кривоногая мне счастье досталось. идет, спотыкается, и я вместе с ним.
1: Тише.
7: Что?
6: Тише, Аспан. Сюда идут. Наверное, отец. Беги, Аспан, беги.
5: Вместе?
6: Нет. Он увидит меня с тобой, убьет. Беги, Аспан.
5: Я буду там, у реки.
6: Ой. Ой, Аспан, Аспан. Где же ты был раньше? Сгубил меня. Сгубил навеки. Пропала я. Пропала. Помереть бы всему конец.
1: Ты, Борат?
6: Может, и я.
1: Кто с тобой был?
6: Одна.
1: Не обманешь, сама видала?
6: Померещилась.
1: Он туда побежал.
6: Ну и поищи, поищи, поищи. Не найдешь. А найдешь, не догонишь. У него ноги молодые, резвые.
1: А каба Каратай пришел? Что молчишь?
6: Он послал.
1: Как не послать? Ушла словно за смертью.
6: За смертью? Если бы смерть продавалась, я бы за ней в один дух сбегала.
1: Непутевая. Учит тебя Каратай все бестолку. С тем с городским сидела. Каратай знает, с кем ты домой пришла.
6: Ну и пускай.
1: Пойдем, ждет.
6: Не пойду.
1: Пойдем, хуже будет. Байсал играет. Искать идут. Дождались, досиделись. Идем скорее, сторонкой обойдем. Ну!
6: Иди одна. А меня пусти. Пусти, говорю.
1: А над Богом заклинаю, пожалей себя. Беда будет.
6: Некуда бежать. Вон они.
2: Видал, Каратай? Обе тут. Мы их ждем, а они не торопятся. И порядок у тебя в доме.
0: Ты что здесь сидишь? Улжан звала?
1: Звала, так нога у нее болит.
2: Полечить надо. Мы с Байсалом хорошего костоправа привели.
6: Полечили бы себе головы.
2: Эти кусачие.

0: расти, а?
1: Не уроним. Божей, держи кнут.
2: Я сама дойду.
3: Ну что ты такой капризный? Человек жалеет, а она...
1: Берись, говорю, а то сам в охапку схвачу. Вот так. Пошли.
4: Ты у старой, ты у сета, есть с тобой не житье. С молодых и юных лет ты погубишь ее.
1: Сволочной ты человек, бойца.
4: Спасибо. А ты о чем это?
1: Как-нибудь не погубим.
4: Так это песня про тебя. А про Хасбулата Удалова?
1: Боже, их хлестни его кнутом!
4: Ай, красота!
1: Замолчи! Замолчи! Пошли домой!
2: Пусти. Не пойду. Не пойду.
1: Божей, дай кнут.
3: Что ты? Что ты, коротай?
5: Не бей! Не дам!
1: Ах, пан! Тебя кто звал? Зачем пришел? Уходи отсюда. Уходи сейчас.
5: Брось кнут, уйду, а бить ее не дам.
1: Я тебя в землю вгоню.
6: Аспан, уйди! Или забыл, на кого поднимаешься?
5: Ничего я не забыл, но бить ее не дам.
1: А кровь твоя собачья.
5: Не трой.
1: Ты так.
5: Не трой, говори.
1: Ты так. Видали? На отца кинулся.
5: Не кидался я на тебя.
1: А то мы не видели. Вон из моего дома.
5: Гонишь?
1: Видеть не могу щенка кусачего. Уходи.
5: В ноги кланяться не буду. Уйду.
6: А тебе в доме отца нет больше места. Уходи.
5: И ты гонишь, слепой пророк.
6: Не я гоню. Закон гонит. Шариат гонит.
5: Пускай сгорит твой шариат. Я другой закон найду.
6: Ищи. Посветлеет в голове, найдешь дорогу домой.
5: Дороги искать назад не буду. Пускай она ковылем порастет. А на банат, чтоб никто даже пальцем не замахнулся.
1: А то что?
5: Ничего.
1: Грозишь?
5: Небось, слышишь, не глухой. Стены разрою. Сожгу. Ау, сожгу.
6: Ай,
7: сожгу.
6: Ай, пойдем, пойдем за ним, пойдем.
7: Ай, скорее. Ай, не спалишь. Испугался.
1: Ступай и ты, Улжан.
3: Коротай.
1: Ну, ступай. Значит, не любишь?
2: Нет.
1: Совсем?
2: Да.
1: Лучше бы отравила ты меня. А может быть, полюбишь, а?
2: Нет. Хочешь, убей.
1: Так с кем же ты? С кем спутала?
8: Банат убегает. За ней с кнутом коротай. От реки быстро идет Кадаров.
9: Никого? Ведь кричал же кто-то, не показалось же мне.
10: Банат! Банат! Банат, у тебя кровь! Тебе нужно немедленно в больницу. Банат!
2: Пусти! Пусти меня, пусти! Коротай, прибьет тебя тоже, пусти!
9: Ничего, у меня здесь лодка, я тебя мигом дамчу. Идем, идем!
1: Банат, вернись! Вернись, Банат!
8: Но Банат не вернулась. Кадаров отвез ее прямо в больницу. Часто приходил справляться ее здоровье директор совхоза Кадаров. Но еще чаще бывал здесь Аспан.

0: Сегодня Аспан опять пришел в больничный сад. Он ждет Банар. Вот она сама. Медленно идет по дорожке, не замечая Аспана.
1: Здравствуй, Банар.
2: Ты?
1: Я, Банар.
2: Зачем? Зачем ты опять сюда пришел, Аспан?
1: Пришел и все, проведать пришел.
2: Я же не велела к тебе приходить.
1: Я думаешь, забыл твой наказ? Я помню.
2: Не надо ко мне ходить. Не надо.

0: Теперь скоро не приду.
1: Совсем не приходи.
0: Прощай.
1: Аспан!
0: Что?
1: Садись.
0: Когда из больницы выпишешься?
1: Уже скоро. Врачи говорят, и сама чувствую, лучше мне стало. А мне из больницы выходить не хочется. Болеть бы и болеть.
0: Мало радости.
1: Не веришь? Я правду говорю. Люди тут очень хорошие. Ну что я им? Незнакомая женщина и все. Они помогают, слово хорошее говорят. Я пойду, мне пора.
0: Посиди еще малость.
1: Нет, незачем это. И не приходи больше, я не выйду.
0: Банат, зачем же так? Я же ничего плохого тебе не сделал.
1: Ты хочешь мне плохого? Ты хочешь, чтобы я свою совесть потеряла? А у меня ничего нет, только совесть осталась чистая. А ты перед людьми замарать ее хочешь.
0: Да будь я проклят, если я позволю хоть одной пылинке упасть на тебя. Ну не велишь, я не буду подходить к тебе. А сам всегда буду рядом, под забором, за кустом где-нибудь. Уедешь, я за тобой на край света.
1: Уходи, он Кадаров идет.
0: Зачем он сюда ходит?
1: Хороший человек, потому и ходит. Имя у него Алибай, а его зовут все просто товарищ Али.
2: А, здравствуй, больная.
1: Я уже не больная.
2: Ну, раз в больнице, значит, больная. Ну, ничего, скоро тебя выпишут. Я так понимаю, Аспан в гости пришел?
0: Угадал. Здравствуй.
1: Он сейчас уйдет, он проведать приходил.
2: А зачем уходить? Садись, посоветоваться надо. Садись, садись. Дело в том, Банат, что я хочу тебя увезти.
1: Меня? Куда? Зачем?
2: В совхоз.
1: В какой совхоз?
2: Где я работаю.
0: А зачем туда?
2: Тоже работать. Банат должны скоро выписать. К мужу она возвращаться не хочет и правильно делает. Вот я и предлагаю в совхоз.
1: А что работать в совхозе? Может, я не сумею?
2: Устроим, без дела сидеть не будешь. Зато сама себе хозяйка, ни от кого не зависишь.
1: Далеко ехать?
2: Изрядно. Сегодня машиной выйдем, завтра к вечеру на месте будем.
1: А если я назад захочу? Пустите?
2: Даю слово.
1: Что ты скажешь, Аспан?
0: Что я скажу? Поезжай!
2: Правильно, молодец, Аспан. Ну так как, Банат, по рукам едем? Что ты плачешь, Банат? Что ты?
1: Сама не знаю, что со мной. На свет бы, Боже, не глядела. Везите. Поеду.
0: Слушай, когда едете?
2: Сегодня, а что?
0: Дорогу расскажешь к вам, совхоз.
2: К нам? А зачем?
0: Тоже приду. Примете?
2: Ну, если с хорошими намерениями, пожалуйста.
0: Паять могу, кузнечить.
2: Это все надо. А может, сегодня поедем вместе?
0: Нет, сегодня нельзя, чтоб Банат ничего не знала, а то не поедет.
2: А почему, непонятно?
0: А я тоже не знаю, пускай сама тебе скажет, только ты меня не спрашивай, все равно не добьешься.
3: Кадаров уходит вслед за Аспаном. Может быть, Аспан что-нибудь и расскажет директору. Может быть. Что такое? В саду появляются Каратай и Байсал.
4: Ушла.
5: Ушла.
4: А может быть, вернется.
5: В совхоз собирается уезжать.
4: Слушай, Каратай, что же это, выходит, она тебя совсем бросает? В совхоз? Бросает? Не может! На небо подымется, достану! В землю зароется, найду!
5: Каратай, послушай моего совета. Отступись.
4: Отступиться от Банат? Да мне легче руки на себя наложить. Жить надоело. Помоги, Байсал.
5: Трудно будет. Не вернется она к тебе.
4: Помоги вернуть. Я в долгу не останусь.
5: Эй, для друга постараюсь.
3: Байсал человек тертый, он возьмется за любое дело. Банат отправится в совхоз, и Байсал поедет туда устроиться, а там видно будет. Дни бегут, У нас в совхозе дел всегда много, а времени мало. Занят работой директор Кадаров. Он сидит за столом в саду среди вороха бумаг. На улице появляется юноша и девушка. Они нерешительно останавливаются у калитки, о чем-то спорят. Это бригадир 4-й тракторной бригады Андрей Пашков и прицепщица Валя Сибирцева.
6: Я не пойду, Валя, я сказал, я не пойду. Я не пойду, в конце
2: концов. Пашков? Здравствуй. В чем дело?
7: Здрасте, товарищ Кадаров. Я... Это...
2: Что?
7: Ну, я, в общем, не могу выделить людей. Ни одного человека. Как хотите, так рассматривайте.
2: Хороший ты парень, Андрей. А иногда такое скажешь, ну, просто слушать тошно. Мост строить надо?
7: Надо.
2: Ну, вот. Присылай троих, а я при первой возможности помогу. Твою комсомольскую бригаду не забуду. Договорились?
7: Договорились.
2: Ну, вот.
6: Вот видишь, я же тебе говорю.
8: Что ж на самом главном не поговорим?
6: Я не знаю, как.
7: Товарищ Кадаров.
2: Ну, что еще?
7: У меня к вам просьба.
2: Ну?
7: Вот тут одна знакомая девушка у меня во второй бригаде. Ага. Прицепщица. Ага. Вот. Ко мне в бригаду перевестись просится.
2: О, нет, ничего не выйдет, никаких переводов.
7: Ну, так тут же особое дело, товарищ Кадаров.
2: Особое?
7: Ну, да.
2: А как ее фамилия?
7: Сибирцева, Валентина Сибирцева.
2: Ах, Сибирцева, знаю, хорошая девушка.
7: Хорошая, товарищ Кадаров, такая девушка замечательная. Она у себя в бригаде таким успехом пользуется.
2: Ну, еще, ведь все время план перевыполняет.
7: Да нет, ну как женщина... успехом пользуется.
2: Да?
7: Ну да, ей не нужны эти глупости. Она человек серьезный.
2: Слушай, а откуда ты все это знаешь?
7: Ну откуда? Земляки мы с ней. И знаем друг друга.
2: А почему она сама не просится?
7: Сама! Валя! Валюш, ну иди сюда, товарищ Кадаров просит.
8: Не могу я.
7: Ну, давай, вот она, товарищ Кадаров, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, вы хотите перевестись из второй бригады в четвертую?
9: Да.
2: А почему?
9: Мы соседи с Андреем и вообще друзья.
2: О, видно, старые друзья.
9: И потом, смотри, человека всего избили. Он же еле на ногах стоит. Там в бригаде новый есть, Аспаном зовут. Нахал.
2: Это правда, Андрей?
7: Да она ничего не знает, товарищ Кадаров.
9: Ой, я не знаю.
2: А что ж ты крутишь, Андрей? Сказал, что ушибся.
7: Да нет, ну, в общем, конечно, правильно, но он не очень виноват.
2: Здрасте, избил бригадира и не очень виноват.
7: Ну, я ему такой дал сдачи, будь здоров, больше не полезет.
9: Ой, надо же, он дал.
2: Час от часа не легче.
7: Да нет, ну, все, конечно, правильно, товарищ Кадаров, но... Ну, парень он хороший. Хороший парень. Неделю посидел на прицепе, стал трактор водить.
2: Ну, так в чем же дело?
7: Ну, в чем дело? Как не его смена, он сюда приезжает, на центральную.
2: Ну?
7: Ну, и обычно опаздывает. Даль-то какая? Вот я ему и стал выговаривать. Я об одной его знакомой девушке, она тут в столовой работает, Банат ее зовут. Не очень так хорошо сказал. Вот он на меня и кинулся.
9: Ну, он ему и дал.
7: Ну, я ему дал тоже.
9: Ой-ой-ой.
7: Будь здоров. Он хороший парень, справедливо на меня кинулся. Не виноват он.
10: Товарищ директор, пополнение прибыло, ждут вас.
2: Сейчас иду, Зина.
9: А наша просьба, товарищ Кадаров.
2: Насчет перевода?
9: Да,
2: товарищ Кадаров. Это дело сложное,
9: пожалуйста.
2: Тут подумать надо.
7: Ну, подумайте. Ой, ну теперь вроде согласился, переводит, а?
9: Да я думаю, переведет.
7: Да. Валюш, только вот давай о чем договоримся. Давай не вмешивайся в мои дела, ладно?
9: В какие твои дела?
7: Ну в какие-какие? Вот хотя бы сейчас. Кто тебя просил говорить, что я еле-еле на ногах стою? Кто? Даже неудобно как-то получилось.
9: Неудобно. Здрасте. А что это ты так разошелся? Меня все равно не переделаешь.
7: А я не собираюсь. Если не хочешь, пожалуйста, можешь оставаться во второй бригаде.
9: Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Только ты не ходи, не хнычь и не уговаривай. И с Кадаровым сам разговаривай.
7: Ну и ладно.
9: И вообще я не понимаю.
7: Чего ты не понимаешь?
9: Ну, вот эта ссора. К чему она?
7: А думаешь, мне нужна?
9: Наверное... Работать вместе будем и пожалуйста.
7: Ну, не я ж первый начал. Ты же знаешь, как я тебя люблю.
9: А я, думаешь, меньше, да? Я уверена, что никто на свете так никого не любит, как я тебя. Вот уверена. И вообще.
7: Ой. Валя. А? Валюш, вот на свете иногда
8: удивительные вещи бывают. Вот я, например, как день-другой тебя не вижу, тоска. И солнце вроде не светит, честное слово. А вот как опять увижу, обниму вот так, и сразу жизнь другой кажется. Вот, наверное, это и есть счастье, а, Валюш?
9: Да. А без любви какое же может быть счастье?
8: Да, без квартиры тоже. Какое оно счастье. Хорошо бы Кадаров квартирку поскорее дал, а? Тогда бы у нас свой дом был, Валюша.
11: Да даже квартиру не надо. Комнату.
8: Большую.
11: Большую. И чтобы в ней было большое окно. И штора такая белая-белая. И знаешь, ветер дует, штора раздувает.
8: Как парус.
11: Как парус. И мы с тобой сидим вдвоем после работы.
8: Ой, здорово. А потом у нас дети будут.
11: Ну, не перестань.
8: Сын обязательно первый будет, Валюш. И он обязательно будет похож на тебя.
11: Ну, не надо.
8: А дочка на меня.
11: Ну, уж это дудки.
8: Что, и дочка на тебя?
11: И дочка.
12: Здравствуйте.
3: Это Байсал осчастливил совхоз своим появлением.
12: Меня за директором послали.
8: А он только что ушел. Ты сам откуда?
12: Я отсюда и оттуда. Мы на работу приехали поступать.
8: То есть как это отсюда и оттуда?
12: Ай, сидел.
11: Надо же.
8: За что?
12: Коней воровал.
11: А теперь, выходит, образумили?
12: Нет, сам перекантовался. Освобожден досрочно, как передовой элемент. С этим делом все, с конями кончено. Душа работы просит.
8: А специальность имеешь какую-нибудь, душа?
12: Есть. Могу на тракторе, тракторист, шофером
8: ну,
12: тоже.
8: Ну, так это ж здорово. Пойдем ко мне работать на 4-й участок.
12: Пойдем.
8: У меня уже есть один казах, Аспаном зовут.
12: Согласен, ну, а дирекции?
8: Все устроим, трактористом, пойдешь?
12: Конечно, пойду.
8: Ну, пойдем, тебя как зовут?
12: Байсал. А тебя как?
8: Андрей.
13: Слушай, Андрюшка, а какие тракторы?
8: Валя, я быстро, Валю.
11: Валя, Банат, ты что? Валя, кто сейчас отсюда вышел? Андрюша, бригадир и тракторист. А тракториста как звать?
9: Не знаю.
11: Они куда пошли?
9: В контору к директору.
2: А ты все еще здесь, Валя?
11: Да.
2: А тебя Пашков давно на машине дожидается?
11: Ну, а как же просьба-то моя, товарищ
2: Кадаров? Насчет перевода?
11: Да.
2: Но сегодня вечером будет приказ. На свадьбу позовешь Сибирцева?
3: А в полевом стане тракторной бригады Пашкова кончился рабочий день. Усталые, пропыленные возвращаются из степи трактористы. Все бегут умываться, переодеваться. Вот наша знакомая, Валя Сибирцева. Она уже здесь, в бригаде Пашкова. От нее не отстает белобрысый парень. Зовут его Пимен.
14: Здравствуй, Валечка.
11: Здорово, Пимен.
14: С работы давай помогу. Корзинка-то тяжелая.
11: Она пустая. Давно не видались, да?
14: Ой, правда, видали сегодня утром.
11: Сколько у вас за смену?
14: Да учетчик все еще возится, а у вас?
11: Да уж не хуже вашего, уверена.
14: Вот посмотрим. Вальчика, я к тебе конкретный разговор имею.
11: Ну?
14: Давно хотел поговорить, но все как-то случая не было.
11: Давай, говори сегодня. Полей-ка.
14: Пожалуйста. Дело вот в чем. Я человек не женатый, так?
11: Так, вроде не женатый.
14: И ты холостая, так?
11: Так, вроде холостая.
14: Ну, так вот. Поняла, в чем дело?
11: Нет.
14: Ой, да как бы тебе сказать это яснее?
11: Давай я скажу, мне и так все ясно. На женитьбу намекаешь, да?
14: Ага.
11: А тебе сколько лет?
14: 18.
11: Ну, пора.
14: Так в том-то и дело. Ты понимаешь, я пришел в бригаду и сразу заметил, что все ребята на тебя смотрят. Ну, а я, конечно, решил...
11: Зря решил. Не садись, место занято.
14: Что? Старая любовь?
11: Старая.
15: Ребят,
14: смотри. Наши идут.
15: Здорово, Пимен.
14: Здорово.
15: Как дела?
14: Как по нотам, а ты о чем?
15: Ну, а Пашни, конечно.
11: А Пимен про любовь.
14: Валя, ну...
16: А у нас таких девчатниками зовут.
17: А вот что, тебе в любви объяснялся?
11: Нет, что ты?
17: Но ты не гордись, ведь это он каждый объясняется.
14: Ну что тебе надо, отстань. Что им надо, пристали поговорить
11: да,
14: не дадут.
11: Действительно.
14: Слушай, Валечка, а ты не можешь своему милому дать бессрочный отпуск?
15: Ну что ты, он очень хороший. Самый лучший в нашей бригаде.
14: В нашей?
15: Да.
14: Не может быть, а кто?
15: Не скажу.
18: Сверну, когда ты мне свечу не подашь?
13: Да, что я тебе могу? Ну как, учащик еще не вернулся?
9: Сами ждем.
13: Узнать бы скорее, как смена прошла. По-моему, Байсал не пахал, а ползал, как черепах.
9: Он мог, такой тип все может.
15: Андрюша,
7: оу.
15: А меня сватают.
14: Валя, брось.
7: Как сватают? Кто?
15: Пимен.
7: А ты что?
15: А я сказала, что я еще подумаю.
14: Что, на тебя намекает?
7: А ты у нее самой спроси. Ты давай к тебе не приставай. Ты, Пимен.
14: О, это я извиняюсь. Она пока не твоя, не моя и не Богова. Очки будет посмотрим.
7: Ну, одним словом, было бы тебе сказано.
14: Подумаю, да все мне понятно, бригадир. Но мы друзей не предаем. Не везет. В городском саду играет...
12: Эй, Пимен, поешь, да? Ну, пой.
19: Пимен явно разочарован. Ну, ничего, обойдется. Все впереди, и Пимен бодро отправляется дальше. Из-за вагончика появляются Зина и Аспан.
12: Аспан, Зинка, куда это вы?
17: На работу. Идем, Зина.
12: А я думал, на центральную к Банат, к мамаши.
17: Ты что, опять?
10: Да бросьте вы в самом деле. Ну что вы каждый день одно и то же? А работать когда будем?
17: Нет.
10: Пойдем, Аспан.
17: Ты подожди, подожди.
12: А что, Зинка верно рассуждает. Тебя трактор ждет, трактор. Иди, иди работай, иди работай.
10: Пойдем, Аспан.
17: Идем, Зина.
12: Слушай, Аспан, а ты бы сказал нам по секрету, как у тебя дела с Банат, а?
17: Ты держи язык.
12: А то что?
17: Без языка останешься, с корнем выдерну.
12: Может, попробуешь?
10: Да бросьте вы в самом деле, ну что вы?
17: А ты про Банат, что больше ни слова, ясно?
12: А вон ты какой храбрый. Ну, все. Я пошутил, все.
10: Уйду я от вас, уйду, разве это работа?
12: Зиночка, ваше дело девичье дело.
17: Не надо, Зина, не надо.
12: Привет, мамаши!
17: Что? Что у вас тут такое?
12: Мирное разрешение вопроса.
7: А трактор пускай стоит.
12: А пахать Аспану его смену.
7: А чего ж ты его держишь?
12: Он пристал, а я что, молчать буду, да?
7: Ой, Байсал. Ну, ладно. Ты мне зубы не заговаривай.
12: Какие зубы?
7: А ты, Зинка, чего смотришь?
10: А что я? Я сказала, они не слушают. У других девчат нарезаны как люди. А эти, что я с ними сбочила совсем.
7: Ну ладно, ладно, довольно ревей. Следила бы лучше. Слушай, Байсал, ведь вы же срываете всю работу в нашей бригаде. Итак, ваше звено вторую неделю план срывает. Все трактористы пашут, что Аспан на стану. Бросьте вы эти ваши 40 дьяволу, надоело, хватит.
12: Да у нас разговор шутейный был, что ты ебу?
19: Появляется Кадаров. Никто, кроме Байсала, не замечает его.
12: А насчет простой трактор Аспан, конечно, не прав. И я в том числе. Не послал его вовремя на трактор. Нехорошо, конечно, все получается. И я говорю, больше такого не будет. Клянусь жизнью.
7: Больно скоро перестроился.
12: Не веришь?
7: Нет, не верю. Подождите.
20: Ну что ж, товарищи, разговор у меня короткий. По итогам последней декады ваша бригада потеряла первое место в районе.
10: Надо же! Быть не может!
20: К сожалению, это произошло. Первое место захватили комсомольцы из совхоза «Восточный». Вы на втором. У вас понизилась выработка. Это говорит о том, что дела в бригаде идут не так, как следует.
14: По-моему, в бригаде гайки ослабли.
7: Не хуже всего в звене Байсала. Из-за него мы и первое место потеряли. Ты скажи, зачем ты в совхоз пришел, Байсал? Скажи.
10: Ну, зачем?
12: Работать пришел.
10: Работать? Разве так работают? Вот из-за таких типов...
12: Прошу не оскорблять. Мы не типы, да-да. Были типы, особенно я, и хватит. Можете доверить человеку? Я уже товарищу директору говорил.
13: Я вам говорил, товарищ директор.
12: Слово выполним, плечи не согнутся. Еще раз обещаю. Красный флажок возьму на свой трактор.
19: Но если Байсал захотел занять первое место, он его займет. Но зачем ему это? И чего вообще хочет Байсал? Думают об этом в бригаде, думают об этом и Кадаров. Об этом думают многие. Другое дело Аспан. Стоит только посмотреть на него, и ясно, зачем приехал он на центральную усадьбу. Вот на берегу озера сидят Аспан и его друг Сашко Бакан. Неразлучными стали они друзьями. Работа, отдых, веселье – все пополам. Даже письмо от невесты читает Аспану Бакан.
1: Я жду тебя и буду ждать. Очень соскучилась. Приезжай, Сашко, сыграем свадьбу и вместе уедем в твой совхоз. Твоя Катя. Вот, брат, как. Осенью привезу.
0: Возьмет и не поедет.
1: Шутишь. У нас старая любовь. По-моему, коль человек любит, на обман никогда не пойдет. Слушай, Аспан, а что это ты последнее время какой-то смурной да невеселый?
0: А я всегда такой.
1: А то я не вижу. Может, Байсал убежает?
0: А что он мне?
1: Так вроде бы ничего. А все, что его трошки побаиваешься, ага?
0: Да это просто так.
1: Зря. По-моему, сам другому на ноги не наступай. Не давай, чтоб тебе пятки оттоптали. Вот, скажем, я приехал на усадьбу по деловому вопросу. А тебя что сюда принесло?
0: Ну, а мы с Байсалом за цистерной. Бригадир послал.
1: Так Байсал и бригадир, а тебя Байсал. Верно? А мог ты сейчас отдыхать. Смену отработал, кум королю и сват министру. Слушай, Аспан, а у тебя девчина есть, а?
0: Нет.
1: Ну, так ты зимку не упускай, сохнет же по тебе.
0: Совсем высохло, комбинезон не сходится.
1: Между прочим, зря ты от меня скрываешь, ведь я все знаю.
0: Что знаешь?
1: Насчет банат.
0: А тут и знать нечего. Пошли!
1: А, вон она идет. Слушай, я пойду немножко поныряю, подождешь?
0: Ага. Банат.
21: Ты, Аспан, приехал.
0: Не ругай меня. Не мог. Я только чтобы издали увидеть тебя. И все, только увидеть.
21: А я ждала. День и ночь ждала. На дорогу поглядывала.
0: А у меня уже сердце высохло. Звездочка ты моя, хорошая моя. Цветок весенний.
21: А я живу от одной встречи до другой. Увижу тебя, на земле светлее становится. А не вижу, день кажется темной ночью.
0: Нет у меня жизни без тебя. Я все имена на свете забыл. Одно только в голове и в сердце. Банат, банат.
21: А у меня каждая кровиночка к тебе тянется. Живет тобой. Солнышко ты мое, счастье ты мое, радость ты моя.
0: Никому тебя не отдам, никому.
21: Ой, ой, я тебе ничего не говорила. Не слушай меня! Не слушай меня, Аспан!
0: Банат! Банат!
1: Что? Ушла, да? Ты чего это?
0: Не спрашивай.
1: Эх, дружище, крепко ж ты ее любишь.
0: Ох, Сашко, люблю. Больше жизни ее люблю.
1: Так это ж к хорошему, по себе знаю.
22: Выкупались?
1: Нет. Собираемся рыбку ловить.
22: Тебя рыбак по всей усадьбе бригадир ищет.
1: Правда?
22: Правда.
1: Тогда пойдем. Аспан, пойдем.
22: Ты иди, Аспан останется.
1: Аспан, пойдем.
0: Иду.
22: В друзья лезет?
23: Никуда он не лезет.
19: Аспан уходит за Баканом. Напрасно. К реке за водой приходит Банат.
24: Здравствуй, Банат.
21: А? Байсал.
24: Здравствуй. Ты такая же красивая, как была девчонкой.
21: Ты зачем сюда приехал?
24: Куда?
21: Совхоз.
24: Работать приехал. Я так же, как и ты, бросил аул.
21: Врешь, Байсал.
24: Помереть на месте.
21: Тебя Каратай послал?
24: А, Каратай. Нужен мне твой Каратай.
21: А тебе Каратай про меня ничего не говорил?
24: Как не говорил, говорил.
21: Что? Что?
24: Просил, чтобы я тебя туда, к нему доставил.
21: А ты и рад. Согласился!
24: Ай, согласился!
21: Какой ты плохой человек, Байсал! Значит, он тебя послал по мою душу!
24: А что твоя душа? Копейки ломаной не стоит!
21: Я сказала! директору совхоза, зачем ты сюда приехал. А он мне сказал, если со мной что-нибудь случится, ты будешь отвечать. Понял? Понял, Байсал?
24: Ты что, с ума сошла, да? А еще казашка, такое наговаривать на своего человека.
21: Я не наговариваю, знаю, какой ты человек. Кипишь злом. Не верю я, чтоб ты сюда работать приехал.
24: Тихо, сядь! Я вот что тебе скажу, как своей. Ты только смотри. Говорю для того, чтобы ты меня не боялась. Я не работать сюда приехал. Но и ты мне не нужна. Я жить хочу. Жить так, чтобы умирать не хотелось. Посмотрел, здесь можно. Повсюду чуть не золото валяется. Не будь дураком, бери. И я возьму. Только немножко биографию надо подправить. А потом в город уеду. Там с деньгами лучше. Ну, ладно, хватит об этом, хватит.
2: Слушай, Банат, вернись к Каратаю, а? Он по тебе с ума сходит. Я ему, старому дураку, дубу гнилому говорил. Ну, брось ты ее, оставь.
21: Не говорил ты ему так?
24: Не верь, твое дело.
21: А он?
24: Ну, что он? Говорит, жить без тебя не может. Я ему посоветовал удушиться. А тебе советую, остерегайся.
21: Кого?
24: Не хочу тебе плохого. Каратая сейчас видел.
21: Где? Где видел Каратая?
24: Тут на усадьбе. Говорит, что по делу приехал. Смотри, встретишься с ним на узкой дорожке, беда будет.
21: А зачем? Зачем ты мне все это говоришь?
2: А хорошая ты женщина, хорошая. До свидания, до свидания.
24: А меня не трогай, язык береги за зубами. Понятно?
3: Так и осталось сидеть на берегу Банат. Вода тихая-тихая, не шелохнется. И только наклонилась Банат зачерпнуть воды, как тяжелая рука Каратая опустилась на ее плечо.
4: Не кричи, не кричи! Никого поблизости нет!
21: Пусти! Банат, пусти меня!
4: Не бойся, не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю! Банат,
21: пусти.
4: Не уходи! Поговорить надо, понимаешь ты? Два слова сказать! Ну, два слова!
21: Говори.
4: Не знаю, что тебе говорить. Много хотел сказать. А теперь говорить нечего. Банат, вернись. Вернешься, а?
21: За этим идти не надо было. Ты же знаешь, я к тебе никогда не вернусь.
4: Банат, пойдем домой.
21: Нет у меня дома. Мой дом вот тут, где тебя нету. Уходи. Уходи, чтобы я тебя больше не видела и не слышала.
4: Ох, что ты со мной сделала? Был Каратай и нет Каратая. Но я тебе тоже жить не дам.
21: Товарищ Али!
5: Банат? Банат? Муж?
21: Муж.
5: Отойди немного. Каратай!
4: Здравствуй, большой начальник.
5: Здравствуйте. Меня зовут Алибай Кадаров.
4: Знаем.
5: Я директор совхоза.
4: Тоже знаем.
5: Поговорим?
4: Говори.
5: Вы уже не молодой человек, Каратай. Прожили большую жизнь, много знаете. Неужели вы серьезно считаете, что можно насильно заставить любить, жить с человеком, которого не любишь?
4: Законная жена должна любить мужа. И жить с ним?
5: Советский закон разрешает развод.
4: А ты разве не знаешь другой закон, который утвердили наши люди много веков назад? Там сказано, жена остается с мужем до его смерти. Это правильный закон. А изменит, должна помереть. прежде таких камнями побивали.
5: Знаю такой закон, не признаю его.
4: Твое дело, а я признаю мое дело. Банат должна уехать со мной. И советский закон меня тоже поддержит. Там написано, тогда можно развод, когда оба согласны. Я не согласен. Нельзя развод.
5: Так зачем же мучить себя и другого человека?
4: Кто мучает? Я мучаю. Она мучает. Несчастье с ней вошло в мой дом. У меня один сын, Аспан, ушел. Я его сейчас встретил, он у тебя работает. Он на центральной работает?
5: Нет, далеко отсюда, по делу приехал.
4: Нет у меня сына. Она виновата.
5: Ну так вот и разойдитесь. Живите каждый по-своему.
4: Вот что, товарищ начальник. Мы с тобой ходим по одной земле, а ноги у нас разные. Я старый человек, не нарушу закона. Надо мной никто не будет смеяться.
5: Напрасно вы упорствуете, Каратай. И в вашем колхозе все вас осуждают. Не доведет вас до добра этот ваш закон. Не доведет.
4: Скажи, скажи по чести, у нее есть кто вместо меня?
5: Не знаю.
4: Знаешь, ты все знаешь. До свидания, большой начальник.
5: Имейте в виду, Каратай, мы Банат в обиду не дадим.
4: Не ваше дело. Банат, моя жена!
3: Упорен старый Каратай. Хочет он добиться, чтоб вернулась к нему в дом Банат, чтобы ушла Банат от новой жизни, от новых друзей, с которыми хорошо трудиться и отдыхать.

0: Сегодня в совхозе день отдыха, и с утра до позднего вечера слышатся веселые, а иногда и немного грустные песни. Правда, не все поют. Некоторые любят и поговорить. Рядом с прицепчицей Зиной идет Пимен.
1: Слушай, Зина.
2: В чем дело?
1: Зиночка, я к тебе конкретный разговор имею. Давно хотел поговорить, но ты все время какая-то серьезная, вроде к тебе и не подступиться.
2: Говори, я слушаю, только поскорее, а то ведь мне некогда.
1: Ага. Ну, в общем, дело вот в чем. Я человек не женатый, так?
2: Возможно.
1: И ты холостая, так?
2: Давай дальше.
1: Все. Поняла, в чем дело?
2: Поняла. Опоздал?
1: Не может быть.
2: Свят крест.
1: Зина!
3: Что? Что, Пимен, не везет?
1: Андрей, а ты что, слышал?
3: Да пришлось. Скажи-ка мне, друг, ты что, и вправду во всех наших девчат влюблен, а?
1: Почему это во всех?
3: Ну как же, ну всем подряд в любви объясняешь.
1: Да вовсе и не всем. Ты понимаешь, Андрей, обидно мне очень. Ну что такое? Ну все вокруг влюбляются, женятся. А я один. Видно, не судьба.
3: Ну ничего, не горюй, Пимен, будет тебе судьба. Влюбишься, женишься, это я тебе точно говорю. О, какая девушка идет, Пимен, смотри-ка.
1: Где?
3: Вот она, может, твоя судьба, а? Давай.
1: Ой, а может, правда?
3: Точно.
1: Пойду познакомлюсь.
3: Давай, иди.
0: Да, Пимен не унывает. Но не все в этот тихий вечер думают о любви. Во всяком случае, не Байсал. Он зорко следит за проходящими. Видно, кого-то ждет.
4: Аспан! Аспан!
5: Чего?
4: Поди сюда.
5: Ну?
4: Ты не нукай, я не лошадь. Уходи из совхоза.
5: Как уходить? Куда уходить?
4: Куда хочешь, можешь к отцу. Ты мне стал временно лишним, понял? Осенью захочешь, вернешься, это будет твое дело.
5: Из совхоза я не уйду никуда.
4: Смотри, как бы не пожалел, поздно будет.
5: Не уйду.
4: А я тебе говорю, уходи, чтобы завтра утром тебя в совхозе уже не было.
5: Не грозись.
4: Тебе? И не думал. Я знал одного такого храброго. Была у него девчонка знакомая. Плохо стало с девочкой.
5: Ты на что намекаешь?
4: Значит, понял, да? Ну, иди, иди, гуляй, гуляй, гуляй, иди.
5: Ладно, ладно, не запугаешь.
4: И никто не узнает, где могилка ее. Вот так-то!
0: Байсал ушел. По тропинке от реки идут Валя и Банан.

0: завлечь, не завлекла.
1: А ты уверена, что он тебя любит? Вот уверена, да?
0: Уверена. Он из-за меня сюда пошел, из-за меня отца бросил, поругался с отцом. Я уверена.
1: Ну, а ты? Ты мне только скажи откровенно, ты-то его любишь?
0: Валя, Валя, ну что тебе сказать? Ну вот, если бы надо было ему умереть, я бы с радостью умерла за него, с радостью.
1: Тогда я ничего не понимаю, ничего не понимаю. Комедия и все. Ну что же, это один мучит другого?
0: Нет, нет, Валя, это не комедия. А вот так жизнь сложилась, и изменить ничего нельзя.
1: Ну почему нельзя? Почему нельзя? Вот я тебе говорила, что мы, наверное, скоро поженимся с Пашковым. И кто нам посмеет помешать?
0: Нет, ты ничего не понимаешь. У нас законы свои.
1: Какие же это законы?
0: А вот какие. При живом муже нельзя выходить замуж за другого. Нельзя.
1: А если ты не любишь мужа?
0: Нельзя, не разрешается.
2: А вы бы не спрашивали ни у кого разрешения? Поженились бы и все?
0: Нет. Я хочу, чтобы моя любовь была открытой. Чтобы я всем в глаза могла смотреть. Я не хочу воровать любовь.
1: А я разве против? Какая же это любовь, если она ворованная? Но ведь нужно же добиваться своего счастья. И ты добьешься. Дороги же все открыты до самой Москвы. И ты вот что еще учти. Этот ваш закон – это чепуха. Какой же это закон, если он людям мешает жить? Нет, вы подумайте, взяли девчонку, выдали за старого и какими-то законами привязали. Надо же! Ты что, дура или я не понимаю, кто ты есть? Нет, я бы так ни за что. На цепь железную посадить, и я бы все равно убежала. Ты мне скажи, ты один раз живешь или два?
0: Один. Я и сама об этом думала, а только как жизнь сложилась, так изменить ничего нельзя.
1: Ну, конечно, нельзя, если ты сама ничего не будешь делать для этого. Ой, какая ты! Прямо удивительная! Я даже не понимаю, как это так можно?
0: Я и сама не понимаю. Вот я как вспомню бабку Ульжан, мне кажется, что я живу правильно, так, как надо жить. А вот как я поговорю с тобой или с директором нашим Аликадаром, так кажется, разорвала бы я все веревки, что меня связывают. А вот не рву, Валя. Мне страшно.
1: А может, ты верующая?
0: Может, и верующая, я и сама не знаю.
1: Да, трудно тебе будет с этими законами.
0: Ой, как, Валя, трудно.
3: Бана!
0: Валя, Валя, Валя, не уходи, не уходи!
3: Бана, можно тебе на минуту два слова сказать?
1: Ну почему только два? Девушки любят, чтобы им побольше хороших слов говорили, покрепче обнимали.
0: Валя!
3: Банат, мне нужно сказать тебе.
0: Что?
3: Скажи, если бы тебе сказали, что я плохое сделал, поверила бы?
0: Почему спрашиваешь?
3: Нет, ты мне ответь. Как думаешь обо мне, поверила бы?
0: Никогда. Никому.
3: Не верь. И не верь. А сказать я вот что пришел. Не уходи без меня далеко от стана, особенно ночью.
0: Почему?
3: Так надо. И еще вот что, остерегайся Байсала. У него дурные мысли.
0: Обо мне?
3: О тебе. Остерегайся Байсала.
0: Аспан, Аспан.
4: Аспан уходит. Долго смотрит вслед ему Банат и медленно направляется в другую сторону. Да, трудно им, очень трудно. А вот про этих двоих нельзя сказать, что у них неважно идут дела. Все у них хорошо, у Андрея и Вали.
1: Андрюша?
5: Ну что, Валюш? А ты чего это не спишь, полуношница?
1: Не спится. С тобой побыть хочется.
5: А ты знаешь, Валюш, Кадаров меня опять спрашивал.
1: Ну, а ты что?
5: Ну, что я? Я сказал, что слово за тобой. Когда назначишь, тогда и свадьба.
1: Правильно сказал.
5: Вот. А может, знаешь что, Валюш, поедем на днях в сельсовет и все, поженимся одним словом, а? Что ты на это скажешь?
1: Что я скажу? Зубы мне не заговаривай, вот что я скажу.
5: Валюш, да ты что?
1: Говоришь одно, думаешь другое.
5: Да ничего подобного.
1: Ну, о чем ты думаешь? Говори сразу.
5: Ай, успехи Байсала беспокоят меня, вот о чем.
1: Почему?
5: Сам не знаю почему, никак не могу докопаться.
1: Вот я тоже.
6: Я уж сегодня Зинку к стенке приперла. Молчит.
5: Молчит.
4: Андрей и Валя ушли. Кто-то появляется из-за вагончика. Кто же это? Ба, старый Улжан? Она кого-то высматривает. Наверное, Банат. А вот и она.
0: Баба. Баба моя.
7: Банат.
0: Улжан.
7: Банат.
0: Улжан.
7: Узнала. А я думала, забыла. И меня забыла. И всех забыла.
0: Что ты? Что ты? Спать лягу, и во сне тебя вижу.
7: Тебе здесь плохо. Я знала, что тебе плохо будет.
0: Нет, нет. Мне здесь очень хорошо. Баба Улжан, оставайся со мной. Вдвоем нам еще лучше будет. Оставайся.
7: Меня мать в кибитке родила, в кибитке и помру. Казаху хорошо только в кибитке да в своем ауле. А ты казашка. Пойдем-ка лучше со мной, Банат.
0: Куда?
7: Назад в аул.
0: Нет.
7: Я дни и ночи по тебе плачу. Ослепну скоро. Коротай твой придираться начал. Из-за тебя корит, куском хлеба попрекает. Пристанища мне нет. Пойдем, Банат. Там машина ждет, коротай нанял. Пойдем.
0: Не говори мне про коротая. Душу мою не тревожь. Хочу забыть его, он и во сне меня душит.
7: Опомнись, безумная!
0: Не вернусь я к нему, не вернусь.
7: Муж он тебе, муж!
0: Не говори и не заикайся. Ночевать негде будет, не приду. На улице помирать буду, не приду.
7: Ты клятву давала жить с ним, клятву давала. Пойдем, а не пойдешь, прокляну.
0: Проклинай! У меня и так жизнь трижды проклятая.
7: Не вернешься к мужу, не будет тебе счастья.
0: Не вернусь.
7: Беда на тебя навалится. Ни детей не увидишь, ни внуков не дождешься.
0: Пускай. Все равно не вернусь.
7: Ой, стыд-то какой стыд. Оставайся одна, без роду и племени.
0: Баба, баба, Улжан, Улжан, подожди.
4: Банат бросается в темноту за старый Улжан. Словно почуяв беду, прибегает Аспан и внезапно сталкивается со Смирновым.
3: Слушай, Смирнов, кто это сейчас на машине уехал?
8: Не видел.
9: А что?
3: А где Банат?
8: Недавно здесь была, спать собиралась. Валя!
10: А?
8: Валя, иди посмотри, Банат в палатке.
10: Сейчас.
8: А что случилось?
3: Я видел, показалось, она в машину села, с ней еще кто-то и уехала.
10: Ну, нет ее.
3: Я так и знал.
8: О, ты что-нибудь понимаешь, Валя?
10: Ревнует, значит, любит. Это очень хорошо. Бригадир Пашков! Бригадир Пашков, сюда, скорее!
3: В чем дело? Что случилось?
10: Аспан, сбежал он.
9: Яхтсе сбежал.
10: Видел сейчас, как он вскочил на коня без седла и ускакал. Я звала, кричала, а он не слышал.
11: Вот подлец. Всю бригаду подвел, и меня тоже.
9: А ты не ругайся. Тоже мне напарник липовый. Пашков, отпусти меня.
12: Куда это еще? Зачем отпустить?
9: Как куда? Надо же спасать Аспана. Это ж человек пропадает, а не чурка.
12: Пашков, постой, ты куда? Пашков!
4: Наступает утро другого дня. Все как будто по-старому, ничего не изменилось. Снова подъем, работа, обеденный перерыв. В полевой стан первой сегодня пришла Зина. У доски с показателями она вдруг остановилась.
0: 237%. Это у нас с Байсалом. Ой.
13: Зинка.
0: Байсал?
13: Ну как тебе наши успехи, а?
0: Никак.
13: Со мной не пропадешь.
0: Нехорошо все это дело кончится.
13: А я тебе говорю, не вешай нос, не вешай нос.
0: А что будет, если узнают?
13: А кто узнает? Никто не узнает.
0: Да мне самой не по себе. Другие честно могут. А мы с тобой как ворюги какие-нибудь.
13: Ай, чуть что заметим, сразу на тормозах спустим. А пока ходи в почете. Ходи в почете.
0: Не хочу. Не хочу такого почета, и все.
11: Эй, ты же мне человеком называется.
13: Слушай, Зинка, выходи за меня замуж, а?
10: Ты что?
13: Дура ты, Зинка, знаешь, как бы мы с тобой жили?
10: Пусти, пусти, бассал!
4: Зина вырывается и убегает в вагончик, захлопывая дверь перед самым носом Байсала. Минуту спустя в полевом стане появляются Смирнов и Валя с пачкой газет в руках.
1: Раздай газеты.
8: Ну что?
1: Нет ее. Ну куда она могла деться?
8: А что, если ушла совсем и не вернется? Может, они вдвоем со Спаном сговорились?
1: Не знаю, Смирнов, не знаю. Ну а ты как, тракторист-то с ней не поругался?
8: Так не из-за чего было ругаться. Она все-таки работала хорошо и ко мне хорошо относилась. Как сквозь землю провалились.
1: Ой, и бока на третий день нет.
8: Да.
1: Байсал-то, Байсал-то, 237%, а?
8: Да, 237.
13: Видал, а?
8: Видал.
13: Слушай, ты лучше вот что скажи. Когда нам дадут новых людей вместо трех дезертиров?
8: Ну, ты же знаешь, людей не хватает. Придется пока поработать самим.
13: А? Что ты можешь еще говорить? Комсомолец, секретарь. А я не буду жилы за других рвать. А заставлять будет и уйду.
8: Уйдешь?
13: Да.
8: Дезертируешь, так что ли?
13: Нет, по-хорошему. И причина у меня уважительная. Морили на работе.
8: Ой-ой-ой.
13: А с моими показателями? Хо-хо-хо! В любом совхозе место будет. А деньги везде одинаковые, где не работай.
8: Вот слушай я тебя, какой-то ты чужой. И вроде баем не был. После революции родился. Ну скажи, неужели тебя больше ничего не интересует, кроме денег?
13: Интересует.
8: Ну, деньги, конечно, нужны. А вот мне другие мысли покоя не дают. Вот скажи, вот наш совхоз — отдаленный пустырь. На 200 километров кругом жилья нет. А на следующий год здесь повсюду будут цвести хлеба. Построим усадьбу, хорошие дома построим. Железную дорогу проведем. Станция будет. И назовем ее, скажем, станция...
13: Вася Смирнов, да?
8: Назовем ее, скажем, станция Комсомольская, как наш совхоз. Поезда будут ходить в одну сторону, в другую. Интересно, а?
13: Ай, как интересно. Туда-сюда. Сюда-туда, да? Ну, ждать да догонять я не любитель. Вот так.
14: Здравствуйте.
8: Банат?
14: Ага.
8: Здравствуй.
14: Здравствуй, Вася.
8: Где пропадала? Куда ходила?
14: Я не пропадала. Далеко ходила. Отсюда не видно. В свой аул.
8: А почему ушла с работы? Надо было сказать хотя бы мне.
14: Я хотела сказать, не смогла. Ко мне бабка моя приезжала. Улжан. Коротая обижает старого человека. Ей плохо жить стало. Ну вот я и поехала с ней. Я не пропадала. А теперь все хорошо устроилось. Ну, вот и все.
13: А я, честное слово, думал, что ты сбежала.
14: Почему ты так думал? Нехорошо он думал.
13: В один день со Спаном скрылись это...
14: Со Спаном?
8: Да, его тоже нет трое суток.
13: Сбежал.
14: Как сбежал?
13: Как сбежал? Как бегать? Ножками, ножками. Ты еще ничего, а Спан сбежал.
14: Молчи. Молчи. Вася... Это я. Вася, это я виновата.
8: Подожди, мне кажется, твоей вины здесь никакой нет.
14: Вася, из-за меня у него жизнь не получается. Вася!
8: Не плачь, не плачь. Ну,
10: Банат! Не... Зина! Банат! Здравствуй! Наконец-то нашлась!
14: Зина! Я не пропадала!
10: Ой, ты знаешь, как тебе все обрадуются. Пойдем скорее.
14: А Пашков? А Пашков меня не выгонит?
8: Нет, ты знаешь, мы за тебя горой встанем.
15: Банат, вернулась?
14: Я не пропадала.
15: Ты Байсал здесь?
14: Я не пропадала.
8: Что? Что такое?
14: Что?
8: Андрюш! Андрюш, что такое? Что случилось, Андрей? Ты можешь мне сказать, что?
15: Сейчас узнаешь, что случилось.
8: Что? Слушай, ты что?
15: Ну-ка, Байсал, ну-ка расскажи людям, какими путями ты добился своих знаменитых успехов?
16: Хо-хо, работал, вот и добился.
15: Я тебе верил. Все тебе верили. Думали, что среди нас нет подлецов. А ты на что пошел?
16: На что я пошел? Ну на что, говори.
15: Стыдился бы людям в глаза смотреть.
17: А ну что, бригадир,
15: товарищи, Байсал гнался за выработкой. Его показатели сплошной обман. Вся его работа брак. Все снова надо перепахивать.
18: Неправда.
15: А мелкую пахоту кто давал?
18: Не было у меня мелкой пахоты, не было. Вы, конечно, мне не верите. Думаете, если человек сидел, то на всю жизнь таким остался. А я честно пахал. Мне не верите, Зинку спросите. Она комсомолка.
15: Зинка,
18: ну говори.
15: Ну, Зина.
13: Молчит, значит, правда. Вот так. 237.
19: Ну, что же это, по-твоему, бригадир врет,
10: ну,
19: да?
10: Ну, как же, очень нужно.
13: Хо-хо, это Аспан.
14: Нет.
13: Он, потому и сбежал.
14: Нет. Аспан хороший человек, нет.
19: Хороший не сбежит.
14: Вон он.
15: Кто это?
14: Где? Вон он, Аспан.
15: Аспан?
14: Аспан.
15: Банат, ты здесь?
13: Ну, теперь я с тебя живого не слезу.
20: А ну, не спеши.
19: Так, Аспан вовремя пришел. А ну-ка скажи людям, ты брак наделал?
15: Какой брак?
13: Какой брак?
15: Какой брак? На вашем участке сплошь брак. Все перепахивать надо снова. Такого позора ни в одной бригаде нет.
19: Ну, говори, чего молчишь?
15: Ну? Я хорошо работал. Честно.
19: Ты хоть теперь-то сознайся, трус.
15: Трус? Подожди. Ты что сказал, трус? Я трусом никогда не был. Я брака не делал. Вы мне не верите, да? А как я могу доказать вам это? Мне совесть не позволит. Я ушел без разрешения, это верно. Меня как хотите за это наказывайте, но только работал я честно.
13: Дезертир ты!
19: Долой вот такой совхоз!
15: Тихо! Тихо! Зинка скажет, ребята, тихо!
10: Я скажу. Мелкая вспашка – это наша работа с Байсалом. А то мы мелко пахали и гнали трактор на третьей скорости. И нечего сюда примазывать Аспана. Он не виноват. А ты, Байсал, не выкручивайся. Я тоже виновата. Я говорила ему, а он грозился. Одним словом, виновата тоже. Все.
13: Врешь ты, врешь.
18: Врет она! Она влюблена в дезертира!
20: А ты что же сам, Аспан, молчишь, не скажешь за себя слова?
15: Я скажу, я не дезертир. Я уходил искать банат.
14: Меня? Он меня искал!
15: Да,
14: меня.
15: Я видел, как ты в машину села. С тобой еще кто-то. Думал, увезли тебя.
14: Нет, это я Ужан провожала.
15: Так я не знал всего этого. Я думал, увезли тебя.
20: Правильно, я его знаю. Все эти дни он сам не свой. Места себе не находит.
15: Дурак я! Так дураков и учат. Я боялся, как вот об этого типа руку свою замарать.
19: А если я нервы не расходую, разберутся где надо. И вот что, Пашков, пускай дирекция убирает этого Байсала ко всем чертям.
18: Правильно, вот кого гнать надо. Нечего ему здесь.
21: А за что? За что? Может, я немножко ошибся как надо. Так я исправлюсь. Руки не отвалятся, плечи не согнутся.
14: Не верьте ему.
15: Ну ладно, хватит, слыхали мы эти разговорчики. До решения вопросов дирекции я, как бригадир Байсала, к работе не допускаю.
18: Дирекция разберется.
15: Дирекция разберется. Товарищи, кто согласен поработать сверхсмены на его тракторе?
19: Слушайте,
15: ребята, уступить. Слушай, бригадир, обождите. Бригадир, слушай, я понимаю, я очень виноват. И я хочу, чтобы вины не было. Мне можно?
22: Тебе?
15: День и ночь буду работать.
14: Послушай.

0: Но их опередил Байсал. Вот он сидит в кибитке старого каратая.
1: Куда ж ты теперь?
2: Сам не знаю. Документ плохой.
1: Без работы нельзя человеку.
2: Никто не возьмет. Слушай, каратай, может, к тебе в пастухи, а? Или коней объезжать?
1: Не нужно. Человек ты плохой. Такой человек не нужен.
2: Что же мне, с голоду подыхать, да? Тоже мне родичи называются.
1: Постой! Хорошо, возьму. Только знай, у меня в табунах даже ягнята на учете. Колхозные. Потянешь, плохо будет.
2: Сразу долой?
1: Нет, не долой. Видишь ружье? На волка заряжено. Обманешь, заряд в тебя пойдет, чтобы племя наше не позорил. Согласен?
2: Ладно, пусть будет по-твоему. У тебя выбить ничего нет, кроме кумыса?
1: Нет, бросил.
3: Скоро к тебе в гости приедут, Аспан и Банат.
1: Нет, не приедут.
3: А, я знаю.
1: Что знаешь?
3: Аспан и Банат?
1: У тебя дурной язык. Аспан мой сын. Уходи отсюда. Уходи, уходи.
4: Ну, приедут, увидишь. Ну, что ты гонишь меня?
0: Байсал не ошибся. Около кибитки появляются Банат и Аспан. Банат не решается войти. Она остается ждать Аспана. В кибитку Аспан входит один.
5: Здравствуй, отец.
1: Здравствуй. Байсала не видишь?
5: Вижу. Не хочу с ним здороваться. Пусть уйдет. Мы разговаривать будем.
1: Мешает?
5: Мешает.
1: Уйди, Байсал.
3: Что я тебе говорил, а?
1: Садись. Кумыс хочешь?
5: Не надо. Как твое здоровье?
1: Хвала Богу.
5: Скот живой, хорошо пасется.
1: Не обижаюсь.
5: А как пастбище?
1: Тоже не обижаюсь. Дожди прошли, травы хорошие. Говори, зачем приехал?
5: О Банат хочу говорить.
1: Что случилось с твоей неродной матерью?
5: Ничего не случилось.
1: Тогда нет никакого разговора.
5: И меня не выслушал.
1: Говори.
5: Отпусти, Банат.
1: Куда отпустить?
5: Ты, отец, старый человек, у тебя борода белая. А Банат молодая. Ей тяжело с тобой, не любит она тебя.
1: Молчи!
5: Я хочу помочь ей. Ты говоришь, что я плохой человек. Если ты хороший, отпусти Банат. Зачем губишь ее?
1: Молчи!
5: Нет, отец, я не замолчу. Ты привязал ее к себе своими неписанными законами. Ты ей жизнь отравил, и мне тоже.
1: Чем я отравил тебе жизнь?
5: Ты отнял у меня Банат. Отнял.
1: Уж не хочешь ли ты взять ее в жены?
5: Это будет ее дело, пускай сама решает.
1: Такого позора не было в нашем роду и не будет. Где Банат? Где Банат?
5: Не пущу. Банат? Опомнись, опомнись, отец! Опомнись!
6: Аспан! Аспан! Аспан! Что с тобой, Аспан? Солнышко ты мое! Счастье ты мое, радость.

как много страданий принес он людям, как трагично могла бы закончиться история Банат и Аспана. К счастью, этого не случилось. Правда, Аспан был ранен и долго пролежал в больнице. Банат не отходила от него ни на минуту. Но теперь он снова работает в совхозе. Он снова сидит на тракторе, и снова в бескрайней степи раздаются звонкие голоса Банат, Аспана и их друзей, с которыми они связали себя навсегда. Иногда будет вспоминаться им прошлое, но старый неписанный закон не властен теперь над ним.

Вот наша история подошла к концу. Хотя это не конец, а только начало. Начало новой жизни.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо.

Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство. Но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

делаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова. В нашей сегодняшней программе мы продолжим беседовать с психологом, поэтом, переводчиком Маргаритой Мельниковой из Екатеринбурга. Маргарита продолжит рассказывать о себе и социальных проектах, автором которых она является.
3: От твоей работы перейдем к твоим увлечениям. Я знаю, что у тебя очень много

0: Мне вот понравилось само выражение, сама ее дикция, слова, хоть я вообще, естественно, ничего не понимала. Я сказала маме: «Ой, я тоже так хочу». Она говорит: «Ну вот, это английский язык, давай учить». Стали приглашать ко мне репетиторов, со мной стали заниматься. Репетиторы ко мне ходили до 12 лет. 6 или 7 человек у меня сменилось. Ну, кому-то было по каким-то причинам некогда потом со мной заниматься. Кто-то просто не смог, не потянул. Преподаватель, вот последний, который у меня был, Юрий, сказал, что я для него слишком умная, даже так. Очень странно, мне было еще учиться и учиться, но вот он так сказал, да, слишком умная.
1: Значит, такой уровень знаний самого преподавателя был, видимо.
0: А уж забавно было. Вот, а с 5 класса у меня в школе начался английский, тоже преподаватели очень часто менялись, разная у всех была система. Параллельно с 13 лет мне стали выписывать кассеты ЕШКО. Сначала был уровень для детей, потом начальный, продвинутый, деловой английский, потом уж в 17 лет выписали. Ну а дальше уже появился компьютер, а дальше появился друг-лингвист, который стал со мной усердно заниматься. Потом другу это все поднадоело, мы это дело забросили, был у меня большой перерыв, но потом я снова взялась, потому что без английского вот как-то не могу прожить, начинаю по нему жутко скучать, и поэтому, если даже когда-то бросаю заниматься, то снова возвращаюсь.
1: А после перерыва в занятии английским языком трудно ли заново начинать? Потому что по себе знаю, один раз у меня был перерыв в полгода где-то в университете, и возобновлять было очень и очень трудно.
0: Я не припомню, чтобы были какие-то трудности. Наверное, я быстро наверстала, и, наверное, я просто слишком его люблю, этот английский. Ну и еще я занималась языком на Мальте. Мы с мамой летали туда в 13-м году. Я там получила сертификат о том, что у меня продвинутый уровень. Ну и на экзамене IELTS, когда в мае 12-го я его сдала, я получила 7,5 баллов из 9 возможных. В принципе, я тоже считаю, что это неплохой результат. Ну, поэтому стараюсь постоянно свои знания подтверждать еще какими-то сертификатами. Это бывает важно при трудоустройстве. В частности, сейчас я ведь преподаю 16-летнему парню, я готовлю его к ЕГЭ, но я его не частным образом нашла, а нашла через онлайн-школу. То есть я прямо сотрудничаю чуть ли не официально с этой онлайн-школой. У них все мои документы, у них мои сертификаты находятся о владении английским языком. Я делала для них демонстрационный урок, я писала презентацию, и вот они меня приняли. Несмотря на то, что я не лингвист, а так вот они берут только лингвистов и филологов.
2: А IELTS сложно было сдавать незрячему человеку?
0: Да, сложно. Там у меня была своя специфика, пришлось подстраивать экзамен под меня. За это я очень благодарна специалистам из Кембриджа. Я очень благодарна специалистам языковой школы, языкового центра IELTS в Москве, вот куда я ездила сдавать. Там у меня был хороший ассистент, там это называется инвигилятор. Человек, который воспроизводит аудиозаписи, нажимает на паузу, записывает мои ответы, дублирует то, что я записала на компьютере, ну и оказывает прочую помощь. Вот это называется интересным таким словом «инвигилятор».
1: И ты постоянно практикуешь английский язык не только как преподаватель, но и общаясь с носителями языка и слушая английскую речь.
0: Да, это действительно так. Я время от времени подкасты на английском языке слушаю, радиостанции. и общаюсь с носителями языка. Есть у меня знакомый в Америке, в Австралии есть, в Германии, в Японии. Все эти ребята очень хорошо знают английский язык, но даже те, кто не носители, в частности, вот в Японии Маса зовут парня.
2: Ну а другие языки какие-то пыталась?

0: пыталась учить?
1: Да, пыталась учить. И итальянский учила 1,5 года, и турецкий пробовала учить несколько месяцев, и даже за эсперанто бралась. Итальянский я бросила, потому что, ну, мне он стал нравиться все меньше и меньше вот этой своей резкостью, напористостью, порывистостью. Все-таки я сама по себе человек более-менее эмоционально спокойный, и я не люблю такую речь. Турецкий я бросила, наверное, потому что не смогла его полюбить. Эсперанто я бросила, потому что просто не знаю, где его применить, и не знаю, как на нем заработать.
0: Ну, эсперанто это, наверное, определенная идеология.
1: Это идеология, да. Вот мне эта идеология сначала показалась вроде бы близка, а потом я поняла, что нет, это не мое. Вот эти многолюдные посиделки, эсперантистские игры, песни у костра на эсперанто, разговоры на эсперантских семинарах и фестивалях только про эсперанто и про всю эту культуру, материалы, которые издаются на эсперанто современные, только опять же про этот язык и про эту культуру продвижения. То есть такое ощущение, что эсперанто варится само в себе. И мне это не очень близко, я за разнообразие. Все-таки никакой другой язык я не смогла полюбить. Я английскому пыталась изменить с другими языками, но измена получается у меня плохо.
0: Но самая настоящая измена была бы, если бы ты выучил французский.
1: Пыталась я, кстати, и французский тоже учить, да. Хорошо, что напомнил. Но это, правда, было давно-давно. 11 лет мне было, мама принесла кассеты французского из Ешка. 6 кассет у меня было. Полгода я позанималась языком, и, в общем-то, тоже были успехи. Вот как ни странно, я никогда не бросаю языки, потому что у меня нет успехов. То есть успехи у меня были и в аспиранте, и в итальянском, я даже переписывалась с итальянцами, и в турецком, что самое интересное, и во французском, везде у меня получалось все, но вот не возникало той искорки, той химии. Чувства не возникает, а без любви как-то сложно что-либо делать.
2: А еще на своем поэтическом вечере, который прошел в Свердловской специализированной библиотеке для слепых, ты сказала о себе такую фразу: «Я психолог и поэт, и стихи я сочиняю аж с 11 лет». Как зародился интерес к поэзии?
1: Ну, просто баловались с двоюродной сестрой, были у бабушки. Как раз канун 8 марта хотели мамам сделать приятное. Ну и вот решили на пару сочинить стихи. И у нас это получилось. Я поняла, что это здорово, это интересно рифмовать, слагать строчки. Когда строчки вот так вот сочетаются, ну и стала писать. И не могу остановиться.
2: А сборники поэтические у тебя выходили?
1: Да, у меня в 2008 году вышел сборник, называется «Преодоление». Ну, такое чисто инвалидское название. Сейчас, когда об этом думаю, просто ненавижу это название. Поэтому следующий сборник, который будет в аудиоварианте, который я активно готовлю, уже сделала все начитки, осталось только музыку подобрать к стихам. Я думаю назвать как-нибудь более интересно. На самом деле я немножечко ошиблась. «Преодоление» — это сборник в формате PDF, который я уже сама сделала с помощью фрилансеров. Они мне иллюстрации очень красивые нарисовали. Вот, а в 2008 году был сборник «Душа, как раненая птица». Его выпустили в моем институте. Было 100 экземпляров. Очень многие из этих книг я раздарила друзьям и знакомым. Но часть даже продать умудрились. Да и, собственно, электронный сборник, который «Преодоление», я тоже потихоньку стараюсь продавать. Ну, несколько человек у меня его купило. Может быть, 10-15. Так что бизнес не очень клеится в этом плане.
2: Какое стихотворение из тех, что ты написала, для тебя самое-самое любимое? И, может быть, ты нам его сейчас прочитаешь?
1: Ну, любимых стихов у меня довольно много. В последнее время я написала много стихов, то есть новинками довольно богат мой репертуар. А прочитать что-нибудь? Стихотворение тоже из новых, оно называется «К вам». Исходило тысячи троп, я познала аллюр и галоп, только словно в старинный храм всякий раз возвращаюсь к вам. Я отведала сотни блюд, поняла, что с экранов лгут. По трухе искореженных рам я всегда приходила к вам. Я держу с незапамятных лет у виска своего пистолет. Если вы вдруг окажетесь там, я по лестнице в небо к вам. Если в стуже колючих зим обнаружу себя с другим, он поймет, он заметит сам, как хочу я вернуться к вам. Взяв лишь пару чистых листов, игнорируя жалкое «стой», сквозь толпы осуждающий гам я бегу, задыхаясь к вам. Если б заново жизнь моя возродилась из небытия, я бы все отдала богам за возможность стремиться к вам.
2: Великолепно. Кому это стихотворение посвящено?
1: Ну, это, скажем, просто образ. Если бы оно даже кому-то было посвящено, я бы, наверное, не стала говорить. Оставим это в тайне.
2: Да.
0: Ну, а как вообще рождаются стихи? Нужен специальный настрой какой-то?
1: Скажем так, нужно некое чувство, нужна эмоция. Нужно, чтобы что-то внутри шевельнулось. То есть, вот бывает как, встаешь утром, да, и не думаешь же ты, что вот сегодня я буду писать стихи, но что-то промелькнуло в голове, что-то зацепило, какое-то слово, какая-то фраза, какая-то мысль, внутренний посыл, и хоп, и ты уже пишешь.
0: То есть, нет такого, как вот у Василия Аксенова, но, правда, он писал прозу, я, говорит, встаю, пробегаю километр или полтора, я точно не помню сколько, потом сажусь и пишу полторы страницы, если я смог написать, я уже спокоен, ну а дальше, если будет, то будет. Нет такого, что вот надо написать?
1: Нет, такого, что надо написать, нету. Да, бывало, я писала по заказу стихи, но я их нигде у себя не храню, они мне никак не дороги абсолютно. Единственное, что я писала про толковый словарь для школы, продали. Это да, было дело. Мне заказали, я написала, мне это стихотворение понравилось, оно у меня до сих пор есть. Ну, а так остальное нет. Ни по заказу, ни по приказу, ни потому что надо, должна, обязана, я не пишу.
2: Можно ли твои стихи почитать в интернете и где их можно найти?
1: Да, конечно, можно. У меня страница есть и на стихи.ру. Там либо ник prima325, то есть stikhi.ru/avtor. Так и пишется не аутхор, а avtor. /prima325. Ну, прима как сигарета или как первая, и 325. Либо просто по имени Рита Мельникова я там. Еще у меня есть группа ВКонтакте, но она только-только создана, совсем новенькая, в ней всего 40 участников. Называется страничка незрячей поэтессы Маргариты Мельниковой. Ну и просто я у себя на стене ВКонтакте иногда публикую стихи. Так что буду рада, если кто-то после передачи добавится ко мне в друзья, станет моим подписчиком, еще лучше поклонником.
2: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию отрывок из творческого вечера Маргариты Мельниковой, прошедшего 1 октября 2016 года в Свердловской специальной библиотеке для слепых.
3: Говорят, от любви до ненависти один шаг. А может ли быть такое, чтобы человек любил и ненавидел одновременно? Когда я сочиняла свое следующее произведение, я думала, что да. Ну и сейчас я тоже не изменила свое мнение. Произведение называется «Ненавижу». Наши шансы на встречу равны нулю. Нет, а не на десятки параметров ниже. Ночью перст циферблата застынет на слове «люблю». Днем никак не решится сойти с «ненавижу». Я смиренно, безропотно вас уступлю той, что вами болеет и дышит. В этом сила моя, это значит «люблю». В вас лелею любовь, а в себе ненавижу. Нападение бессонницы стойко стерплю, малодушным укором Творца не обижу. Лишь себя прокляну я за то, что люблю, захлебнувшись, как желчью пустым, ненавижу. Алой кровью своею постель окроплю, продвигаясь к безумию ближе и ближе. Да, я вас ненавижу за то, что люблю, но люблю вас за то, что уже ненавижу. Спасибо. А вы знаете, каково это — любить человека, быть с которым вместе, рядом, невозможно по тем или иным причинам? Я думаю, да, многие из вас знают. И я, мне кажется, познала тоже. Следующее мое произведение называется «Любить без права обладания». Постигнув боль небесных кар, пройдя сквозь муки и страдания, я обрела великий дар — любить без права обладания. Насколько этот дар велик, я осознала постепенно. Уж не способен мой язык разлуку проклинать презренно. Спокоен дум моих поток, и от смятения дух свободен. А мир, что раньше был жесток, отныне словно храм Господень. Волшебный дар — любить того, с кем не разделишь ни мгновенья, и не винить ни в чем его, преследуя упрямой тенью. Он не узнает мой секрет, когда пройду с улыбкой мимо, что я нарушила запрет любить того, кем нелюбима. Спасибо. Следующее стихотворение будет о том, что даже два очень похожих человека по каким-то причинам не могут быть вместе. Может быть, из-за того, что они такие похожие, может быть, еще почему-то. Стихотворение так и называется «Похоже». Оно было написано в 2013 году, в феврале. Словно лезвие бритвы мороз оцарапает нежную кожу. Ничего не случится всерьез, если мы так бесстыдно похожи. Вмиг лицо обожжет до красна, будет голос дрожащий простужен. Я тебе непременно нужна, да и ты мне отчетна.

0: не сон, нам бы в сотнях рассветов забрежить скользкий рельс и заворотливый змей, тонкий лед, непутевый заступник, кто из нас друг для друга важней, выяснять бесполезно и глупо. Бесполезно до крика, до слез разбираться, кому кто дороже. Ничего не бывает всерьез у таких одиноких прохожих. Спасибо. Влюбленные могут позволить себе все, и даже немного больше. Об этом мое новое произведение. Я написала его буквально в апреле. Надеюсь, оно вам понравится так же, как и нравится оно мне. Называется оно «Позволь». Позволь стать твоим непонятым гением, перед тобой упасть на колени, быть из благоденствия изгнанной, возвращенной, но так и не признанной. Позволь стать твоей откровенной блажью, запасной кружкой, не влезающей в багаж, большой игрушкой, смирительной рубашкой, сводящей на нет твой минутный кураж. Позволь стать твоим спасательным кругом, частым пульсом под кожей упругой, каплей, которая точит до самых основ, доказательством лживости вещих снов. Позволь стать искусственной, не единственной, громче окрика, тише выстрела, исцеленной и раненой, ни чужой, ни родной, ни правильной. Позволь дать тебе немного лишнего, в кислый чай бросить пригоршню вишни, в мартини со льдом плеснуть лимонада и ждать, даже если уже не надо. Спасибо. Ну и финальное свое стихотворение я прочитаю. Оно о любви, с которой что-то не так. Это произведение совсем новое. Произведение так и называется «Не так». Ты не отменишь мою весну, ты не заставишь меня взглянуть правде в глаза. Ты вытрешь кровь с моего ножа, но не посмеешь тайком нажать на тормоза. Ты невозможное совершишь, скользя по дугам промокших крыш и не упав. Но ты не в силах предотвратить тот поворот на моем пути. Не хватит прав. Ты проклянешь многолюдье гул, турбины тысячи адских дул. Стреляй в упор. На всей земле без одной меня ты не желаешь прожить и дня. С каких же пор? По недосмотру ли нарочно ли ты вдруг окажешься на мели у грозных скал? Но я не стану тебя спасать, моя нейтральная полоса, и опыт мал. Сполна получишь за все добро, глотая воздуха терпкий ром безвольным ртом. На все входящие абонент беспрекословно ответит «нет». А что потом? Предупреждением вопреки поманишь нож из моей руки, словно щенка. Я не успею разжать кулак. Ни в это время, ни здесь, не так. Слышишь? Пока. Спасибо.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: А еще тебя знают как создателя нескольких интернет-проектов. Было их очень много. Я знаю, что ты была и администратором в социальной сети Кланга. Был проект журналы «Вслух». Ну а сейчас развиваются два очень интересных, любопытных проекта, которые очень популярны в нашем интернет-сообществе. Это сайт «Опиши мне» и аудиоинформатор «Люди, события, творчество». Расскажи, пожалуйста, о тех интернет-проектах, которыми ты занималась и занимаешься сейчас, и как ты пришла к созданию вот таких проектов.
3: Ну, Кланга, собственно, там и рассказывать нечего. Меня назначили администратором, так как я была активным участником этой соцсети. для незрячих, этого мультимедийного плеера, как он назывался. Сейчас Кланга уже, по-моему, или не существует, или не развивается, я давно там не была, поэтому тут нечего добавить. Насчет журналов вслух. Да, была действительно у меня хорошая очень идея, как мне кажется, выкладывать в интернет аудионачитки новых журналов всяких современных, National Geographic, «Наука и жизнь», «Наша психология», «Psychologist» и так далее. Но тут в чем была сложность? Во-первых, нужен был сайт и объемный хостинг, куда бы можно было бы без проблем загружать все эти аудиозаписи. А во-вторых, что стало очень большой проблемой, нужны были чтецы, которые бы подходили к своей работе ответственно и выполняли ее в срок, и у которых была бы очень хорошая качественная техника, и которые бы не требовали за свою работу либо вообще никакой оплаты, либо минимальную какую-то оплату, чисто копейки на мобильную связь. Таких чтецов мне удалось найти очень-очень мало. Люди, которые соглашались работать в проекте, чаще всего были супер занятыми и не выполняли заказы, вернее, не выполняли работу в срок. Это расстраивало, это угнетало, сбивалась периодичность. Приходилось постоянно этих людей дергать. Было очень неудобно возиться с сайтом, там хостинга не хватало и прочие-прочие проблемки. Ну и, в общем, решила я этот проект прекратить.
4: Ну вот и пиши мне, наверное, сделала тебя известной всем. Потому что говорим Маргарита Мельникова, подразумеваемо пиши мне, или наоборот. Как вообще родилась идея проекта?
3: Идея родилась на моем дне рождения. Сидели с друзьями 2 года назад за рюмочками чая, поздравлялись, произносили всякие волшебные слова.
4: Тосты.
3: Да, ну и тут я говорю, слушайте, а не создать ли нам вот такой вот проект? Такой вот сайт, где публиковались бы описания словесные, то бишь текстовые, всяких разных визуальных штук, визуального контента, фотографий, видеоклипов, произведений живописи, открыток, обоев для рабочего стола, прочих-прочих, и где бы еще можно было заказывать описание чисто для себя. То есть, допустим, заходишь ты на такой сайт, просишь описать фотографию друга, подруги, своего котика любимого, и какой-нибудь волонтер тебе делает это описание, скидывает на почту, и ты радуешься. Ну и вот такой сайт должен, значит, жить, и должен он называться «Опиши мне». И стали мы его делать, точнее, сайт сам стал делать человек по имени Сергей Сырцов. Это мой очень добрый друг, соратник, единомышленник. Мы в том числе и вместе занимаемся журналом «Люди, события, творчество». Но вот «Опиши мне» живет. Первая публикация на сайте «Опиши мне» появилась 7 февраля 2015 года. Ну и с тех пор на нашем сайте уже более 700 публикаций. Больше всего их, конечно, в категории видеоклипы, аж 169 штук.
4: По какому принципу вы их готовите? Кто-то их заказывает, или ты сама решаешь, что надо откликнуться на какие-то события, например, Евровидение? Помнится, в 2015 году одно из описаний даже звучало в эфире «Радио Рансис».
2: В программе «Музыкальный глобус».
3: Да, было, у вас такое было. Ну, на самом деле, здесь 80 на 20. То есть в 80% случаев решаю я, что именно я бы хотела видеть описанным на сайте. А 20% это заказы наших пользователей. Ну, естественно, те заказы, которые не являются личными, персональными, где там не нужно описывать фотографию друга, сестры, котенка и прочего. Допустим, кто-то просит, вот опишите клип, опишите памятник, там какое-то произведение искусства, открытку на день рождения. Да, мы с удовольствием выполняем заказ и выкладываем в сеть.
4: Как сборная Португалии забила французам в финале чемпионата Европы?
3: Ну, заказывай, конечно, тоже с удовольствием опишем, если это событие имело место быть, конечно же. Да, пишем. У нас опытные волонтеры, с волонтерами сотрудничаю я их выбираю, слежу за тем, чтобы качество описаний было приличным. Я сама описание на сайт выкладываю. То есть вот можно сказать, что Сергей является веб-мастером проекта, ну а я администратор, куратор.
4: А как происходит подбор волонтеров и их подготовка? Потому что вот применительно к тифлокомментариям, фильмам, я знаю, что специальная методика есть.
3: Подбор волонтеров происходит так, то есть я просто обращаюсь к людям в разных сообществах, в том числе и во фрилансерских сообществах, с рассказом о проекте «Опиши мне» и с предложением поучаствовать в нем в качестве, ну как мы это называем, описатора. Люди откликаются, я даю им пробное задание, смотрю, насколько грамотно они описывают, насколько подробно, насколько стилистически, качественно, логически выверено, не нужно ли за ними потом по целому часу сидеть и исправлять. Ну и если меня все устраивает, я человеку говорю, что он в проекте, мы с ним дальше сотрудничаем. Причем есть люди, которые специализируются только на художественных картинах. Вот у нас, допустим, одна женщина описывает только художественные картины православного содержания на религиозную, на христианскую тему. Есть люди, которые только на клипах специализируются, только на открытках, ну и так далее. А есть и универсалы. А насчет обучения, здесь ситуация такая. Мы разработали памятку волонтеру. Это целый документ, он есть на сайте opishi-mne.rf. И любой желающий может с ним ознакомиться. Ну, если есть у волонтеров какие-то вопросы, то я, конечно, все разъясняю. Самый частый вопрос – это, а нужно ли называть цвета? Вот если я описываю для незрячего человека, понимает ли он, что такое цвет? Я говорю, конечно же, понимает. Нужно называть и цвета, и оттенки. Все визуальные элементы нужно называть. И нужно говорить слова там «смотрит», «видит». То есть, ну вот стоит человек, смотрит на дерево. Или там, а сейчас мы видим, а сейчас на экране, а сейчас перед нами. Там, или зрителю предстает такая-то картина. То есть, не нужно избегать визуальных слов. Да, я это все объясняю. Волонтеры у нас хорошие, обучаемые. Плохих мы не держим, стараемся быстренько с ними расстаться.
2: Я хотела как раз задать этот вопрос. А часто ли приходится отказывать волонтерам? И в каких случаях ты им отказываешь?
3: Скорее происходит так. Если мне присылают плохое описание, я к этому человеку больше не обращаюсь. Я просто с ним не сотрудничаю. Бывает, что он меня спрашивает, а вот почему не обращаешься, что да как? Ну, могу сказать иногда, что да, не устраивает качество, не устраивает грамотность, приходится очень много править потом. А еще бывает, что люди загораются, но потом исчезают. То есть во многих случаях происходило следующее. Человек обращается, говорит, вот я хочу быть в вашем проекте, я хочу делать описание, это так классно, это для меня так важно. Но я даю ему задание. Он либо вообще не выполняет, либо выполняет через месяц или два, либо выполняет быстро одно, а потом следующее уже не делает, то есть просто-напросто исчезает. Это очень частое явление, увы.
2: Может быть, просто не представлял человек, в чем заключается его работа?
3: Да, возможно. Возможно, не думал, что это так трудно. Мне вот многие говорят, ну, особенно после первых нескольких описаний, вот мы думали, это так легко, просто пишешь, что видишь, а на самом деле надо сформулировать мысль, да грамотно, да ничего не упустить, надо быть таким внимательным, это так сложно. Я говорю, ну да, это непросто.
4: Ну да, я думаю, для молодежи это в какой-то степени сложно, потому что, с одной стороны, это клиповое мышление, на котором они воспитаны, да, то есть воспринимают картинку лучше, чем текст. И вот как раз, наверное, сложно сформулировать, потому что я наблюдаю такую вещь, что даже вот студенты различных специальностей, юристы в частности, к сожалению, сейчас несколько хуже формулируют свои мысли, чем, ну, лет 5-6 назад, может быть.
3: Может быть и так, хотя я бы не списывала это на возраст, что там молодежь, не молодежь, клиповое, не клиповое мышление. Я бы просто отнесла это к общей внимательности, к общей грамотности, потому что у меня и среди более возрастных волонтеров, и даже среди тех, кто утверждает, что он работает журналистом и тоже пишет статьи на заказ, есть люди, которые описывают хуже, чем, ну, там, простой студент.
2: А сколько волонтеров сейчас в проекте?
3: Это очень сложно сказать. Все это плавающее, очень нестабильное. Постоянных, например, около десятка, может быть, 15 человек, к которым я от случая к случаю обращаюсь. У меня вообще человек 40 в списке.
4: А среди незрячих интерес большой? Вот много запросов получаете в день, к примеру?
3: Ну, запросов не так, чтобы много. В неделю 3-4 запроса бывает, реже больше. Среди незрячих интерес есть, конечно, но я бы не сказала, что это какой-то бум. То есть здесь разделились люди на два лагеря. Один лагерь – это те, кому интересно, кто считает, что этот проект важный, а другие считают, что картинки и зрение ничто не заменит, ни одно описание, и суррогаты им не нужны, и они хотят, ну, либо видеть, либо вообще никак. Кому-то просто все эти описания не любопытны, не интересны. Кто-то считает, что им родственники могут описать лучше, чем наши волонтеры. Ну, то есть, на самом деле, нет такого, что все незрячие повально вот этим заинтересовались.
2: Ну, как и в любом проекте, кому-то интересен проект, кому-то нет. К сожалению, невозможно заинтересовать абсолютно всех. Ну, а получаете ли вы какую-то обратную связь?
3: Да, обратную связь мы получаем. Особенно запомнилось мне одно письмо от женщины, которая раньше видела. Так вот, она пишет, что, читая наше описание, как будто бы снова видит, к ней как будто бы снова вернулось зрение. Вот я, когда ее письмо читала, я была тронута до глубины души, и мне было настолько приятно. То есть вот ради одного этого письма я готова, мне кажется, терпеть любую критику, я готова все преодолеть. И если для одного человека мы вот такое можем сделать, такое счастье ему подарить, то остальное все не важно.
4: Тем более, что мнений может быть много, но с тем, что этот проект креативный, я думаю, согласятся все. И как раз, наверное, за эту креативность сайта «Пиши мне» и удостоился гран-при фестиваля «Интеграция». Расскажи, пожалуйста, как это было и что ты при этом чувствовала?
3: Ну, интересный вопрос, как это было и что я чувствовала. Было волнительно выступать. То есть выступать на публике я, как это ни странно, не привыкла, а может быть, даже отвыкла со школьных и с институтских времен. Когда работаешь на дому, когда меньше бываешь в коллективе, ощущается, что речь становится не очень хорошей, косноязычие появляется. Становится трудно сформулировать предложение. Может быть, ухудшается быстрота реакции. Поэтому выступать, особенно с заученным текстом, почти зазубренным, нужно было просто четко каждое предложение подстроить там под показ слайдов, было трудно. Ну а когда получали награду, не знаю, просто немножко приятно. Я к наградам отношусь спокойно. Я знаю друзей, которым очень важны победы во всяких конкурсах, которым, если не лауреатство, если не первое место, то все, они плачут и расстраиваются. А у меня с детства сам вот такое отношение, что, ну, грамота и грамота там в школе, да, за какое-то выступление. Ну, диплом и диплом. Ну, гран-при и гран-при. Ну, есть и есть. Ну, хорошо, приятненько. То есть для меня было важнее, что я побыла на самом фестивале, что я это все слышала собственными ушами, записывала на собственный диктофон, что оно у меня все есть, хранится в архиве. Вот это гораздо важнее, чем там победа, не победа.
2: То есть ты придерживаешься олимпийского девиза: главное не победа, главное участие.
3: Ну да, и для меня, наверное, даже главное не участие, а побыть вот в этом всем, посмотреть на это все, пусть даже со стороны. Я вот и на следующую интеграцию, которая в декабре, надеюсь, будет, хочу поехать. Пусть даже проект там буду представлять не я, а мои друзья. Для меня важно посмотреть, послушать, поболеть за друзей, потом об этом, обо всем написать.
2: Ну и второй проект, который сейчас очень активно развивается, это аудиоинформатор. Люди, события, творчество. Как он появился?
3: Ну вот как раз-таки этот проект поедет на интеграцию. Появился он, попробую рассказать все по порядку и логично. Все началось вообще-то еще 10 лет назад с телефонного информатора, которым занимались супруги Зуевы, если я не ошибаюсь. Сейчас вот он, Анатолий, умер, жена его жива. Что это было? Был номер местный екатеринбургский, на него звонишь и получаешь информацию. Там рассказывают о событиях, которые произошли и происходят в регионе, в социальной сфере. Там какие-то отрывки художественных произведений, музыкальные произведения звучали. Вот что это было в начале. И вторая сторона был сайт tifloblog.ru, который был абсолютно никаким тогда не аудиожурналом, никаким не информатором. Просто на нем публиковались различные заметки с мероприятий, которые происходили в обществе слепых в Свердловском. Заметки об использовании бытовых приборов, там блинницы, смартфонов и прочего-прочего. Были также интервью с активными молодыми незрячими людьми, в частности, из Екатеринбурга.
2: Ну, я знаю, что на этом сайте ты публиковала свою статью, посвященную Эльсмарту.
3: Ну да, была такая разгромная статья. На нее даже потом сослался Никита Цейковец в своем ежегодном обзоре «Состояние рынка тифлосредств». Так что попала я и на Тифлоком с этой статьей. Ну и вот, собственно, были вот эти две линии. Телефонный информатор и сайт tifloblog.ru. Сайт Тифлоблог пополнялся довольно плохо. И мы думали, что же с ним такого интересного придумать. Ну и тут, к сожалению, ушел из жизни Анатолий Зуев, который занимался телефонным информатором. И мы, точнее, как мы, Сергей Сырцов с командой решил совместить вот эти две линии, чтобы они пересеклись, и объединить телефонный информатор с сайтом Тифлоблог, чтобы и телефонный информатор был более современным, более динамичным, и сайт Тифлоблог не скучал. Вот так и появился аудиожурнал «Еженедельные люди, события, творчество». Собственно говоря, и телефонный информатор никуда не исчез, то есть если позвонить по специальному номеру местному екатеринбургскому, то как раз услышите наш аудиожурнал. Ну и если зайдете на сайт tifloblog.ru, то там тоже есть все 40 теперь уже, по крайней мере на момент записи передачи, 40 выпусков информатора. Длится каждый выпуск примерно час. О выпусках рассказывается о событиях из жизни свердловских инвалидов, и не только по зрению, и не только свердловских. Вообще у нас освещаются события социальной сферы. Это и благотворительность, и конкурсы с участием инвалидов. Также есть интервью, которые, во-первых, проводим мы сами, это я и Сергей Сырцов, с активными людьми с инвалидностью. Ну и также это наши начитки. Мы начитываем статьи и интервью, которые нам показались наиболее интересными. Просматриваем средства массовой информации и находим наиболее достойные материалы. Начитываем, ну, во-первых, я являюсь одним из главных чтецов. Сергей тоже начитывает, но в основном он занимается редактурой, подбором материалов. Я тоже участвую в подборе материалов. И, конечно, другие чтецы у нас – это незрячие ребята, это наша команда. В нашей команде около 10 человек. Все молодые, все активные, бойкие. Начитываем, кто с Брайля, кто слушая синтезаторы, повторяя за ним. Ну, а я делаю это следующим образом. Учу по целому предложению или по половине предложения, если оно большое. Разделяю его на какие-то смысловые отрезки и зачитываю на диктофон. То есть учу, читаю, ставлю диктофон на паузу, снова учу, снова зачитываю, опять пауза, пока учу, ну и так далее.
4: А авторы из других регионов с вами сотрудничают?
3: Да, сотрудничают. Это Алия Нурулина, наш очень хороший корреспондент. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, делает отличные материалы. Есть материалы от Натальи Борсковой, она проживает в Казани. Сами мы, конечно, тоже, как я уже сказала, являемся корреспондентами. Допустим, недавно были с Сергеем Сырцовым на фестивале социальных коммуникаций «Пора-2016» в Москве и сделали репортаж, посвященный этому событию. В общем, стараемся быть на как можно большем количестве мероприятий, чтобы было о чем написать, чтобы было о чем рассказать нашим слушателям.
2: А сложно ли делать вот такие событийные передачи? Если привязывать передачу к определенному событию, то подготовка такой передачи подразумевает, что сделать ее необходимо в краткие сроки. Вот с какими сложностями сталкиваетесь вы?
3: Ну да, со сроком тоже бывают проблемки. Нужно сделать желательно быстрее, чтобы этот репортаж был актуальным. Конечно, а не через месяц, не через два после события. Но стараемся, все-таки у нас команда.
2: А интервью?
3: Мы стараемся делать событийные интервью. Вот, допустим, в одном из наших выпусков есть репортаж под названием «Невеселая чайка». Это интервью с моей очень хорошей приятельницей незрячей Екатериной Шевичевой, которая сейчас живет в Москве. Интервью это посвящено событию, которое мы освещали в более раннем выпуске нашего журнала, инклюзивному спектаклю «Веселая чайка». Так вот, Екатерина была на просмотре этого спектакля, у нее сложилось определенное впечатление, и я посчитала нужным попросить ее поделиться своим впечатлением с нашей аудиторией. Ну, я взяла у нее письменное интервью, на устное, к сожалению, у нее времени не хватило. Я написала ей список вопросов, она записала ответы, я это все начитала, обработала, и получилось вот такое интервью. Следующее интервью мы записали с Сергеем Сырцовым, там в основном он вел, с Яном Гасниковым, незрячим массажистом из Екатеринбурга, и интервью было посвящено успешному трудоустройству Яна, самостоятельному, успешному, без участия центра занятости. Еще у нас ожидается интервью с Дарьей Кузнецовой. Это одна из победителей фестиваля «Пора-2016». Она представила на фестивале свой проект «Окрыленные мечтой». Но она сама является инвалидом-колясочником, и проект у нее посвящен тому, что она и ее команда проводят в разных городах России фотосессии с участием девушек на коляске, И причем эти девушки наряжены в костюмы, элементом которых обязательно должны быть крылья. Вот поэтому окрыленные мечтой. Но эти девушки должны быть успешными, то есть чем-то заниматься, где-то работать, учиться. Это как бы фотоистории о сильных девушках на коляске. Надеемся, что интервью тоже получится и выйдет в ближайшем выпуске.
4: Маргарита, ну наш разговор близится уже к завершению, поэтому предлагаю небольшой блиц-опрос, чтобы нам так получше познакомиться и нашим слушателям получше тебя узнать. Твой любимый поэт?
3: Сложный вопрос. А можно скажу, что это я сама?
4: Интересно. А твоя любимая книга в таком случае?
3: Нет, ну их слишком много. Я не могу сказать,
4: какая... За последние года два что наибольшее впечатление произвело?
3: Ну, пусть будет «Цветы» для Элджернона Дэниела Киса.
4: Что тебе больше всего нравится в людях?
3: Открытость, искренность, доброта.
4: А что раздражает?
3: Ригидность мышления, когда человек не хочет ни в какую воспринимать новое, не хочет и не может воспринять другую точку зрения, отличную от своей.
4: В каком месте на планете Земля тебе хотелось бы оказаться?
3: Да ни в каком. Меня устраивает моя квартира, то место, где я сейчас нахожусь.
4: Ну, где-то побывать, может быть, где-то не была раньше.
3: Ну, побывать я в США хочу. Я, правда, там была уже раньше, в 97-м году, но я не все штаты объездила.
4: С кем из исторических деятелей, может быть, писателей, поэтов, политиков прошлого или настоящего, тебе хотелось бы встретиться?
3: Да ни с кем. Я не люблю все это. Мне дороги мои друзья, мне дороги те, кто живет в настоящем, кого я знаю, потому что... Ну, из прошлого, но я могу, допустим, о ком-то читать. А что это за человек на самом деле? Я же доподлинно не знаю, и поэтому ни с кем, наверное, не хочу.
4: А вот это и самое интересное. Узнать.
3: Узнать, понимаешь, меня в это не тянет. То есть я более направлена в будущее, и я даже не могу мыслить в этом направлении. То есть меня больше волнуют те, кто со мной живет сейчас, мои современники. А вот это «если бы» и «хотела бы», но я понимаю, что это невозможно, ну и зачем бы я стала об этом думать?
4: А из современников?
3: Да сложно сказать, у меня не работает мысль в этом направлении. Ну, если что-то с кем-то удастся, там посмотрим, захочу я, буду ли я рада, не буду ли. Просто тут вот еще какой момент. Если встречаться с кем-то из известных людей, для меня это было бы очень волнительно. Я боюсь, что я остолбенею, потеряю дар речи, очень сильно разволнуюсь и буду выглядеть как-то не так, поэтому я, наверное, боюсь встречаться с кем-то из уж прям таких больших знаменитостей. Наверное, поэтому я запрещаю себе думать в этом направлении.
4: А каким навыком ты хотела бы овладеть?
3: Ну, разве что улучшить свою координацию в пространстве, научиться понимать пространство, чтобы, возможно, ходить с тростью. Не знаю уж, насколько прям это моя мечта, не мечта, но почему бы и нет. Ну, а если что-то более реальное, то блины печь хочу научиться на сковородке.
4: А с чем ты их любишь есть?
3: Да просто так. Можно с сахаром.
4: Со сгущенкой?
3: Ой, нет, сгущенка для меня слишком приторная.
4: Какая мелодия звучит в твоей душе сейчас, если прислушаться к себе?
3: Если прислушаться... Нет, сейчас никакой не звучит. Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, что я делаю, на том, о чем я хочу сказать.
2: Наверное, у тебя сейчас очень много задумок, планов. Какие твои творческие планы на ближайшее время?
4: И профессиональные, может быть.
3: Если творческие, то все-таки доделать аудиосборник поэтический. Если профессиональные, то продолжать работать, продолжать писать интересные статьи. Возможно, взять еще нескольких учеников на занятия английским. Ну, а так, есть планы попутешествовать еще вот в Москву на интеграцию. Хочу съездить, как уже говорила, к другу старинному съездить тоже в другой город. Ну, правда, не очень далеко, всего 12 часов в пути. На Новый год к маме да к бабушкам съездить, повидаться хочется. Возможно, поеду в Бийск следующей весной. Возможно, еще в Иркутск съезжу к подруге. То есть вот хочется поездить именно на поезде, где-то побывать.
2: Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какими будут твои пожелания, может быть, напутствие нашим слушателям?
3: Пожелание, наверное, большей активности, самостоятельности в принятии решений, в поступках каких-то жизненно важных. Быть собой, любить себя, уважать себя и принимать других людей. Быть добрее, честнее, смелее, вот так глобально. Радоваться жизни и любить жизнь именно здесь и сейчас. Может быть, не искать какого-то далекого, глубокого смысла в чем-то, в ком-то, в сверхъестественном или в далеком-далеком будущем. Не закапываться в прошлое, а любить вот это мгновение, каждое следующее мгновение, быть здесь и сейчас и видеть смысл в каждой мелочи самой жизни, в любом ее проявлении, может быть, даже в не самом приглядном.
4: Рита, спасибо тебе огромное, замечательные пожелания. А мы со своей стороны желаем тебе дальнейших творческих свершений, успехов и много-много ярких впечатлений от жизни.
3: Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели.
2: И на этом мы прощаемся с вами. Как всегда, ждем, дорогие друзья, от вас писем, предложений, пожеланий, отзывов на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. Напомним, что сегодня у нас в гостях была Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, а эту передачу подготовили и провели Мария Кочедыкова
4: и Дмитрий Балыкин.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
4: Всего хорошего, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему-то макрофона нету. А может быть есть, а просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение, прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему, звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс Телемост. В Яндекс Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс.Мессенджер и в Яндекс.Телемост, а также в VK-Мессенджер все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс.Телемост. Итак, вроде бы поначалу открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост — это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».
2: Всем, друзья мои, доброго вечера. Всем тем, кто и сейчас находится на портале «Мир Креатива», а также и на радио «Мир Креатива», ну и тем, кто слушает нас в YouTube. Ну, что хочу сказать, нам удалось действительно очень приятное дело. Это, значит, попросить Светлану Цветкову и Михаила Олейникова провести нам живую программу. Живая программа с участием этих замечательных профессионалов. Встречайте.
3: Всем привет. Ну, тут надо добавить, что кроме Михаила Олейникова, который помогает нам транслировать все это на наш канал Tech for Blind в YouTube, и Светлана Боткина, вот, тут еще и радио Александра Слепцова захотела транслировать. То есть мы потихонечку начинаем объединяться. Мы вот делаем как бы одно и то же дело, но в разных каких-то своих там плоскостях, каких-то своих там чатах. А тут мы вдруг вот решили так, чтобы друг о друге побольше узнать. Сегодня я не одна. Сегодня, как всегда, со мной Александр Пивень. Ты есть?
4: Почти.
3: Вот, он почти есть. Так что и сегодня будет вторая часть, можно сказать, такого мероприятия. Первая часть прошла у нас на портале, голосовом портале КСРК. И ее можно послушать на канале Тифлобенд. И, в общем, поскольку она показалась нам достаточно удачной, мы решили попробовать сделать вторую серию. Ну, с другими, конечно, песнями. И таким образом мы хотим еще, чтобы, в общем, те, кто может писать, те, кто может с нами общаться, с нами общались, задавали бы нам вопросы, и мы будем задавать вам вопросы, высказывали какие-то свои ощущения. Ну, в общем, чем плотнее будет и интенсивнее наше общение, тем больше энергетики останется на записи. Так всегда бывает. И работать будет легче и нам, и вам будет как-то вот так слушать, я думаю, тоже потом интереснее. Ну, давайте начнем. Значит, кому интересно, какая здесь аппаратура, этот вопрос можно задать потом или послушать первую серию, где я об этом говорила. Не буду повторяться пока. А начнем мы все-таки, если вы позволите, с военного блока, поскольку все-таки День Победы, он для меня вот он не кончился, это праздник, который вот, ну, великий праздник, что говорить. И мы не будем уподобляться тем людям, у которых все заканчивается 10 числа. Мы все-таки вот эту тему продолжим. Так или иначе, мы отдадим дань памяти всем тем, кто участвовал в войне. И начнем мы, конечно, с песни Булата Акуджавы. Надо сказать, что этот блок песен, которые мы вам сейчас представим, военный, он как-то звучал однажды на одном из наших концертов. Но концерт был в чате КСРК, где мы работаем с Александром. И, в общем-то, он, может быть, мало кем был услышан. Я, честно говоря, и для себя просто, вот у меня есть такое ощущение, такая потребность это все повторить. А раз она есть, я это вот сделаю. И все равно думаю, что это будет по-другому звучать. Не бывает два раза одинаково. Итак, песня Акуджавы, которую, может быть, не очень часто мы слышим, но я вас потом спрошу, и вы сами скажете, вот как вам, знакома ли эта песня, понравилась ли песенка про Леньку Королева.
5: Во дворе, где каждый вечер все играло радиола,

короля. Был король, как король, всемогущ, и если другу станет худо или вообще не повезет, он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку, и спасет. Но однажды, когда мессершмитты, как вороны, разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, набекрень и пошел на войну. Вновь играет радиол, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь, потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. И куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне кажется, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне

0: без такого, как он, короля. Ну, я надеюсь, что есть люди, которым эта песня знакома. Те, кто нас слушает на YouTube, я рада тоже вас приветствовать, тем более знаю, что много знакомых там. Пишите ваши вопросы, ваши ощущения. Мы будем зачитывать ваши комментарии в чате.
1: Светлана, можно вопрос?
0: Конечно.
1: А у тебя была радиола?
0: У меня радиола была Ригонда, потом Кантата. То есть как без нее вообще нереально было. Там сказок была куча, пластинок всяких.
1: Причем Ригонда, в смысле, слушать. Ламповая?
0: Я Ригонда? Да, конечно. Ага, я начала это слушать лет, наверное, с 5. То есть мне родители оказали полное доверие. С пластинками общение у меня началось, как и у многих, я думаю, если есть люди, которые слушали пластинки, очень рано у нас начинается вот это все у незрячих. Потому что если обычного человека, там, ребенка можно посадить перед телевизором, то с нами-то что делать? Приходится вот идти на всякие рискованные мероприятия. Да, Александр Владимирович?
2: Да, приходилось ставить радиолу возле телевизора.
0: Ну что, давайте мы вам поем следующую песню. Александр Владимирович, вы готовы?
2: Ну, я надеюсь.
0: Эта песня была написана в 47-м году. Нет, не в 47-м. Раньше, конечно. Дунаевским и Ашаниным. Это была, да, конечно, раньше. Я про другую песню говорю. Была одной из первых песен Победы. И там у нее была такая история, когда политуправлению лет через 10 не понравилось вот этот про чарочку там чего-то, что да вы такое поете, непонятно, давайте-ка переделайте. И заставили Ашанина переделать стих. Но в итоге все равно укоренилось то, что было написано в оригинале в самом начале, и так оно до сих пор и звучит.
3: Ехал я из Берлина.

0: Миша, что там наши люди в канале? Как они себя чувствуют? Сколько их?
1: Ну, здесь очень много приветствий, приветствия с Украины. У нас, к сожалению, не сразу началась трансляция по техническим причинам. Есть проблемы с интернетом, мы просим у всех прощения за это. Но вот из дома все это, из домов происходит, поэтому уж простите, что так получается.
2: Замечательно. Отлично. Светлана, а споешь ж про пехоту? В прошлый раз она мне понравилась.
0: Ну, давай я спою вот то, что сейчас вот задумала спеть, и потом про пехоту спою обязательно.
2: А Александр без дела, мне кажется, иногда сидит. Он так классно на гармошке тогда аккомпанировал. Так
0: интересно. Знаешь, сегодня не будет гармошки, потому что она как-то у нас вышла немножко из строя, а та, которая хорошо работает, осталась на работе.
2: Вот поэтому как-то так.
0: Но зато сегодня будет много других всяких вещей, которые, может быть, тебе покажутся тоже такими приятными, неожиданными.
2: Окей, отлично.
0: Итак. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то

0: Вот
1: Светлана, браво.
0: Мне понравилась эта песня, она не очень часто звучит. Музыка Пахмутовой, ой, извиняюсь, Фраткина, слова Так, все, приехали. Музыка Пахмутовой, так, дубль три. Музыка Фраткина, слова Рождественского. Ура!
2: Это не Шаинского, нет?
0: Нет, нет, нет.
3: Замечательно, замечательно.
0: Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы?
3: А вот вы говорили с Александром, у вас пианино как 919 года, да?
0: У нас пианино, которое вот живое, настоящее, да, это Август Ферстер 19 года. И по легенде человека, который мне его, да, продавал, это пианино было сначала у маршала Говорова. Не знаю, насколько
3: вот.
0: Это правда.
3: Маршальское пианино.
0: Ну что, давайте я вам спою еще одну песню современного автора. Потом, может быть, пару слов про нее.

все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал пусть.

глаза, тоню в свете связяного стрекола. Ну что, коли нет, вот скоро будет 5 лет, мое сердце никак не поймет.

расставаться с воздухом земным, расставаться с воздухом земным. Да, вот такие вот тексты классные выдают наши современные исполнители. Это Ирина Богушевская. Эту песню я знаю лет 20, а спеть я ее смогла вот только на том концерте первый раз. Не могу петь военные песни, просто мне вот я поэтому и решила спеть их вместе, чтобы как-то настроение было одно, и мне просто потом не собраться. Ну и еще одна песенка в исполнении Александра Пивня. Это песенка фронтового шофера, написанная в 47-м вот теперь году для передачи «Клуб веселых артистов». На самом деле писалась она специально для Марка Бернеса, это Борис Макроусов, Наум Ласкин, Борис Ласкин. Вот, и писалась для Бернеса, вот исходя из того, какую роль он сыграл, вот роль минутки из фильма «Великий перелом». Эта роль была фактически там... Почти ничего он не говорил, но она всем людям очень запомнилась. Вот. И песня, написанная, была именно вот ассоциативно с этой картиной.

была. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, их путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, эх, помирать нам рановато.

0: Отлично, отлично.
1: Ну и теперь вот закончим мы этот блок песни, который попросил Мансур. Песенка о пехоте. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землей бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаг.

как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда грозовые дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она правые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. В жизни со смертью еще не окончены счеты свои. В жизни со смертью.

одно отрывает от сна. Зачем мы уходим, когда над землею бушует весна? Чего ж мы уходим?

0: Ну вот у нас закончился один блок, и я хотела бы, может быть, чтобы немножко перейти к чему-то, попросить, может, Рустам, расскажешь про чат, ну, хотя бы там общие какие-то моменты.
1: Ну, собственно говоря, значит, мир креатива уже работает более 5 лет. 5 лет назад его организовали двое ребят, один из Москвы, другой из Краснодара. И с тех пор вот работает мир креатива. У нас имеются программы разного толка, и это и, значит, музыкальные программы. Это у нас литературные программы, целый цикл имеется уже, значит, вечер поэзии, вечера поэзии, альманахи поэзии, потом были программы из серии «Вдохновение» с различными нашими ребятами, кто читал стихи. Это что касается литературных программ. Что касается музыкальных программ, это, значит, ну, сборные программы типа концертов по заявкам, но, а также, кроме этого, конечно, у нас это живые программы. Это самые разные наши, значит, друзья приходят к нам, вот как сегодня, вот так вот, и, значит, предлагают нам живые свои программы, живые концерты. Бывают чисто песенные концерты, бывают, значит, со стихами и песнями одновременно. У нас имеются также постановки. Мы делаем время от времени постановки. Это аудиоспектакли в ролях с музыкальным сопровождением. Там, в общем, что называется, своими силами. Это, конечно, не в прямом эфире, это

0: она в записи, но мы эти постановки делаем регулярно, ну, в основном к двум праздникам, это к Новому году и к годовщине портала. Что касается, значит, у нас кроме этого приглашались разные люди, то есть это и юристы, это и директор банка, например, приходил к нам, чтобы поотвечать на вопросы относительно того, как, значит, людям с ограниченными возможностями, ну, пользоваться своими правами в банке, на что они имеют право и так далее. Юрист объяснял тоже законы, правду говоря, единственное, что я не сумел пока еще сделать юриста международного, поэтому юрист был только по российскому праву. Ну, я думаю, все еще у нас впереди. У нас медицинские консультации бывают тоже регулярно. На самые-самые разные темы, касающиеся здоровья, да и так называемой занимательной медицины. Вот. И также у нас и бывали программы, ну, развлекательного характера на самые разные темы, и психологические темы, и кулинарные темы. Ну, имеется в виду, не просто взяли там из интернета, например, там рецепт какой-нибудь и рассказали, как это делается во многих местах. У нас нет, у нас эта программа отличалась тем, что каждый рассказывал именно то, что он сам готовил и как он это делал, то есть пошагово. Ну вот, вот что-то вроде этого. Кроме этого, друзья мои, конечно же, мы ждем всегда, значит, предложений интересных от любого человека, который захочет у нас проявить свои возможности, свои способности. Мы будем только рады. Вот, собственно говоря, вот. И еще. Конечно же, у нас есть и группа «Мира креатива» ВКонтакте. Значит, чат «Мир креатива» называется. Набираем ВКонтакте, можем вступить в группу к нам. Вот. Дальше. Кроме этого, у нас есть Skype, портал «Мир креатива». Туда тоже можно вступить без всяких проблем. Skype для чего нужен? Потому что некоторые программы у нас идут по заявкам прямо в онлайн-режиме. То есть звонит человек по Скайпу и может заказать песню прямо в прямом эфире. Ему эту песню тут же предложат. Вот так вот. Кроме этого, интересно, что-нибудь я еще упустил или нет?
1: Ну, вспомнишь потом.
0: Вот. Вот еще одно только скажу. Света, я прошу прощения. У нас есть еще сайт invaline.net. Это, значит, этот сайт развивается постепенно, мы недавно его начали развивать. Там есть и прямая ссылка, и возможность зарегистрировать, я имею в виду прямая ссылка на радио, чтобы слушать все наши передачи, и возможность зарегистрироваться, чтобы, ну, там всевозможные рубрики. В общем, посмотрите, друзья мои, зайдите на сайт invaline.net, и можно ознакомиться. Вот так вот.
1: Большое спасибо. Я надеюсь, эту информацию примут к сведению все, кто нас слушает на YouTube. А что там, Михаил? Как у нас народ поживает?
2: Да, вот у нас здесь восторженно все так, все благодарят. Есть вопрос от Елены Огородниковой. Сложно ли выступать для виртуальной публики? И есть пожелание от Ларисы Юдиной. Она пишет, что: Света, я очень хотела бы спеть под твой аккомпанемент.
1: Ой, я с удовольствием бы. Без всяких вообще возражений. И просто вот с удовольствием. Вот. Ну, есть, конечно, ощущение. Я волнуюсь. И вы слышите там и по моей игре, и там и слова могу забыть. И мне то жарко тут, то холодно. То я говорю: Саша, открой окно, то закрой, то принеси воды мне, то еще что-нибудь. В общем, я его уже замучила. Видишь, он притих. Притих, правда. А где он?
3: Он вот за водой.
4: Так, за водой пошел никак.
1: А у ребят в чате есть какие-то вопросы? Да-да.
3: Вот у меня есть не вопрос. Это Владимир Пинск, говорит Беларусь. Здравствуйте всем. Вот, знаете, недавно Магнит рассказал о своем чате. И хотелось бы в процессе передачи, поскольку я немножечко знаю о вас, что вы работаете с Александром Владимировичем в КСРК, и есть чат КСРК, что в процессе передачи вы тоже немножечко рассказали о том чате, где вы, в общем-то, постоянно работаете, я бы сказал, наверное. Вот. Мне кажется, надо меняться информацией и немножечко, чтобы люди знали.
1: Надо как-то быть кучнее, мне тоже так кажется. А мы это поручим. Михаилу Викторовичу. Вот готовьтесь, Михаил Викторович.
2: Мы всегда готовы, да. Я вот еще хочу дополнить немножко. Я вот в режиме самоизоляции тоже смотрю очень много всяких онлайн-концертов, выступают музыканты, и должен вам сказать, что вот эта проблема выступать перед публикой, но без публики, это для многих, даже таких достаточно известных людей, это прям проблема-проблема. То есть для них это неожиданность, это непросто. Они тоже забывают слова, они тоже волнуются. И, в общем, это чувствуется, потому что да. Поддержки нет.
1: Значит, я тоже буду слова забывать.
2: Нет, не надо.
4: Так а что там волноваться? Накатил 150 и вперед.
1: Ну, вот видишь, раньше бы сказал.
0: Совершенно верно.
3: Это что получается, когда работаешь виртуально, вроде бы и публики много, а посмотришь перед собой никого, да?
1: Ну, нам-то вот легче. Мне вот еще и знакомый мой вокалист говорил, что вот тебе везет. Вот как это ни странно, он говорил, что тебе везет, потому что ты не видишь публики. То есть, собственно, я не сталкиваюсь с таким чем-то необычным. Ну, вот не вижу и не вижу.
4: Да, бывает же, публика отвлекает, то есть на себя отвлекают внимание как-то.
1: А вот люди, когда действительно пытаются что-то вот петь, и им вот не хватает общения какого-то визуального, это, конечно, проблема, может быть. Я их могу понять. Так, давайте следующий блок мы заведем. Так у нас повелось с блоками. А там посмотрим, может, мы эту систему разрушим, а может, нет. Хочу спеть вам несколько романсов. И начну с одного известного, который написал очень яркий такой человек, Николай Иванович Харита, он грек, у него мать гречанка. Он родился в 86-м году, в 1886-м. Написал несколько десятков романсов, красивых. Вот «Хризантема» — это один из известных, а есть же еще много романсов его, так сказать. И он, это был очень яркий человек, его очень все любили, он был очень талантливый, неплохой пианист, кроме того, что композитор. Он был харизматичным человеком, но тем не менее, вот судьба его оборвалась в 31 год по совершенно таким трагическим обстоятельствам. Он приехал на свадьбу к другу, и один товарищ, барон Бонгарден, приревновал его к сестре жениха и просто вызвал на разговор и тупо в упор просто застрелил его. И главное, что потом его оправдали, потому что он сказал на суде, что он стрелял не в человека, не чтоб там вот, а в революционера, потому что Харита действительно был замешан в некоторых там революционных движениях, он и был в партии СР, даже был сослан там на некоторое время, и, в общем, его оправдали. Конечно, эта потеря была, и сейчас это уже понятно, он бы мог много-много такого написать красивого.

вот такая вот вещь. Ну и еще за этим, в этом же ключе примерно.

0: Ну, еще
1: отлично.
0: Одна песня. Это из детства. Я очень люблю. Кто-то хочет что-то сказать?
2: Это мы прокомментировали, что отлично.
3: Да, Игорь, здорово.
0: Цыганская, она... В общем, песня, я считаю, это песня имени Алексея Черемуша, всем известного. Он нас в школе научил ее петь, мы ее пели все время и поем до сих пор. И вот у нас есть тут люди, я знаю, которые эту песню знают и любят.

0: Это цыганка Светка пела.
1: Ой, там у тебя микрофон.
2: Ностальгия. Когда-то я слыхал эту песню. Это было некоторое количество лет назад.
3: Брависсимо.
4: 29 мая 1995 года, друзья мои, была сделана специальная запись этой песни.
5: Кстати, мы ее слышали. Вообще шикарная вещь. Вот эта вот запись. И прям вот прям... Очень было приятно сейчас ее тоже послушать. Вообще супер.
4: Ну да.
1: И еще одну я спою, с вашего позволения, из этого блока. А потом мы послушаем Михаила Викторовича. Ты трепещешь уже, Михаил Викторович?

0: Вот такой цыганский романс, который был использован, задействован в спектакле с Царевым «Живой труп», если вы помните.
1: А Александр споет на украинском, на белорусском?
0: А он сейчас споет. Вот когда Миша Олейников расскажет нам что-нибудь. Вот.
2: Меня слышно, да?
0: Да.
1: Да-да.
2: Ну вот у меня к Александру Владимировичу вопрос. Тут написано, Андрей Рощин пишет, Светлана красиво спывает. Правильно я озвучил, да?
3: Ну да, она гарно спевает.
1: Дуже, дуже.
2: Елена Огородникова пишет, отдельное спасибо за живой инструмент. Еще Елена Огородникова пишет о том, что да, возможно, в самоизоляции можно попасть на те концерты, на которые ты вживую никогда бы и не попал.
0: Да, есть такое дело. Ну а что про чат КСРК, Михаил Викторович? Что ты про него знаешь?
2: Александр Прыхненко пишет вот в догонку к предыдущему комментарию Александра Владимировича, что да, выступает перед виртуальной публикой, можно и 150 грамм перед.
3: Ну да, главное, чтобы весы правильные были.
1: Александр... А никто же не узнает, что там больше.
0: Ну, да. Знает, узнает, если что. Если много больше, так слышно будет.
2: Да, если речь нарушится.
1: Ну, разве что.
0: Так что, Михаил Викторович, про чат КСРК.
2: Значит, да, есть у нас голосовой портал КСРК, есть группа ВКонтакте, голосовой портал КСРК, есть ТимТок. Естественно. Ну, какие мероприятия у нас там проводятся? Во-первых, это культура. Всевозможные концерты, всевозможные спектакли. Вот. А также проводятся различные технические мероприятия, вебинары по сенсорным устройствам. Также проводятся курсы. Например, вот сейчас идут курсы по компьютерной аранжировке, по JAWS. Значит, для того, чтобы попасть к нам на портал, либо ищите группу ВКонтакте, голосовой портал КСРК, либо пишите нам на почту. Почта очень простая. tt@ksrk.ru. Две буквы Т. ТимТок.
3: То есть как пистолет, да?
2: Да, именно так. Кстати, да, эту ассоциацию тоже можно оставить. Вот. И, собственно говоря, пишите, что пишите? Пишите фамилия, имя, отчество, желательно регион, где вы проживаете. Ну, город там или... край. Вот. Пишите логин или свою почту. То есть ваша почта, вы будете автоматически подписаны на рассылку. Потом вы от нее можете отписаться, если она вам будет мешать. Но вы сможете получать наши новости прямо вот к себе на почту. Ну и придумывайте какой-то пароль. Это не пароль почты, сразу говорю, потому что многие говорят, а зачем вам мой пароль почты? Нет, это абсолютно другой пароль, который вы сами для себя придумаете. И вы сможете единожды авторизоваться и потом посещать наши мероприятия. Есть у нас гостевая учетка, логин КСРК, пароль КСРК маленькими буквами. То есть, если вы не хотите посещать наши курсы, если вы не хотите подписываться на рассылку, то вы можете использовать гостевую учетку. Пишите логин КСРК, пароль КСРК, авторизуйтесь и совершенно спокойно посещайте все наши мероприятия. Расписание о мероприятиях вывешивается в группе ВКонтакте. Те, кто у нас зарегистрирован, получают на почту. Ну и, собственно говоря, в самом портале есть комната, которая называется «Доска объявлений». Если вы туда зайдете, вы тоже там все сможете прочитать.
1: Я прошу прощения, Михаил, уж удовлетворите любопытство старого журналиста. А как расшифровывается КСРК?
3: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс.
1: Ой-ой-ой, все, понял, понял.
0: Надо вступить, пожалуй, да, Саш, в чат-то?
3: Да, а еще это, я себя прорекламирую. Еще у нас бывают консультации всякие, и вот по средам я провожу консультации со Светланой Владимировной по тифлотехнике. Иногда я бываю там один, иногда мы вдвоем.
0: Я сплю, он проводит консультации.
3: Вот, да. И если у кого-то есть какая-то тифлотехника, которая порой бывает такая замысловатая, очень мудреная, Вот там всякие трудности возникают, то перепрошить ее надо, то еще что-нибудь с ней сделать. Так вы можете приходить, я попытаюсь вам помочь в этом деле.
0: А теперь...
2: Да, давайте еще. Вот, да, во вторник у нас консультации по настройке TeamTalk. То есть тот, кто хочет познакомиться более подробно с работой в TeamTalk, вы можете приходить во вторник с 11 до часу. В четверг у нас консультации по сенсорным устройствам с 11 до часу. Если у вас есть вопросы к нашим преподавателям по работе с сенсорными устройствами, вы тоже можете приходить. Ну и сейчас у нас очень много культурных мероприятий. Вот, вчера вот была очередная передача «Салюта Победы», а сегодня у нас был хор. Ну, эти мероприятия в записи, они когда-то проходили в КСРК, но вот сейчас их повторно в записи транслируют. Вот, так что, кому интересно, приходите, мы всем рады.
3: А когда мы бываем не в самоизоляции, то мероприятия, которые проходят в малом и большом зале КСРК, они тоже в прямом эфире транслируются.
0: Ну вот, отлично. Теперь украинская тема. В общем, есть у нас в Советском Союзе, ну, было очень много хороших композиторов, правильно, которых все знают. Ну, что там перечислять, это я не буду даже делать. Но также вот в каждой республике, в каждой из 15, были свои композиторы, которых вот мы, например, в России уже и не знали. И вот одного из таких композиторов открыл для меня Александр Пивень. Композитор этот Александр Иванович Белаш. Он написал очень много украинских песен красивейших, которых мы не знаем. Есть те, которые мы знаем, вот мы их пели «Чернобривцы», «Два колеры». Это известные песни, но я тут собрала, подборочка у меня есть, я хочу все на Сашу наехать, чтобы он что-то выучил. Очень классные вообще песни.
3: А я что, сопротивляюсь из последних сил?
0: Ну, ничего, я его как-нибудь это уговорю. Вот. И одна из песен, вот я сейчас просто объявляю премьеру песни, мы ее еще ни разу не пели. Песня Александра Белаша. Как, Саш, правильно сказать?
3: Да так и правильно, Александр Белаш. «Ясени».
0: Да.

0: такая красивая песня. Что такое ясыны, еще догадаться можно. А вот кто такие лелеки, интересно?
1: Это аисты.
2: Вот я тоже это хотел спросить.
1: Ну, это можно, конечно, весь текст перевести, но в стихах не получится.
2: Нет, в целом-то понятно, вот только лелек, и я думал, что это такое.
0: Совсем не аисты, да? Ну, вообще вот.
3: Аисты.
0: Ну что, спасибо, Александр, тебе за такую красивую песню. Надеюсь, что в следующий раз, а это, может быть, уже, слава богу, будет видеотрансляция, мы споем и еще песни Александра Белаша. Уж очень они мне нравятся.
4: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио Рансис.

0: Замечательно, замечательно.
1: Мощно, мощно.
2: Есть какие-нибудь вопросы? Я ведь никого не знаю. Может быть, кто-нибудь хочет рассказать о том, ну, как вообще прошло время вот в изоляции? Может быть, кто-то чему-то научился, кто-то что-то вот постиг, понял, освоил. Ну, вот интересно, на самом деле, могло бы быть. Если есть желание, я, например, и я думаю, что те, кто нас слушает на YouTube, с удовольствием бы послушали что-нибудь интересное, если у кого-то есть что сказать или спросить.
1: Признаюсь честно, я вот вчера, например, себя поймал на одной интересной вещи, на одной интересной мысли. Например, вот как-то включил песню какую-то, ну, я уже даже не помню какую, хотя это было вчера, но не важно, важно, что мысль меня поразила. Надо же, говорю, а тогда еще люди без масок ходили.
2: Да, и без перчаток. Точно.
3: Но я думаю, что количество грабежей должно усилиться, потому что увеличится, потому что все будут в масках. И, в общем.
0: А вот Александр за это время, может, что-то еще изобрел? Александр занимается всевозможными изобретениями там и так далее, всякими штучками. Расскажи, Александр, нашей публике.
3: Так я
0: тоже
3: все время что-то изобретаю, только что-то среди нашего брата мало людей занимается радиоэлектроникой. Думают, что это невозможно. Ну вот, я пытаюсь опровергнуть эту теорию, но мне пока не удается.
0: Пока не удается.
1: Ну, какую-нибудь маску пикающую там, или перчатки жужжащие.
3: Ну да, намордник с ультразвуковым вот этим определителем расстояния.
1: Дистанция социальная.
4: Хорошее дело, да.
3: Ну, дальномер, да, я уже изобрел, осталось его в намордник только встроить.
2: Ну, хорошо. Михаил Викторович, а у нас там на том фронте что?
5: Ну, у нас продолжают писать, люди рады, что мы проводим такие мероприятия, благодарят, говорят спасибо огромное, потому что, ну, очень важно, и очень важно, что вживую. Вот это самое главное.
2: Очень важно. Мне тоже важно. Я вот это именно и провожу, потому что мне тоже важно. И поскольку нет реализации никакой, в КСРК это все никому не нужно, мое, так скажем, музыкальное вот призвание.
3: Она тоже хочет убедить всех, что пора завязывать петь под фонограммы.
2: Хоть плохо, но я все равно буду играть, так как хотите. Вот вы все, что хотите, можете мне говорить.
5: Вот Елена Огородь... Елена Огородникова еще предлагает провести онлайн-экскурсию или там еще как это, как хотите называйте, по консультативно-аналитическому отделу. Прямо вот в режиме живого времени показать, что есть, какие стенды и все такое. Вот когда мы выйдем с самоизоляции,
2: когда
5: может
2: мы придем
5: быть.
2: На работу, тогда...
3: Ну, нам приходила такая мысль в голову даже снять такой вот большой видеоролик, но я боюсь, что никто не сможет досмотреть его до конца.
2: Это сериал да, будет. Это, первый надо, сезон, второй сезон.
3: Бразильский, да, какой-нибудь сериал.
2: Слушайте, ну, какая же песня без баяна, какой же концерт без иврита?
3: Это вы песен хотите, но...

0: это считается народная песня. Я читала, что это вроде бы бухарская народная, но точно не могу сказать. Это песня, ну, без перевода, просто про любовь, потому что такие стихи, они не переводятся так нормально сразу. Подстрочник, он ничего не дает.
1: А вот вопрос можно немножко?
0: Можно.
1: Как бы вроде и по теме, но не совсем. А почему, интересно, один из таких ведущих танцев еврейских называется 7.40? Это что, без 28 или
0: не
1: что
0: знаю,
1: это означает?
0: Честно, не знаю, потому что это все идишские такие штуки, я да, вообще там, в этом не разбираюсь.
2: Там был текст у этой песни, что в 7.40 приходит паровоз, там
0: был,
2: поезд.
0: Да, но я...
2: Вот, и, скорее всего, от этого и название
1: пошло. А вот
2: пошло.
1: Почему.
2: И там выходит оттуда из этого поезда красивый мужчина.
0: Есть, да.
2: Вот, и так далее.
0: Ну и еще одну.

эта песня, она тоже не израильского композитора. Тоже это переводная песня с ладино. Это такой есть диалект, ну, испанского. То есть евреи, которые жили в Испании, разговаривали вот на языке ладино.

0: Это песня про дерево такое, древнее, дуб, которое там стояло в лесу, одно, в общем, такое. И прилетела птичка, Духефадза Удод, спела песенку, и потом те, кто проходили там, странник, шакал, они эту песню пели, потому что дерево ее запомнило, эту песенку, и вот ее все слышали и пели.
1: Света, вот у меня есть вопрос. Вот скажи, пожалуйста, ты когда вот эти песни поешь, ты вот как по-русски понимаешь каждое слово, которое ты поешь, или ты понимаешь просто примерный смысл, ну как бы общий контекст песни, или ты прям вот...
0: Я понимаю каждое слово, я даже и забываю слова, вот у меня тут бывают такие вещи. Вот. Ну, в общем, понимаю, потому что все-таки мы как-то, когда этим занимались, старались это все выучить, и не на уровне там автоматическом, потому что иначе сложно будет петь очень, если не знаешь. И потом, если вдруг там что-то забудешь, там, ну, надо такую память иметь, которой у меня нет. Все-таки лучше представлять себе хорошо, о чем поешь. Это помогает.
2: А у вас есть, Света, в дуэте с Александром песня?
0: Но мы иногда что-то поем, но редко вместе. Ну, как-то не очень у нас почему-то. Даже не знаю, что вспомнить. То есть так сразу и не сообразишь.
1: Есть к чему, да, стремиться.
2: Ну, да. Не, ну может по ходу вспомнится что-то.
0: Не знаю, я даже не знаю. Ну, что-то было, но я не... Сейчас вот меня врасплох застали. Но мы пели, но как-то оно так не закрепилось как-то. Вот еще песня, которая мне нравится. Я люблю такие старые песни. Я пою в нашем городке каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке,

0: Замечательно. Такие песни поешь, Света, которые я никогда бы нигде не услышал бы, кроме как от тебя.
1: Я бы тоже бы этих песен уже, кроме как от себя, не
0: слышал. И такие замечательные, красивые.
1: Слышите? Это же электронное.
2: Ну, значит, у тебя включен где-нибудь какой-нибудь там развал строя.
3: Развал схождения.
2: Да,
4: а может, это специально сделали?
2: Неаполитанско-мексиканский.
1: Что-то Леша хотел. Леш, что ты говоришь?
4: Я говорю, может, специально так еще на фабрике сделали, чтобы было такое, так скажем, реалистичное звучание чуть расстроенности.
1: Что-то немножко как-то, ну да, в принципе. Я не ожидала как-то нажать так и услышать такую ноту. А еще вот сейчас хочу спеть вам две песни. И хочу спросить, что эти две песни... Ну, то есть не то же что, а их связывает один общий композитор. И хочу попробовать спросить у вас, скажете ли вы мне, кто их написал. Они немножко разные. Так, мне только слова, главное, забыть.

0: Это она на одном синтезаторе играла, а я ей не помогал.
1: В качестве подсказки могу сказать, что эта песня была написана для кинофильма

0: поисках адресата. Это кинокомедия, снятая на Ереванской студии в 1955 году. И называется эта песня «Наташи». Хорошая подсказка, я думаю.
1: Вы, ну, наверное,
0: есть композитор?
1: Угадать вторую песню?
2: Да, наверное, есть Арам Хачатурян как
0: так,
2: написал.
0: Еще версии.
2: Арно Бабаджанян.
0: Ура! Возьми пирожок, вот.
2: Ура!
1: Да, понюхай и положи обратно.
2: Ой, уже не ура.
0: Ну, а давайте вот...
3: Или протри пыль.
0: Все такие продвинутые оказались, тогда уже мы будем без секрета петь вторую песню. Александр Владимирович, вы готовы? Тональность забыла, какая тональность? А, я вспомнила. Люблю я тоже эту песню. Там, правда, какие-то слова странные. Вот не русский текст, хотя Евтушенко, ну вот какой-то он

0: Вот очень красивая, нас... романтичная песня.
1: Часто поют ее, люди, любят ее цыгане, любят петь вот современные. Вот так, как и чернобривцы, кстати, тоже поют очень часто. Цыгане любят ее, армяне, грузины, то есть поют вообще удивительно просто, почему она зацепила эта песня. Ну, то есть сейчас как-то вот можно услышать какие-то такие каверы удачные.
2: Александр Владимирович, вам привет от Надежды, вы учились с ней в Одессе.
1: О, Саша, помнишь?
3: Ну, да, наверное.
1: Ну, по фамилии, наверное, бы быстрее вспомнил, да?
2: Ну, вот нет фамилии, просто имя.
1: Спасибо всем, кто пришел, всем, кто нас слушает. Я надеюсь, вам тут с нами хорошо. Потому что, ну, я вот чувствую вас, мы как-то так тоже хорошо у нас тут. Обстановка такая теплая.
4: Я, а вы, мою, знаете, песню споешь,
3: учился,
4: Света?
3: В Одессе сразу в двух школах. Ну, не сразу, по очереди. И вот ни одного одноклассника я с момента, как ушел, как выучился или не доучился, или как там дело было, вот ни разу не встречал в своей жизни. Вот и в Одессу специально приезжал, и пытался найти своих одноклассников, но как-то мне вот ни разу не удалось.
5: Светлана, а скажите, пожалуйста, а вы на французском умеете?
1: Нет, нет, нет, вообще, это такая вещь тяжелая, французский.
3: Это нужно тарарам.
1: Нет, вот я не знаю, я просто языка не знаю. Мне приходилось петь, когда я занималась академическим вокалом какое-то время, на итальянском. Вот это еще как-то проще было, хотя я языка и не знаю, но там хоть язык какой-то более-менее.
4: Тогда давай на английском.
1: Ой,
3: ну да, а сейчас Светлана поет только на тех языках, на которых говорить может.
0: Да, кстати, тоже, слушая прошлую песню джазовую, немножко тоже подумал, было бы интересно, если бы джазовые такие по-английски что-нибудь исполнено было бы.
1: Да я, честно говоря, вот как-то не очень готовилась, потому что я поняла, что Саша мне не сыграет ничего. Но если вот Саша сыграет мне на гармошке, я спою, а так не буду, вот как хотите.
4: Давай, Саша, Александр,
3: ну,
4: давай.
3: Так это ж надо гармошку добыть где-то.
1: Как на него сможете вы повлиять, там, на дистанционно или нет, я вот не знаю.
4: Ну, там же есть гармошка где-то там.
2: Есть, я точно знаю.
1: Он вчера, то есть на меня, на эту гармошку ругался, я, говорит, не могу. Я, говорит,
4: а на ионике изобразить гармошку?
1: А нет у нас ионики.
4: Ну, это хотели, как там, это
1: на самом
4: синтезатор.
1: Деле, подтянуть второй синтезатор, у нас же есть. Но, честно говоря, городить огород не стали, потому что это надо тут пол помещения разломать, чтобы что-то
4: Светлана,
1: делать.
4: Давай тогда мою песню, вот ту, которую, помнишь, это? Вдаль меня уносит поезд.
1: Сейчас тогда уже, вот он уже шуршит, понимаете, вы повлияли, вот у вас
4: отлично, отлично. О, замечательно.
1: Слышишь, Саш, а без мундштука попробуй. Мне Костя Зверев посоветовал без мундштука играть. Я попробовала, и удобно, кстати. Слышишь? Ладно,
2: вот тут Елена Огородникова спрашивает, не знаете ли вы романс Николаева «Там нет меня»?
1: Ой, я его учила даже. Вот, и был у меня такой период, когда я его знала. Но поскольку у меня там есть вопросы к тексту, я его как-то не стала петь. Мне что-то там с текстом не все понятно. Хотя штука-то вроде неплохая. Так, если я сейчас это слова не забуду.
4: Это та, которая одна мадам сейчас поет везде и всюду. Вот это, да, там, нет меня. Поет.
1: Так вот, если я не забуду слова, как я периодически это тут сейчас вот проделываю, значит, все будет.

0: Ну, я, честно, даже не готовилась в этот раз спеть ничего такого, потому что мы уже как-то так решили.
1: Вполне.
0: Без манштука играть, ты не будешь.
2: Ну, это, да, гармошка, она как-то мне тяжеловата, она травит, видимо, воздух.
0: А у нее клапан там оторван.
2: А Ямашка, на которой я обычно играю, она на работе осталась.
3: Сейчас последняя песня, прямо до мурашек.
0: Заявки. Но я уже эту песню пела, не знаю как, нормально это будет или нет. Пела на том, в той серии. Только опять же без вступления все будет.

0: здорово.
1: Замечательно.
0: Спасибо.
1: Замечательно.
2: Молодец, умничка.
3: Ну, давайте, сколько мы тут уже сидим? Никому еще там не хочется закончить. Как вы считаете?
0: Все в порядке.
2: Все нормально. Света, вопрос такой, я извиняюсь, а у вас в репертуаре есть что-нибудь из белорусских композиторов или вообще из
0: вот
2: белорусских
0: певцов? Александр умеет на белорусском.
3: Александр Владимирович может. И мы опять же...
2: Александр Владимирович, что-нибудь, это самое, а то я чуточку отлучался, я извиняюсь.
3: Там еще нас отругали за букву «Г», помнишь, Саш?
4: Да.
3: Ну, правильно отругали, надо же. Ближе к оригиналу быть. Ну, это такой будет, который, я не знаю, ну, то есть он такой нормальный, но там могут быть всякие...
2: Саша, за что отругали-то?
4: Ну, за неправильное произношение буквы «Г».
2: Ну, так это ничего страшного.
3: Это хорошая вещь, это правильная вещь.
4: Вот, но я уже как бы это редко практикую, поэтому...

0: Спасибо, спасибо, молодцы, умнички. Как-нибудь вот при встрече, там, может, в КСРК или где, я подскажу кое-чего тут, ну, в плане произношения. Это прекрасно. Там, тут буквально пару таких незначительных вещей. И чудесно звучит.
1: Вообще, я вам скажу, друзья мои, очень трудно петь, вот, например, вот я, когда пел интернациональную программу, очень трудно петь на белорусском языке и на украинском. Почему? Потому что, ну, я за себя говорю, потому что невольно выворачивает на русский язык. Вот, вот невольно, хочешь, не хочешь, ну, да. Ну, бывает.
2: Вот срываешься, да, по привычке.
1: Да, да, да, вот бывает такое.
0: Вот когда-то Рустам был в Белоруссии, насколько я знаю.
1: Был.
0: Был в Беларуси.
3: Ой. Так, кто-нибудь слышит, нет?
4: Да.
1: Да-да, конечно.
0: К белорусским людям, и они ему очень сильно помогли. Кстати, вот, Рустам, можешь рассказать это, наверное, ну, если это не лишнее будет в программе. Помнишь, как ты в Хатынь ездил?
1: Ну, если коротко, то я хотел съездить в Хатынь, возложить цветы к вечному огню, потому что меня эта история сильно тронула еще в детстве. И я поехал уже во взрослом состоянии, в Минск приехал из Минска. Вот в Минске случайному человеку подошел я и попросил у него, ну, рассказать, как проехать в Хатынь. Так этот случайный совершенно человек посадил меня на свою машину, отвез в Хатынь, помог возложить цветы и вернул обратно в Минск. Ну, это если коротко.
3: Ты один, что ли, был?
1: Совершенно один, да.
0: Совершенно один он был, да.
3: А я в детстве была в Хатынь.
1: Это вот такие они.
3: Я, честно говоря, вообще вспоминаю до сих пор про это с содроганием просто. Я... Ой, не
1: могу. Да, это очень-очень.
4: Но на самом деле я за свою жизнь много всяких песен белорусских пел. Просто я довольно длительный период работал музыкантом в ресторане, и этот период составил 30 лет моей жизни, изо дня в день, каждый день. Вот. И понятное дело, что мы участвовали во всяких конкурсах и концертах, и поэтому творчество белорусских певцов, оно как бы занимало соответствующее место. Я очень люблю группу «Песняры», очень ее уважаю, они мощнейшую работу проделали. Это первая такая вот группа, которая была в Советском Союзе, которая реально собой что-то представляла. Это были не просто пионеры там или комсомольцы, выстроенные шеренгами, а это действительно была громадная работа. Мулявин, конечно, молодец в этом плане. И на концерте на живом я у песняров был, и когда они приехали с гастролей из Америки, мне удалось пообщаться с их звукорежиссером и посмотреть на аппаратуру. Я тогда впервые увидел моторизованный эквалайзер, который, в общем-то, движки сами двигались моторчиками. Это было достаточно давно, это какие-то там 80 какие-то годы. Тогда это было вообще в диковинку.
3: А зато сколько сейчас песняров, составов как-то развелось, и аранжировки разные, и все. И не, все равно даже близко нет к тому, что, в общем-то, было раньше,
4: да,
3: в оригинале.
4: Да, то, что было Кашипаров, Демешко, это, конечно, да.
0: Ну, ну да, но будем учитывать словами,
1: если уж их словами говорить, нема того, что раньше было.
0: Да, нема того, что раньше было, да. Но будем учитывать то, что Мулявин, он же, в общем-то, тоже выходит из России. Нет, Мулявин, он сам русский, по-моему.
3: Вот честь ему и хвала.
4: Ну, значит, благодатный материал ему в руки попался.
0: Да,
4: конечно,
0: да.
4: Аутентично они пели, молодцы.
5: Так красиво у вас в дуэте получается, Света, а говоришь, не получается.
0: Молодцы, умнички, умнички.
3: Михаил Викторович, есть какие-нибудь вопросы к нам или какая-нибудь критика, что, в общем, тоже очень даже полезно?
6: Ну, критики нет, сплошные благодарности. Пишут, музыка исцеляет. Вот, вот Лиля Черенева тут пишет, хочу больше джаза.
3: Вот так что... не готовы мы. Если у нас еще поддержат на карантине, то вот следующая серия будет тогда целенаправлена на такую вот
6: Да, я прошу прощения, я тоже как бы не всегда все успеваю. У меня тут масса устройств, потому что я слежу сразу за несколькими трансляциями, они все с задержкой. И да. Вот как бы поэтому
3: там у тебя творится. А я, сколько там, да, интересно, в стриме человек, а? Человек 100 ну, есть?
6: Нет, меньше, но вот до 40 человек было самое большое.
3: Потому что у нас там как-то был, когда стрим, так народу много было. Вот так на том, когда видео. Но там с видео, там лучше, конечно.

0: Ну что, товарищи, дело наше движется к концу.
1: Ну, дело наше правое, и мы победим.
0: Так что вот всем вам хорошего
1: настроения.
0: Самочувствия, настроения, всего-всего самого хорошего. Спою я вам колыбельную. И на этой ноте мы с вами, наверное, закончим.

0: Я получил большое удовольствие.
1: Брависсимо.
2: Какие страшные всегда тексты. Вот что у русских, там типа придет серенький волчок, так не уснешь же. И тут то же самое. Текст такой, что я не знаю, ребенку такое петь.
3: Ну, его же надо хорошо испугать, иначе он не заснет.
2: Видимо, да, на это рассчитано все.
0: Про вампиров, наверное, там...
3: Ну, да, говорит, спи, а то придет бабай, заберет тебя в мешок. Да.
2: Одного убили, другого зверя сожрали, а третьего вообще неизвестно, кто он. Там вообще страшно.
1: И все я потому, думаю, что они не спали.
4: Возьмите, допустим, сравните, какие мультики там, а какие мультики у нас вот раньше были. Есть же разница, правильно ведь? Вот, так что тут сравнение такое.
2: Колыбельных-то вот, я же говорю, и в русских тоже, вот про волчка-то там и всяких.
0: Все правильно, у нас хорошие мультики были. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой.
2: Да-да-да. Вот на этой вот веселой ноте как раз вот можно и закончить, правда?
0: Ну да, ну да.
3: Это насчет лопаты в смысле?
2: Ну да, да, да. Я благодарю всех, кто сегодня пришел. Вот, и, в общем, конечно, живьем играть сложно, тут всякое может быть, и ошибки, и там что-то забудешь, и что-то не то нажмешь, и наушники слетят. Ну, в общем, короче, как вот съесть, так и есть.
3: Но все если равно... у кого-то остались вопросы, то мы
2: вопросы, можем, да, да, можем ответить на вопросы.
0: Вопросов нет, одни только благодарности, друзья, огромное вам спасибо и Александру, и Свете, и Михаилу, конечно же, и большое спасибо Александру Слепцову за то, что он обеспечил еще один канал трансляции. Друзья мои, огромное спасибо, конечно. Это великое дело суметь сделать вот такую программу, что называется, экспромтом навскидку. Я представляю, как и вы волновались, и, честно признаюсь, я волновался за технику, чтобы ничего не сорвало. Ну, еще раз, большое вам спасибо.
5: Вы слушали запись онлайн-трансляции на радио Рансис.
6: Радио Рансис. www.rancis.org

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Ленинградская певица Лидия Клемент выступала на эстраде неполных 2 года. Несмотря на это, она полюбилась многим слушателям и зрителям. Одной из самых популярных в репертуаре Лидии Клемент была песня Александра Колкера и Кима Рыжова «Карелия». Слушаем запись 1963 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Настоящий верный друг.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org.

0: Радиоклассное, Ранцев, это Радиоклассное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.
3: Загадывайте желание, поем все вместе, и добрые молодцы тоже.
4: Зажигайте ваши звезды, включайте мобильные телефоны, зажигалки. Сделаем новогоднее звездное небо. Добро, молодцы! Песенка о снежинке из кинофильма «Чародеи».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Пистоленко. Неписанный закон.
2: Недавно на слете комсомольцев-передовиков целинных земель кто-то упомянул в своем выступлении имя казахской девушки Банат. Банат. Сразу нахлынули на меня воспоминания. Возникли в памяти веселые и самоотверженные ребята, наш комсомольский коллектив. И вновь вспомнилась жизнь Банат. О ней стоит рассказать.

0: широкие бескрайние степи Казахстана. Весенние сумерки, заходит солнце, легкий туман поднимается от земли. Около кибитки Каратая горит костер. Неяркий свет огня еле освещает сморщенное лицо старой казашки Улжан. Она пристально глядит на пламя. Против старухи на траве лежит темноволосый молодой казах. Это сын старого Каратая, Аспан.
1: А что мы ужинать сегодня будем? Слышишь, Улжан?
2: Не глухая. Вот отец сейчас придет.
1: А когда он придет? Может, только к утру заявится?
2: Ну и матери еще нет. Хоть ее-то дождаться надо.
1: Не называй ее так. Банат мне не мать.
2: И не шуми, не шуми. Уж 2 недели, как вернулся из армии, еще палец о палец не ударил.
1: Сам жду, когда дадут работу. Надоело сидеть.
2: Вот отец доберется до тебя, я скажу.
1: Скажи, скажи, я никого не боюсь. А со своей банат больше ко мне не суйся. Она мне и не мать, и не мачеха.
2: Ну, Аспан, Аспан, видно, за 3 года людские законы забыл, греха не боишься. Банат жена твоего отца.
1: Хватит, я не банат. Меня грехом не запугаешь. И неписанными законами тоже. А вот тебя-то за внучку на том свете черти будут поджаривать. Скажут, это ты, седая ведьма, свою банат старику под бок подложила.
2: Не тебе судить.
1: А ну, Улжан, иди сюда. Иди сюда, смотри, кто-то идет.
2: Будто.
1: Кто это?
2: Вижу плохо.
1: А я хорошо. Моя мачеха, банат.
2: Банат.
1: А ну не прикидывайся слепой, с кем она?
2: Чужой кто-то.
1: А ну спрячемся, спрячемся, посмотрим, с кем она. Вот дуру увидит, отец опять достанется.
3: Ничего. Вот ничего. Ух. Да, места у вас хорошие. Я вот всегда рыбу ловлю вот там.
4: Уходи. Уходи, пожалуйста.
3: Вот это здорово. Спасибо за гостеприимство. От собак отбивались вместе.
4: Не смейся. Ты хороший человек. Муж узнает, что с тобой шла.
3: А что тут плохого?
4: Чужой ты. Бить будет.
3: Бить? За что? Он что, не в своем уме?
4: Сам знаешь. Мужу все можно. На то он и муж. А, Аспан!
1: Курить есть?
3: Есть.
1: А ну, доставай.
3: А ты смелый.
1: Смелый, смелый. Уходи отсюда!
4: Аспан!
1: Я давно, Аспан!
4: Аспан, он от собак меня отбил. Вон ногу укусили. Я напрямик пошла степью. Недалеко овечья отара ходит собаки. Увидели, погнались за мной, разорвали бы. Он не дал.
1: Уходи.
3: Конечно, уйду. Курить-то будешь?
1: Свои есть. Иди, пока из-за тебя ей голову не сняли.
3: Твоя сестра?
1: А тебе что?
2: Мать неродная.
3: А, здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. И ты позволяешь ее бить?
2: Ну, иди, иди своей дорогой, незваной, непрошенной. И не лезь в чужие дела. Закон есть закон.
3: Ногу обязательно покажи врачу.
2: Ну, и так заживет. Пойдем, банат, погляжу. И ужин собирать пора. Коротай сейчас.
3: Ну, всего хорошего.
1: А ну, подожди. Давно знаешь банат? Мачеху?
3: А я ее совсем не знаю. Сегодня случайно встретились.
1: Здешний?
3: Почти. 2 месяца работаю в совхозе директором. А до этого в Москве учился в академии.
1: Жена есть?
3: Есть, есть. Вот она местная. В городе работает врачом.
1: Ну, будь здоров, до свидания. Иди, спасибо.
3: Не за что. Обязательно покажи ее врачу.
1: Ладно, ладно.
0: Из кибитки выходит банат. Расставляет на ковре посуду.
1: Болит нога, банат?
4: Нет.
1: Как же это тебя понесло напрямик?
4: Тебя не спросила.
1: Вдвоем лучше глухими местами ходить. Что бы ни случилось, никто не увидит и не узнает.
4: Ага.
1: Вот узнает отец, где собаки напали, не ту песню затянешь.
4: А ты не пугай, Аспан. Я за 3 года привыкла. В душе ни одного живого места не осталось.
1: Каждый день одно и одно. Надоело.
4: Ну почему такие плохие люди бывают?
1: Плохие? А сама?
4: А что я?
1: Все время, как приехал на душе, таю, не могу больше. Разве ты за моего отца, за старого коротая по любви замуж пошла? А, молчишь. Продалась вместе со своей ведьмой, лжана. Как же, скотовод хороший, бригадир, легко жить собиралась. Думала, на нем верхом станете ездить. Зачем ты шла, если не любила? Зачем?
4: Что ты на меня напустился? Возьмите вместе с отцом, да в землю меня заройте. Может быть, мне там легче будет. Одно и то же, каждый день.
1: Банат! Банат! Ох, Банат, Банат. Ничего ты не знаешь.
0: Слышите? Это играет на баяне Байсал. Байсал человек бывалый. Давненько не видели его в наших краях. Впереди него идет Каратай и его друг Бажей. Очень старый, но не очень мудрый человек. Каратай, однако, относится к нему с большим почтением.
5: И ты ли тут, и высокой, нет худа никому.
6: Вот ужин, все собрано. Садись, Бажей, садись первый. Ты старше всех, ты дорогой гость. И ты, Байсал, тоже садись. Ох, каков стал за 4 года, не узнать.
7: И сам покойный мула не узнал бы своего сына. Байсалу тюрьма на пользу.
8: А почему Аспана не сажаешь?
6: Он уже не гость, сам сядет.
8: Про тюрьму молчок. Было не было забыто. Я перевоспитался. Колхозных коней больше воровать не буду.
1: А что будешь?
8: А меня на технику потянуло. Тракторист. Там выучили. А ты говоришь, тюрьма. Ну и шофера, между прочим, с конями кончено.
6: Улжан, где жена?
2: Не кричи на меня. Я старше тебя. На речку пошла твоя жена воды принести.
6: Аспан, ты дома был, когда Банат вернулась?
1: Дома.
6: С кем она пришла?
1: Одна.
6: Врать? Отцу врать? Хорошо, сама все скажет.
1: Ты сболтнула.
2: Голова у тебя не горячая.
6: И я увидел, с чужим шла. Сама все скажет.
7: Ну, зачем грозиться? Придет, бей. Бить надо не языком, а кнутом.
8: Эй, напей. Я 0,5 литра захватил.
6: У меня сейчас тоже будет. Олджан, ступай, купи.
2: Ну, куда я на ночь глядя?
1: Я пойду.
6: Аспан?
1: Скорее будет.
6: На деньги.
1: У меня есть, отец.
7: Не любит сын, когда учу Банат. Жалеет мачеху.
9: Молодой, ничего не понимает. От битья у женщины ум прибавляется. Каратай, а не утонула твоя молодая, а?
8: Я тоже думаю. Речка совсем рядом, рукой подать, а Банат все нет.
6: Улжан, ступай, позови Банат.
2: Чего звать, сама придет.
6: А я говорю, иди, скажи, требую. Ну!
8: А может, ее там не пускают?
6: Кого не пускают?
8: Кого? Твою молодую.
6: Банат, кто не пускает?
8: Кому надо, тот и не пускает.
6: Что же она, приблудная какая?
8: А я не сказал, что приблудная.
6: Не сказал, значит, подумал.
8: А чего цепляешься?
9: Да ну зачем заводить ссоры из-за пустяка? Ну,
6: нет, уважай, не из-за пустяка. Банат не чужая жена. Какая она ни есть, никому нет дела. Пусть никто не вяжется. Горло перерву.
8: Может, и мне перервешь.
9: А ты что за птица нашлась?
8: На, попробуй, на.
6: Вот ты какого шайтана, ай-яй-яй-яй, у безголовый, ух
9: ты! Ты, божей, не суйся!
6: Байсал шутит, а ты, ай-яй-яй!
8: Он шуток не понимает.

0: жить без нее не могу. А она, будь она трижды проклята. Тебе смешно, Божей. Смейся, смейся надо мной. Смейся над старым дураком. Смейтесь все, кому охота, смейтесь. А я сейчас вернусь.
1: За ней?
0: Погодитесь, минуту буду.
2: А, и мы за тобой. Пойдем, бойца. Кнут захватил, правильно. Сиди себе.
3: Никто не загородить дорогу.
4: Пока Каратай с приятелями идет по дороге, Банат сидит на мостике у заросшей камышом тихой реки. Скоро совсем стемнеет. Банат грустно смотрит на неподвижную воду. Вдруг она поднимает голову. Кто-то бежит по берегу.
5: Банат!
6: Кто тут?
5: Банат, не кричи, не бойся, это я.
6: Зачем? Зачем ты сюда пришел, Аспан?
5: Пришел сказать тебе.
6: Уходи. Мне слушать тебя тошно.
5: Дай сказать.
6: Уходи, дай мне свое горе выплакать.
5: Иди скорее домой, поспешай, Банат. Отец пришел с Божеем и Байсалом. Знает, что ты не одна домой вернулась. Подкусывают его, а он пьяный грозится.
6: Ну и радуйся. Радуйся, Аспан.
5: С чего ты взяла, что я радуюсь?
6: Сам он говорил, что бить меня надо до смерти. Ну и пускай. Пускай бьет. Мне так же легко жить на белом свете, как груженную телегу в гору тащить, сил нет.
5: Идешь?
6: Пойду.
5: Банат, не ходи туда.
6: Что?
5: Не ходи больше к отцу. Я вызвался в город сбегать, а сам сюда, чтобы тебя повидать. Не ходи больше туда.
6: Как не ходить? Ты о чем говоришь?
5: Банат, я пришел сказать тебе. Сказать, Банат, давай сбежим.
6: Мы? Куда? Зачем?
5: Не могу больше видеть, как ты мучишься. Веришь, я убью его когда-нибудь ненароком прикончу.
6: Бог с тобой, Аспан.
5: И тебя тоже вместе с ним.
6: Очнись, ты не в своем уме.
5: Нет, я в своем уме. Ты пойми, Банат, я жить без тебя не могу. Правду говорю. Вот помереть мне на этом месте. Какую тебе клятву сказать, чтобы ты поверила?
6: Какой не надо. Молчи.
5: Хочешь, слушай. Хочешь, нет, а я все скажу. Давно люблю тебя.
6: Аспан.
5: Вот такой девчонкой была. А я очей от тебя оторвать не мог. Ты мне ночами снилась. Я к траве припадал, когда ты по ней проходила. Он отнял тебя. Отнял.
6: Не говори больше. Мне слушать страшно.
5: А мне жить не страшно. Бежим, Банат, время еще не вышло. Пока хватится, за нами трава поднимется.
6: Того не будет, Аспан!
5: Не будет!
6: Ты подумай. Куда ты меня тянешь? Ты хочешь, чтобы меня в каждом ауле последними словами обзывали? Чтоб не было мне прощения ни на том, ни на этом свете. Да где ж это было видано, чтоб жена от отца к сыну пошла? Земля за такое держать не станет.
5: Брось, забудь его.
6: Такое не забывают, не уговаривай.
5: Выходит, мне на свете доли нет.
6: Найдешь?
5: Без тебя нет.
6: Зря слова тратишь.
5: Зря слова трачу? Хочешь, завтра хоронить меня будете? Ну!
6: Сядь. Сядь вот здесь, Аспан. Не надо тебя хоронить. Кудри у тебя. Ни у кого таких кудрей не видала. Красивый ты. Живи, Аспан, живи.
5: Банат.
6: Подожди. Обо мне забудь. И даже не вспоминай. И не жалей. Видно, мне на роду написано жить так, как живу. А я тебе вот еще что скажу. Я не продавалась твоему отцу. Пошла потому, что бабка Улжан велела. Он ей за меня колым заплатил. Никто не знал. Вот я и пошла. Кривоногая мне счастье досталось. Идет, спотыкается, и я вместе с ним.
1: Тише.
5: Что?
6: Тише, Аспан. Сюда идут. Наверное, отец. Беги, Аспан, беги.
5: Вместе?
6: Нет. Он увидит меня с тобой, убьет. Беги, Аспан.
5: Я буду там, у реки.
6: Ой. Ой, Аспан, Аспан. Где же ты был раньше? Сгубил меня. Сгубил навеки. Пропала я. Пропала. Помереть бы, всему конец.
7: Ты, Банат?
6: Можно я?
7: Кто с тобой был?
6: Одна.
7: Не обманешь, сама видала?
6: Померещилась.
7: Он туда побежал.
6: Ну и поищи, поищи, поищи. Не найдешь. А найдешь, не догонишь. У него ноги молодые, резвые.
7: А каба каратай пришел? Что молчишь?
6: Он послал.
7: Как не послать? Ушла словно за смертью.
6: За смертью? Если бы смерть продавалась, я бы за ней в один дух сбегала.
7: Непутевая. Учит тебя каратай все бестолку. С тем с городским сидела. Каратай знает, с кем ты домой пришла.
6: Ну и пускай.
7: Пойдем, ждет.
6: Не пойду.
7: Пойдем, хуже будет. Байсал играет. Искать идут. Дождались, досиделись. Идем скорее, сторонкой обойдем. Ну!
6: Иди одна. А меня пусти. Пусти, говорю.
7: А над Богом заклинаю, пожалей себя. Беда будет.
6: Некуда бежать. Вон они.
8: Видал, каратай? Обе тут. Мы их ждем, а они не торопятся. И порядок у тебя в доме.
0: Ты что здесь сидишь? Улжан звала?
7: Звала, так нога у нее болит.
8: Полечить надо. Мы с Байсалом хорошего костоправа привели.
6: Полечили бы себе головы.
8: Эти кусачие.
6: Кнут. Кнут для меня припасли. Наверное, ты, Божей, постарался.
8: Мой совет, мой.
6: Ну и бей, бей, чего ты ждешь, бей.
0: С кем пришла из города? С кем?
8: Весь аул видел.
6: С хорошим человеком пришла, увидели.
9: Ай, ну хватит вам. Там Аспан из города с водкой, наверное, вернулся. А вы тут, ай-сяй.
0: Идем домой. Что хромаешь? Нога болит?
6: Болит.
0: Бери за шею, понесу.
9: Уронишь по старости, а?
0: Не уроним. Божей, держи кнут.
6: Я сама дойду.
7: Ну что ты такая капризная? Человек жалеет, а она...
0: Берись, говорю, а то сам в охапку схвачу. Вот так. Пошли.
10: Ты у староты, у сеты, есть с тобой не житье. С молодых и юных лет ты погубишь ее.
0: Сволочной ты человек, Байсал.
10: Спасибо. А ты о чем это?
0: Как-нибудь не погубим.
10: Так это песня про тебя. А про Хасбулата Удалова.
0: Боже, и хлестни его кнутом.
10: Ай, красота!
0: Замолчи! Замолчи! Пошли домой!
6: Пусти. Не пойду. Не пойду.
0: Божей, дай кнут.
7: Что ты? Что ты, каратай?
5: Не бей! Не дам!
8: Аспан! Потеха будет!
0: Тебя кто звал? Зачем пришел? Уходи отсюда. Уходи сейчас!
5: Брось кнут, уйду, а бить ее не дам.
0: Я тебя в землю вгоню.
8: Аспан, уйди! Или забыл, на кого поднимаешься?
5: Ничего я не забыл, но бить ее не дам.
0: А кровь твоя собачья.
5: Не тронь.
0: Ты так.
5: Не тронь, говори.
0: Ты так. Видали? На отца кинулся.
5: Не кидался я на тебя.
0: А то мы не видели. Вон из моего дома.
5: Гонишь?
0: Видеть не могу щенка кусачего. Уходи.
5: В ноги кланяться не буду. Уйду.
8: А тебе в доме отца нет больше места. Уходи.
5: И ты гонишь, слепой пророк.
8: Не я гоню. Закон гонит. Шариат гонит.
5: Пускай сгорит твой шариат. Я другой закон найду.
8: Эй, си,
2: посветлеет в голове, найдешь дорогу домой.
5: Дороги искать назад не буду, пускай она ковылем порастет, а на банат, чтоб никто даже пальцем не замахнулся.
7: А то что?
5: Ничего.
7: Грозишь?
5: Небось, слышишь, не глухой. Стены разрою, сожгу. Ау, сожгу!
2: Ай,
3: сожгу!
2: Ай, Байсал, пойдем за ним, пойдем скорее!
3: Пойдем, Лес, пойдем! Широчку
2: пугался,
3: испугался, старый!
0: Ступай и ты, Улжан!
7: Коротай!
0: Ну, ступай! Значит, не любишь?
6: Нет.
0: Совсем?
6: Да.
0: Лучше бы отравила ты меня. А может быть, полюбишь, а?
6: Нет. Хочешь, убей.
0: Так с кем же ты, с кем спутала?
4: Банат убегает. За ней с кнутом Каратай. От реки быстро идет Кадаров.
1: Никого? Ведь кричал же кто-то, не показалось же мне.
11: Банат! Банат! Банат, у тебя кровь! Тебе нужно немедленно в больницу! Банат!
6: Пусти! Немедленно. Пусти меня, пусти! Каратай прибьет, тебя тоже пусти!
1: Ничего, у меня здесь лодка, я тебя мигом дамчу! Идем! Идем!
0: Банат, вернись! Вернись, Банат!
4: Но Банат не вернулась. Кадаров отвез ее прямо в больницу. Часто приходил справляться ее здоровье директор совхоза Кадаров, но еще чаще бывал здесь Аспан.

0: Сегодня Аспан опять пришел в больничный сад. Он ждет Банат. Вот она сама. Медленно идет по дорожке, не замечая Аспана.
1: Здравствуй, Банат.
2: Ты?
1: Я Банат.
2: Зачем? Зачем ты опять сюда пришел, Аспан?
1: Пришел и все, проведать пришел.
2: Я же не велела к тебе приходить.
1: Я думаешь, забыл твой наказ? Я помню.
2: Не надо ко мне ходить. Не надо.
1: Теперь скоро не приду.
2: Совсем не приходи.
1: Прощай.
2: Аспан!
1: Что?
2: Садись.
1: Когда из больницы выпишешься?
2: Уже скоро. Врачи говорят, и сама чувствую, лучше мне стало. А мне из больницы выходить не хочется. Болеть бы и болеть.
1: Мало радости.
2: Не веришь? Я правду говорю. Люди тут очень хорошие. Ну что я им? Незнакомая женщина и все. Они помогают, слово хорошее говорят. Я пойду, мне пора.
1: Посиди еще малость.
2: Нет, незачем это. И не приходи больше, я не выйду.
1: Банат, зачем же так? Я же ничего плохого тебе не сделал.
2: Ты хочешь мне плохого? Ты хочешь, чтобы я свою совесть потеряла? А у меня ничего нет, только совесть осталась чистая. А ты перед людьми замарать ее хочешь.
1: Да будь я проклят, если я позволю хоть одной пылинке упасть на тебя. Ну не велишь, я не буду подходить к тебе. А сам всегда буду рядом, под забором, за кустом где-нибудь. Уедешь, я за тобой на край света.
2: Уходи, он Кадаров идет.
1: Зачем он сюда ходит?
2: Хороший человек, потому и ходит. Имя у него Алибай, а его зовут все просто товарищ Али.
3: А, здравствуй, больная.
2: Я уже не больная.
3: Ну, раз в больнице, значит, больная. Ну, ничего, скоро тебя выпишут. Я так понимаю, Аспан в гости пришел?
1: Угадал. Здравствуй.
2: Он сейчас уйдет, он проведать приходил.
3: А зачем уходить? Садись, посоветоваться надо. Садись, садись. Дело в том, Банат, что я хочу тебя увезти.
2: Меня? Куда? Зачем?
3: В совхоз.
2: В какой совхоз?
3: Где я работаю.
1: А зачем туда?
3: Тоже работать. Банат должны скоро выписать. К мужу она возвращаться не хочет и правильно делает. Вот я и предлагаю в совхоз.
2: А что работать в совхозе? Может, я...

0: На свет бы, Боже, не глядела. Везите. Поеду.
1: Слушай, когда едете?
2: Сегодня, а что?
1: Дорогу расскажешь к вам в совхоз.
2: К нам? А зачем?
1: Тоже приду. Примите?
2: Ну, если с хорошими намерениями, пожалуйста.
1: Паять могу, кузнечить.
2: Это все надо. А может, сегодня поедем вместе?
1: Нет, сегодня нельзя, чтоб Банат ничего не знала, а то не поедет.
2: А почему, непонятно?
1: А я тоже не знаю, пускай сама тебе скажет. Только ты меня не спрашивай, все равно не добьешь.
3: Кадаров уходит вслед за Аспаном. Может быть, Аспан что-нибудь и расскажет директору. Может быть. Что такое? В саду появляются Каратай и Байсал.
4: Ушла.
5: Ушла.
4: А может быть, вернется.
5: В совхоз собирается выезжать.
4: Слушай, Каратай, что же это, выходит, она тебя совсем бросает? В совхоз? Бросает? Не может! На небо подымется, достану! В землю зароется, найду!
5: Каратай, послушай моего совета. Отступись.
4: Отступиться от Банат? Да мне легче руки на себя наложить. Жить надоело. Помоги, Байсал.
5: Трудно будет. Не вернется она к тебе.
4: Помоги вернуть. Я в долгу не останусь.
5: Эй, для друга постараюсь.
3: Байсал человек тертый, он возьмется за любое дело. Банат отправится в совхоз, и Байсал поедет туда устроиться, а там видно будет. Дни бегут. У нас в совхозе дел всегда много, а времени мало. Занят работой и директор Кадаров. Он сидит за столом в саду среди вороха бумаг. На улице появляется юноша и девушка. Они нерешительно останавливаются у калитки, о чем-то спорят. Это бригадир 4-й тракторной бригады Андрей Пашков и прицепщица Валя Сибирцева.
6: Я не пойду, Валя, я сказал, я не пойду. Я не пойду, я в
2: конце концов. Пашков? Здравствуй. В чем дело?
7: Здравствуйте, товарищ Кадаров. Я... Это...
2: Что?
7: Ну, я, в общем, не могу выделить людей. Ни одного человека. Как хотите, так рассматривайте.
2: Хороший ты парень, Андрей. А иногда такое скажешь, ну просто слушать тошно. Мост строить надо?
7: Надо.
2: Ну вот. Присылай троих, а я при первой возможности помогу. Твою комсомольскую бригаду не забуду. Договорились?
7: Договорились.
2: Ну вот.
6: Вот видишь, я же тебе говорю...
8: Что на самом главном не поговорим?
6: Я не знаю как.
7: Товарищ Кадаров.
2: Ну, что еще?
7: У меня к вам просьба.
2: Ну?
7: Вот тут одна знакомая девушка у меня во второй бригаде, угу. Прицепщица. Угу. Вот. Ко мне в бригаду перевестись просится.
2: О, нет, ничего не выйдет, никаких переводов.
7: Ну, так тут же особое дело, товарищ Кадаров.
2: Особое?
7: Ну, да.
2: А как ее фамилия?
7: Сибирцева, Валентина Сибирцева.
2: Ах, Сибирцева, знаю. Хорошая девушка.
7: Хорошая, товарищ Кадаров. Такая девушка замечательная. Она у себя в бригаде таким успехом пользуется.
2: Ну, еще, ведь все время план перевыполняет.
7: Да нет, ну как женщина успехом пользуется.
2: Да?
7: Ну да, ей не нужны эти глупости. Она человек серьезный.
2: Слушай, а откуда ты все это знаешь?
7: Ну откуда? Земляки мы с ней. И знаем друг друга.
2: А почему она сама не просится?
7: Сама! Валя! Валюш, ну иди сюда, товарищ Кадаров просит!
8: Не могу я...
7: Ну, давай, вот она, товарищ Кадаров, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, вы хотите перевестись из второй бригады в четвертую?
9: Да.
2: А почему?
9: Мы соседи с Андреем и вообще друзья.
2: О, видно, старые друзья.
9: И потом, смотри, человека всего избили. Он же еле на ногах стоит. Там в бригаде новый есть, Аспаном зовут. Нахал.
2: Это правда, Андрей?
7: Да она ничего не знает,
9: ой,
7: товарищ
9: Кадаров. Ой, я не
7: Кадаров.
9: Знаю.
2: А что ж ты крутишь, Андрей? Сказал, что ушибся.
7: Да нет, ну вот.

0: В общем, конечно, правильно, но он не очень виноват.
1: Здравствуйте, избил бригадира и не очень виноват.
0: Ну, я ему такой дал сдачи, будь здоров, больше
2: ой,
0: не полезет.
2: Ой, надо же, да. Он дал.
1: Час от часа не легче.
0: Да нет, ну все, конечно, правильно, товарищ Кадаров, но... Ну, парень он хороший. Хороший парень. Неделю посидел на прицепе, стал трактор водить.
1: Ну так в чем же дело?
0: Ну, в чем дело? Как не его смена, он сюда приезжает, на центральную.
1: Ну?
0: Ну, и обычно опаздывает. Даль-то какая. Вот я ему и стал выговаривать... Я об одной его знакомой девушке, она тут в столовой работает, Банат ее зовут, не очень так хорошо сказал. Вот он на меня и кинулся.
2: Ну, он ему и дал.
0: Ну, я ему дал тоже.
2: Ой-ой-ой.
0: Будь здоров. Он хороший парень, справедливо на меня кинулся, не виноват он.
3: Товарищ директор, пополнение прибыло, ждут вас.
4: Сейчас иду, Зина.
5: А наша просьба, товарищ Кадаров?
4: Насчет перевода?
5: Да,
0: товарищ Кадаров.
1: Это дело сложное,
5: пожалуйста.
1: Тут подумать надо.
0: Ну, подумайте. Ой, ну теперь вроде согласился, переводит, а?
5: Да я думаю, переведет.
0: Да. Валюш, только вот давай о чем договоримся. Давай не вмешивайся в мои дела, ладно?
5: В какие твои дела?
0: Ну в какие-какие? Вот хотя бы сейчас. Кто тебя просил говорить, что я еле-еле на ногах стою? Кто? Даже неудобно как-то получилось.
5: Неудобно. Здрасте. А что это ты так разошелся? Меня все равно не переделаешь.
0: А я и не собираюсь. Если не хочешь, пожалуйста, можешь оставаться во второй бригаде.
5: Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Только ты не ходи, ни хнычи не уговаривай. И с Кадаровым сам разговаривай.
0: Ну и ладно.
5: И вообще я не понимаю.
0: Чего ты не понимаешь?
5: Ну, вот эта ссора. К чему она?
0: А думаешь, мне нужна?
5: Наверное, работать вместе будем и пожалуйста.
0: Ну, не я ж первый начал. Ты же знаешь, как я тебя люблю.
5: А я думаешь, меньше, да? Я уверена, что никто на свете так никого не любит, как я тебя. Вот уверена. И вообще.
0: Ой. Валь. Валя. А? Валюш, вот на свете иногда удивительные вещи бывают. Вот я, например. Как день другой тебя не вижу, тоска. И солнце вроде не светит, честное слово. А вот как опять увижу... Обниму вот так, и сразу жизнь другой кажется. Вот, наверное, это и есть счастье, а, Валюш?
5: Да. А без любви какое же может быть счастье?
0: Да, без квартиры тоже. Какое оно счастье. Хорошо бы Кадаров квартирку поскорее дал, а? Тогда бы у нас свой дом был, Валюш.
2: Да даже квартиры не надо. Комнату.
0: Большую.
2: Большую. И чтобы в ней было большое окно. И штора такая белая-белая. И знаешь, ветер дует, штора раздувает.
0: Как парус.
2: Как парус. И мы с тобой сидим вдвоем после работы.
0: Ой, здорово. А потом у нас дети будут.
2: Ну, не перестань.
0: Сын обязательно первый будет, Валюш. И он обязательно будет похож на тебя.
2: Ну, не надо.
0: А дочка на меня.
2: Ну уж, это дудки.
0: Что, и дочка на тебя?
2: И дочка.
6: Здравствуйте. Ой.
7: Это Байсал осчастливил совхоз своим появлением.
6: Меня за директором послали.
0: А он только что ушел. Ты сам откуда?
6: Я отсюда и оттуда. Мы на работу приехали поступать.
0: То есть как это отсюда и оттуда?
6: Ай, сидел.
2: Надо же.
0: За что?
6: Коней воровал.
0: Ты.
2: А теперь, выходит, образумили?
6: Нет, сам перекантовался. Освобожден досрочно, как передовой элемент. С этим делом все, с конями кончено. Душа работы просит.
0: А специальность имеешь какую-нибудь, душа?
6: Есть. Могу на тракторе, тракторист, шофером
0: ну,
6: тоже.
0: Ну, так это ж здорово. Пойдем ко мне работать на четвертый участок.
6: Пойдем?
0: У меня уже есть один казах, Аспаном зовут.
6: Согласен? Ну, а дирекции?
0: Все устроим, трактористом пойдешь?
6: Конечно, пойду.
0: Ну, пойдем, тебя как зовут?
6: Байсал. А тебя как?
0: Андрей.
8: Слушай, Андрюшка, а какие тракторы?
0: Валя, я быстро, Валю.
9: Валя, Банат, ты что? Валя, кто сейчас отсюда вышел?
5: Андрюша, бригадир и тракторист.
9: А тракториста как звать?
5: Не знаю.
9: Они куда пошли?
5: В контору к директору.
10: А ты все еще здесь, Валя?
5: Да.
10: А тебя Пашков давно на машине дожидается?
5: Ну, а как же просьба-то моя, товарищ
10: Кадаров? Насчет перевода?
5: Да.
10: Но сегодня вечером будет приказ.
5: Ой!
10: На свадьбу позовешь Сибирцева?
7: А в полевом стане тракторной бригады Пашкова кончился рабочий день. Усталые, пропыленные возвращаются из степи трактористы. Все бегут умываться, переодеваться. Вот наша знакомая Валя Сибирцева. Она уже здесь, в бригаде Пашкова. От нее не отстает белобрысый парень. Зовут его Пимен.
11: Здравствуй, Валечка.
12: Здорово, Пим.
11: С работы давай помогу. А корзинка-то тяжелая.
12: Да что-то она пустая. Давно не видались, да?
11: Ой, правда, видали сегодня утром.
12: Сколько у вас на смену?
11: Да учетчик все еще возится, а у вас?
12: Да уж не хуже вашего, уверена.
11: Вот посмотрим. Валечка, я к тебе конкретный разговор имею.
12: Ну?
11: Давно хотел поговорить, но все как-то случая не было.
12: Давай, говори сегодня. Полей-ка.
11: Пожалуйста. Дело вот в чем. Я человек не женатый, так?
12: Так, вроде не женатый.
11: И ты холостая, так?
12: Так, вроде холостая.
11: Ну так вот. Поняла, в чем дело?
12: Нет.
11: Ой, да как бы тебе сказать это яснее?
12: Давай я скажу, мне и так все ясно. На женитьбу намекаешь, да?
11: Ага.
12: А тебе сколько лет?
11: 18.
12: Ну, пора.
11: Так в том-то и дело. Ты понимаешь, я пришел в бригаду и сразу заметил, что все ребята на тебя смотрят. Ну, а я, конечно, решил...
12: Зря решил. Не садись, место занято.
11: Что? Старая любовь?
12: Старая.
13: Ребят,
11: смотри. Наши идут.
13: Здорово, Пимен.
11: Здорово.
13: Как дела?
11: Как по нотам, а ты о чем?
13: Ну, о Пашне, конечно.
12: А Пимен про любовь.
11: Валя, ну...
13: А у нас таких девчатниками зовут.
14: А вот что, тебе в любви объяснялся?
12: Нет, что ты?
13: Ну ты не гордись, ведь это он каждый объясняется.
11: Ну что тебе надо, отстань. Что им надо, пристали поговорить не дадут.
12: Да, действительно.
11: Слушай, Валечка, а ты не можешь своему милому дать бессрочный отпуск?
12: Ну что ты, он очень хороший. Самый лучший в нашей бригаде.
11: В нашей?
12: Да.
11: Не может быть, а кто?
12: Не скажу.
15: Когда ты мне свечу не подашь?
16: Да, что я тебе могу? Ну как, учащик еще не вернулся?
12: Сами ждем.
16: Узнать бы скорее, как смена прошла. По-моему, Байсал не пахал, а ползал, как черепах.
12: Ну, мог, такой тип все может. Андрюша,
17: оу.
12: А меня сватают.
11: Валя, брось.
17: Как сватают? Кто?
12: Пимен.
17: А ты что?
12: А я сказала, что я еще подумаю.
11: Что, на тебя намекает?
17: А ты у нее самой спроси. Ты давай к тебе не приставай. Ты, Пимен.
11: А это я извиняюсь. Она пока не твоя, не моя и не Богова. А чья будет, посмотрим.
17: Ну, одним словом, было бы тебе сказано.
11: Подумаю, да все мне понятно, бригадир. Но мы друзей не предаем. Не везет. В городском саду играю.
13: Эй, Пимен, поешь, да? Ну, пой-пой.
7: Пимен явно разочарован. Ну ничего, обойдется. Все впереди, и Пимен бодро отправляется дальше. Из-за вагончика появляются Зина и Аспан.
18: Аспан, Зинка, куда это ты?
19: На работу. Идем, Зина.
18: А я думал, на центральную к Банат, к мамаше.
19: Ты что, опять?
20: Да бросьте вы в самом деле. Ну что вы каждый день одно и то же? А работать когда будем?
19: Нет.
20: Пойдем, Аспан.
19: Ты подожди, подожди.
18: А что, Зинка верно рассуждает. Тебя трактор ждет, трактор. Иди, иди работай, иди работай.
20: Пойдем, Аспан.
19: Идем, Зина.
18: Слушай, Аспан, а ты бы сказал нам по секрету, как у тебя дела с Банат, а?
19: Придержи язык.
18: А то что?
19: Без языка останешься, с корнем выдерну.
18: Может, попробуешь?
20: Да бросьте вы в самом деле, ну что вы?
19: А ты про Банат что, больше ни слова, ясно?
18: А вон ты какой храбрый. Ну, все, все, все, все, все. Я пошутил, все.
20: Уйду я от вас, уйду, разве это работа?
18: Зиночка, ваше дело девичье, девичье дело.
19: Не надо, Зина, не надо.
18: Привет, мамаши!
19: Что? Что у вас тут такое?
18: Мирное разрешение вопроса.
17: А трактор пускай стоит.
18: А пахать Аспану его смену.
17: А чё ж ты его держишь?
18: Он пристал, а я что, молчать буду, да?
17: Ой, байсал. Ну, ладно. Ты мне зубы не заговаривай.
18: Какие зубы?
17: А ты, Зинка, чё смотришь?
20: А что я? Я сказала, они не слушают. У других девчат наресты, как люди. А эти, что я с ними сбочила совсем.
17: Ну ладно, и ладно, довольно ревей. Сидела бы лучше. Слушай, Байсал, ведь вы же срываете всю работу в нашей бригаде. Итак, ваше звено вторую неделю план срывает. Все трактористы пашут, а Аспан на стану. Бросьте вы эти ваши 40 дьяволов, надоело, хватит.
18: А у нас разговор шутейный был, что ты ебу?
3: появляется Кадаров. Никто, кроме Байсала, не замечает его.
18: А да еще простой трактор Аспан, конечно, не прав. И я в том числе. Не послал его вовремя на трактор. Нехорошо, конечно, все получается. И я говорю, больше такого не будет. Клянусь жизнью.
17: Больно скоро перестроился.
18: Не веришь?
17: Нет, не верю.
18: Вот увидишь. И вот что еще обещаю. Красный флажок возьму на свой трактор. Аспан, Зинка, пошли на загон, разговор окончен.
17: Подождите.
21: Ну что ж, товарищи, разговор у меня короткий. По итогам последней декады ваша бригада потеряла первое место в районе.
20: Надо же! Быть не может!
21: К сожалению, это произошло. Первое место захватили комсомольцы из совхоза «Восточный». Вы на втором. У вас понизилась выработка. Это говорит о том, что дела в бригаде идут не так, как следует.
22: По-моему, в бригаде гайки ослабли.
17: Не хуже всего в звене Байсала. Из-за него мы и первое место потеряли. Ты скажи, зачем ты в совхоз пришел, Байсал? Скажи.
20: Ну, зачем?
18: Работать пришел.
20: Работать? Разве так работают? Вот из-за таких типов...
18: Прошу не оскорблять. Мы не типы, да-да. Были типы, особенно я, и хватит. Можете доверить человеку? Я уже товарищу директору говорил.
22: Я вам говорил, товарищ директор.
18: Слово выполним, плечи не согнутся. Еще раз обещаю. Красный флажок возьму на свой трактор.
3: Но если Байсал захотел занять первое место, он его займет. Но зачем ему это? И чего вообще хочет Байсал? Думают об этом в бригаде, думают об этом и Кадаров. Об этом думают многие. Другое дело Аспан. Стоит только посмотреть на него, и ясно, зачем приехал он на центральную усадьбу. Вот на берегу озера сидят Аспан и его друг Сашко Бакан. Неразлучными стали они друзьями. Работа, отдых, веселье – все пополам. Даже письмо от невесты читает Аспану Бакан.
23: Я жду тебя и буду ждать. Очень соскучилась. Приезжай, Сашко, сыграем свадьбу и вместе уедем в твой совхоз. Твоя Катя. Вот, брат, как. Осенью привезу.
24: Возьмет и не поедет.
23: Шутишь. У нас старая любовь. По-моему, коль человек любит, на обман никогда не пойдет. Слушай, Аспан, а что это ты последнее время какой-то смурной да невеселый?
24: А я всегда такой.
23: А то я не вижу. Может, Байсал обижает?
24: А что он мне?
23: Так вроде ничего. А все, что его трошки побаиваешься, ага?
24: Да это просто так.
23: Зря. По-моему, сам другому на ноги не наступай. Не давай, чтоб тебе пятки оттоптали. Вот, скажем, я приехал на усадьбу по деловому вопросу. А тебя что сюда принесло?
24: Ну, а мы с Байсалом за цистерной. Бригадир послал.
23: Так Байсал и бригадир, а тебя Байсал. Верно? А мог бы ты сейчас отдыхать. Смену отработал, кум королю и сват министру. Слушай, Аспан, а у тебя девчина есть, а?
24: Нет.
23: Ну, так ты Зинку не упускай, сохнет же по тебе.
24: Совсем высохла, комбинезон не сходится.
23: Между прочим, зря ты от меня скрываешь, ведь я все знаю.
24: Что знаешь?
23: Насчет банат.
24: А тут и знать нечего. Пошли!
23: А, вон она идет. Слушай, я пойду немножко поныряю, подождешь?
24: Ага. Ага. Банат.
25: Аспан приехал.
24: Не ругай меня. Не мог. Я только чтобы издали увидеть тебя. И все, только увидеть.
25: А я ждала. День и ночь ждала. На дорогу поглядывала.
24: А у меня уже сердце высохло. Звездочка ты моя, хорошая моя. Цветок весенний.
25: А я живу от одной встречи до другой. Увижу тебя, на земле светлей становится. а не вижу. День кажется темной ночью.
24: Нет у меня жизни без тебя. Я все имена на свете забыл. Одно только в голове и в сердце. Банат, банат.
25: А у меня каждая кровиночка к тебе тянется. Живет тобой. Солнышко ты мое, счастье ты мое, радость ты моя.
24: Никому тебя не отдам, никому.
25: Ой, ой, я тебе ничего не говорила. Не слушай меня, не слушай меня, Аспан.
24: Банат, банат.
23: Что, ушла, да? Ты чего это?
24: Не спрашивай.
23: Эх, дружище, крепко ж ты ее любишь.
24: Ох, Сашко, люблю. Больше жизни ее люблю.
23: Так это ж к хорошему, по себе знаю.
0: Выкупались?
23: Нет. Собираемся рыбку ловить.
0: Тебя рыбак по всей усадьбе бригадир ищет.
23: Правда?
0: Правда.
23: Тогда пойдем. Аспан, пойдем.
0: Ты иди, Аспан останется.
1: Аспан, пойдем.
24: Иду.
0: Друзья лезет?
1: Никуда он не лезет.
3: Аспан уходит за Баканом. Напрасно. К реке за водой приходит Банат.
2: Здравствуй, Банат.
25: Байсал.
2: Здравствуй. Ты такая же красивая, как была девчонкой.
25: Ты зачем сюда приехал?
2: Куда?
25: В совхоз.
2: Работать приехал? Я так же, как и ты, бросил аул?
25: Врешь, Байсал.
2: Помереть на месте?
25: Тебя Каратай послал?
2: А, Каратай, нужен мне твой Каратай.
25: А тебе Каратай про меня ничего не говорил?
2: Как ты говорил, говорил.
25: Что? Что?
2: Просил, чтобы я тебя туда, к нему доставил.
25: А ты и рад? Согласился?
2: Ай, согласился.
25: Какой ты плохой человек, Байсал. Значит, он тебя послал по мою душу.
2: А что твоя душа? Копейки ломана не стоит.
25: Я сказала. Директору совхоза зачем ты сюда приехал? А он мне сказал, если со мной что-нибудь случится, ты будешь отвечать. Понял? Понял, Байсал?
2: Ты что, с ума сошла, да? А еще казашка. Такое наговаривать на своего человека.
25: Я не наговариваю. Знаю, какой ты человек. Кипишь злом. Не верю я, чтоб ты сюда работать приехал.
2: Тихо, сядь! Я вот что тебе скажу, как своей. Ты только смотри. Говорю для того, чтобы ты меня не боялась. Я не работать сюда приехал. Но и ты мне не нужна. Я жить хочу. Жить так, чтобы умирать не хотелось. Посмотрел, здесь можно. Повсюду чуть не золото валяется. Не будь дураком, бери, и я возьму. Только немножко биографию надо подправить. А потом в город уеду. Там с деньгами лучше. Ну, ладно, хватит об этом, хватит.
0: Слушай, Банат, вернись к Каратаю, а? Он по тебе с ума сходит. Я ему, старому дураку, дубу гнилому говорил. Ну, брось ты ее, оставь.
25: Не говорил ты ему так?
2: Не верь, твое дело.
25: А он?
2: Ну, что он? Говорит, жить без тебя не может. Я ему посоветовал удушиться. А тебе советую, остерегайся.
25: Кого?
2: Не хочу тебе плохого. Каратая сейчас видел.
25: Где? Где видел Каратая?
2: Тут на усадьбе. Говорит, что по делу приехал. Смотри, встретишься с ним на узкой дорожке, беда будет.
25: А зачем? Зачем ты мне все это говоришь?
2: А хороший ты женщина, хороший. До свидания, до свидания.
0: А меня не трогай, язык береги за зубами. Понятно?
3: Так и осталось сидеть на берегу Банат. Вода тихая-тихая, не шелохнется. И только наклонилась Банат зачерпнуть воды, как тяжелая рука Каратая опустилась на ее плечо.
2: Не кричи, не кричи! Никого поблизости нет!
25: Пусти! Банат, пусти меня!
2: Не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю! Банат,
25: пусти.
2: Не уходи, поговорить надо,
4: Понимаешь ты, два слова сказать. Ну, два слова.
25: Говори.
4: Не знаю, что тебе говорить. Много хотел сказать, а теперь говорить нечего. Банат, вернись. Вернешься, а?
25: За этим идти не надо было. Ты же знаешь, я к тебе никогда не вернусь.
4: Банат, пойдем домой.
25: Нет у меня дома. Мой дом вот тут. Где тебя нету? Уходи. Уходи, чтоб я тебя больше не видела и не слышала.
4: Ох, что ты со мной сделала? Был коротай и нет коротая. Но я тебе тоже жить не дам.
25: Товарищ Али!
5: Банат? Банат? Муж?
25: Муж.
5: Отойди немного. Коротай!
4: Здравствуй, большой начальник.
5: Здравствуйте. Меня зовут Алибай Кадаров.
4: Знаем.
5: Я директор совхоза.
4: Тоже знаем.
5: Поговорим?
4: Говори.
5: Вы уже не молодой человек, Каратай. Прожили большую жизнь, много знаете. Неужели вы серьезно считаете, что можно насильно заставить любить, жить с человеком, которого не любишь?
4: Законная жена должна любить мужа и жить с ним.
5: Советский закон разрешает развод.
4: А ты разве не знаешь другой закон, который утвердили наши люди много веков назад? Там сказано, жена остается с мужем до его смерти. Это правильный закон. А изменит, должна помереть. Прежде таких камнями побивали.
5: Знаю такой закон, не признаю его.
4: Твое дело, а я признаю мое дело. Банат должна уехать со мной. И советский закон меня тоже поддержит. Там написано, тогда можно развод, когда оба согласны. Я не согласен, нельзя развод.
5: Так зачем же мучить себя и другого человека?
4: Кто мучает? Я мучаю, она мучает. Несчастье с ней вошло в мой дом. У меня один сын, Аспан, ушел. Я его сейчас встретил, он у тебя работает. Он на центральной работает?
5: Нет, далеко отсюда, по делу приехал.
4: Нет у меня сына, она виновата.
5: Ну так вот и разойдитесь, живите каждый по-своему.
4: Вот что, товарищ начальник. Мы с тобой ходим по одной земле, а ноги у нас разные. Я старый человек, не нарушу закона. Надо мной никто не будет смеяться.
5: Напрасно вы упорствуете, Каратай. И в вашем колхозе все вас осуждают. Не доведет вас до добра этот ваш закон. Не доведет.
4: Скажи, скажи по чести. У нее есть кто вместо меня?
5: Не знаю.
4: Знаешь, ты все знаешь. До свидания, большой начальник.
5: Имейте в виду, Каратай, мы Банат в обиду не дадим.
4: Не ваше дело. Банат моя жена.
3: Упорен старый Каратай. Хочет он добиться, чтоб вернулась к нему в дом Банат, чтобы ушла Банат от новой жизни, от новых друзей, с которыми хорошо трудиться и отдыхать.

0: Сегодня в совхозе день отдыха, и с утра до позднего вечера слышатся веселые, а иногда и немного грустные песни. Правда, не все поют. Некоторые любят и поговорить. Рядом с прицепщицей Зиной идет Пимен.
1: Слушай, Зина.
2: В чем дело?
1: Зиночка, я к тебе конкретный разговор имею. Давно хотел поговорить, но ты все время какая-то серьезная. Вроде к тебе и не подступиться.
2: Говори, я слушаю, только поскорее, а то ведь мне некогда.
1: Ага. Ну, в общем, дело вот в чем. Я человек не женатый, так?
2: Возможно.
1: И ты холостая, так?
2: Давай дальше.
1: Все. Поняла, в чем дело?
2: Поняла. Опоздал?
1: Не может быть.
2: Свят крест.
1: Зина!
3: Что? Что, Пимен, не везет?
1: Андрей, а ты что, слышал?
3: Да пришлось. Скажи-ка мне, друг, ты что, и вправду во всех наших девчат влюблен, а?
1: Почему это во всех?
3: Ну как же, ну всем подряд в любви объясняешь.
1: Да вовсе и не всем. Ты понимаешь, Андрей, обидно мне очень. Ну что такое? Ну все вокруг влюбляются, женятся. А я один. Видно, не судьба.
3: Ну ничего, не горюй, Пимен, будет тебе судьба. Влюбишься, женишься, это я тебе точно говорю. О, какая девушка идет, Пимен, смотри-ка.
1: Где?
3: Вот она может твоя судьба, а? Давай.
1: Ой, а может правда?
3: Точно.
1: Пойду познакомлюсь.
3: Давай, давай, иди.
0: Да, Пимен не унывает. Но не все в этот тихий вечер думают о любви. Во всяком случае, не Байсал. Он зорко следит за проходящими. Видно, кого-то ждет.
4: Аспан! Аспан!
5: Чего?
4: Поди сюда.
5: Ну?
4: Ты не нукай, я не лошадь. Уходи из совхоза.
5: Как уходить? Куда уходить?
4: Куда хочешь, можешь к отцу. Ты мне стал временно лишний, понял? Осенью захочешь, вернешься, это будет твое дело.
5: Из совхоза я не уйду никуда.
4: Смотри, как бы не пожалел, поздно будет.
5: Не уйду.
4: А я тебе говорю, уходи, чтобы завтра утром тебя в совхозе уже не было.
5: Не грозись.
4: Тебе? И не думал. Я знал одного такого храброго. Была у него девчонка знакомая. Плохо стало с девочкой.
5: Ты на что намекаешь?
4: Значит, понял, да? Ну, иди, иди, гуляй, гуляй, гуляй, иди.
5: Ладно, ладно, не запугаешь.
4: И никто не узнает, где могилка ее. Вот так-то.
0: Байсал ушел. По тропинке от реки идут Валя и Банан.

0: пыталась завлечь, не завлекла.
1: А ты уверена, что он тебя любит? Вот уверена, да?
0: Уверена. Он из-за меня сюда пошел. Из-за меня отца бросил. Поругался с отцом. Я уверена.
1: Ну, а ты? Ты мне только скажи откровенно. Ты-то его любишь?
0: Валя, Валя. Ну, что тебе сказать? Ну, вот, если бы надо было ему умереть, я бы с радостью умерла за него. С радостью.
1: Тогда я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Комедия и все. Ну что же, это один мучит другого?
0: Нет, нет, Валя, это не комедия. А вот так жизнь сложилась, и изменить ничего нельзя.
1: Ну почему нельзя? Почему нельзя? Вот я тебе говорила, что мы, наверное, скоро поженимся с Пашковым. И кто нам посмеет помешать?
0: Нет, ты ничего не понимаешь. У нас законы свои.
1: Какие же это законы?
0: А вот какие. При живом муже нельзя выходить замуж за другого. Нельзя.
1: А если ты не любишь мужа?
0: Нельзя, не разрешается.
2: А вы бы не спрашивали ни у кого разрешения? Поженились бы и все?
0: Нет. Я хочу, чтобы моя любовь была открытой. Чтобы я всем в глаза могла смотреть. Я не хочу воровать любовь.
1: А я разве против? Какая же это любовь, если она ворованная? Но ведь нужно же добиваться своего счастья. И ты добьешься. Дороги же все открыты до самой Москвы. И ты вот что еще учти. Этот ваш закон – это чепуха. Какой же это закон, если он людям мешает жить? Нет, вы подумайте, взяли девчонку, выдали за старого и какими-то законами привязали. Надо же! Ты что, дура или я не понимаю, кто ты есть? Нет, я бы так ни за что. На цепь железную посадить, и я бы все равно убежала. Ты мне скажи, ты один раз живешь или два?
0: Один. Я и сама об этом думала, а только как жизнь сложилась, так изменить ничего нельзя.
1: Ну, конечно, нельзя, если ты сама ничего не будешь делать для этого. Ой, какая ты! Прям удивительная! Я даже не понимаю, как это так можно?
0: Я и сама не понимаю. Вот я как вспомню бабку Ульжан. Мне кажется, что я живу правильно. Так, как надо жить. А вот как я поговорю с тобой или с директором нашим Аликадаром, так кажется, разорвала бы я все веревки, что меня связывают. А вот не рву, Валя. Мне страшно.
1: А может, ты верующая?
0: Может, и верующие, я и сама не знаю.
1: Да, трудно тебе будет с этими законами.
0: Ой, как, Валя, трудно.
3: Бана!
0: Валя, Валя, Валя, не уходи, не уходи.
3: Бана, можно тебе на минуту два слова сказать?
1: Ну, почему только два? Девушки любят, чтобы им побольше хороших слов говорили, покрепче обнимали.
0: Валя!
3: Бана, мне нужно сказать тебе.
0: Что?
3: Скажи, если бы тебе сказали, что я плохое сделал, поверила бы?
0: Почему спрашиваешь?
3: Нет, ты мне ответь. Как думаешь обо мне, поверила бы?
0: Никогда. Никому.
3: Не верь. И не верь. А сказать я вот что пришел. Не уходи без меня далеко от стана, особенно ночью.
0: Почему?
3: Так надо. И еще вот что, остерегайся Байсала. У него дурные мысли.
0: Обо мне?
3: А тебе? Остерегайся Байсала.
0: Аспан, Аспан.
4: Аспан уходит. Долго смотрит вслед ему Банат и медленно направляется в другую сторону. Да, трудно им, очень трудно. А вот про этих двоих нельзя сказать, что у них неважно идут дела. Все у них хорошо, у Андрея и Вали.
1: Андрюша?
5: Ну что, Валюш? А ты чего это не спишь, полуношница?
1: Не спится. С тобой побыть хочется.
5: А ты знаешь, Валюш, Кадаров меня опять спрашивал.
1: Ну, а ты что?
5: Ну, что я? Я сказал, что слово за тобой. Когда назначишь, тогда и свадьба.
1: Правильно сказал.
5: Вот. А может, знаешь что, Валюш, поедем на днях в сельсовет и все, поженимся одним словом, а? Что ты на это скажешь?
1: Что я скажу? Зубы мне не заговаривай, вот что я скажу.
5: Валюш, да ты что?
1: Говоришь одно, думаешь другое.
5: Да ничего подобного.
1: Ну, а о чем ты думаешь? Говори сразу.
5: Ай, успехи Байсала беспокоят меня, вот о чем.
1: Почему?
5: Сам не знаю почему, никак не могу докопаться.
1: Вот я тоже. Я уж сегодня Зинку к стенке приперла. Молчит.
5: Молчит.
4: Андрей и Валя ушли. Кто-то появляется из-за вагончика. Кто же это? Ба, старый Улжан? Она кого-то высматривает. Наверное, Банат. А вот и она.
0: Баба. Баба моя.
6: Банат.
0: Улжан.
6: Банат.
0: Улжан.
6: Узнала. А я думала, забыла. И меня забыла. И всех забыла.
0: Что ты? Что ты? Спать лягу, и во сне тебя вижу.
6: Тебе здесь плохо. Я знала, что тебе плохо будет.
0: Нет, нет. Мне здесь очень хорошо. Баба Улжан, оставайся со мной. Вдвоем нам еще лучше будет. Оставайся.
6: Меня мать в кибитке родила, в кибитке и помру. Казаху хорошо только в кибитке да в своем ауле. А ты казашка. Пойдем-ка лучше со мной, Банат.
0: Куда?
6: Назад в аул.
0: Нет.
6: Я дни и ночи по тебе плачу. Ослепну скоро. Коротай твой придираться начал. Из-за тебя корит, куском хлеба попрекает. Пристанища мне нет. Пойдем, Банат. Там машина ждет, коротай нанял. Пойдем.
0: Не говори мне про коротая. Душу мою не тревожь. Хочу забыть его, он и во сне меня душит.
6: Опомнись, безумная!
0: Не вернусь я к нему, не вернусь.
6: Муж он тебе, муж!
0: Не говори и не заикайся. Ночевать негде будет, не приду. На улице помирать буду, не приду.
6: Ты клятву давала жить с ним, клятву давала. Пойдем, а не пойдешь, прокляну.
0: Проклинай! У меня и так жизнь трижды проклятая.
6: Не вернешься к мужу, не будет тебе счастья.
0: Не вернусь.
6: Беда на тебя навалится. Ни детей не увидишь, ни внуков не дождешься.
0: Пускай. Все равно не вернусь.
6: Ой, стыд-то какой стыд. Оставайся одна, без роду и племени.
0: Баба, баба, Улжан, Улжан, подожди.
4: Банат бросается в темноту за старый Улжан. Словно почуяв беду, прибегает Аспан и внезапно сталкивается со Смирновым.
3: Слушай, Смирнов, да? Кто это сейчас на машине уехал?
7: Не видел.
3: А что? А где Банат?
7: Недавно здесь была, спать собиралась. Валя!
1: А?
7: Валя, иди посмотри, Банат в палатке.
1: Сейчас.
7: А что случилось?
3: Я видел, показалось, она в машину села, с ней еще кто-то и уехала.
1: Ну, нет ее.
3: Я так и знал.
7: О, ты что-нибудь понимаешь, Валя?
1: Ревнует, значит, любит. Это очень хорошо. Бригадир Пашков! Бригадир Пашков, сюда, скорее!
3: В чем дело? В чем дело? Что случилось?
1: Аспан, сбежал он.
8: Яхца сбежал.
1: Видел сейчас, как он вскочил на коня без седла и ускакал. Я звала, кричала, а он не слышал.
9: Вот подлец. Всю бригаду подвел, и меня тоже.
8: А ты не ругайся. Тоже мне напарник липовый. Пашков, отпусти меня.
5: Куда это еще? Зачем отпустить?
8: Как куда? Надо же спасать Аспана. Это ж человек пропадает, а не чурка.
5: Пашков, постой, постой. Ты куда? Пашков!
4: Наступает утро другого дня. Все как будто по-старому, ничего не изменилось. Снова подъем, работа, обеденный перерыв. В полевой стан первой сегодня пришла Зина. У доски с показателями она вдруг остановилась.
0: 237%. Это у нас с Байсалом. Ой.
10: Зинка.
0: Байсал?
10: Ну как тебе наши успехи, а?
0: Никак.
10: Со мной не пропадешь.
0: Нехорошо все это дело кончится.
10: А я тебе говорю, не вешай нос, не вешай нос.
0: А что будет, если узнают?
10: А кто узнает? Никто не узнает.
0: Да мне самой не по себе. Другие честно могут. А мы с тобой как ворюги какие-нибудь.
10: Ай, чуть что заметим, сразу на тормозах спустим. А пока ходи в почете. Ходи в почете.
0: Не хочу. Не хочу такого почета, и все.
9: Эй, ты же мне человеком называется.
10: Слушай, Зинка, выходи за меня замуж, а?
0: Ты что?
10: Дура ты, Зинка, знаешь, как бы мы с тобой жили?
0: Пусти, пусти, бассал!
4: Зина вырывается и убегает в вагончик, захлопывая дверь перед самым носом Байсала. Минуту спустя в полевом стане появляются Смирнов и Валя с пачкой газет в руках.
1: Раздай газеты.
7: Ну что?
1: Нет ее. Ну куда она могла деться?
7: А что, если ушла совсем и не вернется? Может, они вдвоем со Спаном сговорились?
1: Не знаю, Смирнов, не знаю. Ну а ты как, тракторист-то с ней не поругался?
7: Так не из-за чего было ругаться. Она все-таки работала хорошо и ко мне хорошо относилась. Как сквозь землю провалились.
1: Ой, и бока на третий день нет.
7: Да.
1: Байсал-то, Байсал-то, 237%, а?
7: Да, 237.
10: Видал, а?
7: Видал.
10: Слушай, ты лучше вот что скажи. Когда нам дадут новых людей вместо трех дезертиров?
7: Ну ты же знаешь, людей не хватает. Придется пока поработать самим.
10: А? Что ты можешь еще говорить? Комсомолец, секретарь. А я не буду жилы за других рвать. А заставлять будет и уйду.
7: Уйдешь?
10: Да.
7: Дезертируешь, так что ли?
10: Нет, по-хорошему. И причина у меня уважительная. Морили на работе.
7: Ой, ой, ой.
10: А с моими показателями, хо-хо-хо, в любом совхозе место будет. А деньги везде одинаковые, где не работай.
7: Вот слушай я тебя, какой-то ты чужой. И вроде баем не был. После революции родился. Ну скажи, неужели тебя больше ничего не интересует, кроме денег?
10: Интересует.
7: Ну, деньги, конечно, нужны. А вот мне другие мысли покоя не дают. Вот скажи, вот наш совхоз – отдаленный пустырь. На 200 километров кругом жилья нет. А на следующий год здесь повсюду будут цвести хлеба. Построим усадьбу, хорошие дома построим. Железную дорогу проведем. Станция будет. И назовем ее, скажем, станция...
10: Вася Смирнов, да?
7: Назовем ее, скажем, станция Комсомольская, как наш совхоз. Поезда будут ходить в одну сторону, в другую. Интересно, а?
10: Ай, как интересно. Туда-сюда. Сюда-туда, да? Ну, ждать да догонять я не любитель. Вот так.
0: Здравствуйте.
7: Банат?
0: Ага.
7: Здравствуй.
0: Здравствуй, Вася.
7: Где пропадала? Куда ходила?
0: Я не пропадала. Далеко ходила. Отсюда не видно. В свой аул.
7: А почему ушла с работы? Надо было сказать хотя бы мне.
0: Я хотела сказать, не смогла. Ко мне бабка моя приезжала. Улжан. Коротая обижает старого человека. Ей плохо жить стало. Ну вот я и поехала с ней. Я не пропадала. А теперь все хорошо устроилось. Ну, вот и все.
10: А я, честное слово, думал, что ты сбежала.
0: Почему ты так думал? Нехорошо он думал.
10: В один день со Спаном скрылись это...
0: Со Спаном?
7: Да. Его тоже нет трое суток.
10: Сбежал.
0: Как сбежал?
10: Как сбежал? Как бы ведь, ножками, ножками. Ты еще ничего, а Спан сбежал.
0: Молчи. Молчи. Вася, это я. Вася, это я виновата.
7: Подожди, мне кажется, твоей вины здесь никакой нет.
0: Вася, из-за меня у него жизнь не получается. Вася,
7: не плачь, не плачь. Ну.
0: Зина! Банат! Здравствуй! Наконец-то нашлась!
1: Зина!
0: Банат.
1: Я не пропадала!
0: Ой, ты знаешь как, тебе все обрадуются! Пойдем скорее! А Башков? А Башков меня не выгонит?
7: Нет, ты знаешь, мы за тебя горой встанем!
11: Банат, вернулась?
0: Я не пропадала!
11: И Байсал здесь?
0: Я не пропадала!
7: Что? Что такое?
0: Что?
7: Андрюш! Андрюш, что такое? Что случилось, Андрей? Ты можешь мне сказать, что?
11: Сейчас узнаешь, что случилось. Ну-ка, Байсал, ну-ка расскажи людям, какими путями ты добился своих знаменитых успехов?
12: О, работал, вот и добился.
11: Я тебе верил. Все тебе верили. Думали, что среди нас нет подлецов. А ты на что пошел?
12: На что я пошел? Ну на что, говори.
11: Стыдился бы людям в глаза смотреть.
13: Что,
11: товарищи, Байсал гнался за выработкой. Его показатели сплошной обман. Вся его работа брак. Все снова надо перепахивать.
13: Неправда.
11: А мелкую пахоту кто давал?
13: Не было у меня мелкой пахоты, не было. Вы, конечно, мне не верите. Думаете, если человек сидел, то на всю жизнь таким остался. А я честно пахал. Мне не верите, Зинку спросите. Она комсомолка. Зинка,
11: ну
13: говори.
11: Ну, Зина.
10: Молчит, значит, правда. Вот так. 237.
14: Ну, что же это, по-твоему, бригадир врет,
1: ну,
14: да?
1: Ну, как же, очень нужно.
10: Хо-хо, это Аспан.
1: Нет.
10: Он, потому и сбежал.
1: Нет. Аспан хороший человек, нет.
14: Хороший не сбежит.
1: Вон он.
11: Кто это?
1: Где? Вон он, Аспан.
11: Аспан?
1: Вот и
11: я. Аспан. Банат, ты здесь.
10: Ну, теперь я с тебя живого не слезу.
15: А ну, не спеши.
14: Так, Аспан, вовремя пришел. А ну-ка скажи людям, ты брак наделал?
11: Какой брак?
10: Какой брак?
11: Какой брак? На вашем участке сплошь брак. Все перепахивать надо снова. Такого позора ни в одной бригаде нет.
14: Ну, говори, чего молчишь?
11: Ну? Я хорошо работал. Честно.
14: Ты хоть теперь-то сознайся, трус.
11: Трус? Подожди, ты что сказал, трус? Подожди. Я трусом никогда не был. Я брака не делал. Вы мне не верите, да? А как я могу доказать вам это? Мне совесть не позволит. Я ушел без разрешения, это верно. Меня как хотите за это наказывайте, но только работал я честно.
10: Дезертир ты!
14: Долой вот такой совхоз!
11: Тихо! Тихо! Зинка скажет, ребята, тихо!
0: Я скажу. Мелкая вспашка – это наша работа с Байсалом. А то мы мелко пахали и гнали трактор на третьей скорости. И нечего сюда примазывать Аспана. Он не виноват. А ты, Байсал, не выкручивайся. Я тоже виновата. Я говорила ему, а он грозился. Одним словом, виновата тоже. Все.
10: Врешь ты, врешь.
15: Врет она. Она влюблена в дезертира.
14: А ты что же сам, Аспан, молчишь, не скажешь за себя слова?
11: Я скажу, я не дезертир. Я уходил искать банат.
1: Меня? Он меня искал?
11: Да,
1: меня.
11: Я видел, как ты в машину села. С тобой еще кто-то. Думал, увезли тебя.
1: Нет, это я Ужан провожала.
11: Так я не знал всего этого. Я думал, увезли тебя.
15: Правильно, я его знаю. Все эти дни он сам не свой. Места себе не находит.
11: Дурак я. Так дураков и учат. Я боялся, как вот об этого типа, руку свою замарать.
14: Если я нервы не расходую, разберутся, где надо. И вот что, Пашков. Пускай дирекция убирает этого Байсала ко всем чертям.
15: Правильно, вот его гнать надо. Нечего ему здесь.
9: А за что? За что? Может, я немножко ошибся, как надо. Так я исправлюсь. Руки не отвалятся, плечи не согнутся.
1: Не верьте ему.
11: Ну ладно, хватит, слыхали мы эти разговорчики. До решения вопросов дирекции я, как бригадир Байсала, к работе не допускаю.
15: Дирекция разберется!
11: Да-да-да!
15: Дирекция
11: разберется! Товарищи, кто согласен поработать сверхсмены на его тракторе?
15: Слушайте,
11: ребята, уступить! Слушай, бригадир, обождите! Бригадир, слушай, я понимаю, я очень виноват, и я хочу, чтобы вины не было. Мне можно?
5: Тебе?
11: День и ночь буду работать.
1: Послушай, бригадир, дай ему трактор, а я ему помогать буду. Пожалуйста.
14: Ну что, пускай
4: поработает. И вот Банат стала работать прицепщицей на тракторе Аспана. Целыми днями в степи, целыми днями вместе. Но надо решать, Аспан. Надо. И Аспан отправляется к отцу. Вместе с ним Банат. Но их опередил Байсал. Вот он сидит в кибитке старого каратая.
10: Куда ж ты теперь?
15: Сам не знаю. Документ плохой.
10: Без работы нельзя человеку.
15: Никто не возьмет. Слушай, каратай, может, к тебе в пастухи, а? Или коней объезжать?
10: Не нужно. Человек ты плохой. Такой человек не нужен.
15: Что же мне, с голоду подыхать, да? Тоже мне родичи называются.
10: Постой!
16: Хорошо, возьму. Только знай, у меня в табунах даже ягнята на учете, колхозные. Потянешь, плохо будет.
17: Сразу долой?
16: Нет, не долой. Видишь ружье? На волка заряжено. Обманешь, заряд в тебя пойдет, чтобы племя наше не позорил. Согласен?
17: Ладно, пусть будет по-твоему. У тебя выпить ничего нет, кроме кумыса?
16: Нет, бросил.
18: Скоро к тебе в гости приедут Аспан и Банат.
16: Нет, не приедут.
18: А, я знаю.
16: Что знаешь?
18: Аспан и Банат?
16: У тебя дурной язык. Аспан мой сын. Уходи отсюда. Уходи, уходи.
18: Ну, приедут, увидишь. Ну, что ты гонишь меня?
4: Байсал не ошибся. Около кибитки появляются Банат и Аспан. Банат не решается войти. Она остается ждать Аспана. В кибитку Аспан входит один.
19: Здравствуй, отец.
16: Здравствуй. Байсала не видишь?
19: Вижу. Не хочу с ним здороваться. Пусть уйдет. Мы разговаривать будем.
16: Мешает?
19: Мешает.
16: Уйди, Байсал.
18: Что я тебе говорил, а?
16: Садись. Кумыс хочешь?
19: Не надо. Как твое здоровье?
16: Хвала Богу.
19: Скот живой, хорошо пасется.
16: Не обижаюсь.
19: А как пастбище?
16: Тоже не обижаюсь. Дожди прошли, травы хорошие. Говори, зачем приехал?
19: О Банат хочу говорить.
16: Что случилось с твоей неродной матерью?
19: Ничего не случилось.
16: Тогда нет никакого разговора.
19: И меня не выслушал.
16: Говори.
19: Отпусти, Банат.
16: Куда отпустить?
19: Ты отец старый человек, у тебя борода белая. А Банат молодая, ей тяжело с тобой, не любит она тебя.
16: Молчи!
19: Я хочу помочь ей. Ты говоришь, что я плохой человек. Если ты хороший, отпусти Банат, зачем губишь ее?
16: Молчи!
19: Нет, отец, я не замолчу. Ты привязал ее к себе своими неписанными законами. Ты ей жизнь отравил, и мне тоже.
16: Чем я отравил тебе жизнь?
19: Ты отнял у меня Банат. Отнял.
16: Уж не хочешь ли ты взять ее в жены?
19: Это будет ее дело, пускай сама решает.
16: Такого позора не было в нашем роду и не будет. Где Банат? Где Банат?
19: Не пущу. Банат? Опомнись, опомнись, отец! Опомнись!
20: Аспан! Аспан! Аспан! Что с тобой, Аспан? Солнышко ты мое! Счастье ты мое, радость.

неписаный закон. Как много страданий принес он людям, как трагично могла бы закончиться история Банат и Аспана. К счастью, этого не случилось. Правда, Аспан был ранен и долго пролежал в больнице. Банат не отходила от него ни на минуту. Но теперь он снова работает в совхозе. Он снова сидит на тракторе, и снова в бескрайней степи раздаются звонкие голоса Банат, Аспана и их друзей, с которыми они связали себя навсегда. Иногда будет вспоминаться им прошлое, но старый неписанный закон не властен теперь над ними.

Вот наша история подошла к концу. Хотя это не конец, а только начало. Начало новой жизни.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
1: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя люблю.

0: мысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

я жизни путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не в прах, твоя нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет. А, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

помню, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. Кстати, в последнее время я задумываюсь над тем, вот микрофон есть, а почему там макрофона нету? А может быть есть? А просто я не знаю. Ой, хорошо бы на макрофон посмотреть, им попользоваться. Ну, а сегодня я решил поведать всем любознательным слушателям о том, что я наблюдал на момент записи данного выпуска в плане доступности приложения Яндекс.Телемост для Android. Тема весьма насущная, поскольку наши власти всеми силами пытаются заставить народонаселение не использовать доступные, удобные и функциональные мессенджеры мирового уровня, а пытаются навязать им местные, российского производства. Ну так вот, возникает, конечно, желание найти какой-то доступный мессенджер, чтобы он был отечественный, чтобы его точно не заблокировали, не замедлили и не учиняли прочих неудобств. Про VK Messenger я уже рассказывал. Рассказывал я про Яндекс Мессенджер. И вот, наконец-то, решился я рассказать про Яндекс Телемост. Итак, Яндекс Телемост устанавливается очень просто. Заходите в любой магазин приложений, хоть Рустор, хоть Google Play, устанавливаете Яндекс Телемост, запускаете, и у вас должен быть Яндекс ID, привязанный к телефонному номеру. Вот с этим Яндекс ID вы и входите в приложение. Ну, проще говоря, если у вас есть почта на Яндекс, то у вас Яндекс ID есть. И если к этой почте привязан номер телефона, то сразу можете входить и начинать пользоваться. Как мы помним, когда я рассказывал про Яндекс Мессенджер, на мой взгляд, это абсолютно непотребное приложение, прежде всего из-за того, что добавлять и искать контакты по номеру телефона, просто так, как в WhatsApp, Telegram и подобных мессенджерах, нельзя. А вот в Яндекс.Телемост, слава богу, эта проблема отпала. Самое главное, что здесь вы увидите список всех контактов, которые имеются в вашей телефонной книге. Неважно, есть у них Яндекс, нет у них Яндекс. То есть Яндекс.Телемост, ну, по крайней мере, на момент записи данного выпуска, работает с контактами точно так же, как и WhatsApp. Вы открываете контакты в Яндекс.Мессенджере и видите все контакты, которые у вас в телефонной книге имеются. Если у контакта есть Яндекс.ID и тот номер телефона, который вписан в вашу телефонную книгу, привязан к этому Яндекс.ID, то вы сразу можете нажать на контакт и сразу писать ему, звонить с помощью аудио и видео, отправлять голосовые сообщения, даже отправлять файлы. Правда, с пересылкой файлов здесь полнейший абсурд, но об этом чуть попозже. Так вот, проблемы никакой нет. Если у вашего контакта нет Яндекс.ID или номер телефона другой привязан, то у вас здесь будет ссылка «Пригласить». Если вы на нее нажмете, то этому контакту, на этот номер телефона, придет СМС. В СМС будет ссылка на скачивание Яндекс.Телемост. В Яндекс.Телемост можно проводить групповые звонки. Я пытался выяснить, какие ограничения для бесплатного использования, так и не нашел. Поэтому ничего я тут вам сказать не могу, но при желании можете у того же искусственного интеллекта Яндекс, например, спросить или поискать в справке, но даже там мне вот так сразу это выяснить не удалось. Я все-таки подозреваю, какие-то ограничения по количеству участников, а может быть еще по каким-то характеристикам должны быть, но тем не менее, вдвоем-втроем, я думаю, вы беседовать можете без проблем. Ну и теперь, наконец, переходим к доступности и функционалу Яндекс.Телемост.
0: Инфотрон.
1: Веселье начинается практически сразу. Итак, пока вы ходите по списку контактов, пока вы смотрите настройки, вроде бы все неплохо. Но как только вы начинаете звонок, вот тут-то и начинается типичная наша российская ситуация. На экране звонков ни одна кнопка не подписана. Если вы запускаете звонок, то, используя скринридер, вы будете слышать только кнопка, кнопка, кнопка, кнопка и все. Методом эксперимента, либо применением каких-нибудь средств описания изображений, можете, конечно, попытаться выяснить, что это за кнопки, но кнопки все абсолютно не подписаны. И вот так сразу, какая кнопка за что отвечает, вы понять не сможете. Либо методом научного тыка, либо используя средства описания значков, которые имеются в вашем скринридере. Это весьма странно. Потому что подобная ситуация в свое время наблюдалась и в Яндекс.Браузере, и так далее. Потом постепенно доступность начали улучшать. А вот в Яндекс.Телемост, по крайней мере на момент записи данного выпуска, экран звонков абсолютно недоступен. Та же история с записью голосового сообщения. Если вы начинаете запись голосового сообщения, то, например, в TalkBack, если у вас включена функция, на русском она, по-моему, называется «чтение программных меток», в общем, когда читаются чисто технические названия элементов, то здесь вы во время записи голосового сообщения обнаружите два элемента. Один называется что-то вроде «send button», другой что-то вроде «cancel». Ну, в общем, те, кто хотя бы на начальном уровне знает английский, я думаю, догадаются, что «send button» — это кнопка «отправить». Вот ее и нужно нажимать, чтобы голосовое сообщение ушло получателю. А «cancel button» — это отмена голосового сообщения. Ну, здесь хотя бы можно средствами скринридера все это подписать и вполне себе неплохо пользоваться. Но если на исправление доступности какая-то надежда есть, потому что все-таки Яндекс, они официально декларируют, что они занимаются доступностью, у них есть специальный сотрудник, который должен о проблемах с доступностью им все сообщать, но, как я неоднократно говорил, и у Яндекс, и у Mail Group, в частности ВКонтакте, есть сотрудники, которые должны оповещать о проблемах доступности, но они-то могут оповещать, а вот отреагируют как и когда зрячие разработчики, а точнее их начальство, вот это большая проблема. Потому что о проблемах доступности могут оперативно и четко сообщать, но когда это все будет исправлено и улучшено, вот это уже вопрос. Поэтому, возможно, когда вы слушаете этот выпуск, доступность в Яндекс.Телемост улучшилась. Но даже если там улучшится доступность, приложение это пока что абсолютно не конкурент ни WhatsApp, ни тем более Telegram. Telegram потому и завоевал массовую любовь пользователей, потому что там все просто, функционально и удобно. Прежде всего, это пересылка файлов. Там есть, конечно, на бесплатных аккаунтах ограничения, но вам не нужно было заморачиваться насчет того, где файл будет храниться, куда он попадет, какое место он занимает. Выбрали файл в памяти вашего устройства, отправили получателю, а дальше он его скачал или сохранил в Telegram. Можно было файлы в избранном хранить. В общем, в Telegram все довольно грамотно и продуманно сделано. А в Яндекс Мессенджер и в Яндекс Телемост, а также в VK Messenger все это сделано абсолютно по-дурацки. Рассказываю, как обстоит дело с пересылкой файлов в Яндекс Телемост. Итак, вроде бы поначалу. Открываете чат с нужным человеком. Нажимаете кнопку «Прикрепить файл». Находите файл в памяти вашего устройства. Вроде бы все стандартно и неплохо. Нажимаете «Отправить», и файл действительно отправляется. Но некоторые могут даже не подозревать, что если вы начнете отправлять вот таким образом файлы, то через какое-то время обнаружите, что ваш Яндекс.Диск полностью заполнен. Итак, в чем состоит хитрость? Дело в том, что когда вы отправляете файл через Яндекс.Телемост, он автоматически сохраняется в вашем Яндекс.Диске. И даже если вы удалите файл в переписке в Яндекс.Телемосте, или вообще очистите всю переписку, то эти файлы на Яндекс.Диске останутся и будут занимать там место. При этом там появляется отдельная папка, которая называется «Файлы из мессенджера», и она будет только накапливаться, только увеличиваться. И удалять ее вам придется вручную. Таким образом, вроде бы через Яндекс.Телемост файлы пересылаются примерно так же, как в Telegram, но через какое-то время вы обнаружите, что у вас все свободное место на Яндекс.Диске заполнено. Тогда вам нужно будет вручную удалять вот эту папку «Файлы из мессенджера», либо пользоваться более разумным мессенджером. Вот здесь, конечно, я даже не надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится, потому что, по-видимому, в этом-то смысл и состоит, что пользователи будут думать, что у них на Яндекс.Диске просто место закончилось, надо бы его докупить. А может быть, какая-то другая цель здесь преследуется. Ну, в общем, абсолютно глупо все это сделано, потому что если в случае с WhatsApp и Telegram файлы сохраняются на каких-то их серверах, и вам не нужно заботиться о том, где они хранятся, сколько места они занимают, то здесь исключительно используются все ваши ресурсы Яндекс.Диска. А если у вас вообще Яндекс.Диск очень маленького объема, то вы даже особо большие файлы переслать не сможете, или вам чуть ли не после каждой отправки файла придется вручную чистить Яндекс.Диск. Так что, в силу вышесказанного, на мой взгляд, Яндекс.Телемост — это совсем не конкурент WhatsApp и Telegram, ну, разве ж только для тех, кто не хочет заморачиваться с обходом замедлений, блокировок и прочих пакостей, которые устраивают для массово используемых мессенджеров. Может быть, вам хотя бы для видео и аудиозвонков и Яндекс.Телемост подойдет. Также, повторюсь, можно проводить конференции, возможно, для каких-то учебных, образовательных и, скажем так, рабочих мероприятий, может быть, он и подойдет. Но, на мой взгляд, мессенджер, конечно, корявый, но самое главное, в нем очень глупо реализованы функции типа пересылки файлов. Но, тем не менее, может быть, когда-нибудь и это изменится. Так что, как говорится, поживем, увидим. А я с вами на этом прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы. Для Ната, моего идола. «И сотворил Бог человека по образу своему». Бытие, глава 1, стих 27. Часть первая. Генеральный директор откинулся в своем вращающемся кресле и включил плоский телевизор. В Венесуэле кто-то с кем-то воевал. Он усилием воли заставил себя посмотреть пару минут. Люди всегда считают, что он в курсе подобных вещей. Неделю назад на совещании какая-то женщина спросила, слышал ли он о Гане. Он широко улыбнулся и оттопырил оба больших пальца. Он знал, что Гана только что успешно прошла отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Однако выяснилось, что женщину интересовал геноцид. Он сосредоточенно щурился на телевизор, но уже через несколько минут его глаза закатились от скуки. Он решил ненадолго прерваться. Посмотреть что-нибудь еще минут 5, максимум 10, а потом снова переключиться на всю эту Венесуэлу. Он нажал свою любимую кнопку на пульте, и на экране появился толстяк. На его рубашке проступили 3 огромных потных пятна, 2 под мышками и 1 прямо на пупке.
2: «Громче!» — кричал толстяк в микрофон. «Громче! Во славу Божию!»
1: Генеральный переключил на другой церковный канал, потом на следующий. Иногда он начинал щелкать их один за другим и не мог остановиться. Он любил яростные увещевания священников, то, как они тряслись и с чувством завывали. Он переключил на баптистскую церковь Мемфиса. Немолодая женщина носилась туда-сюда по помосту и хлестала себя по щекам и бокам, словно на нее нападали пчелы-убийцы.
2: «Молитесь Господу!» — кричала она. «Молитесь Господу! Молитесь Господу! Молитесь!»
1: В офис заглянул молодой человек. «Господь, вы заняты?» Бог быстрым движением переключил обратно на войну.
2: «Ну, просто пытаюсь что-то сделать с Венесуэлой», — ответил он, широким жестом указывая на телевизор. «Там вон у них война».
1: «О!» — воскликнул молодой ангел. «Я не хотел вам мешать».
2: «Да фигня. Чем я могу тебе помочь?»
1: «Не пора ли на совещание в 10 утра?» Бог взглянул на часы и коротко рассмеялся.
2: «Смотри-ка», — произнес он, — «должно быть, я потерял счет времени».
1: Ангел проводил Бога по коридору к залу заседаний директоров. Он хотел было завести светскую беседу, но так и не придумал, о чем именно. По правде говоря, начальник внушал ему довольно сильный трепет. Крейг уже 5 лет работал в небесах Incorporated, но лишь сегодня впервые заговорил с Богом лично. Такая возможность представилась ему абсолютно случайно. Он как раз пил кофе, когда какой-то архангел хлопнул его по спине и сказал: «Эй, Паш, приведи-ка Бога в зал заседаний». Крейг был ангелом, а это на целых 2 порядка выше служек. Но и не подумал поправить архангела, он на собственном опыте понял, что доводы разума на таких не действуют. Кроме того, он с благодарностью воспользовался случаем наконец увидеть офис Божий. Тот полностью оправдал его ожидания. Телевизор Бога оказался огромным, минимум 60 дюймов, а его пульт был просто потрясным. Блестящая хромированная штуковина выглядела так, словно ее сделали Богу точно по руке. На столе из цельного клена стояло множество крутых президентских безделушек. Там были и кубик Рубика, практически собранный, как уважительно отметил про себя Крейг, и блестящая, очень президентская колыбель Ньютона. Из тех, что стучат шариками по несколько минут без перерыва, стоит только чуть тронуть их. Крейг обнаружил зал заседаний и с трудом открыл тяжелую латунную дверь. Бог неспешно зашел, и Крейг попытался просочиться следом, но ему на плечо легла широкая рука. Рука Винса, громадного архангела с прилизанными светлыми волосами.
2: «Извини», — — сказал он с усмешкой. «Вход только членам правления». Спускаясь обратно в скромный департамент чудес, Крейг пытался представить, что происходит сейчас за дверями зала заседаний. Там принимались безумно важные решения и делались колоссального планетарного масштаба заявления, влияющие на судьбы миллиардов. Крейг подумал, что отдал бы все за место за этим столом. Винс снял колпачок с авторучки. «НФЛ?» — спросил он.
3: «Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США».
2: Бог прикрыл глаза и помассировал виски. «Пэкерс», — провозгласил он наконец.
3: «Гринбэй Пэкерс — профессиональный клуб по американскому футболу из города Гринбэй, штата Висконсин».
2: Архангелы одобрительно зашептались. Винс записал «Пэкерс» в блокнот с отрывными страницами и обвел слово в круг. «Мы все устроим», — заверил он. «Что по поводу NASCAR?»
3: «Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей».
2: «Мне нравится Тревор Бэйн», — ответил Бог. «И Дэвид Рейтиман». Винс записал имена гонщиков. «НХЛ?»
3: «Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады».
2: Бог пожал плечами. «Без разницы». Он вдруг ткнул Винса пальцем. «Эй, а какой у меня рейтинг?» Винс легким движением руки достал из портфеля круговую диаграмму. «Рейтинг потрясающий», — сказал он. «Вас так или иначе почитает 85% населения». «Исключительно», — гордо ответил Бог, с улыбкой глядя на график. «Проблемы демографического характера есть?» Винс помедлил с ответом. «Некоторые студенты сомневаются», — признал он. «Но мы считаем, что вскоре получим и их».
4: «Уверен?»
2: Архангел энергично закивал. «Это просто такой возраст!» Бог прищурился. «А что насчет Линард Скиннерт?» — спросил он.
3: «Линард Скиннерт — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов».
4: «Какие-то подвижки есть?»
2: Винс сглотнул. «Линард Скиннерт были любимой музыкальной группой Господа, и тот месяцами требовал от архангелов как-то воссоединить их первый состав».
4: «Я не уверен, что это осуществимо», — признал Винс. «Я имею в виду, половина из них уже мертвы.
2: Ну а оставшиеся? Гарри Росингтон, Ларри Янструм? Если собрать их в одной комнате, я уверен, они и сейчас зажгут».
4: Винс вздохнул.
5: «Мы над этим работаем».
2: Бог сложил руки на груди.
4: «А Янкис?»
3: «Нью-Йорк Янкис – профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе».
5: «Выиграли третий матч подряд», – ответил Винс, быстро доставая из портфеля еще одну диаграмму. «И Родригес продолжил серию ударов уже в 20-й игре».
2: Бог откинулся в кресле и улыбнулся. «Ну и ладненько», — сказал он. «Пойдем играть в гольф». Крейг вернулся на первый этаж департамента чудес в лабиринт крошечных кубиков, в котором он провел большую часть своей жизни. Теперь, когда он узрел офис Бога и роскошный зал заседаний, где вели дела архангелы, ему казалось, что здесь еще мрачнее обычного. Но стоило ему снова сесть за стол и включить компьютер, как обида угасла. На экране ярко светилось «Возможное чудо». Он перешел по ссылке, и компьютер крупным планом вывел на экран мелкую улочку города Мобил в штате Алабама. По ней возвращались домой из летней школы несчастные девочка и мальчик, изнывающие от бесчеловечной августовской жары. Крейг терпеливо дождался, пока они подойдут к ближайшему пожарному гидранту, и увеличил давление под землей, заставив гидрант лопнуть и окатить детей струей ледяной воды. Они, заливаясь хохотом, принялись танцевать под этим душем. Крейг не мог в это поверить. Поход на верхние этажи отвлек его настолько, что он чуть не пропустил чудо с гидрантом. Он чувствовал себя ужасно виноватым. Не стоило ему вообще покидать рабочее место.
5: Он просканировал планету и быстро нашел еще одно возможное чудо. Женщина средних лет из Нью-Брунсвика надела старый пиджак, не подозревая, что в его карманах полно денег. Крейг наслал на нее сильный порыв ветра, и женщина, пробормотав под нос несколько крепких словечек, засунула руки в карманы, пытаясь согреться. Уже через мгновение она вскинула в небо кулак, сжимая в нем пачку мятых двадцаток. Крейг откинулся на спинку стула и улыбнулся. Женщина уже танцевала по пустой парковке и яростно шлепала себя по ягодицам на манер макарены. Ничто не бодрило так, как наблюдать за смертными, которые радовались его чудесам. Крейг позволил себе посмотреть еще полминуты, а затем закрыл вкладку. Если он будет отвлекаться, то так и на работу времени не останется. Пора было переходить к следующему чуду. Турист в Монте-Карло направлялся прямо к намагниченной рулетке казино. Крейг как раз пытался отвести беднягу в сторону от нее, когда его мыслительный процесс прервали стуком. «Крейг?» К нему в кубикл заглядывала долговязая девушка в огромных очках. «Извините, что отрываю», — сказала она, протягивая ему ладонь. «Я Элиза».
6: «О, нет! Я совсем забыл, что вы придете. Долго ждали?»
5: «С девяти». Она широко улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. «Мне очень жаль. Как мне загладить свою вину?»
6: «Ну, вы могли бы показать мне офис, если не очень заняты?»
5: Крейг бросил взгляд на экран компьютера. Турист сел за столик и поставил огромные деньги на черное. Этого было уже не исправить. «Без проблем», — ответил Крейг. «Идите за мной». Элизу только что повысили до работника департамента чудес после долгих 3 лет, которые она просидела младшим ангелом в приемной молитв. Крейг согласился показать ей этаж, но поход наверх сильно его задержал. Свое первое утро в качестве ангела Элиза провела в комнате отдыха, без конца открывая свой Блэкбери в ожидании объяснений. Она была в ярости из-за того, что Крейг заставил ее ждать так долго, но ее гнев стремительно испарился перед восторгом от экскурсии. Она рьяно вертела головой, пока Крейг вел ее сквозь шумный офис. Повсюду сидели ангелы. Они сканировали землю, вводили коды, меняли мир всего несколькими нажатиями клавиш. Это было прекрасно. Именно так она себе все и представляла. «Черт!» — выкрикнул кто-то. Элиза заглянула в соседний кубикл. Немолодой лысеющий агент пролил кофе, и густая коричневая жижа попала на клавиатуру. Он выхватил из лотка для писем несколько бумаг и вытер ими пятна. «Каждый раз!» — пробормотал он. «Каждый гребаный раз!»
7: «Кто это?» — прошептала Элиза.
5: «Это Брайан», — ответил Крейг. «У него сейчас непростые времена».
7: «Вы с ним вместе работаете?»
5: «Не, мы в разных подразделениях. Я в общем благоденствии, а он в физбезопасности».
7: «Он несчастные случаи предотвращает?»
5: «Ну, он пытается». Элиза покосилась на кубикл Брайана. Монитор его компьютера отображал 16 разных мест возможного ущерба. Серьезность ущерба варьировалась от ушибленных мизинцев до ожогов первой степени, но у всех имелось кое-что общее. Их можно было предотвратить. Элиза заметила, как пострадавшие на экране выкрикивают ругательства. Кое-кто из смертных адресовал их небесам, словно они каким-то образом догадывались, что в их боли виноват Брайан. «Гребаный ты, Боже!» — воскликнула старушка, распоровшая палец о консервную банку с тунцом. «Ублюдок! Мать твою!» Брайан прикрыл глаза и потер лицо, медленно и глубоко дыша.
7: «А как он предотвращает ущерб?» — спросила Элиза.
5: «Или, ну ты понял, пытается». «Тут тоже что с чудесами», — пояснил Крейг. «Божественное вмешательство». Он подвел девушку к ближайшему шкафу и подал ей толстую книгу в кожаной обложке. Элиза пролистала страницы, пристально вглядываясь в россыпь диаграмм. «Знаю, что это сбивает с толку», — сочувственно произнес Крейг. «Но со временем ты будешь плавать в них, как рыба в воде».
7: и Лиза ткнула пальцем в брошюру под названием «Порывы ветра». «А это зачем?»
8: «Они удобны, если нужно что-то переместить. Например, когда хочешь убрать пляжное полотенце, чтобы человек нашел ключи от машины».
7: И Лиза открыла брошюру «Порывов». Та была в 40 страниц толщиной, не считая списка сносок.
8: «Почему нельзя просто забросить ключи человеку в карман?»
7: Крейг рассмеялся. «И не говори! Так было бы гораздо проще. Но, к сожалению, законы нарушать нельзя».
8: «Какие законы?»
7: «Законы Божьи. Гравитации, термодинамики, времени. Они и непреложны. Приходится действовать в обход».
8: «Ну, то есть там воскрешать людей мы не можем. И заставить их летать тоже».
7: «Точно. Никаких телепортаций, телепатии и исчезающих вещей. Нельзя делать ничего, что смертные сочтут сверхъестественным».
8: «Значит, никакого веселья?» Крейг усмехнулся.
7: «Ну, не совсем так».
1: Земля. Оскар Фридман открыл свой бостонский вестник и укрылся за ним, как за щитом. Ему осталось проехать незамеченным еще 3 остановки. Всего 5 минут, и он в безопасности.
9: «Ты уверен, что это твой бывший сосед по комнате?» – прошептала его жена.
7: Оскар кивнул. Это определенно был он. Сидел напротив, в вагоне метро «Красной ветки». И Оскар напрочь забыл его имя.
9: «Оно точно начиналось на «Р», — пробормотал он.
7: «Рик? Ричард?» Оскар покачал головой и скорчил гримасу, призывая жену предлагать другие варианты.
9: «А Ронни? Реджинальд?»
7: Оскар зажмурился.
9: «Уже почти», — произнес он. «Черт, уже почти вспомнил!»
7: «Рос? Ред?» Но было поздно. Сосед уже встретился с ним взглядом и радостно протискивался через вагон. Он обогнул шест и обеими руками схватил Оскара за локоть.
10: «Оскар! Целую вечность тебя не видел! Тебя не хватало на встрече выпускников!»
7: Оскар бросил на жену испуганный взгляд, и та тут же протянула вперед ладонь.
9: «Флоренс?» — произнесла она.
7: Бывший сосед проигнорировал ее и скрестил руки на груди.
8: «Что такое, Оскар? Не представишь меня своей очаровательной жене?»
7: Оскар готов был уже сознаться, но тут лампы погасли. Замыкание длилось 40 секунд, ровно столько, сколько требовалось, чтобы галопом пробежаться по воспоминаниям. К тому моменту, как загорелся свет и из динамиков прекратил гудеть голос машиниста, старик сиял от облегчения.
9: «Родная», — произнес он, — «это Рональд».
7: «Мы можем влиять на жизнь людей только косвенно», — объяснил Крейг. «Осмотрительно использовать природные явления. Можно вызвать замыкание электричества, сотворить град, запустить молнию. Мы можем контролировать приливы и отливы или заставить человека чихнуть. Но нельзя дать смертным понять, что мы существуем».
9: «А кто-то когда-нибудь лажал?» — спросила Элиза.
7: «Ну, переступал черту?» Крейг задумался. Ангелов редко наказывали за чудеса, но он припомнил пару случаев, когда кое-кто из них зашел слишком далеко, засветился слишком сильно и в итоге потерял работу.
9: «У одного были проблемы из-за Уилта Чемберлена», — сказал он.
7: «Правда? И что случилось?» Крейг рассказал. Шел 1962-й, и ангелу-первогодку поручили следить за игрой между Нью-Йорк Никс и Филадельфия Уорриорс. Ангел должен был поддержать Уилта Чемберлена, по которому фанател Господь, но непозволительно с этим переборщил. Уилт, который обычно во время штрафных попадал в корзину в половине случаев, в тот день сделал 28 удачных бросков из 32 и в итоге набрал 100 очков за игру. Одно из самых небрежных чудес за всю историю спорта. Число было не только слишком большим, но и абсолютно неправдоподобным. «Если бы Уилт набрал 97, — объяснил Крейг, — или 103, тогда еще ладно, но ровно 100,
4: Это слишком бросалось в глаза. Ангела понизили.
7: Ужасно, Крейг кивнул.
4: Лучше не привлекать к себе внимания. Твори столько чудес, сколько пожелаешь, но аккуратно.
7: А Бог? Он может нарушать законы?
4: О, сам Бог чудес не творит.
7: Нет?
4: Не, тут все слишком рутинно. А он больше творец, понимаешь? С самого сотворения он нанимает для повседневных дел персонал. Не думаю, что он вообще когда-либо участвовал в будничных заботах компании.
7: Разве ему не интересно, как идут дела?
4: Конечно, интересно, воскликнул Крейг. Сегодня утром я был у него в офисе. Он наблюдал за тем, как разворачивается война в Венесуэле.
7: Элиза развернулась на каблуках. Ты ходил к нему в офис? Зачем?
4: Крейг сглотнул, впервые заметив, как блестят под очками ее голубые глаза.
7: «Да так, знаешь», — произнес он, — «мы просто... ну, вот такие у нас отношения».
4: Крейг подвел Элизу к своему компьютеру и показал ей записи нескольких недавних чудес. Вот семиклассник облегченно улыбается, что из его кособокого вулкана, сделанного для научной ярмарки, все-таки потекла лава. Вот водитель грузовика поворачивает направо, прочь от упавшего дерева, и замечает заглохший у обочины автомобиль. «Мы подстраиваем случайности», — объяснил Крейг. «То есть чудеса. Хоть люди их чудесами и не считают».
7: Элиза просияла. «Так это правда!» — воскликнула она.
4: «Все-таки нет никаких совпадений. Ничто не происходит просто так». Крейг замялся. Ему не хотелось опускать ее с небес на землю.
7: «Вообще-то», —
4: все же признал он, — «правда в том, что 99% происходящего с людьми — просто невероятная непоследовательная бессмыслица».
7: «О-о-о!»
4: Он побоялся, что расстроил девушку, но та вдруг снова улыбнулась.
7: «Ну а последний процент? Он ведь под чудеса отведен?»
4: Крейг кивнул.
7: «Ну и отлично!» — сказала она. «Это уже кое-что!»
4: Крейг был в восторге, когда узнал, что Элизе отвели кубикл с ним по соседству. В конце концов, ей будет проще вникнуть в процесс, если за ней станет приглядывать более опытный коллега. Элиза поставила сумку на свой новый рабочий стол и встала на стул, чтобы оглядеться. Залезая, она оперлась на ладонь Крейга, и тот застыл от смущения. «А чем занимаются наши соседи?» — спросила она. Крейг вытянулся и посмотрел поверх кубиклов. Три измученных ангела, склонившись над одним компьютером, судорожно что-то печатали.
7: «О, они занимаются Линард Скиннерт», — ответил Крейг.
4: «Спецзадание от начальства». По ту сторону экрана случайно встретились на заправке два члена первого состава группы.
7: «Как странно, что обе наши тачки сломались на одной дороге.
4: Просто с ума сойти.
7: Слушай, может, поиграем как-нибудь вместе?»
4: Трое ангелов облегченно вздохнули. Один открыл шкаф для документов, вынул бутылку бурбона и приложился к горлышку.
7: Элиза слезла. «И все чудеса делаются по разнарядке?»
4: И ее голос дрожал от разочарования.
7: «Вообще-то, — возразил Крейг, — обычно мы занимаемся тем, что хочется».
4: «Тем и замечателен наш департамент. Мы стоим так низко в общей иерархии, что за нами почти не следят». Компьютер Элизы вдруг запиликал, и она подпрыгнула от неожиданности.
7: «Не волнуйся», — успокоил ее Крейг. «Это просто возможное чудо».
4: Она напряженно всмотрелась в экран. Голодный китайский подросток пинал от обиды торговый автомат, пытаясь выбить из него купленный только что шоколадный батончик.
7: «Но почему именно он?» — спросила Элиза.
4: «О, они выпадают случайно. Наши алгоритмы предвидят миллионы возможных чудес, они же ВЧ, в секунду. С таким объемом мы не справимся, поэтому компьютеры показывают их по одному». Элиза увидела, что рассерженный китайский подросток запрыгнул на велосипед и укатил прочь от автомата.
7: «О, нет!» — сказала она. «Я все испортила!»
4: Крейг рассмеялся. «Не волнуйся, попыток еще много, обнови». Она кликнула мышкой, и на экране возникла земля, сияющий голубой шар, блестящий, как новогодняя игрушка. «Удачи», — сказал Крейг, — «она вся в твоем распоряжении». Элиза крутилась на стуле, поражаясь размеру своего нового кубика. В приемной молитв ей приходилось вымаливать у начальства стол, а когда его все-таки выделили, то сидеть за ним пришлось в коридоре рядом с туалетами. Ужасное рабочее место, шумно, одиноко и вонюче. По счастью, у нее редко было время это замечать. Когда Элиза пришла в приемную молитв, та разваливалась на части. Молитвы поступали по факсу, обычно чуть меньше 500 миллионов в день, и валялись кучами в кладовке. Еженочно кто-нибудь собирал первые попавшиеся под руку молитвы в мешок и посылал их наверх к Богу. Остальные отправлялись в топку. Это привело Элизу в ужас. И даже будучи всего лишь младшим ангелом, она немедленно решила такое положение дел изменить. После немыслимого числа совещаний ей, наконец-то, разрешили внедрить разумную систему учета. Первым делом она начала скреплять вместе похожие молитвы, чтобы не тратить Божье время попусту. «Чем меньше ему придется читать, — рассудила она, — тем больше будет ответов». Затем она

рабочем столе. Под руководством Элизы их, наконец, начали делить, исходя из важности, по удобной шкале от 1 до 7. Примерно 30% молитв подпадали под первую категорию. Это значило, что срочного ответа они не требуют. Сюда обычно отправлялись просьбы, связанные с транспортом, лото, турбулентностью в полете и бесплатным общественным Wi-Fi. Большинство молитв получали третью или четвертую категорию. Здесь оказывались родители, желающие здоровья своим и так здоровым детям, страстно жаждущие встречи влюбленные и абстрактные просьбы мира во всем мире. Семеркой оценивали только дела жизни и смерти. Под надзором Элизы их специально перепечатывали на красной бумаге, чтобы они выделялись в Божьей почте. Ее начальник был против системы. Она влекла за собой дополнительный труд. Чтобы получить одобрение, ей пришлось пообещать, что всю сортировку она возьмет на себя. Даже с учетом компьютеров это было утомительно. Она так часто работала на выходных, что слово «пятница» утратило для нее свой смысл. Каждый день напоминал предыдущий, изнурительный тест на выносливость, который заканчивался, лишь когда она валилась с ног. Но Элиза упорно не сдавалась, черпая силы в уверенности, что меняет к лучшему жизни людей. Разумеется, в этом было и эгоистичное зерно, она мечтала о повышении. С первого своего дня в небесах Incorporated она хотела оказаться в департаменте чудес. Еще работая с служкой, она часто вызывалась пополнять торговые автоматы на 17 этаже, лишь для того, чтобы одним глазком посмотреть на ангельскую работу. Это была самая потрясающая, самая творческая часть во всей компании. Одно дело сортировать молитвы, но самой планировать чудеса, что могло быть лучше? Когда она подала прошение о переводе на освободившееся место в департаменте чудес, ее начальник добрый час над ней смеялся. Ни один младший ангел никогда не поднимался из приемной молитв в чудеса, ни разу за всю историю департамента. Он согласился отправить ее резюме в отдел ангельских кадров, но лишь после того, как с глумливым британским акцентом зачитал его толпе смеющихся секретарей. Когда Элиза получила письмо с поздравлением, то подумала, что это жестокий розыгрыш начальника. Но проступившее на его лице ошеломление, когда она сообщила ему новость, убедило Элизу, что ее и правда повысили. Он потребовал лично прочитать письмо, и согласившаяся Элиза еще целых 10 минут наблюдала, как он не сводит глаз с экрана. В конце концов он сухо пожал ей руку и послал секретаря за бутылкой дешевого шампанского. Элиза с трудом осушила бокал, упаковала в картонную коробку свой степлер и, покачиваясь как под гипнозом, направилась к лифтам. И вот теперь она стояла на 17 этаже, всего в нескольких шагах от торгового автомата, который когда-то выпрашивала пополнить шоколадными батончиками. Она знала, что это нелепо, но все равно ждала, когда на почту придет второе письмо. Короткая записка с извинениями из ангельских кадров, со словами, что произошла ошибка. В любую секунду, думала она себе, кто-нибудь, может, сконфуженный мужчина в сером фланелевом костюме, постучит к ней в кубикл и как можно деликатнее сообщит, что ей придется вернуться вниз. «Мне нелегко это говорить», — скажет он, — «но...» Она представила, как возвращается на четвертый и со слезами на глазах достает из коробки свой степлер под сдавленное хихиканье секретарей. Элиза открыла свой новый шкаф для документов и заметила маленький белый конверт. Видимо, его оставил тот, кто работал в этом кубикле до нее. Но, перевернув его, она с удивлением обнаружила на обороте свое имя. Она осторожно открыла конверт и вытряхнула из него блестящий значок в форме крыльев. Элиза поднесла его к лицу. Блеснула на свету серебряная эмаль. Она уже видела такие. На пиджаках ангелов в кафетерии
и они всегда казались ей немного нелепыми. К чему

0: Это показуха. Разве не дешевле сделать бейджи? И все же она решила, что лучше и ей прикрепить свой. Она заметила такой же у Крейга. Наверное, это была политика фирмы. Она прицепила крылья к лацкану пиджака и поправила их, глядя в монитор, как в зеркало. «Элиза Хантер», — гласила золотая гравировка. «Ангел, департамент чудес». Она выглянула в дверной проем, удостоверяясь, что в коридоре никого. Потом выпрямилась и вскинула руки в воздух. Крейг семенил по залу, стараясь не уронить две больших тарелки с тортом. У кого-то был день рождения, он толком не понял, у кого, и Крейг утащил в комнату отдыха последние два кусочка. Он был всего в нескольких шагах от своего кубикла, когда запнулся и уронил один кусок на пол. Тихо выругавшись, он соскреб остатки с ковра и выбросил их в мусорное ведро. Крейг посмотрел на оставшийся кусок. Угловой, с толстым слоем глазури по трем сторонам. Поколебавшись секунду, Крейг постучал к Элизе и протянул тарелку ей. «Привет. Там остался последний кусок». «Ой, спасибо. Уверен, что не хочешь съесть сам?» «Не», — неубедительно отказался Крейг. «Не». «Правда?» «Ага», — ответил Крейг, протестующе выставив перед собой ладони. «У меня вообще аллергия на шоколад». Элиза покраснела. За последние три дня Крейг съел у нее на глазах два шоколадных батончика и 12 пачек печенья Орео. «Ну тогда спасибо, Крейг». «Конечно. В смысле, не за что». Он нырнул к себе в кубикл и устало шлепнулся на стул. «Аллергия на шоколад? Да кто так врет-то, господи?» Он потряс головой, удивляясь тому, насколько сглупил. «Мог же сказать, что не голоден, или что принес торт специально для Элизы». Он повернулся к компьютеру, намереваясь поскорее выкинуть свою промашку из головы. Он уже более-менее подобрался ко второй подряд награде лучшего ангела месяца. У самого сильного его соперника было на 22 чуда меньше. Но если он начнет отвлекаться, кто-то может его и перегнать. А это просто неприемлемо, особенно после жертв, на которые пришлось пойти. Он приходил на работу каждые выходные и ел за рабочим столом. Он даже взял за правило не ходить на свидания и вечеринки, потому что те не вписывались в планы работать до самой ночи. Личная жизнь у Крейга была небогатая, так что правило это так пока и не пригодилось. И все же оно существовало, чем Крейг очень гордился. Он сканировал планету на наличие возможных чудес, но все никак не мог сосредоточиться. В голове металась, мешая собраться, надоедливая мысль. Наконец он поднялся и заглянул в кубикл к Элизе. «Есть молоко», — сказал он. Элиза подпрыгнула. «Что?» «К торту», — пояснил Крейг. «В холодильнике в комнате отдыха. Там молоко стоит». «О, спасибо». Он заметил в ее мусорной корзине тарелку. Элиза закончила есть давным-давно. Это сколько же он просидел? «Ну, спасибо», — сказала она. «Теперь я знаю, где у нас молоко». «Но проблема», — откликнулся Крейг, вспомнив об этой фразе впервые за всю жизнь. Он не совсем понимал, как закончить разговор, и просто вскинул руку в загадочном жесте, то ли помахал, то ли отсалютовал в ритме хип-хопа. Затем слишком громко вздохнул и медленно исчез из виду. Он буравил взглядом отражение в мониторе. Щеки покраснели, а лоб взмок от пота. Было стыдно и грустно, но вместе с тем немного легче. Теперь, когда он все испортил, нечему будет его отвлекать, и он, наконец, сможет вернуться к работе. «Слушай, а можешь еще раз объяснить про сны?»
1: «Конечно. Сахар или молоко? Все вместе».
0: Крейг протянул Элизе ее кофе. В комнате отдыха было пусто. Во всем департаменте стояла тишина, если не считать жужжавшего пылесосом уборщика. А ангелы придумали сны, чтобы тестить бета-программы. Элиза помолчала, стыдясь задать еще один вопрос сразу после ответа на предыдущий.
1: «Извини, а что такое бета-программы?» «Ой, они потрясающие! Это неопубликованные кусочки программного обеспечения. В снах можно попробовать что угодно, нарушить любые правила безо всяких последствий».
2: «Какие правила?»
1: «Ну, куча ангелов ненавидят гравитацию, так что есть множество программ с полетами. Что еще? Много телепортаций, модификаций тела и воскрешения мертвых».
0: Элиза добавила в кофе еще сахара. «А у людей крыша не едет от такого?»
1: Крейг помотал головой. «Сны стираются. Как только просыпаешься, почти все начисто забываешь».
0: «Это похоже на...» Крейг кивнул. «Это похоже на смерть.
1: Помнишь парочку вещей? Одно-два лица или, может быть, какое-то место, а потом и их забываешь».
0: Она размешала сахар в чашке и отхлебнула. «Иногда мне кажется, что я что-то помню», — сказала она. «Как кто-то меня зовет. Кажется, ее зовут Сьюзен или Сара, не знаю».
1: «Я помню только работу», — ответил Крейг.
0: Элиза кивнула. Она очень четко помнила бесконечные презентации в PowerPoint, коллективные упражнения на доверие и вереницу песен из 80-х. Но что было до этого, она сказать не могла.
1: «Какая твоя любимая бета?» — спросила она.
0: Крейг запустил зубы в кекс.
1: «Наверное, вестник», — ответил он. «С ее помощью можно навещать людей. Ну, знаешь, наставлять их».
0: «А это вообще работает?» Крейг рассмеялся.
1: «Не, обычно к утру они уже забывают, что ты им говорил. А если что-то засядет в памяти, картинка какая или слово, то они сами заполняют пробелы и пишут о тебе какую-нибудь сумасшедшую книгу».
0: «Так значит, все их религии?» Крейг кивнул. «Появились по нашей вине».
1: Он разломил второй кекс пополам и протянул половину Элизе. Та вежливо покачала головой, но через несколько секунд уже жевала свой кусочек.
2: «Спасибо. Я забыла поужинать».
1: «И я. Поэтому я и выбрал клубничную начинку. Показалось, что она самая питательная».
0: Элиза иронично приподняла брови. «А еще у тебя аллергия на шоколад».
1: Крейг отвел взгляд.
0: «Так о чем это мы?»
2: «О небесном», — улыбнулась Элиза.
1: «Точно!» — облегченно воскликнул Крейг, радуясь, что можно вернуться к работе. «Еще вопросы есть?»
2: «Только один.
1: Как он выбирает?»
2: «Ну, знаешь, кому ответить?»
1: «Не знаю», — признался Крейг. «Сам всегда хотел спросить. Но все духу не хватало».
0: «Хотела бы я это знать».
1: «Да, и я». Она вдруг зевнула, вытянув руки и сцепив их в замок. Крейг постарался не пялиться на полоску живота, видневшуюся под задравшейся рубашкой. «Практически наверняка у нее есть парень. Наверное, кто-то из руководства с кучей сшитых в ателье костюмов и галстуков с монограммой. А зовут его, наверное, Джеймс, Чарльз или...
0: Крейг?»
1: «Что?
0: Ты залип?»
1: «Ой, прости, просто устал».
0: Она наклонилась немного ближе. «Спасибо, что ввел меня в курс дела. Я правда это ценю».
1: «Без проблем», — откликнулся Крейг. «В смысле, мне за это платят».
0: Она одним глотком допила кофе и оставила его в комнате отдыха одного.
1: У Крейга перехватывало дыхание и зачастило сердце, но когда он вернулся в кубикл и включил компьютер, его накрыло пеленой спокойствия. 34-летний житель Амстердама спешил на велосипеде домой, чтобы успеть вовремя покормить песчанку дочери. Вот в этом Крейг разбирался. С этим он справиться мог. За последние 3 года Крейг сходил всего лишь на одно свидание. Ему особо не с чем было сравнивать, но он не сомневался, что прошло оно плохо. «Первой ошибкой», — размышлял он, оглядываясь назад, — «было настоять на встрече в рабочем кафетерии. Тогда он был только младшим ангелом, работал в разработке снежинок и слишком волновался, чтобы покидать кубикл больше, чем на полчаса. Он не был уверен в красоте выбранной им девушки, отчасти потому, что слишком стеснялся на нее посмотреть». Но она показалась ему милой, и следующую неделю он провел, собирая в кулак всю свою храбрость, чтобы снова пригласить ее на свидание.
2: «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала она. «Ты для меня чересчур повернут на работе».
1: «Что?» — спросил Крейг. Он в тот момент работал над дизайном снежинки и слушал девушку не слишком внимательно.
2: «Слишком повернут на работе», — повторила она.
1: «О», — ответил Крейг. Он знал, что его страсть к работе была необычна, но не мог ничего с собой поделать. Вся его суть заключалась в его профессии. Как и все его коллеги, Крейг жил в небесном кампусе, постоянно разраставшемся анклаве общежитий, офисов и закусочных. Дом стоял всего в 5 минутах ходьбы от работы, а если на самокате, и того меньше. Удобно, но почему-то удручающе. Небеса были такими огромными, но вся его жизнь сосредоточилась лишь на одном квадратном акре. Крейгу не обязательно было становиться ангелом. Большинство небесного персонала довольствовалось работой служек или секретарей, набирали нужный стаж, стараясь поменьше шевелиться, и отправлялись на отдых. Бог требовал отработать 40 лет, но ему было неважно, какую ты выберешь должность. Большая часть сотрудников Небеса Инкорпорейтед проводили в офисе меньше 5 часов в сутки. Кампус вмещал в себя все – теннисные корты, бочча.
0: Бочча – спортивная игра на точность.
1: Прудики с японскими карпами. Было бы сумасшествием проводить все время на работе. Но записываясь на урок гольфа или арендуя лодку, Крейг чувствовал себя глупо. На небесах было множество и других интересных занятий, но настоящий восторг он испытывал, только занимаясь делами на земле. Крейг не мог повлиять на огромное число аспектов своей жизни, на синдром запястного канала, на прогрессирующую бессонницу, на отсутствие личной жизни, но он мог повлиять на людей. Мог обеспечить им небольшие победы, укрыть их от маленьких неприятностей, подарить немного счастья. Он знал, что это безумие, с горящими глазами следить за их жизнями. Они даже не догадывались о его существовании. Его чудеса были от природы задуманы как незаметные, и таковыми им следовало оставаться всегда. И все же он нутром чувствовал, что люди рассчитывают на него, а подводить их ему не хотелось. Иногда он, чтобы взбодриться, смотрел клипы, в которых дети радовались сотворенным им снежным дням. Одна девочка, непопулярная 8-классница из Швеции, так обрадовалась отмене занятий, что упала на пол и начала танцевать брейк-данс. Ее движения были такими заразительными, что и Крейг поднялся на ноги и станцевал вместе с ней, качая бедрами и поднимая над головой кулаки. Самый счастливый момент в его карьере. Он знал, что его чудеса незначительны, а зачастую и смехотворны, но он обожал каждое из них. Лишь выключив компьютер и уже спускаясь в пустом лифте, он иногда гадал, правда ли он нужен людям? Или дело обстоит как раз наоборот? Элиза смотрела, как ночной уборщик надевает пальто и неуклюже выходит из офиса. Было 7 часов утра. Она всю ночь просидела с рыбачившими в Арканзасе отцом и сыном, тщетно пытаясь нацепить на их удочки окуня. Она тщательно изучила главу об управлении водными потоками, но большая часть прочитанного прошла мимо нее. Как Крейг умудрялся с такой легкостью справляться с работой? Элиза знала, что поступает некрасиво. Но стоило Крейгу уйти, все равно включила его компьютер. Он уже успел совершить несколько чудес на этой неделе, и очень крутых чудес. Он сломал морозилки Баскин-Робинс в Португалии, вынудив менеджера раздавать тающее мороженое бесплатно. Он заставил iPod-старичка из Мельбурна раз за разом проигрывать день рождения, песню Битлз, пока тот не вспомнил, что надо купить жене подарок. Он предвидел, что пожилой профессор Оксфордского университета по ошибке назовет Джамалом единственного своего темнокожего студента, которого на самом деле зовут Чарльз. Крейг немедленно замкнул пожарную сигнализацию, заставив всех покинуть аудиторию. Он ослабил веревку пиньяты для хиленького третьеклассника из Пуэблы. Удар поразил наблюдавших сверстников, превратив мальчика в местную знаменитость. Он сотворил 13 падающих звезд, 11 радуг и 140 освежающих порывов ветра. А она даже рыбу на крючок не смогла поймать. Элиза поморщилась, глядя на свою постную физиономию, отразившуюся в экране монитора. Нужно было поторапливаться. Она работала здесь меньше недели, но уже напоминала себе жалкое клише неопрятного ангела с потухшим взглядом. Откинувшись на спинку кресла, Элиза отчетливо услышала тревожный хруст позвонков. Последняя попытка, и она отстанет от этого чуда. «Ну давай же, глупая рыбешка!» Она замерла. Произошло что-то нехорошее. «Это что еще за шайтан?» Ее компьютер запиликал, а на экране высветился с кошмарной вспышкой текст: «Зафиксированные сверхъестественные потоки. Код черный». Она заглянула в кубикл к Крейгу, но тот еще не пришел. Как и все остальные, она была одна на этаже. Элиза перерыла все на своем рабочем столе, уронив несколько полупустых чашек кофе, и нашла справочник. Это был огромный фолиант размером со шляпную коробку, с крохотным шрифтом, заполнявшим страницы, настолько тонкие, что сквозь них было видно на просвет. «Код черный, код черный». Понадобилось 5 минут, чтобы найти нужный абзац. И еще 10, чтобы осознать происходящее. «Код черный. Возможность цунами. Вероятность смертей. Оповестить Бога». Она еще раз оглядела офис, но тот по-прежнему был абсолютно пуст. Элиза подумала, не подождать ли ей, пока придет Крейг, но код настойчиво мигал, а компьютер с каждой секундой пиликал все быстрее. В конце концов она встала и стремглав понеслась к лифтам. «К нему сейчас нельзя», — сообщил Винс, забрасывая на стол ноги. «Он занят».
3: «Но у меня код черный. Возможность цунами».
1: «Ты можешь записаться на прием», — предложил Винс. «Но у него все забито на 2 месяца вперед».
3: «Да некогда 2 месяца ждать».
1: «Ничем не могу помочь, куколка».
0: У Элизы плыло перед глазами от усталости, но ей показалось, что она разглядела на лице архангела усмешку.
3: «Да в пень!» — пробормотала она.
1: Винс недоверчиво рассмеялся, когда она распахнула латунную дверь. «Паш, ты куда собралась?»
3: «Я ангел», — поправила Элиза. «И мне нужно видеть Бога».
0: Бог любил завтракать яйцами.
1: Неважно даже, что из них готовили. Яичницу, омлет, пашот. Иногда он заказывал блюдо, которое звал «птичьим гнездом». Тост с яйцом посередке. Он с театральным жестом приподнял скрывавшую блюдо серебряную крышку. Яичница-болтунья. Великолепно. Бог взглянул на часы и гордо улыбнулся. Он уже 3-е утро подряд приходил на работу вовремя. Еще 2 дня и побьет свой же рекорд. Он направил пульт на телевизор и переключил на гонки. Журналист брал интервью у Тревора Бэйна, интересуясь его серией побед.
4: «Мне остается только благодарить Господа», — говорил Бэйн. «Я здесь лишь благодаря ему».
0: Бог кивнул и рассмеялся. «Ну что за славный парень этот Бэйн?»
1: К началу заезда Бог уже почти доел яичницу. Он схватил пульт и прибавил громкость почти до предела. «Давай, Бэйн», — произнес он, подсыпав себе соли. «Сосредоточься». В дверь тихо постучали. Он просил принести табаско, может, сподобились.
4: «Входите!» — весело крикнул он.
1: В комнату вошла юная и совершенно незнакомая девушка. Он отметил про себя ее красоту и изможденный вид. Отяжелевшие веки почти прикрыли яркие голубые глаза. Высокая стройная фигурка горбилась, как у старухи. Бог потряс головой. «И к чему красивым девчонкам так зарабатываться?» «Табаско принесла?» — спросил он.
2: «Простите?»
1: «Табаско».
2: «Нет. Я хотела сообщить, что у нас код черный. Компьютер сказал, надо вас предупредить».
1: Бог кивнул. Отрыв Бэйна от остальных гонщиков сократился вдвое. «Ну как так-то?»
2: «Прошу прощения, что отвлекаю вас от дел», — сказала Элиза. «Но есть вероятность смертей».
1: Бог махнул ей рукой, чтоб садилась, и еще прибавил громкости. «Тебе нравятся гонки?» — спросил он. «Сегодня одна из важных. Бэйн сражается за вторую подряд победу в Дейтоне». Элиза неловко кивнула.
2: «Если вы не очень заняты», — сказала она, — «думаю, вам следует взглянуть на цунами. Кажется, ситуация довольно срочная».
1: «Давай, Бэйн! Нужна уверенная победа! Прости, что?»
2: «Кажется, ситуация срочная», — Бог кивнул.
1: «Ты права. Надо бы вмешаться». И Лиза вздохнула с облегчением.
2: «Спасибо».
1: Бог открыл почту и написал Винсу, печатая двумя указательными пальцами, а потом снова откинулся в кресле, взял пульт и установил громкость на максимум. «Бэйн и Коллинз идут ноздря в ноздрю!» — кричал комментатор. «Коллинз делает рывок. Отличный отрыв. Коллинз впереди на три корпуса. Он без труда придет первым в этом круге и...» «О, нет! Он сошел с дистанции!» Его машина перевернулась. Он сумел выбраться, но он горит. Ого, кажется, ему ужасно больно. Похоже, что наш победитель Тревор Бэйн. Хоть я и уверен, что он не обрадуется такой победе. Бог фыркнул.
2: «Сэр», — позвала Элиза, — «когда вы сказали, что собираетесь вмешаться, вы говорили о гонке или о цунами?»
1: Бог впервые посмотрел ей в глаза. «О каком цунами?» Его внимание привлек экран. «Эй, они берут у Бэйна интервью!»
2: Гонщик держал трофей высоко над головой и склонялся над букетом микрофонов.
1: «Хочу поблагодарить за победу Бога», — начал он. «Я бы не справился без его поддержки». Бог захлопал в ладоши. «Слышала? Слышала, что он сказал?»
2: Элиза скованно улыбнулась. «Да, мило».
1: «Эх, просто обожаю Бэйна!»
2: Бог выключил телевизор.
1: «Ну ладно», — сказал он. «Прости, что там с землетрясением?»
2: «С цунами?» «И я не уверена, где это было написано, что есть возможность. Оповещение пришло утром около 7:00».
1: Бог почесал подбородок. «Наверное, теперь уже поздно его останавливать. Знаешь-ка что? Я скажу о нем своему пророку».
2: Он снова включил телевизор и сменил канал. На экране появился худой, как палка, человек в обносках. Он стоял у автомагистрали с картонной табличкой в руках.
1: Элиза недоверчиво поморщилась. «И это ваш пророк?»
2: Бог кивнул.
1: «Я сказал ему дать людям знак. Что-нибудь незамысловатое, например, конец близок».
2: Элиза вгляделась в экран. Покрытый грязью мужчина помахал ей. «Боже!» — прошептала она. «Со всем уважением! А пророка получше вы подобрать не могли?»
1: Бог пожал плечами. «А чем тебя Рауль не устраивает?»
2: «Просто мне кажется, что если вашим посланником будет ученый или президент, например, то люди обратят на его слова больше внимания».
1: «Я Раулю все как на духу выкладываю, с тех пор, как ему 17 стукнуло. Если люди не хотят слышать, это их проблемы».
2: Зазвонил телефон, и Господь рывком поднял трубку.
1: «Да, в 3 нормально, но давай 9 лунок в этот раз. Спину что-то ломит».
2: Рауль подмигнул Элизе.
1: «Эй, красотка!» — позвал он.
2: Она отвернулась от экрана.
1: «Не волнуйся из-за цунами», — посоветовал Бог, не снимая руки с телефона. «У меня все под контролем».
2: Элиза устало кивнула и поплелась по ковру к выходу. Она была уже у двери, как вдруг заметила кое-что странное. В углу Божьего кабинета валялась огромная кипа бумаг, целая колонна, почти с нее ростом. Элиза присмотрелась
3: и различила на страницах знакомые красные пометки. Это были молитвы и все седьмой категории.
1: У нее вдруг закружилась голова. Элиза выскользнула за дверь, зашла в лифт и спустилась на 17-й этаж. Створки разъехались, и Элиза прищурилась от ударившего в глаза дневного света. Теперь на этаже было полно ангелов. Они кричали в мобильники, стучали по клавиатурам, прихлебывали кофе из термосов. Она вернулась в свой кубикл и заметила, что монитор компьютера все еще светится, но уже не пиликает. Кто-то выключил звук.
3: «Ты пошла к Богу из-за какого-то кода?» Крейг вцепился себе в волосы, не веря собственным ушам. «О чем ты вообще думала?»
1: «Так было нужно», — ответила Элиза. «Это случилось по моей вине». Она прикрыла лицо руками. «Я напортачила с потоками», — неразборчиво произнесла она сквозь пальцы. «Я облажалась».
3: «Не волнуйся», — произнес Крейг. «Такое происходит постоянно».
1: В свой первый год я целую дюжину торнадо вызвал, пока разбирался с воздушными потоками. Элиза чуть развела пальцы и уставилась в щель на Крейга.
2: «Правда?»
4: «Правда», — твердо кивнул тот.
1: «И что ты сделал?» — спросила Элиза.
4: «А я и не мог ничего сделать. Я просто нажал F7».
1: «И торнадо исчезли?»
4: Крейг рассмеялся.
3: «Нет», — ответил он. «Исчезло пиликанье!»
1: Руки Элизы мелко задрожали.
3: «Ты в порядке?» — спросил Крейг.
1: Она покачала головой. «Я провела год, отбирая те молитвы.
3: А он их даже не прочитал.
1: Нет, ну правда, что он за генеральный директор такой? Как можно быть настолько безалаберным?»
3: Крейг повертел головой, проверяя, не заметил ли кто эту вспышку гнева. «Послушай», — начал он. «Я знаю, что он не слишком вдается в детали. Но прояви к нему хоть немного уважения. Вспомни, что он придумал нашу корпорацию с нуля. Без него нас бы здесь вообще не было. Какой-никакой благодарности он заслуживает.
1: У нас 10 ангелов на пятидневке. Занимаются Линард Скиннерт.
4: Ну, группа-то хорошая. Свободная пташка, милый дом Алабама, обычный человек».
3: Без запинки выпалил Крейг самые известные их хиты.
4: «У всех первые места в чартах. С этим любой согласится».
1: И Лиза не ответила.
4: «Ну, он хотя бы рассказал своему пророку», — нашелся Крейг. «Это ведь уже кое-что, так?»
1: «Божий пророк? Какой-то полуголый бродяга. Любое его пророчество люди считают признаком шизофрении».
4: «Ну, уж тут вины Рауля нет. Ты на Рауля не нападай».
1: Элиза побледнела. «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она. Она кинулась в уборную, и Крейг резво отскочил с дороги. Сегодня он был в хорошем настроении. Ему только что пришло письмо из ангельских кадров с уведомлением, что он снова объявлен ангелом месяца. На этот раз награда была отличная. Купон на бесплатную пиццу среднего размера. Любую на выбор. На задней части купона аккуратным шрифтом напечатали доп. Условия. За пиццу на толстом тесте все же придется доплатить. Он может выбрать не больше 3 мясных начинок. Действие купона заканчивается через 15 дней. И тем не менее, у Крейга был предлог позвать Элизу на ланч. Он представил, как они вместе пируют в кафетерии, поедая кусочки с 3 видами мяса. «Просто не верится, что ты ее выиграл», — скажет она. «Целую пиццу!»
3: «И это еще далеко не все», — ответит он.
1: «И это послужит каким-никаким началом». Когда она вернулась из уборной, Крейг вскочил со стула с твердым намерением сделать первый шаг. Но, увидев мрачное выражение лица Элизы, притормозил. Она выглядела вымотанной, изнуренной. А он меньше всего хотел надоедать, когда ей и так было несладко. Кроме того, он все равно не мог предложить ей ничего особенного. Это ведь просто пицца среднего размера. Ее едва хватит на 2. А что, если она захочет не 3 мясных начинки, а больше? Он со стыда сгорит, если у них не примут купон.
3: «А знаешь что?» — произнесла Элиза.
2: «Пойду-ка я обратно наверх».
3: Крейг скосил на нее глаза. «Что-то забыла?» Она закусила ноготь большого пальца, чуть пожевала и оторвала от него толстую полосу. Крейг содрогнулся, когда она подхватила серпообразный кусочек с языка и стряхнула его на пол. Он заметил, что некоторые ногти она успела обкусать до крови.
2: «Я пойду обратно наверх», — повторила она,
3: — «и скажу ему прочитать те молитвы. Я их 3 года сортировала. Ему не обязательно отвечать, но пусть хотя бы прочитает».
4: «Может, тебе домой пойти? Поспать немного?»
3: «Я не устала», — отрезала она, поднося ко рту мизинец. Крейг вдруг почувствовал огромное желание схватить ее за руку, чтобы она не грызла ногти.
2: «Пожелай мне удачи», — сказала Элиза.
3: С этим Крейг ничего не мог поделать.
2: «Удачи»,
3: — произнес он несчастным голосом.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин, незадернутых гардин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

нежданно по портьере пробежит вторженье дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
3: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы?
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
2: Говорите по-английски.
7: А, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Как это до сих пор я не обратилась к творчеству Рэя Чарльза? Сама не знаю. Сегодня исправляюсь. Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке. Его полное имя – Рэй Чарльз Робинсон. Родился в 30-м году, а не стало его в 2004-м. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжел. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Рэй Чарльз является автором более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Он умел играть на пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Был награжден 17 премиями Грэмми. Его записи были включены в библиотеку Конгресса США. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных 100 величайших артистов всех времен и под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Кто когда-либо смешивал вместе столько стилей, да так, чтобы это заработало? Рэй Чарльз был дважды женат и является отцом 12 детей от 9 женщин, но не это главное в личной жизни музыканта, а тот факт, что ему удалось победить многолетнее пристрастие к наркотикам. Сейчас мы слушаем инструментальную версию песни «Hit the Road, Jack» – «Проваливай, Джек». Это песня Перси Мейфилда, написанная в 60-м году и ставшая наиболее известной именно в исполнении Рэя Чарльза с группой «Stray Cats» – «Бродячие кошки». Женский вокал принадлежит Марджи Хендрикс, гражданской жене музыканта. Вот и узнаем, как и, собственно, за что прогоняют Джека.

В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. А теперь послушаем эту прогонялку в исполнении другой группы с игривым названием «Тик-так-тоу», «Крестики-нолики». Ну, по правде говоря, переводить тут совсем нечего, но все-таки переведу. Что говоришь? Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Женщина, женщина, не будь ко мне так жестока. Ты самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек. И больше не возвращайся. Никогда. А теперь, детка, послушай, не поступай так со мной, потому что однажды я вновь встану на ноги. И так понятно, что это случится, но мне плевать. У тебя нет денег, и к тому же ты не так уж и хорош. Но если ты так говоришь, я соберу вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Ну и так далее. Вот такая прогонялка получилась. Как у Винни-Пуха. А вот для сравнения ленивое такое изгнание Джека в стиле регги. Слушаем «Yellow Man» – «Желтого человека».

0: В эфире радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Эх, бедный Джек. Я ему искренне сочувствую. Может, он и не был вовсе плох. Куда он ушел? Вернулся ли? Мы этого так и не узнали. А жаль. А нам пора прощаться. Заходите в гости. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Продолжаю рассказ о творчестве композитора, доктора Шлягера Вячеслава Добрынина.

Программу открыла песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Синий туман». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Вот как Вячеслав Добрынин рассказывал о начале своей популярности. Цитата. «Вышел я из метро на станции «Университет». На 47-м автобусе доехал до своей остановки рядом с домом. Вдруг слышу, из раскрытого окна какая-то музыка знакомая доносится. А эта песня моя «На земле без нас любовь» дня прожить не сможет. У меня дыхание перехватило. Может пойти туда к ним и спросить, знают ли они, чья это песня. Иду я домой весь такой ошарашенный. Мама меня встречает. Что с тобой? Так все и началось». Конец цитаты. Композиция «На земле живет любовь» на слова Леонида Дербенева была записана ансамблями «Веселые ребята» и «Самоцветы» и певцом Львом Лещенко. Запись «Веселых ребят» прозвучала в нашей прошлой программе. А сейчас послушаем эту композицию в исполнении ансамбля «Самоцветы». Запись 1973 года.

Я уже говорил, что текст для первого шлягера Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь» написал Леонид Дербенев. В сотрудничестве с Леонидом Дербеневым Добрыниным написано более 100 песен. Их дружба продолжалась до самой смерти поэта в 1995 году. Предлагаю вам редкую запись. Песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Плоская планета» исполняет ансамбль «Веселые ребята». Запись с эфира Московского международного радио на английском языке 1976 года.

Песни Вячеслава Добрынина становились популярными благодаря миньонам фирмы «Мелодия», звуковым страницам журнала «Кругозор», программам радиостанции «Юность» на всех широтах. Под эти песни танцевали на танцплощадках, вкушали в ресторанах. Вот что Вячеслав Добрынин говорил об этом в программе «Достояние республики». Цитата. «Дело в том, что песни поют с горя или с радости. Песни звучат тогда и там, и в той ситуации, когда у людей праздник, и они хотят этих песен, или когда им грустно, они поют эти песни. В ресторане априори это поется потому, что там нельзя просто так сидеть, не есть и не пить. Таким образом, музыка идет как фон к удовольствию, которое человек получает, отдыхая. Я люблю писать песни, которые люди поют непритязательно. Когда в ресторане люди просят песню, они не просто так просят, а выкладывают свои кровненькие. Это говорит о том, что человек, расставаясь со своими деньгами, хочет получить удовольствие и хочет услышать свою песню. Свою любимую песню. Таким образом, ресторан – это лакмусовая бумажка. Это четкий, абсолютный индикатор популярности песни, потому что там звучат только те песни, которые любит народ. А народ не обманешь». Конец цитаты.

1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон ансамбля «Лейся песня». Руководители Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. На этой пластиночке был записан, на мой взгляд, один из основных шлягеров Вячеслава Добрынина «Прощай», автор текста Леонид Дербенев. Вот что писали об этой песне Валерий Щелкин и Сергей Фролов в книге «Легенды Виа». Цитата. Вспоминается история из жизни этой песенки. В то время композитор Добрынин был неизвестным, хотя некоторые его песни уже звучали в концертном репертуаре «Лейся песни». Чтобы пробить «Прощай» для записи на фирме «Мелодия», Михаилу Плоткину потребовалось немало усилий. Для этого во Дворце культуры на одном из военных заводов столицы он устроил прослушивание песни, пригласив туда художественный совет фирмы «Мелодия» во главе с Владимиром Рыжиковым. На запись первой маленькой пластинки дали добро. В сентябре 1974 года состоялась запись. В студию Валера Селезнев и Игорь Иванов приехали после концерта в Домодедово. Промокшие от дождя ребята записали вокал с одного дубля. И Добрынин сказал, что все хорошо. Пластинка вышла и стала популярной среди молодежи. Ее многомиллионный тираж быстро разошелся по стране. Первой удачей в жизни Игоря Иванова стала песня «Прощай». Он стал первым исполнителем этого удачного в будущем хита. Почти сразу же песню «Прощай» записал певец Лев Лещенко и включил в свою пластинку. Это были совершенно разные исполнения, и оба по-своему хорошие. Только вот молодежи больше нравилось исполнение «Лейся песни». Конец цитаты.

Программу продолжил шлягер Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева «Прощай» в записи ансамбля «Лейся песня». Позволю себе не согласиться с авторами книги «Легенды ВИА». К середине 70-х Вячеслав Добрынин уже был достаточно известным композитором. Его песни входили в репертуар известных советских вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей. Часть из них была выпущена на миньонах фирмы «Мелодия». Но продолжу цитировать книгу «Легенды ВИА». Цитата. «Чудная запись соло-гитары Валеры Селезнева с фузом поразительно выделялась на протяжении всей песни. Такое гитарное звучание появилось впервые на мелодии среди всех ансамблей. А еще предложенные два ударника, услышанные у американской джаз-рок команды «Земля, ветер и огонь». Идею Валеры Селезнева пробил Михаил Плоткин и достал две фирменные установки. Так два барабанщика, также впервые в истории советских записей, сделали мощный ритм-блок. Конец цитаты. В нашей фонотеке есть несколько вариантов записи композиции Вячеслава Добрынина и Наума Олева «Я вас люблю». Ансамбль «Веселые ребята» с солистами Аллой Пугачевой и Анатолием Алешиным. Дуэт Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. А я предлагаю вам послушать эту композицию в исполнении Вадима Мулермана. Запись 1975 года.

Я вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит виска. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю. Но как сказать, как мне признаться вдруг? Как объяснить, что вы мне ближе всех друзей вокруг? Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю. Если в жизни вдруг встречаются он и она, виноваты 100 случайностей или весна, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, но кто бы ни был виной, пусть винит над землей. Я тебя люблю, вот и сейчас стою, молчу, жду, вдруг вы скажете. Я тоже вас давно люблю, а вы не знаете. Миг дождь пройдет, 100 солнц сойдет, 100 тысяч птиц мою царю. Я вас люблю, я вас люблю.

0: вас люблю уже давно, а вы не знаете. Меня зовете вы в кино, когда встречаете. Мы говорим о пустяках, а у меня стучит в висках. Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, люблю, люблю.
1: В 1976 году три заядлых футбольных болельщика, поклонники московского «Динамо», объединили свои усилия в едином творческом порыве. Думаю, вы уже догадались, кто был первым из тройки поклонников московского «Динамо». Конечно, Вячеслав Добрынин. Старший тренер московского футбольного «Динамо» Александр Севидов попросил Вячеслава Добрынина написать песню для «динамовцев». Слова к песне написал Леонид Азарх, болельщик «Динамо» с многолетним стажем. Леонид Азарх – это журналист, автор и ведущий популярных программ на радиостанции «Юность». Песню Вячеслава Добрынина на слова Леонида Азарха записал московский вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», руководитель которого Юрий Маликов, также болельщик московского «Динамо». Песня называется «Динамо – это класс», «Динамо – это сила». Эта песня стала неофициальным гимном московского футбольного «Динамо». Песня часто звучала на стадионе в Петровском парке после побед московских «динамовцев». Послушаем ее. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего.

прошлой программе я говорил, что летом 1972 года, несмотря на сопротивление матери, Вячеслав Добрынин женился. Анна Ивановна, мама Вячеслава, не захотела знакомиться с будущей невесткой. Вячеслав и Ирина жили отдельно от Анны Ивановны, что не прибавило любви к жене сына. В 1978 году у Вячеслава и Ирины родилась дочь Катя. Вячеслав Добрынин становился все более популярным и востребованным композитором. Он мог работать в любое время дня и ночи. Все заботы о маленькой дочке легли полностью на плечи Ирины. Конечно же, она уставала и не высыпалась. В квартире громко звучало пианино. Вячеслав долго и громко разговаривал по телефону, что, конечно же, раздражало Ирину. Вячеслав Добрынин не собирался отказываться от работы и решил, что пока дочка маленькая, он переберется к маме. На время. Анна Ивановна была несказанно счастлива и окружила Вячеслава заботой и вниманием, как в детстве. А в отношениях между супругами образовалась трещина. Вячеслав Добрынин зарабатывал достаточно, чтобы оплачивать работу няни. Трещина между супругами углублялась, и с годами они поняли, что могут жить друг без друга. Завершит нашу сегодняшнюю программу песня Вячеслава Добрынина на слова Виктора Дёнина «Засыпят листья». Поет Валерий Ободзинский.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Бог любил попивать пивко из кружки. Он не знал даже почему. От кружки пиво не становилось ни вкуснее, ни холоднее. Но это почему-то казалось ему стильным, даже величавым. Пить пивко из кружки было здорово, даже если он делал это в одиночку, сидя в офисе в середине рабочего дня. Он отхлебнул и включил свой плоский телевизор. А неплохо было бы связаться с пророком. Бог нашел его в Детройте, у автомагистрали, где он размахивал куском картона с надписью, стоя в костюме из фольги. «Привет, Рауль», — сказал Бог. «Ну как дела твои, праведные?» Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно». Бог рассмеялся. «Крутой прикид», — похвалил он. «Из фольги?» Рауль кивнул. 6 рулонов убил. Все говорят, что я чокнутый. А я вот думаю, что это они чокнутые». Бог усмехнулся. Ему нравилось отношение Рауля. Тому все было как с гуся вода. Хорошо, что в этом столетии пророком стал именно он. «Ну, что новенького?» — спросил Рауль, доставая новый кусок картона и маркер.
1: «В смысле?
0: Каково твое послание? Чтоб я нес его людям». Бог опустил взгляд. Вообще-то сейчас у него для людей никакого послания и не было. Но он не хотел признавать, что позвонил Раулю только потому, что ему стало одиноко. Он медленно отхлебнул пиво, чтобы потянуть время.
1: «Конец близок», — произнес он наконец. «Покайтесь».
0: Рауль кивнул.
1: «Запишу на картонке». «Отлично!» — воскликнул Бог. «Отлично, Рауль! Береги себя!»
0: Он выключил телевизор и посмотрел на часы. До дневного совещания было еще больше 2 часов, а он совершенно не знал, чем заняться. Бог взял в руки кубик Рубика и немного с ним поигрался. Он уже почти собрал желтую сторону, но никак не мог закончить ее так, чтобы не испортить красную. А этого ему не хотелось, пока что он только с красной и разобрался. Промучившись еще несколько минут, он с досадой вернул все, как было, и бросил кубик на стол. Бог вяло откинулся на спинку кресла. Он бы никому не признался в этом, но в последнее время был с собой недоволен.

0: Его рейтинги с годами становились все ниже. Да, в него до сих пор верило больше 80% людей, но на восточном побережье и 50% не набиралось. Архангелы говорили, что беспокоиться не о чем, что это процесс цикличный, но как им можно верить? Они же все просто кучка скользких подлиз. Он знал, что это нехороший звоночек, но иногда почитывал в интернете, что говорят о нем люди. Такое чтение ужасно било по самооценке, но остановиться он не мог. Это как болячка. Сколько ни останавливай себя, а все равно сковырнешь. Рано или поздно захочется узнать, что там под корочкой. Он включил компьютер, отхлебнул пиво и напечатал свое имя в поисковике. Б.О.Г. Через пару секунд он уже подслушивал разговор в грязном общежитии колледжа. «Если Бог существует, — говорила человеческая девушка, — вроде как сидит где-то там на облаке и за всем наблюдает, то он просто козел!» Человеческий юноша кивнул и передал ей косяк, словно ее слова были столь мудры, что она заслужила награду. Они рассмеялись и вдруг безо всякой причины начали целоваться, а Бог вздрогнул. Он знал, что эти двое еще слишком юны и незрелы, чтобы принимать их мнение всерьез, но все равно чувствовал себя уязвленным. «Козел! Да разве ж можно говорить такое о тех, кого даже не знаешь?» У парня на губах был герпес, и Бог подумал было заразить им в наказание и девчонку. Но он не хотел, чтобы люди страдали, только чтобы любили его. Он щелкнул два раза мышью, закрывая вкладку, и сказал себе, что на сегодня больше никаких запросов. Ну, может, всего один. Кто-то в Берлине чересчур громко повторял его имя снова и снова. Он в предвкушении перешел по ссылке. Может, это один из самопровозглашенных проповедников? Славит его имя перед огромной толпой. Бог припал к экрану с выжидающей улыбкой на лице. Но стоило странице прогрузиться, как его веселье угасло. Это какой-то бизнесмен наступил в лужу и теперь впустую звал его. «Да ну, боже ж мой!» — бормотал мужчина, сердито тряся ногой над лужей. «Какого хрена-то?» Бог разгневанно всплеснул руками. «С чего этот малый так на него зол? Не он ведь воткнул ему под ноги эту лужу? Лужи появляются, когда дождит. И чего он хочет в самом деле? Чтобы Бог сказал «Все? Никакого больше дождя?» Но ведь от этого, наверное, будет еще больше проблем. И люди еще больше разозлятся». Он выключил компьютер. Земля расстраивала его не меньше кубика Рубика. Он не мог ни единой мелочи поправить, чтобы не испортить что-то другое. Бог потянулся за пивной кружкой и с некоторым удивлением обнаружил, что та уже пуста. Он открыл новую банку и хорошенько к ней приложился, забыв на этот раз про прелести кружки. Бог знал, что при его работе критика неизбежна. Нельзя создать такой потрясающий проект, как «Земля», и не обзавестись кучкой хейтеров. Но в последнее время дела вышли из-под контроля. Недавно один из людей, Ричард, как его там, целую книгу написал про то, что его не существует. Сначала Бог был не против. Подумаешь, какой-то выпендрежник из оксфордской профессуры внимание захотел. А потом его книга стала мировым бестселлером. И теперь Богу казалось, что только он включал телевизор, как натыкался на этого Ричарда, громко разглагольствующего на очередном ток-шоу. Бог пытался прочесть его книгу, но она задевала за живое настолько, что пришлось отложить ее после первых же страниц. Аннотация на обложке гласила, что автор высокоинтеллектуален до невозможности, но на самом деле он был просто обычным злюкой. Бог подумывал наслать на него убийц или выжечь ему лицо, но решил не раздувать из мухи слона. Бог знал, что его одержимость людьми нездорова. В конце концов, когда он создавал Вселенную, ее заселение даже не планировалось. Он сотворил Землю с одной и только одной целью – ксенон добывать. Это был чрезвычайно ценный газ, редкий, беспримесный, эффективный, И появлялся он в земной атмосфере тоннами, сам по себе. Департамент ксенона был важнейшим отделом божественной компании и занимал 74 из 84 этажей головного офиса. Но этот аспект бизнеса Богу очень скоро наскучил. Прибыль была такой стабильной, что ее подсчет казался пустой тратой времени. И вот в один прекрасный день Бог, забавы ради, велел персоналу создать человечество. Люди на добычу ксенона никак не влияли, то есть жизнь их особого смысла не имела. Но эти малявки быстро привлекли к себе всецелое Божье внимание. Вскоре, к ужасу его бизнес-менеджеров, он уже тратил на людей почти все свое время. Он интересовался их спортом и их войнами, песнями и открытиями, а больше всего тем, что они по его поводу думали. Он создавал целые департаменты, чтобы следить за планетой и улучшать человеческую жизнь. Он набирал ангелов из бывших людей, стирая им память и заменяя ее новой индивидуальностью, чтобы они могли сосредоточиться на помощи человечеству. Было в этих людях что-то особенное. Они напоминали Богу самого себя. Господь с тоской вспомнил прошлые годы. Вначале угодить людям было неимоверно легко. Дай им немного фруктов, немного света, и вот они все уже поют тебе хвалу. Продолжительность жизни была лет 30, и никто против этого не возникал. Если кто-то лысел, то не клял Бога, на чем свет стоит, а приносил ему богатые дары за то, что дал пожить подольше. Теперь люди стали неблагодарными. Бог с удовольствием смотрел на все их церкви, особенно на причудливые южные, но ему уже 5127 лет не приносили приличной кровавой жертвы. Он никогда на это не жаловался, потому что не хотел слыть нытиком, но на самом деле ночами ворочался без сна. Такое положение дел заставляло задуматься, не остались ли лучшие дни позади, и не пора ли ему на пенсию. Он поднял кубик Рубика и несколько раз провернул его в руке. Наверное, был какой-то способ все исправить, обустроить правильный мир, но он слишком вымотался, чтобы этот способ найти. Он с прищуром посмотрел на чехарду синих и зеленых квадратов, потом пожал плечами и выбросил кубик в мусорную корзину. «Прошу прощения», — извинился Винс. «Я говорил ей, что вы заняты». Бог отложил клюшки для гольфа. Опять вернулась эта странная, изможденная девчонка, но та, что забыла принести табаско. «Ну, то есть вы просто отправитесь играть в гольф», сказала Элиза скрипучим от усталости голосом. «Просто ускользнете из офиса и пойдете на поле». Бог недоуменно кивнул. «Ты что, хочешь присоединиться?» «Помните молитвы в вашем кабинете? Это я их сортировала. У меня годы ушли, чтобы отделить седьмую категорию, а вы, наверное, в них даже не заглядывали». Бог наморщил лоб, изо всех сил стараясь скрыть тот факт, что ни о какой седьмой категории понятия не имеет. «О!» — выдавил он наконец. «Так это ты их рассортировала?» И Лиза кивнула. «Тогда у меня к тебе вопрос. Почему больше не приходят футбольные просьбы? Они мне нравились. Прошу, забей. Прошу, промахнись!» Он усмехнулся. И Лиза сделала глубокий вдох и посмотрела генеральному в глаза. «Послушайте», — начала она, — «я знаю, управлять землей нелегко. Но если вы ничего не исправите, если не начнете посвящать работе всего себя, какой же в этом смысл? Какой вообще смысл приходить в офис? Почему бы не уволиться?» В комнате воцарилась такая тишина, что Элиза слышала собственное сердцебиение. Винс буравил ее злым взглядом, его ноздри раздувались от презрения. Элиза задумалась, не слишком ли далеко она зашла. Она подняла глаза на Бога, собираясь с духом, чтобы выслушать отповедь. Но старик только с улыбкой кивнул. «А знаешь что?» —
1: — спросил он.
0: «Мне эта мысль тоже недавно приходила в голову». Он обернулся к Винцу. «Если позвонят, скажи, что я занят».
1: Он отложил клюшки для гольфа. «Пора взяться за дело».
0: Крейг широко распахнул глаза. «Он отменил гольф?» Он помотал головой, потрясенный и восхищенный одновременно. «Поверить не могу, что ты просто поднялась и поговорила с ним. Я даже в глаза ему стараюсь не смотреть. Один раз он шел мне навстречу по коридору, и у меня настолько сдали нервы, что я в женской уборной спрятался».
2: «Утро выдалось пугающим», — признала Элиза.
0: «В смысле, уже 5 часов прошло, а у меня до сих пор руки трясутся. Но иногда, если правда хочешь чего-то добиться, нужно рискнуть. Понимаешь, о чем я?»
2: Крейг неубедительно кивнул.
0: «О, да, понимаю», — ответил он. «Конечно, рискнуть». Он неуклюже повернулся к компьютеру и проверил почту. Во входящих висело одно новое сообщение. Всеобщая рассылка от генерального директора.
2: «Эй, Элиза!» — позвал он сквозь стену кубикла. «Загляни в почту!»
0: Он щелкнул мышкой по служебке от Бога и нетерпеливо приник к экрану.
2: «Привет, народ! После долгих раздумий я решил оставить пост генерального директора Небес Инкорпорейтед. Было весело, но часть успеха заключается в том, чтобы вовремя уйти. Отдельно хочу поблагодарить Элизу Хантер из Департамента чудес. Она заставила меня посмотреть на все с другой точки зрения. Без ее убедительных аргументов я, может быть, так бы и не решился. Землю уничтожат в течение месяца. Я еще не решил как, но, наверное, льдом или огнем. Департаменту сноса. Скоро я определюсь, честно. Понимаю, что у некоторых из вас эта новость вызовет вопросы. Ниже я постарался предсказать их и дать ответы.
0: Вы упомянули уничтожение Земли. Значит ли это, что вы уничтожите и небеса?
2: Конечно, нет. Нам предстоит собрать еще немало ксенона. Хоть я и уничтожаю Землю, ее атмосфера останется нетронутой. Я рассчитываю, что наши объемы выработки будут такими же внушительными, как и всегда. Разумеется, все люди умрут, так что рабочие места, связанные с человечеством, будут сокращены.
0: Моя работа была связана с людьми. Чем мне заниматься теперь?
2: При обычных обстоятельствах, по завершении срока службы, вы отправились бы на пенсию, пополнив популяцию Земли. Но так как теперь возвращаться вам будет некуда, вы просто останетесь здесь, в нашем прекрасном корпоративном кампусе. И не волнуйтесь, хотя мы больше не нуждаемся в ваших услугах, вы в полной мере сохраните доступ ко всем удобствам компании. Велосипеды возвращать не нужно. Белье также можно будет стирать по альтернативным средам. Вы все равно сможете пользоваться скидками при посещении тренажерного зала и закусочных. У вас всего лишь появится больше времени, чтобы всем этим насладиться.
0: Вы правда считаете необходимым уничтожить Землю и убить всех людей?
2: Да.
0: Вы много раз грозили уничтожить Землю, однако всегда передумывали в последний момент. Может ли такое произойти и теперь?
2: Сомневаюсь. Это не значит, что я не стану слушать возражения. Выкладывайте. Но у меня уже сложилось мнение на этот счет. Земля сотни лет катится под откос. И, откровенно говоря, я думаю, пришло время сократить расходы. Напоминаю, по большому счету, для компании не имеют никакого значения ни Земля, ни люди.
0: А что насчет наших премий?
2: Любой сотрудник, приложивший усилия для получения премии за 3/4 финансового года, получит ее в полной мере, несмотря на сократившееся время работы. Не стоит благодарности.
0: Попадут ли живущие сейчас на Земле люди на небеса?
2: Возможно. Но поскольку департамент ксенона укомплектован, а рабочие места, связанные с Землей, сокращаются, они не будут поступать на службу, как это было до настоящего момента. Разве это справедливо? Нам пришлось годами впахивать в кубиклах, почему этим ребятам все достанется просто так? Я знаю, что это немного несправедливо. Как и замерзнуть или испепелиться при разрушении земли. Думаю, это уравнивает счет. Чем вы планируете заниматься дальше? Рад, что вы спросили. Счастлив сообщить, что в следующем месяце я наконец-то осуществлю свою мечту и открою ресторан. Я назвал его «Соло». В нем будут подаваться блюда азиатской и американской кухни. Я небольшой любитель азиатской еды. Понравится ли мне ресторан? Хотя большинство блюд «Солы» базируется на кухне провинции Сычуань, в меню есть также кое-какая старая добрая классика, которая подойдет всем. Стейк с картошкой, жареный цыпленок с чесноком и так далее. Как мне забронировать столик в «Соле»? Звоните администратору ресторана с 9:00 до 17:00. Бронирование от 4 человек.
0: «Срань господня!» — закричал Крейг, практически утыкаясь лицом в монитор. «Азиатский фьюжн? Да что, черт возьми, вообще происходит?»
2: Он помчался в кубикл к Элизе. «Разве я не говорил тебе сидеть здесь? Видишь, к чему это привело? Видишь, что ты натворила?» Поняв, что она плачет, Крейг осекся. «Элиза!» Он попытался похлопать ее по плечу, но она оттолкнула его руку. «Нет», — пробормотала она. «Ты прав. Это я во всем виновата». Она закрыла лицо руками. «Я всего лишь хотела помочь людям, а вместо этого убила их всех». Она утерла слезы рукавом. «Что же нам теперь делать?»
1: «Все будет хорошо», — заверил ее Крейг. «Все будет в порядке».
2: Из соседнего кубикла донесся громкий хлопок, за которым последовал оглушительный смех.
0: «Они что, празднуют?» — выдавила Элиза, не веря своим ушам.
2: Крейг покачал головой. «Наверное, просто еще не слышали новости». Мимо них проехал на офисном стуле Брайан. Он был без рубашки и держал по бутылке пива в каждой руке.
1: «Новости читали? Никакой больше работы!»
2: Он протянул одну из бутылок Элизе. Та покачала головой.
1: «Ну, как хочешь!»
2: Брайан отхлебнул из обеих по очереди и покатил по коридору.
1: «Ну все, я снимаю штаны!» — объявил он.
2: Вдалеке радостно загомонили.
0: «Как он умудрился так быстро напиться?» — удивленно спросила Элиза. «Служебка от Бога пришла всего 15 минут назад!»
2: «Просто уму непостижимо!» — согласился Крейг. «Тебе нужно с ним поговорить».
1: «О, за Брайана не волнуйся, его никаким алкоголем не проймешь».
0: «Не с ним, с Богом!»
2: Крейг рассмеялся. «Мне? Я ведь всего лишь ангел. Я же не могу просто так завалиться к нему в кабинет».
0: «Мне показалось, ты говорил, что вы с ним на короткой ноге?»
2: Крейг отвернулся.
0: «Ну же!» — взмолилась она. «Нельзя позволить ему закрыть наш департамент!»
2: Крейг подумал о чуде, над которым сейчас работал. О потерявшейся где-то в Норвегии собаке, которая блуждала за 20 миль от хозяина.
0: Он уже придумал, как вернуть ее домой, навевая ей то один, то другой запах лакомств. Этот план приводил его в восторг, но теперь у него не будет даже шанса воплотить его в жизнь. «Пожалуйста», — умоляла Элиза, — «ты последняя надежда всей земли».
1: «Но почему я?»
0: «Потому что ни одному другому ангелу не под силу исправить ситуацию. Никто на этаже не смог бы уладить дело с пиньятой или зациклить тот айпод».
2: Крейг с подозрением прищурился. «А ты откуда об этом знаешь?» Элиза замялась.
0: «Я залезла в твой компьютер», — призналась она.
2: Щеки Крейга порозовели. «Понравилось?» Она уверенно кивнула.
0: «Я просто влюбилась в твои чудеса!»
2: Крейг почувствовал, как забурлил в крови адреналин, словно он залпом выпил несколько литров эспрессо. «Хорошо!» — услышал он собственный голос. «Ладно, пойду-ка с ним побеседую». нему нельзя.
0: Пожалуйста, Винс, это очень важно.
2: Напомни-ка, ты из какого департамента?
0: Ты же знаешь, что я в чудесах, сказал Крейг. В общем благоденствии.
2: Винс усмехнулся. Тогда что важного ты вообще можешь ему сказать?
0: Крейг поморщился. На личные оскорбления ему было плевать. Но когда кто-то оскорблял департамент, это и правда задевало за живое. Конечно, чудеса не так важны, как, скажем, законы гравитации или отдел предотвращения ледникового периода. И да, они не такие модные, как облачный дизайн, производство павлинов или департамент закатов. И, разумеется, формально все департаменты по работе с людьми и рядом не стояли со сбором ксенона. Но Крейг гордился своим маленьким подразделением и ни на что не променял бы работу в чудесах.
2: «У тебя какие-то претензии к чудесам?» — спросил он Винса. «Ты же работал на 17-м, помнишь?»
0: «Да», — ответил тот.
2: «А потом меня повысили».
0: «Можно мне хотя бы подождать в приемной?» — жалобно попросил Крейг.
2: «Пока Бог не освободится».
0: Винс пожал плечами.
2: «Да на здоровье».
0: Винс Блейк покосился на коренастого неопрятного ангела в приемной. Он ненавидел Крейга, сколько себя помнил. Они оба начинали карьеру с чудес, одновременно, даже ознакомительную экскурсию вместе слушали. Но с самого начала было ясно, что они очень разные. Винс, например, ненавидел работать ангелом. То и дело искать информацию, писать нудные коды, все время оставаясь к вящему его раздражению в тени. Он до сих пор помнил первое чудо Крейга. Тот просидел 48 часов, заставляя термитов точить деревянную доску, чтобы какая-то тощая девчонка могла переломить ее, показывая судьям свои навыки карате. Когда она ударила по доске, и та развалилась на куски, весь этаж взорвался аплодисментами. Некоторые из старших ангелов начали скандировать имя Крейга, как будто он вылечил рак или что-то в этом роде. «Это было прекрасно, Крейг, просто прекрасно, просто смехотворно. Кому вообще есть дело до какой-то мелкой каратистки? С какой стати уделять столько времени таким пустякам?» Большинство ангелов считали себя художниками, искусными мастерами, стремящимися к изяществу. Их цель состояла в том, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания, менять мир незаметно и со вкусом. Винс считал их всех просто кучкой слабаков. В первый же день работы на 17-м он поклялся себе, что будет творить только впечатляющие чудеса, которые наделают шума и гарантированно попадут в прессу. В первый же месяц работы он даровал бесплодной женщине в Бойсе шестернешек. Коллеги предупреждали его о риске для здоровья роженицы и младенцев и пытались убедить уменьшить количество малышей. Он в ответ добавил еще двоих, поспособствовав первому в истории медицины рождению восьмерняшек. Другие ангелы называли его выходку топорной и безрассудной, но Винсу было все равно. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала ее чудом. Неделю спустя он заставил бразильскую статую Девы Марии плакать кровавыми слезами. Его отстранили на 3 дня, но вернулся он еще более дерзким, чем раньше. Одним солнечным майским днем он заставил стаю гусей оказаться на пути у реактивного Боинга 747. Когда самолет стремительно понесся к земле, Винс провел его между 2 небоскребами и посадил на гудзоне. Несмотря на десятки раненых, никто не умер, что сделало эту аварийную посадку самой чудесной на людской памяти. Этот случай настолько потряс их, что даже СМИ назвали происшедшее вмешательством Божьим. «Чудо на гудзоне!» — кричала бульварная пресса. Это было лучшее, что Господь читал за многие годы. Стоило ему лишь увидеть заголовки, и он тут же перевел Винса в административное крыло, где тот с тех пор и работал. Винс покосился на сидевшего в другом углу комнаты Крейга. Его внешний вид ужасал. Заляпанные кофейными пятнами брюки цвета хаки облегали бедра слишком туго, а на мятой голубой рубашке не хватало по крайней мере одной пуговицы. В грязных каштановых волосах можно было отчетливо разглядеть хлопья перхоти. Он надевал под сандалии носки, и они даже не подходили друг к другу по цвету. Мужчины случайно встретились глазами, и Крейг рискнул улыбнуться. Но Архангел только смерил его злым взглядом. Крейг был одним из надменных снобов, которые критиковали его чудо с восьмерняшками. Винс подслушал разговор в комнате отдыха, где Крейг называл его работу «халтурой». Тот, вероятно, этого уже не помнил, но Винс-то точно не забудет никогда. Архангел погрузился в свои мысли так глубоко, что проглядел начальника.
2: «Если ты по поводу премии, — сказал бог Крейгу, — то я уже все пояснил в служебной записке».
0: «Я не за премией», — заверил тот. Винс быстро встал между ними. «Разве ты не видишь, что он занят?» — огрызнулся он на Крейга. «Если у тебя какие-то вопросы о земле...»
2: «Дело не в земле», — солгал Крейг.
0: «Я по поводу ресторана».
2: Винс недоверчиво уставился на него.
0: «Я думаю, что будущее за азиатской фьюжн-кухней», — сказал Крейг. «И хочу в долю».
2: Бог приподнял брови. «Ты что, готов в него инвестировать?» Крейг вздохнул.
0: «Да», — заявил он. «Хочу инвестировать». Бог положил Крейгу на плечо мясистую руку и повел его по коридору мимо изумленного Винса.
1: «Ты не пожалеешь», — заверил Бог.
2: «Очень скоро мы с тобой окажемся на самой вершине».
0: Кое-какие рестораны позиционируют себя как рестораны азиатской фьюжн-кухни, — сказал Бог. «Но готовят только китайскую, и то на троечку. А я хочу взять паназиатскую и улучшить ее классическими ингредиентами западной. Картофель фри с лемонграссом, спагетти с рыбным соусом. На такое только я способен».
2: «Звучит действительно здорово», — сказал Крейг.
0: «Ты чертовски прав. Это здорово. Только вчера придумал, но уже уверен, что лучше идей у меня не было».
2: «Что, лучше человечества?»
0: Бог закатил глаза. «Гораздо лучше». Крейг взглянул на часы. Они обсуждали Солу уже почти 2 часа. Пришло время действовать. «Знаешь, Господи, я поднялся к тебе не только о Соле говорить».
2: Бог задрал брови.
0: «Правда?
2: То есть, в первую очередь о ней. Но еще я подумал, что, может, не стоит пока забрасывать землю».
0: Бог пренебрежительно махнул рукой. «Этот проект провалился. Ни минуты больше на него не потрачу».
2: «Я знаю, ситуация внизу непростая, но вам не кажется, что вы могли бы это исправить?»
0: «Послушай», — сказал Бог, — «раз уж мы теперь бизнес-партнеры, буду с тобой откровенен. В случае с человечеством я взял на себя слишком много. Мне такое не по зубам». Он указал на переполненный лоток для почты.
2: «Знаешь, я ведь так ни разу и не ответил ни на одну молитву. И не из лени. Я тратил на этих сосунков по 10 минут в день. Просто не получается».
0: Крейг изумленно уставился на босса.
2: «Ни на одну? Даже простенькую?»
0: Бог покачал головой. «В прошлом году один парень молился, чтобы я починил антенну его стерео. Я попытался помочь и засветил парню молнией в лицо. 2 раза. Пиф-паф!» Он взорвался.
2: «А почему вы просто не снизили частоту радиоволн? Ну, знаете, есть же руководство по эксплуатации».
0: «Я так и не разобрался во всех этих компьютерах», — признался Бог.
2: «Попросил Винса выучить меня Ютубу, но через 5 минут подумал, да кому оно надо?»
0: «Знаете, — сказал Крейг, — а я неплохо управляюсь с компьютером. Держу пари, что если вы дадите мне шанс, я отвечу на парочку молитв».
2: Бог ухмыльнулся. «Сомневаюсь, Нет, серьезно. Мы в департаменте чудес все время с таким сталкиваемся.
1: Напомни мне, чудеса это который?
2: Мы на 17-м этаже. Бог уставился на него без тени мысли на лице. Мы воссоединили Линард Скиннерт.
1: А-а-а, точно.
2: Отлично сработали. Хотя они, наверное, и так собирались снова сойтись. Крейг старался быть вежливым, но чувствовал, что голос срывается от отчаяния. «Все не так безнадежно, как вы считаете. Спускайтесь на 17-й, я покажу вам пару своих чудес. Их уже несколько сотен. Я совершил 2 только за одно это утро. Я помог парню на Аляске добыть нефть. Я выиграл девушке плюшевого медведя на Кони-Айленде.
1: Откуда мне знать, что это необычное совпадение?»
2: Крейг сжал лежавшие на коленях ладони в кулаки. «Что мне сделать, чтобы вы поверили?»
1: Бог скрестил руки на груди. «Соверши еще одно».
2: Он подтолкнул Крейгу свой гигантский лоток для почты.
1: «Здесь полно молитв. Выбери одну, любую, хоть самую простую. Если скажешь, что сможешь решить проблему, и сделаешь это за месяц, я оставлю землю висеть».
2: Крейг выпучил глаза. «Серьезно?»
1: «Конечно, парень. Покажи мне класс».
2: Бог перегнулся через стол, схватил Крейга за руку и пожал ее.
1: «Ну ладно», — сказал он.
2: «Так сколько ты собираешься вложить в ресторан?» «Тебе всего лишь нужно ответить на одну молитву, и он спасет землю?» Крейг энергично закивал.
1: «Мы же руки пожали!»
2: Он уставился на лоток для почты Божьей, тяжелый, медный, переполненный молитвами. Такой огромный, что он едва помещался на столе. Крейг пробежался по стопке бумаг, и Элиза закашлялась от поднявшейся пыли.
1: «Их так много?» — сказал он. «Как же выбрать одну?»
2: «Как насчет этой?» — предложила Элиза. «Всего-навсего 2».
1: «Какая еще 2?»
2: Элиза рассказала про шкалу срочности.
1: «Толковая система», — отметил Крейг.
2: «Кто ее придумал?» Элиза покраснела.
3: «Я».
2: Она смущенно поправила челку, запустив пальцы в мягкие каштановые волосы. Крейг замялся. Он хотел попросить кое о чем, но все не решался. «Слушай», — начал он.
1: «И я тут подумал, раз уж ты так много знаешь о молитвах, а я о чудесах, может, нам бы стоило...»
2: Элиза кивнула. «Помогу с удовольствием».
1: «Правда?»
2: «Конечно. Здорово будет для разнообразия поработать над чем-нибудь вместе. А еще, ну знаешь, мир спасти». Он просиял. «Начинаем немедленно. Времени не так уж много. Согласна. Слушай, а пиццу ты любишь?»
1: «Конечно. А что?»
2: Крейг гордо улыбнулся.
1: «У меня есть купон».
2: «Думаю, тебе лучше выбирать из этих», сказала Элиза, протягивая Крейгу небольшую стопку. Тот отложил кусок пиццы и пролистал молитвы.
1: «Выбор невелик».
2: Элиза пожала плечами. «Почти все в лотке просрочено. Смотри». Она протянула ему пожелтевший клочок бумаги, лежавший внизу стопки. «Боже, пожалуйста, не спошли мне билеты на C+C Music Factory, Таня Бэнкс, 3 марта 1991 года».
1: «И все они такие?» — спросил Крейг. И Лиза кивнула.
2: «Эти самые свежие». Она протянула ему молитвы, и он аккуратно разложил их на столе. «Ладно», — сказал он, — «посмотрим, что тут у нас». «Боже милостивый, пожалуйста, доведи моего жердяя и начальника до сердечного приступа. Джозеф Хики, 38 лет, Северная Ирландия». «Ненадежно», — заключил Крейг. «Я мог бы нарастить артериальные бляшки, но сомневаюсь, что это убьет его к следующему месяцу.
1: Он и так уже толстый. Может, сработает?»
2: Крейг кивнул. «Тоже мысль». Он подошел к компьютеру и навелся на нужного им начальника. Тот шагал по коридору офиса в Белфасте, крича на всех подчиненных, которые попадались ему на пути. Крейг разочарованно покачал головой.
0: «Да не такой уж он и толстый». И Лиза указала на следующую молитву. «А как насчет этой?» «Пожалуйста, пусть Маринерс хоть раз за всю мою гребную жизнь выиграет кубок. Майк Биар, 42 года, Сиэтл».
3: «Сиэтл Маринерс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола».
0: «Ну, не знаю», – ответил Крейг. «Со спортом все сложно». «И что в нем такого сложного?»
1: «Бог – закоренелый фанат Янкис. Над ними постоянно работают 6 его архангелов. Заставляют их мячи лететь выше, подстраивают травмы их противникам. И тем не менее, Янкис выигрывают лишь около 60% матчей. Не стоит так рисковать». Он взял следующую молитву. «Боже милостивый, пожалуйста, не дай моему хомяку умереть. Андреа Оран, 7 лет, Сент-Луис».
0: Крейг увеличил изображение детской спальни. Хомячок девочки лежал в углу дурно пахнущей клетки, часто и неглубоко дыша. Крейг покачал головой. «Этот уже не жилец». Волнуясь все больше с каждой новой молитвой, они перебирали оставшиеся варианты. Все хотели невозможного. Выиграть в лотерею 1 000 000 000, заработать 100 баллов на экзамене, получить пони. Наконец они дошли до последней. Крейг глубоко вздохнул и открыл конверт. Эту молитву они получили недавно от 22-летнего жителя Нью-Йорка. «Прошу, помоги мне завоевать Лору. Сэм Катц, 23 марта 2011 года». Крейг от огорчения грохнул кулаком по столу. «А с этой-то что не так?» — спросила Элиза.
4: «В любви чудес не бывает», — ответил Крейг. «Я пробовал. Никогда не срабатывает».
0: «Почему?»
4: «Нельзя заставить людей влюбиться друг в друга. Слишком много переменных. Например?» «Да хотя бы то, что эта Лора может быть замужем. Если ты кого-то любишь, это еще не значит, что тебя когда-нибудь полюбят в ответ».
0: Он взял в руки молитву из Сиэтла. «Сколько там побед Маринерс не хватает до кубка?» Элиза пожала плечами. «Понятия не имею». Они умолкли. «Эй, а почему здесь 2 страницы?» спросил вдруг Крейг. Он протянул Элизе лист с молитвой о любви. Кто-то прикрепил к нему еще один, степлером. Сначала Элиза этого не заметила, страницы пролежали в Божьей почте так долго, что успели склеиться. «Это значит, что есть еще одна аналогичная молитва», — объяснила она. «Одинаково скрепляют вместе, чтобы сэкономить Богу время».
4: «То есть кто-то еще хочет, чтобы Сэм сошелся с этой Лорой?»
0: Элиза кивнула. «Наверное, один из его приятелей?» Она открепила страницы скрепкой и прочитала вслух первую молитву. «Прошу, помоги мне завоевать Лору, Сэм». «А на второй что?» Элиза изумленно распахнула глаза.
4: «Что?» — спросил Крейг.
0: «Ну давай, читай уже!» «Прошу, помоги мне завоевать Сэма, Лора». Ангелы посмотрели друг другу в глаза и ухмыльнулись. «А знаешь что?» — произнес Крейг. «Может и сработать». Бог передал Крейгу каталог с образцами ковров. «Не могу выбрать, бирюза или чирок?»
3: «Сине-зеленый цвет, который часто путают с бирюзовым».
0: Крейг кивнул и нахмурил брови, изображая интерес. «Это для главного банкетного зала?»
4: «Нет», — ответил Бог. «Для вестибюля. Первый взгляд на ресторан».
0: Крейг пробежался по вариантам. «Думаю, чирок подойдет», — заключил он.
4: «Правда?»
0: «Можете считать меня сумасшедшим, но я думаю, что он задаст нужное настроение, особенно если скатерти будут бежевыми. Но вы понимаете, оба цвета приятные, не слишком броские».
4: Бог кивнул. «Хорошо подмечено».
0: Он взял телефон и набрал добавочный номер.
4: «Винс, я определился с ковром в вестибюле. Да, заказывай чирок».
0: Бог встал и сказал гордо.
4: «Ну вот, пожалуй, и все».
0: Крейг замешкался. «Вообще-то я тут подумал. Ничего, если мы на секундочку вернемся к теме земли». Бог снова сел.
4: «Совсем о ней забыл».
0: «И что там?»
4: Крейг подвинул к нему пару молитв. «Я совершу еще одно чудо», — сказал он. Бог с прищуром изучил два листка бумаги. «Формулировка немного расплывчатая. Завоевать? Это можно трактовать по-разному». «Мне она расплывчатой не кажется. Она значит, что два человека хотят стать парой».
1: «Ну да. Но в какой именно момент двое становятся парой?»
4: «Я, наверное, не знаю», — признал Крейг. «А вы как думаете?»
1: Бог пожал плечами. «Во время полового акта?» Крейг закашлялся.
4: «Мне кажется, это несправедливо», — сказал он. «За месяц такое организовать непросто. А как вам такой вариант? Мы будем считать молитву услышанной, если эти двое пойдут на свидание». Бог обдумал его предложение.
1: «Думаю, без полового акта тут никак», — заключил он.
4: Крейг вздохнул.
1: «Может, хватит поцелуя?» — предложил он. Бог потер подбородок. «Какого конкретно? С языками?»
4: Крейг покачал головой. «Например, поцелуя в губы. Молитва объявляется услышанной, если они в ближайшие 30 дней поцелуют друг друга в губы».
1: Бог поразмыслил над его словами.
4: «Хорошо», — сказал он, протягивая ладонь.
1: «Идет».
4: Крейг пожал Богу руку, и тот рассмеялся. «Что вас так развеселило?»
1: «Ничего не получится».
4: Крейг поерзал на стуле. «Что же тут такого сложного?» — спросил он с тревогой. «Они и сами хотят быть вместе. Мне нужно лишь предоставить им такую возможность».
1: «Даже если смертные что-то от тебя получат, это еще не значит, что они этим воспользуются. Они как золотые рыбки. Положи что-нибудь у них под носом, и они этого просто не заметят».
4: «Знаешь, сколько времени прошло, прежде чем люди впервые попробовали фрукты? Где-то 1000 лет. До этого они просто подходили к деревьям, тыкали в них палками и убегали».
1: «Но почему?»
4: «Потому что они всего боятся. Это их самый большой изъян. Ну, кроме напасти со смертью».
1: «Может быть, эти двое созданы друг для друга?»
4: «О-о-о! Да у нас тут философ!»
1: Крейг смущенно потупил взгляд.
4: «Что ж», — пробормотал он, — «я буду держать вас в курсе».
1: «Не надо», — ответил Бог. «Я все вижу».
4: Элиза сидела за столом, ожидая возвращения Крейга, и вдруг услышала крик из соседнего кубикла. Она побежала на звук, думая, что там погибает коллега, но быстро поняла, что шум исходит от компьютера. Брайан оставил без присмотра свой стол в физбезопасности. Она вошла в пустой кубикл и внимательно всмотрелась в экран. Где-то в пригороде корчился, обхватив от боли лодыжку, упавший с батута подросток.
1: «Ой-ой!» — протянул вернувшийся из уборной Брайан. «Наверное, не стоило мне уходить».
4: «Сильно он ушибся?» — спросила Элиза. Брайан взглянул на экран и рассмеялся.
1: «О, да!» — ответил он и закрыл вкладку. «Вот блин! Ну и похмелье!»
4: Он достал из шкафа для документов большую банку алкозельцера и вытряхнул на стол несколько таблеток. Элиза заметила, что банка уже почти пуста.
1: «Знаешь, что я тебе скажу?» — спросил Брайан.
4: «Плохой из меня ангел».
1: «Я уверена, что это не так».
4: «Не так», — настаивал он. «Я правда не справляюсь с этой работой. Знаешь, сколько травм я предотвратил за этот квартал?»
1: «Две».
4: «И оба раза это были порезы бумагой».
1: «Даже не верится. 2 чуда за 3 месяца».
4: Он покосился на Элизу, кажется, заметив ее впервые с тех пор, как она перешла в департамент чудес.
1: «Экскурсию тебе уже провел кто-нибудь?» — спросил он.
4: «Крейг показал мне весь этаж. Общее благоденствие, физбезопасность».
1: «Это не экскурсия», — перебил Брайан. «У нас здесь не офисы сплошняком. В нашем распоряжении целый навороченный кампус. Единственная компания на Земле, похожая на нас, это Google, и, по-моему, мы их уделали».
4: Он бросил в бутылку с водой 2 таблетки алкозельцера и подождал, пока жидкость зашипит.
1: «В этом райском местечке есть все.
4: Ты знала, что рядом с площадкой для пляжного волейбола суши-бар стоит? Круглосуточный. А если показать на входе крылья, то и бесплатный.
0: Он сурово ткнул пальцем в ее сторону. Бери роллы «Двойной дракон». Только кретин закажет что-то другое. И Лиза кивнула.
4: «И это только верхушка айсберга», — продолжил Брайан. «Каждый вторник во флигеле делают массаж. Найди Люси, уж она свое дело знает. Принимает обычно с 2 до 4.
0: «Но это же рабочее время», — Брайан рассмеялся.
4: «Никого не волнует, что мы прогуливаем работу. В прошлом месяце я брал 11 отгулов. Никто и слова не сказал».
0: Он ухмыльнулся.
4: «Крейг, наверное, даже не упомянул об отгулах?»
0: «Нет», — признала Элиза. «Он попросту игнорирует все здешние плюшки. Может, потому что он слишком занят важной работой?»
4: «Да брось», — сказал Брайан. «Мы не так уж важны. Сколько бы чудес мы ни сотворили, это всего лишь капля в море. Весь наш офис просто смешон. Честно говоря, я дождаться не могу, когда нас прикроют».
0: «Может быть, чудеса — это просто не твое?»
4: Брайан покачал головой. «Везде одна и та же туфта. Поверь мне, я все здесь повидал».
0: «А где еще ты работал?»
4: Брайан присвистнул. «С чего бы начать? Ну, сперва я гейзеры регулировал. Вот это был отдок. День за днем одно и то же. А если хоть на 5 минут отстанешь, все просто из штанов выпрыгивают».
0: «Звучит сурово».
4: «Не суровее, чем в подавлении извержений. Это, к слову, о неблагодарной работе. И шачишь 20-часовую смену, предотвращаешь 1000 извержений, а на следующий день все помнят только те, что ты пропустил. Кроме того, это было еще до компьютеров, поэтому приходилось планировать все вручную, с логарифмической линейкой, транспортиром и сыплющимся угольным карандашом в руке. Я умудрился перевестись, но потом меня засунули в пляжи, и вот там все совсем плохо».
0: Он едва заметно содрогнулся от воспоминаний.
4: «Я 5 лет провел, превращая песок в стекло», — сказал он. «Можешь себе представить? Песок в стекло, песок в стекло, песок в стекло».
0: Он залпом выпил свой алкозельцер.
4: «Ну, хоть где-то занимаются важными делами?» — спросила Элиза.
0: «Это какими?»
4: «Даже не знаю. Например, болезнями, голодом или смертью?»
0: «О,
4: есть департамент чрезвычайных ситуаций, но он все еще работает в тестовом режиме. Их офис прямо рядом с банями, и всякий раз, когда я прохожу мимо, слышу, как они бегают и орут. Не думаю, что кому-то там нравится».
0: Слегка ошеломленная Элиза кивнула. Компания была настолько огромной, что даже в голове не умещалась.
4: «Скажу тебе честно», — поделился Брайан, — «если бы не сервер, я бы, наверное, уже с ума сошел».
0: «Какой сервер?» Брайан изумленно уставился на нее.
4: «Ты серьезно? Крейг даже не показал тебе, как работать с сервером?»
0: Элиза покачала головой. «Он его и не упоминал?» Брайан закатил глаза.
4: «Ну, разумеется».
0: Он втащил в кубикл 2-й стул.
4: «Сядь», — скомандовал он. «Сейчас мы с тобой немного повеселимся».
0: Сервером называли сложное программное обеспечение с очень простой функцией — записывать все, что когда-либо происходило на Земле. Вбросив в суперкомпьютер несколько ключевых слов, можно было просмотреть любое событие в истории человечества. Под любым углом, в режиме быстрой перемотки, по порядку, задом наперед или в виде стоп-кадров. Программу написали в исследовательских целях, но ангелы использовали ее одним единственным способом, чтобы прокрастинировать.
4: «Ну что ж», — сказал Брайан, — «давай я покажу тебе, как застрелили Линкольна».
0: «Это просто отвратительно», — ответила Элиза, будто против воли, медленно нагибаясь к экрану. Брайан ввел в поисковую строку «Театр Форда, Вашингтон», «Авраам Линкольн» и 1865 год. Появилось несколько разных окон. Очевидно, в этом году Линкольн не раз бывал в театре.
4: «Нам нужно вот это», — — сказал Брайан, щелкнув по окошку с самой поздней датой. Восхищенная Элиза молча наблюдала, как Брайан приблизил изображение красной кирпичной крыши театра. Крыша на экране увеличилась в размерах, затем внезапно исчезла, сменившись россыпью лысеющих голов и цветастых шляпок. Они с Брайаном были внутри театра и смотрели сверху вниз на зрителей. Брайан слегка изменил угол наклона, чтобы было видно сцену. «Давай-ка кое-что пропустим», — сказал он, нажимая на быструю перемотку. Актеры сновали взад-вперед по обитой досками сцене и отчаянно жестикулировали. Зрители дружно хлопали в ладоши и смеялись. «А вот и оно», — сказал Брайан и увеличил изображение огороженного веревкой участка на верхнем балконе. Сначала Элиза подумала, что он выбрал не ту ложу. Она была пуста, если не считать малопривлекательную пожилую пару. Но когда изображение приблизилось еще сильнее, Элиза поняла, что это Линкольны, которых она просто не узнала, хоть и видела их на картинах. В реальной жизни они выглядели совсем по-другому. Брайан остановил перемотку, и пара ангелов понаблюдала за четой Линкольнов. Мэри Тодд оказалась намного тучнее, чем ожидала Элиза. Портретисты ей явно льстили. Дряблая шея женщины блестела от пота, и приходилось то и дело промокать ее грубым бежевым платком. Из родинки на щеке супруги президента рос маленький черный волосок, и она время от времени теребила его, но так и не выдернула. Президент ни разу не рассмеялся, но добродушно улыбался на протяжении всего второго акта. Глубоко запавшие глаза на бледном морщинистом лице влажно блестели. Внезапно позади четы появился потный, но удивительно красивый мужчина с маленьким черным Дерринджером в руке. На мгновение он замер, а затем медленно навел пистолет на затылок Линкольна. «Не могу на это смотреть!» — закричала Элиза, прикрывая глаза. Когда она в следующий раз бросила взгляд на экран, президент лежал на ковре, а вокруг его головы растекалась ужасная темно-красная лужа. «Хочешь взглянуть в режиме замедленной съемки?» — спросил Брайан, вытряхивая на стол еще немного алкозельцера. Элиза покачала головой. «Может, мы переключим на что-то менее страшное?»
5: «Конечно», — согласился Брайан. «Мы можем увидеть все, что захотим».
4: Не успела Элиза опомниться, как они просидели в сервере 3 часа. Они посмотрели первый концерт «Битлз», удивительно скучный, и первый концерт Моцарта в Версале, разочаровывающе короткий. Они смотрели, как что-то мямлит перед толпой напуганных солдат Жанна д'Арк. Они наблюдали, как принимает ванну Нефертити. Невероятно сложный процесс, на который даже с перемоткой ушло 20 минут. Элиза морщилась, глядя, как англичане громят непобедимую армаду, поджигая ее корабли вместе с матросами. Она смеялась над афинским карликом, который, как сумасшедший, бил кулаками по залитой солнцем мраморной сцене. Но самое захватывающее свое открытие она сделала случайно. Элиза смотрела, как индейцы 17 века ловят бобров, и нажала на кнопку уменьшения масштаба. Индейцы съежились, превратившись в крохотные пятнышки, и со всех сторон показались зубчатые береговые линии. «Что это за островок?» — спросила она, указывая на прямоугольную полоску земли. «Это Манхэттен», — ответил Брайан. «Видишь?» Он включил перемотку, и перед ними начал обретать очертания город. Сначала по южной оконечности острова раскинулось беспорядочное скопление домов, затем лес рассекли мощеные булыжником улицы, словно стая серебряных змей, пожирающих на своем пути деревья. «А можно еще быстрее?» Брайан щелкнул по кнопке X500, и сеть дорог, грубо прорезавших лес, привела к небольшому фермерскому поселению. Размытые пятна лошадей разрослись, а затем исчезли, сменившись кляксами машин. Центр города вырос, затем сгорел, затем снова вырос, на этот раз одевшись в сталь и стекло. Внезапно в кадре появились самолеты, заполонившие небо и заслонившие обзор. А потом... Все внезапно замерло, они достигли настоящего момента. «Посмотри на всех этих людей», — прошептала Элиза, приближая Таймс-сквер. «То есть, ну правда, ведь всем им не поможешь,
5: как ни старайся».
4: Брайан рассмеялся. «Не волнуйся», — сказал он. «Они все равно никогда не замечают разницы».
5: «А потом

Потом мы наблюдали, как умирает Оскар Уайльд. Все думают, что его последние слова – убийственная расцветка, одному из нас придется отсюда уйти. А на самом деле он сказал, мне нужно больше морфия, а кому-то еще вымыть мне задницу. Не слишком-то остроумно, да? Что еще? О, Елена Троянская была не такой уж красоткой. А Пол Ревер никогда никого не предупреждал о британцах. Он просто наврал о том, куда едет, потому что слишком боялся остаться и сражаться. Она заметила, что Крейг не обращает на нее внимания. «Крейг? Что-то случилось?» Он пожал плечами. «Ничего». «Уверен?» «Я в порядке». Он включил компьютер и молча уставился на экран загрузки. «Знаешь, смотреть все это в сервере – не слишком хорошая идея». Она саркастически отсалютовала ему. «Знаю, знаю, только в исследовательских целях. Дело не в этом», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Просто...» — он повернулся к ней. «После этого чувствуешь себя плохо, понимаешь? Становишься циником». Элиза с удивлением заметила, что глаза Крейга блестят, словно он пытается сдержать слезы. «Прости», — прошептала она, — «не надо было так много об этом болтать». Крейг смущенно усмехнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Ничего страшного. Я просто устал, понимаешь? Просто устал». Он быстрым движением провел рукавом по лицу. «Может, приступим к работе?» Элиза мягко улыбнулась. «Звучит заманчиво, Крейг». Компьютеры в департаменте чудес были оснащены несколькими мощными поисковыми системами. С помощью «в доступе» ангелы находили нужных людей. С помощью поисканера – пропавшие вещи. Они искали колодцы в Водноклассе, нефть в Черзоле и новости в Гугле. Но самым любимым приложением Крейга был софт-тест. Софт-тест, то есть тест на совместимость, был впечатляющим продуктом компьютерной техники. Проанализировав тысячи ключевых переменных, он с абсолютной уверенностью рассчитывал, насколько счастливы будут вместе те или иные два человека. «Никогда не пытайтесь соединить сердца», — гласило руководство, «пока не запустите софт-тест». «Неудивительно, что они друг друга любят», — сказал Крейг. «Ты погляди». Он ввел в компьютер имена Сэма и Лоры, нажал F4 и стал ждать результатов. Когда на экране появились цифры, Элиза восхищенно присвистнула. Оценка совместимости варьировалось от нуля, неизбежное убийство-самоубийство, до 100, гарантированное блаженство, очков. У Сэма и Лоры было 96. Совпадали их чувство юмора и вкус в выборе мебели. Они оба горели любовью к чесноку и ненавистью к грибам. Оба казались друг другу симпатичными, Лора считала очаровательным и то, что Сэм начинал понемногу лысеть. Даже вкусы желейных мишек им нравились разные, так что при покупке одной пачки на двоих в кинотеатре исключались какие бы то ни было ссоры и обиды. Идеальную совместимость портила лишь кривая носовая перегородка Сэма. Лора спала чутко, и его храп, скорее всего, мог бы иногда ее будить, но небольшая операция могла исправить и это. «Как они познакомились?» — спросила Элиза. «Сейчас покажу», — откликнулся Крейг. Он набрал в сервере «Сэм Катц» и «Лора Потц» и нажал на самую первую ссылку. Земля, 4 сентября 2007 года. О протесте Лора Потц прочитала на огромной красной листовке, висевшей на доске мероприятий. «Каждые 2 часа на бангладешской фабрике погибает один безвинный ребенок. Не стой в стороне. Сбор в полдень субботы. Пересечение 14-й улицы и Бродвея». Информация показалась девушке не слишком правдоподобной. Согласно этой статистике, каждый день погибало по 12 детей. Но очередного одинокого дня, полного батончиков мюсли и сомнений в том, не стоит ли позвонить матери, Лора бы просто не вынесла. Она пропустила вечеринку в Сигма-Ню и проспала всю напролет поездку к Статуе Свободы. Сегодня был последний день знакомства с колледжем, и этот протест казался Лоре последним, быть может, что и в жизни, шансом завести друзей. Пока что все было просто ужасно.
Лора жила в комнате на шестерых,

0: с 5 девушками, только что принятыми в команду по хоккею на траве. Эти огромные, словно молодые кобылы, дамы вечно занимали душ и размахивали клюшками, которые везде таскали с собой. Лора пыталась завести с ними беседу, но они все время спешили в спортзал или столовую и, кажется, ее попросту не слушали. Ей снова и снова, из раза в раз, приходилось повторять им одно и то же. «Привет, я Лора, я из Афин, это в Джорджии». «Что?» «Из Афин». «Что?» «Это на юге». «А-а-а». Подобные разговоры ее беспокоили. Может, ее не понимали из-за акцента? Может, она говорила слишком тихо? Две самые близкие ее подруги учились в университете Джорджии. Она хотела позвонить им, но боялась, что начнет плакать в трубку. Вместо этого она посылала им короткие сдержанные электронные письма в стиле путеводителя по Нью-Йорку. «Здесь так много потрясающих ресторанов», — гласило последнее письмо. «Можно хоть всю жизнь ужинать в разных заведениях, но все равно не обойти». По правде говоря, сама она была только в одном – потрясающе дорогом японском ресторане с нелепыми жестяными меню. Она пошла туда на свой второй вечер после прибытия с большой группой других первокурсников. Официант 6 раз переспрашивал у нее заказ и в конце концов попросил записать его на листе бумаги. Она сидела напротив парня из Лос-Анджелеса и девушки из Коннектикута, болтавших о совершенно незнакомых ей книгах. На первой же минуте беседы Лора соврала, что читала Сиддхартху, и остаток ужина провела, представляя, что будет, если этот обман раскроется. К десерту парень с девушкой уже щебетали о политике, прикасаясь друг к другу лодыжками под столом. Лора сидела молча, молясь, чтобы кто-нибудь заговорил и с ней. Через 10 безмолвных минут ее похлопал по плечу какой-то нервный паренек. Она тут же повернулась к нему с самой теплой улыбкой на лице. «Привет!» — воскликнула она. «Как делишки?» «Если ты брала саке», — пробормотал паренек, «то с тебя $78». В день протеста Лора встала пораньше и надела контактные линзы. Она твердо намеревалась стать частью коллектива, даже если для этого требовалось решить бангладешский вопрос. Она надела свой самый дерзкий свитшот, коричневую конопляную худи, а по пути к 14-й улице, занявшим лишь несколько минут, дала себе слово завести хотя бы одного друга. Бросив всего лишь один взгляд на лидера протеста, Лора поняла, что совершила ошибку. Та стояла на перевернутом ведре, в черном мешковатом платье, била в большой бесформенный барабан и кричала: «На бангладешских фабриках трудятся 4000 детей и рабов. Они вкалывают у ткацкого станка по 18 часов в день, в душных бункерах без окон. Если ребенок покидает рабочее место, ему стреляют в лицо солдаты читтагонгской армии. Разве это справедливо?» «Нет!» — дружно закричала толпа. «Ему стреляют в лицо!» — с нажимом повторила женщина. Лора с ужасом поняла, что все, кроме нее, одеты в черное. У нее вспотели подмышки, в листовке о дресс-коде не упоминали. Она глубоко вздохнула и бесстрашно нырнула в галдящую толпу. Кипевшая негодованием девушка встретилась с ней взглядом, и Лора, воспользовавшись случаем, выпалила свое обычное «Привет, я Лора». Девушка протянула ей флаер и пошла дальше, шаркая ногами в толпе. Лора заметила, что на спине у нее было изображение кричащего бангладешского ребенка. Под ним красными печатными буквами вывели «Правосудие!». Лора задумалась, сколько нужно выждать перед уходом, чтобы ее не сочли бесчувственной. Ее плечо сжала костлявая ладонь. Когда Лора обернулась, с ней писклявым фальцетом заговорила изможденная девушка: «Первое твое умирание». Лора сглотнула. Она что, случайно присоединилась к какой-то суицидальной акции? «А что такое умирание?» «Это когда притворяешься мертвой», — объяснила девушка. «Чтобы выразить протест против несправедливой смерти других». Ударили в огромный гонг, и тощая вдруг широко распахнула глаза. «Начинается!» Лора с ужасом смотрела, как лидер протеста с криком развернула плакат. «Столько бангладешских детей убивают каждую неделю!» Не успела она и глазом моргнуть, как уже лежала на грязном тротуаре, прижавшись к асфальту щекой. В нескольких футах от нее поерзал, пытаясь осмыслить произошедшее, Сэм Катц. Он даже не знал, против чего тут протестуют. Он как раз шел в библиотеку, когда разъяренная девушка сунула ему в лицо листовку. «Тебе есть дело? Выживут дети или умрут?» Сэм вздрогнул. «Наверное, пусть лучше живут?» «Тогда действуй!» Она затащила его в сердце толпы, а через мгновение он уже лежал на земле бок о бок с незнакомцами, чувствуя себя даже более одиноко, чем обычно. Он провел в Нью-Йоркском университете целую неделю, и этот мимолетный разговор с протестующей девушкой был самым длинным за все это время. Совсем рядом полилась из громкоговорителя бангладешская песня, громкая и бессвязная, состоящая из криков «Такана! Мурти! Такана!». Музыка была просто сумасшедшей, и Сэм вдруг с ужасом понял, что сейчас рассмеется. Он прикусил губу. Он так старался выглядеть коренным жителем Нью-Йорка, позевывал при виде небоскребов, не обращал внимания на знаменитостей на улицах, что-то записывал в настоящий Молескин, а в ответ на улыбки лишь ухмылялся. Похоже, пока работало. Но если он рассмеется на виду у всех этих политически грамотных умников, его внутренняя Оклахома станет для них наружной. «Такана! Такана! Такана!» Сэм стиснул зубы. Музыкальные инструменты смолкли, и песня превратилась в сплошной крик акапелла. Он чувствовал, как в горле клокочет смех, такой же неудержимый, как чих над банкой с перцем. Сэм уже собирался поддаться ему, как вдруг услышал примерно в 6 футах от себя пронзительное хихиканье. Он вытянул шею и увидел крепко зажимавшую рот руками девушку в странном коричневом свитере. Она одарила его смущенной улыбкой, и Сэм улыбнулся в ответ, забыв, что ему полагается ухмыляться, забыв, что он вообще-то в Нью-Йорке, забыв почти про все на свете. «И это все?» — спросила Элиза. «И это весь ролик?» Крейг кивнул. «Это все». «Но что же было дальше? Ну, ты понимаешь, после протеста». «Армия Читтагонга все еще набирает силу», — ответил Крейг. «Их зверства продолжаются и по сей день». «Я не об этом. Мне интересно, что случилось с Сэмом и Лорой». «А, ничего». «Они не поговорили после протеста?» Крейг покачал головой. «В следующий раз они встретятся только через 8 месяцев. Вот тут, на пересечении 15-й и Ирвинг». Он щелкнул по ссылке, и Элиза нетерпеливо заерзала на стуле, предвкушая продолжение. Земля, 12 мая 2008 года. Сэм стоял через дорогу от Ирвинг-Плаза, пытаясь дышать, как все нормальные люди. 20 минут назад в зеркальной витрине шаурменной он заметил Лору и был полон решимости наконец с ней поговорить. Такой шанс выпадал не впервые, они уже несколько месяцев обедали в одной столовой. Но этот, скорее всего, был последним в учебном году. Занятия закончились в пятницу, и следующим утром в 6 он улетал домой в Талсу. Если он смолчит и в этот раз, то кто его знает, когда представится следующая возможность? Сэм несколько раз на разные лады повторил себе под нос начальную фразу. А потом все же пересек улицу и похлопал девушку по плечу. «Привет», — сказал он. «Заняла очередь на шоу?» Лора кивнула. Она уже 10 минут наблюдала за Сэмом, недоумевая, зачем он бормочет себе под нос. Она хотела познакомиться с ним еще с протеста, но у нее так и не хватило духу подойти первой. «Мне нравится группа ФАЗ», — сказал Сэм. «Чем-то они раннего Брайана Ино напоминают». Лора смущенно улыбнулась. Она никогда не слышала о Брайане Ино. Пока она раздумывала, изобразить ли ей горячую поддержку, очередь начала двигаться. «Кажется, началось», — сказала она, медленно плывя вперед вместе с толпой.
1: «О!» — воскликнул Сэм. «Ну, ладно. Что ж, сайонара!»
0: Она неловко помахала ему. «Пока!» Сэм устало покачал головой. Наконец набрался смелости заговорить с ней. После стольких месяцев слежки в кампусе и все испортил. С чего он ляпнул про Брайана Ино? И что за сайонара такая? Откуда все это к черту взялось вообще? Разговор провалился с таким треском, что было впору рассмеяться. Утешал он себя лишь тем, что этого хотя бы никто не видел.
1: «Вот блин», — сказала Элиза. «На это даже смотреть больно было».
0: Крейг кивнул. Заметила, как сильно он вспотел?
1: «Не-а».
0: Крейг нажал на паузу и приблизил поблескивающий лоб Сэма. «А это вечером было», — с удивлением отметил Крейг. «Он настолько вспотел вечером!»
1: «И кто, черт возьми, такой этот Брайан Ино? Давай покажу».
0: Крейг закрыл этот ролик и открыл другой, сделанный за 20 минут до него. Сэм сидел в шаурменной через дорогу от Ирвинг-Плаза, вперясь взглядом в номер «Village Voice».
1: «Кажется, он просто перечитывает одну и ту же статью», — заметила Элиза.
0: «Так и есть». Крейг поставил ролик на паузу, выбрал нужный угол и приблизил газету. В воскресенье в Ирвинг-Плаза выступит группа «Фаз», чья музыка напоминает по звучанию раннего Брайана Ино. Элиза скривилась.
1: «Так он просто повторил строчку из газеты?»
0: Крейг кивнул.
1: «Он не слышал ни одной песни Брайана Ино. Я проверил в истории его жизни».
0: «Да уж», — Элиза зажмурилась. «А помнишь эту сайонару?» Крейг содрогнулся. «Лучше молчи». Он прокрутил колесико мыши до следующей встречи. «Третью я еще не видел. Может быть, она прошла лучше? А когда она?»
1: 2 года спустя, весной 2010-го.
0: Элиза прикрыла глаза рукой. «И смотреть страшно. Придется». Он кликнул по ссылке, и начался новый ролик. Земля, 3 апреля 2010 года.
1: «Привет», — сказала Лора. «Ты ведь в 12-й по лингвистике, да?»
0: Сэм кивнул.
1: «Они же сегодня отвечают?»
0: Сэм кивнул.
1: «Ясно», — сказала она. «Ну, спасибо».
0: Элиза в отчаянии всплеснула руками. «Да какого ж хрена-то у них творится?» Крейг пожал плечами. «Видимо, они оба застенчивы». Элиза с отвращением покачала головой.
1: «Она же подошла к нему! Завела разговор, а он даже слова не сказал!»
0: «Он переволновался, видишь? Смотри, как вспотел!» Он остановил ролик и приблизил изображение лоснящейся шеи Сэма. «Даже не знаю, может, он больной какой?» задумчиво произнес Крейг. «Железы там всякие, все такое».
1: «Она хоть имя его узнать успела?» поинтересовалась Элиза.
0: «Наверное, нет».
1: «Так как же они друг в друга влюбились? Когда это случилось?»
0: «Явно не в 2010-м. Это была последняя их встреча за год». Он навел курсор на следующую ссылку.
1: «О, как интересно», — сказала Элиза. «Этот 4 часа идет».
0: Она перешла по ссылке, и на экране появилась библиотека Бобста. Кто-то сообщил об угрозе взрыва, и студенты шатались снаружи, болтая, смеясь и наслаждаясь перерывом. Сверху было отлично видно, что волосы Сэма начали редеть. Осанка Лоры, и так не слишком хорошая, с прошлого года стала заметно хуже. Их смертные не молодели. Несмотря на то, что они стояли совсем рядом, им потребовалось целых 3 минуты, чтобы встретиться взглядом, и еще 4, чтобы заговорить. Ангелы терпеливо наблюдали, как смертные заводят светскую беседу.
1: «Ты знаешь Макса?»
0: — попробовала первой Лора.
1: «Кажется, вы с ним в одном общежитии».
0: Сэм прищурился. «Макса Фельдмана?» Лора покачала головой. «Макса Падрика».
1: «О, нет, кажется, не знаю».
0: Элиза застонала. «Они такие скучные!»
1: «Можем перемотать», — предложил Крейг.
0: Элиза кивнула, и он нажал на значок X50. Пара стремительно переговаривалась, а толпа вокруг них тем временем становилась все реже. В конце концов, на лестнице остались только Сэм и Лора. Они все еще не смотрели друг другу в глаза, но выглядели гораздо оживленнее и жестикулировали энергичнее. На 20-й минуте Крейг выключил перемотку и обнаружил, что с общих знакомых разговор перешел к реалити-шоу. «Это уже прогресс», — Элиза пожала плечами. «Такой себе». Крейг нажал на X1000, и смертные стремглав понеслись по Бродвею к ближайшей закусочной. Сразу после первого часа прозвучал первый взрыв смеха, вскоре за ним еще два. Сэм и Лора просидели за столиком несколько часов, попивая кофе со льдом. Единственные неподвижные фигурки посреди смазанных пятен, бурлящие вокруг жизни. В конце концов смертные выскочили наружу и после бесцельных петляний наконец опустились на скамейку у Гудзона. По Вестсайдскому шоссе проносились мимо них сотни машин, размытый поток горящих красным и желтым полос. Парочка на скамейке постепенно становилась все ближе друг к другу. В реальном времени разглядеть это было невозможно. Сэм и Лора двигались слишком медленно, чтобы что-то заметить. Но для смотревших на них в ускоренном режиме ангелов прогресс был очевиден. На отметке в 3 часа 41 минуту они почти соприкасались коленями. Но тут язык тела Сэма вдруг резко изменился. Парень удрал к дальнему концу скамейки, как проигравший боксер при звуке гонга. Он потупил глаза, плечи опустились. «Что стряслось?» — спросила Элиза. «Не знаю». Крейг отмотал немного назад и нажал кнопку воспроизведения, чтобы выяснить, что произошло. Земля. 23 марта 2011 года. Сэм и Лора сидели на скамейке, не сводя друг с друга глаз. «Я тоже не понимаю Керуака», — сказала Лора. «То есть я знаю, что он вроде как интеллектуал и все такое, но его книги меня только утомляют». «И меня тоже», — ответил Сэм. «Знаешь, я никому этого раньше не говорил». «И я. Я всегда притворялась, что он мне нравится, потому что боялась того, что о тебе подумают». «Точно!» «О боже, услышь, Клифф, как я тут Керуака ругаю!»
1: «Что за Клифф?»
0: «Ну, он мой парень».
2: «Обалдеть! Вот ведь черт!»
0: Крейг расхаживал по кабинету, возмущенно сжимая кулаки. «Она ждала 4 часа, чтобы сообщить, что у нее есть парень? Это просто непростительно!» «Ну, а он 4 часа ждал, чтобы спросить». Крейг потряс головой. «Это ее вина. Даже не обсуждается. Потому что вот это...» Он указал на экран. «Вот это просто абзац!» Он снова сел и отмотал назад. «Давай в замедленном темпе пересмотрим». Элиза прикрыла глаза. «Только не это. Лучше уж пусть Линкольна во второй раз застрелят». Крейг не обратил на ее слова внимания и включил замедленное в 10 раз признание Лоры. Из динамика прогрохотал ее голос, медленный и низкий.
2: «Ну...»
0: У нее бегали глаза.
2: «Он...»
0: Она втянула в плечи голову.
2: «Мой...»
0: Крейг сменил угол наклона, чтобы посмотреть на реакцию Сэма.
2: «Парень...»
0: Крейг переключил на покадровое воспроизведение. На долю секунды лицо Сэма исказил ужас. Его брови встопорщились, щеки побледнели, а губы искривились в кошмарной гримасе. Он выглядел опустошенным, словно ликующая мышь, поднявшая взгляд от найденного сыра и обнаружившая занесенное над ее головой смертоносное лезвие. Еще 2 секунды к Сэму медленно возвращалось самообладание. Он опустил брови и разжал губы. Через 3 секунды после обрушившегося на него удара он даже попытался выдавить улыбку. Крейг нажал на паузу и увеличил его искривленные губы.
2: «Ты только посмотри!» — прошептала Элиза. «Да у него чуть ли не припадок!»
0: «Давай выключим!» — предложил Крейг. «Не могу больше на это смотреть!» Он закрыл вкладку, и они посидели немного в тишине. «Ну?» —
1: — подал голос Крейг. «Это было 23 марта 2011-го».
0: «Так вот, когда они...» — Крейг кивнул. «В этот день и пришли их молитвы». Сэм и Лора виделись еще 11 раз. Их встречи длились от 2 до 23 минут.
1: «Нам правда нужно все это смотреть?» — спросила Элиза.
0: Крейг кивнул и покорно проглядел записи. Это зрелище причиняло почти физическую боль. Начиналось все всегда неплохо. Они сталкивались случайно, радостно обнимали друг друга, оживленно обсуждали сериалы, но Сэм всегда сам все портил вопросами о парне Лоры. «Как там Клифф поживает?» — выдавал он, героически выдавливая из себя улыбку.
1: «Хорошо», — неловко отвечала Лора.
0: И беседа быстро сходила на нет.
2: «Да кто такой этот Клифф?» — спросила Элиза.
0: «Давай посмотрим». Крейг открыл любовную и весьма короткую историю Лоры и быстро нашел ее парня, Клиффа Дэвинпорта, художника-экспериментатора из Колумбийского университета.
1: «Сверимся с софт-тестом», — предложила Элиза.
0: «Почему бы и нет?»
1: Крейг открыл приложение, ввел имена и подождал, пока софт-тест выдаст результат.
0: «Тест на совместимость. Лора Потс, Клифф Дэвинпорт. Оценка 28». Крейг в шоке уставился на экран. Если не считать некоторых особых тюремных отношений, это была худшая пара, которую он когда-либо видел. Лора и Клифф расходились почти во всем. Их обоих бесил запах шампуня второй половинки. Им нравились совершенно разные детские имена. Единственное блюдо, которое умел готовить Клифф, вызывало у Лоры аллергию. Костяшки их пальцев были расположены так, что им было неудобно держаться за руки. Их родственники никогда друг друга не видели, но даже увидев, точно бы не поладили. Ни один из них не любил темного мяса, так что, когда они жарили курицу, половина туши отправлялась в мусорное ведро. Если один из них подхватывал простуду, то иммунная система другого немедленно капитулировала. Они читали совершенно разные книги, смотрели разные фильмы и даже людей предпочитали разных. Они спорили даже о том, шаверма правильно говорить или шаурма. Одно в их отношениях было на высоте. Физическая совместимость. В сексе Клифф и Лора набрали 97 баллов. Показатели действительно впечатляли. Они опьяняли друг друга феромонами. Их гениталии имели подходящий вид и форму, чтобы доставлять обоим максимальное удовольствие. Их оргазмы были на удивление сильными и почти всегда одновременными.
1: «Они все еще встречаются?» — спросила Элиза.
2: «Даже страшно выяснять».
0: Крейг вышел из сервера и осмотрел нынешнюю квартиру Лоры на пересечении улиц Форсайт и Стентон.
1: «Никаких признаков, что здесь живет мужчина», — сказал он, разглядывая розовое покрывало.
0: «Давай посмотрим, сколько зубных щеток в ее ванной». Он увеличил изображение раковины. Рядом с краном одиноко лежала желтая зубная щетка.
1: «Хороший знак», — заметил Крейг. «Проверю, нет ли мужских трусов в комоде».
0: «Разве нет способа побыстрее?» — жалобно спросила Элиза.
1: «Какого, например?»
0: «Ну, не знаю. Может, просто проверим ее статус в Фейсбуке?»
1: Крейг покраснел.
0: «Ну, точно». Он взглянул на страницу Лоры и облегченно улыбнулся. «Семейное положение? Не замужем».
1: «Отлично», — сказала Элиза. «Она сейчас одна».
0: «Теперь Сэм».
1: Крейг ввел имя, но не нашел профиля. Кажется, он тут не регистрировался.
2: Ёлки! Как же можно так сычевать?
1: «Давай посмотрим за ним немного», — предложил Крейг. «Если у него есть девушка, мы скоро об этом узнаем».
0: Он открыл «В доступе», набрал в нем «Сэм Катц» и запустил поиск. Компьютер мгновенно нашел их человека и увеличил изображение его гостиной в квартире на первом этаже. Сэм валялся на футоне и смотрел программу «Очень странные тела» на канале Discovery.
1: «Он еще больше облысел», — заметил Крейг.
0: «Ага», — откликнулась Элиза, — «и набрал не меньше 7 кило веса». В квартире раздался звонок, и человек вскочил на ноги.
1: «Кто-то пришел», — сказала Элиза. «Может, его подружка?»
0: «Может».
1: Он прибавил громкость, и ангелы с тревогой подались к экрану.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
4: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
5: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».
6: Гостиную «Радио Рансис».
5: В эфире продолжение беседы.
7: Давайте теперь начнем от исключительно такой высокой науки возвращаться непосредственно к бытовым моментам. Итак, во-первых, физик-теоретик, он работает с текстами сугубо математического в основном характера, потому что, как вы поняли, Виталий, он в основном головой работает, а не в лабораториях и не на телескопах. Так вот, Виталий, как происходит вот эта вся работа с математическими текстами? Нужно прочитать статью, там сплошные формулы. Нужно написать статью, там сплошные формулы. Как же решается эта задача вот конкретно у физика, который зрения не имеет, а физикой занимается? В общем, как читать математику, как писать математику, как статьи делать, как их читать и, в общем, как это все происходит.
8: В физике, как и в математике, я думаю, вы тоже сталкивались с этим. Я не знаю, есть ли по математике журналы, которые принимают статьи в формате Word. По физике есть, и мы такие журналы просто избегаем, потому что писать теоретическую статью в Word — это просто измывательство. Я Word'ом вообще не пользуюсь, я его даже не знаю, честно признаюсь. У нас есть специальная программа, которая называется LaTeX. Фактически работает как древний-древний HTML. Когда вот писали раньше вот на HTML, там разметка страницы, вот эти вот все теги пишешь. Вот здесь работает фактически все то же самое. Ты описываешь то, как у тебя этот документ должен быть, специальными командами, подключаешь пакеты специализированные, а потом уже пишешь статью. То есть слова ты пишешь обычные слова, а вот формулы ты пишешь специальными командами. То есть, грубо говоря, если надо написать корень из двух, ты пишешь обратный слэш SQRT, что сокращение от square root до английского, и в фигурных скобочках двойку ставишь. Все, тебе программа выдает этот корень из двух как формулу. Нужно написать сропи, 1/2, например, ты пишешь просто обратный слэш frac, от слова fraction, и 12, да, пишешь. Ну, либо фигурные скобки заключаешь 1, и фигурные скобки заключаешь 2. То есть, как бы разграничивая числитель и знаменатель. И вот эти вот все команды, да, их надо знать, это их тоже надо, безусловно, выучить. Но этому, в принципе, должны обучать еще на втором, на третьем курсе научные руководители в университетах. Потому что вот ко мне студенты, которые приходят, я им уже с первого, второго курса даю занятия изучать LaTeX, чтобы мне их расчеты предоставлять.
7: А может, им удобнее в Word, Виталий, работать? Они-то зрячие. Они скажут, а мы вот хотим в Word. Ну, глазами-то
8: это
7: и так
8: видят. Это их проблема. Хотите работать в Word, идите к другому научному руководителю.
7: А они к вам хотят. Вот они хотят тоже черными дырами.
8: Тогда только
7: LaTeX и все. Ну, это же дискриминация. Ну, а как вы со студентами обмениваетесь? Я просто прекрасно видел, как работают, например, астрономы, да? Вот приходит студент к научному руководителю, у него просто фотографии. Они давай смотреть эти фотографии, вот это в инфракрасном, это вот в рентгеновском, а вот смотрите, тут вот такие вот джеты, и они просто сидят перед монитором, друг другу показывают фотографии, ну и все, разошлись, и все довольны. А как у вас со студентами работа происходит? Вот студенту вы даете поручение. И он что, должен, бедняга, в LaTeX сидеть, это все писать, а вы потом исходник его теховский читаете? Как зрячие студенты работают с незрячим научным руководителем? Вот всем сейчас расскажу.
8: Во-первых, если я даю какой-то материал, я ставлю этого студента к доске, вручаю ему мел, и диктую формулу. То есть я ему читаю лекцию и диктую формулу то, как она должна быть написана. Диктую ее прям вот так, чтобы не было никаких двусмысленностей, чтобы формула была записана так правильно, как она и должна быть. Он это все записывает, задает свои вопросы. Процесс, то есть это не так лекция, что я пришел, там полтора часа оттарабанил и ушел. У нас живое общение возникает со студентами. Я постоянно требую о том, чтобы они меня перебивали, они мне задавали вопросы, как только им становится что-то непонятно. И вот в таком живом общении...
7: И задают?
8: Нет, безусловно, да? Задают, потому что те, кто не будет задавать, они просто отвалятся ввиду того, что тензорный анализ, насколько вот так вот ты не поймешь, а тензорный анализ и дифференциальная геометрия — это основные математические аппараты общей теории относительности. Их освоение, скажем так, не совсем тривиальная вещь. Она тривиальная, когда ты ее понимаешь, но когда ты ее не понимаешь, она вот выглядит чем-то сложным, таким заумным и вообще непонятным. И с насколько она не дается. Ну, по крайней мере, мне не давалось, моим студентам он тоже с насколько не дается. Поэтому все это приходится преодолевать с помощью битья головой стену, слезы, кровь и так далее. То есть,
7: прям слезы и кровь, Виталий.
8: Ну, крови не было.
7: Прям реально слезы и кровь. И плакали студенты.
8: Плакали, когда не понимали.
7: Ай-яй-яй-яй, довести студента до слез. Ну, я бы ночь потом после этого не спал. Или они просто такие чувствительные и ранимые, что...
8: Ну, плакали в основном девушки из-за того, что сложный такой математический аппарат. Они вроде думали, что они уже все поняли. А тут выясняется, что вот есть нюанс. И они просто вот не выдерживали слезы, приходилось их успокаивать. Вот у меня есть студентка, которая ходит, ей очень тяжело давался тендерный анализ, и она вот даже до сих пор считает, что она вообще ничего не понимает, а я-то прогресс вижу, что у нее прогресс значительный и колоссальный.
7: Так, что за студентка? Давайте ее мне. Уж я-то тензорный анализ от и до знаю. Я посмотрю, знает она или не знает. Давайте ее ко мне разберемся. И я ее научу. Ну, на самом деле, не страшно. Просто не надо сразу его отторгать. Ничего там страшного нет.
8: Не, она уже его не отторгает. Она уже спокойно к нему относится. Я помню те задачи, которые у нее вызывали просто дрожь и отрыв в начале. Сейчас она их просто вот так вот по щелчку пальцем, так вот раз, выходит к доске, раз, и все. Вызывает затыки, конечно, некоторые более продвинутые вещи, но и с ними она тоже справится. То есть здесь у меня нет никаких сомнений, она девочка упорная. Но в процессе действительно возникают такие вот сложные, и ну, у меня у самого бывали такие моменты при самообразовании, как раз-таки по этому тензорному анализу, неоднократно возникала мысль бросить все это чертовой бабушке, заниматься чем-то попроще. Потому что, ну, действительно, когда ты это начинаешь изучать, это очень кажется сложно. Оно легко, когда ты это уже понимаешь. Но до этого понимания...
7: О да. Это я тут сижу и свысока, да, поплевываю. Для меня этот тензорный анализ, конечно, уже давно проще. Но я, если честно, и когда его изучал, ну, потому что я все-таки на матфаке, да, учился, там все излагалось строго, поэтому у меня и там не было. Ну ладно, мы не про меня сейчас говорим, мы про физику говорим.
8: Вот. Если мы все-таки говорим про дальнейшее взаимодействие, я даю задачу студенту, он ее решает. Что он дальше делает? Есть такой сайт, называется overleaf.com, где возможно создать проект, в котором ты просто в латехе пишешь, потом приглашаешь туда коллабораторов, и вы вместе смотрите, как бы, кто на PDF смотрит, кто смотрит на теховский код, и обсуждаете эту статью. Вот, собственно говоря, точно так же мы поступаем. То есть студенты пишут, сразу же создают проект в Overleaf, мне присылают ссылочку, я вступаю в этот проект, и мы начинаем его обсуждать. Если касается что-то графиков и вот этих вот картинок, то здесь зачастую происходит так, что я как раз-таки и объясняю. До того, как график был построен, ну, потому что я же смотрю на формулы, и поведение, либо исходя из математических соображений, либо исходя из физических соображений, я им говорю, как это должно быть. И зачастую, вот я помню, в том году Даниил мне звонит просто ошарашенный, говорит, у меня получается ерунда, вот у меня поведение, вот получается вот такой график, он вообще просто, ну, чушь какая-то, я не знаю, я уже все тут пересмотрел, все перебрал, у меня ничего не получается. Я ему говорю, ну-ка, опиши мне график. Он мне описывает, я ему объясняю, говорю, а ты мою теорему видел, которая говорит о поведении горизонтов в зависимости от того, как у тебя энергетические условия себя ведут. Он говорит, нет, я говорю, ну, почитай, я говорю, вот смотри. И начинаю ему на пальцах объяснять, почему у него график именно такой, а никакой иначе. Более того, в процессе вот работы над статьей с Даниилом были несколько случаев, когда я ему говорю, что должно быть вот так, а он мне говорит, а мне Maple рисует другой график, не такой. Я говорю, смотри, где ты ошибся. Он уже там что-то не кричит на меня, говорит, нет, ошибки нет. Я говорю, смотри еще. Он действительно потом находил ошибку, и действительно получались те графики, которые я и предсказывал. Потому что я как профессионал в этом деле...
7: Какой-то мы надеем на сегодня Виталий.
8: Да,
7: вот он говорит, Я круче Мэпла, я вообще, да, ну
9: я ладно. Я не круче Мэпла, но я могу понять, где студент может ошибиться. И поскольку все-таки...
7: А если студент поймет, что его руководитель ошибился, чего делать? Вот студент возьмет и рискнет, скажет, а я у вас вот тут нашел косячок, уважаемый Виталий Дмитриевич.
9: У меня такое было один раз, это даже достаточно забавная история, связано как раз-таки с небезызвестной вам Жанной, когда на первом
7: курсе... Привет, Жанне. Да, привет, Жанне тоже привет. Где Жанна должна к нам прийти? Так,
9: Я рассказывал, соответственно, лекцию, потом у нас было практическое занятие, она вышла решать, у нее произошел небольшой затык, я начинаю поправлять. Я говорю, у тебя здесь написано неправильно. И исправляю, потом мне студенты говорят, а почему вот так? Я начинаю думать и понимаю, что Жанна на самом деле была права. Я говорю такую фразу, говорю, вот, Жанна, говорю, ты была права, я тебя поправила, а ты меня, говорю, не исправила. На что он ответил, ну, я-то думал, что вы умнее меня.
7: Вот, Жанна и все студенты, вот вы тогда играетесь, потому что вы промолчите, руководитель промолчит. И так потом вот возьмет он статью, напишет, а потом кто-нибудь статью прочитает, он скажет, так никто мне не сказал, никто не обратил внимания. Вот, студенты, не молчите, если вы видите, что какой-то, в общем, ляп, лучше скажите. Да, он вас потом выгонит, он вас побьет, не знаю. Ну руководитель, нет, что с ним взять?
9: Я, наоборот, да всегда говорю, что я, ну, я же человек, и в процессе чтения...
7: Разве станет нормальный человек по ночам думать о каких-то черных дырах, Виталий? Вот кто из слушателей сейчас скажет, нормальные люди, они колбасятся, веселятся, расслабляются, деньги зарабатывают, а тут какой-то сидит ученый. Пишет статьи, математика, тензорный анализ, черные дыры. Девушек до слез доводят. Ну разве это нормальный человек?
9: Не, ну поколбаситься я тоже люблю, только у меня это происходит в дозированное и не так часто. Тоже не без этого. Я же и на футбол хожу, на вираж. Именно, собственно говоря, чтобы там поколбаситься, пошизить. Занимаюсь активными видами спорта, скалолазанием. Да и, в принципе, у меня авантюры случаются периодически такие. Я могу сидеть-сидеть там в Сочи улететь, могу сидеть-сидеть в Кострому, могу сидеть-сидеть с парашютом. Да. Бывает такое, то есть у меня настроение щелкнет, что мне все надоело, мне хочется развеяться, мне хочется получить эмоции. Эмоции яркие, быстро, и я опускаюсь в какие-нибудь авантюры.
7: А эмоций мало от вот этих постоянных проблем. Попал, не попал. Вот я придумал теорию, написал статью, теперь угадал, не угадал, подтвердят, не подтвердят. Это же такие эмоции. Написал физик, ученый статью, может быть, даже рассказал ее, и теперь сидит и ждет. Вот подтвердят ее, как в истории с Эйнштейном, да, как в истории с квантовой механикой и так далее. Вот подтвердят, не подтвердят. Неужели мало эмоций? Еще хочется по скалам полазить, с парашютом спрыгнуть. Еще каких-нибудь острых ощущений. Мало, что ли, вот этих проблем, Виталий?
9: Ну, во-первых, все-таки любой человек, он должен быть разносторонним и не ограничивать себя только одним полем деятельности. Да, физики...
7: Разносторонним. Это... Ну тогда почему не идете копать огород? Почему не идете пчел разводить? А все какие-то такие развлечения.
9: А почему вы стали математиком, грубо говоря? Потому что мы...
7: Почему я стал математиком?
9: Тем, что мы любим.
7: Да.
9: Я люблю огород копать. В детстве ненавижу. Мне проще пойти купить эту картошку, чем ее высаживать, потом маленьких жуков обирать. И я помню, как наступал апрель до сентября. Это просто вот жуткое слово «огород».
7: А теорию разработать, как может выглядеть картофель вблизи горизонта событий, вот если описать. Вот что произойдет с картошкой, если она будет вблизи горизонта событий. Написать про эту статью. Представляете, как заинтересуется, наверное, широкая общественность, да? А вдруг окажется, что она такие свойства
9: вот
7: приобретет?
9: Здесь мы вступаем в то, про что я говорил. Я не смогу описать актуальность и мотивацию за этим. Не, конечно, я напишу, без проблем. Что там, посмотрел на приливные силы, посмотрел, как эту картошечку бедную там разорвало на части. Возможно, даже ее там зажарило, если она там через экзекционный диск...
7: Актуальности нет. Картошку никто не станет такую, что ли, рассматривать. Что значит актуальность? Картошку все не прочь покушать. Особенно, если она сама приготовится и сама пожарится.
9: Но не вблизи горизонта событий.
7: Да, а вдруг, ну вот конденсат Эйнштейна-Бозе, а вдруг картошка тоже какой-нибудь конденсат превратится, будет суперделикатес. Вот не знаю, товарищ физики, подумайте, наверное, на этот вопрос.
9: Все-таки электрончики, протончики, это все-таки фермионы, поэтому там скорее ферми конденсат будет.
7: То есть, видите, физики-то они тоже ограничены.
10: В эфире гостиная «Радио Рансес».
7: Виталий, вот еще какой вопрос мы должны нашим слушателям обрисовать. Как у вас началось взаимодействие с коллегами, особенно с зарубежными? Ну хорошо, вот был грипп, которого уже нет в живых, он был научным руководителем, да? Потом уже что, в самостоятельное плавание пустился? Расскажите, как именно в научном плане происходили вот эти переходы, как началось взаимодействие с иностранными товарищами и как вы в Индию попали?
8: Я когда поступил в аспирантуру, мне Андрей Анатольевич сказал, вот у вас есть определенный результат, мы получили достаточно странный результат, и чтобы его обосновать, надо было рассматривать гравитационный коллапс массивных звезд. Он говорит, вот вам книга известного индусского профессора Панкаджи Джоши, изучайте, и на основе нее, соответственно, этого будет ваша кандидатская, да, на основе нее будете проводить исследования, объяснять природу. Я такой, ну окей, я открываю эту книгу, мама мия. Там просто черт голову сломят, там такие формулы. Я чуть с ума не сошел, разбираясь, ничего не понятно. Сделал парочку семинаров на эту тему. Меня там побили на этих семинарах.
7: А за что? А
8: за то, что, ну, фактически, я, думая, что я что-то понял, пошел докладывать это на семинар. Ну, потому что все хотели разобраться в революционном коллапсе так. А мне вопрос задают, не понял. Вот меня и побили пару раз. Я понял, что меня бить так будут долго. Думаю, а я возьму и напишу Джоши сам. Я ему пишу, говорю, у меня есть вопросы. Можете помочь? Он такой, да, вот без проблем, дын-дын-дын, вот вам статья здесь, изучайте. Я изучаю статьи действительно более такие простые, ну, как бы по сравнению с книгой. И там более понятным языком написано. Хотя, казалось бы, наоборот, статьи-то должны быть более академическим таким языком, чем книга. Мне это показалось мало. Я говорю, слушайте, а у меня тут конкурс Герцена объявили по международной стажировке. Говорю, можно я к вам на две недели в Индию приеду? Говорю, мне тут
7: все. Наглый, наглый второе счастье. Вот вам, даже физики и то наглеют на глазах. Можно я к вам приеду? А может, вы мне сразу зарплату положите, да? И сразу меня в ассистенты возьмете. Почему бы сразу с этого не начать, Виталий? Вот.
8: А, кстати, может, когда я тоже в Индию приехал на стажировку, мне там даже заплатили. Просто индусы — это отдельная история, это отдельный народ, у них там свои традиции. Поэтому, когда я ездил в Индию, я там получал. Я там два раза ездил туда. Вот я поехал на стажировку, ездил, все хорошо.
7: А почему они позвали? То есть, ну, пишет вообще-то незнакомый человек, да, какой-то. И они сразу так на стажировку? Ну, кто такой?
8: А чего делает? Да, здесь пока ты не заработаешь свое имя, сейчас я могу написать любому ученому и мне ответить, потому что меня знают. А вот тогда я был нонейм, абсолютный нонейм, и как бы я прикрывался именем своего научного руководителя, которого все хорошо знали. Я пишу, я говорю, я ученик Гриба Андрея Анатольевича, профессора Гриба. Я говорю, можно к вам приехать? Он говорит, приезжайте. Я приехал, мы с ним поработали. И, собственно говоря, когда после этого я защитил кандидатскую диссертацию, потом у меня вот был развод с женой, было очень такое напряженное время, когда у меня с работы были проблемы, работы здесь не было, нигде не было. Я в Индию написал, я говорю, мне нет работы. Я говорю, можешь что-нибудь предложить? Он говорит, на постдок тебя могу взять, на 3 года. Давай, говорит, присылай, говорит, сейчас формально все тут устроим. М присылает документ, он меня берет на постдок в Индию, я туда должен ехать в июне месяце. И тут, опа, грипп собрал всех с факультета, деканов, заведующих кафедр, пошли к ректору, договорились о месте. Насчет меня мне выбили ставку научного сотрудника тогда еще. Познакомил меня с Дубровичем, который выбил мне полставки в Сауран. И мне потом сказали, ну, едешь сейчас на 3 года. А если там ничего не получится, ты сюда вернешься. Вот если уже ничего не будет. Я пишу Джоши, говорю, а можно я только на 2 месяца приеду? Я говорю, знаете, я говорю, меня отпускать на 2 месяца, я говорю, я буду вот так вот приезжать к нам на 2 месяца, потом на 2 месяца уезжать, потом опять на 2 месяца приезжать. Можно так? Ну как можно.
7: Не, ну нагло, я поражаюсь. Это такие условия ставит человек, который вообще... Вот я бы, вот не знаю. Все, студенты, вот видите, вы Виталию Дмитриевичу так вот напрашиваетесь тоже в ученики. Посмотрим, как он будет вас воспринимать.
8: Я всем студентам рад. Только надо ко мне приходить на 3-м и 4-м курсе, а на 1-м и 2-м, пожалуйста, поступайте в Герцена.
7: Нет, они могут на пен прийти и сказать, а я вот наконец-то понял, откуда взялась темная энергия, а еще я понял, что было до большого взрыва, и вот вам расчет, а там сплошная топология. Он говорит, это корни, вы это он большой у нас любитель.
8: Ну, будем друг другу студентов, да, вот такое межгородское взаимодействие. Вот, ну, я, соответственно, поехал в Индию, там поработал, а это был конец 2019 года. Ну, собственно, вернулся в январе из Индии, думаю, ну, сейчас январь, февраль, март здесь посижу, в апреле поеду 2020 года в Индию опять. Но, как все мы прекрасно знаем, что было в 2020 году, ковид, все закрыто, и в итоге я так и не смог уехать в Индию по одной простой причине, что либо у нас тут с ковидом проблемы, либо у них там с ковидом проблемы,
9: И в какой-то момент я начал думать, что все, мое как бы на этом международное сотрудничество закончилось. Да, конечно, с теми ребятами, с которыми я познакомился в Индии, мы продолжили с ними общаться, продолжили делать какие-то проекты вместе, даже у нас статья вышла общая. Но, тем не менее, индусы, они люди такие, которые работать вообще не хотят. С ними очень тяжело взаимодействовать. Я начал организовывать семинары у себя, среди своих студентов. Мы начали что-то делать. И тут, оп, мне приходит сообщение, говорит, не хотите у нас опубликоваться? Достаточно такой серьезный журнал был. Мы быстро со студентом пишем статью, отправляем ее печатают. Кстати, как раз-таки та статья, на которой 4 рецензии было. После этого мне пишет из Турции человек. Говорит, а вы не хотите вот попробовать то-то и то-то сделать? А я не люблю, когда мне предлагают идею, потому что самая гениальная идея — это моя идея, а все остальные — это так, от лукавого.
7: Правильно, вот, вот, вот, хорошая мысль. Вот учитесь, люди, это вам говорит человек, который этим занимается. Правильно, самая гениальная идея — это моя идея. Так, а он что в ответ, он говорит?
9: Я ему, естественно, так не сказал. Я ему говорю, ваши, конечно же, идеи очень интересны, но вы знаете, а может, мы рассмотрим вот это? И я ему предложил то, что было интересно мне. Он согласился. Мы с ним поработали, за полгода написали статью. И, кстати,
7: а почему он именно вам написал? Вот столько ученых, физиков по всему миру, он написал одному конкретному человеку.
9: Статья моя понравилась, и моя статья была близка к его тематике. То есть у нас были близкие тематики. Ну, молодой достаточно, он на год все старше меня. И, собственно говоря, мы с ним так вот сконтачились очень хорошо. Нашу статью мы потом написали, опубликовали в «Физреве». Как бы считается, как самый топовый журнал по физике. И вот когда мы опубликовали работу в «Физреве», там уже народ начал написывать, что и вот один написал, другой написал предложение сотрудничеству. Но опять же таки я говорил им, вот этим я, как бы у меня нет времени заниматься, но вот если мы вот так-то и так-то рассмотрим задачу, то говорят, пожалуйста. Ну и тем самым вот у меня образовался костяк людей, с которыми я начал взаимодействовать. Я потом опять же таки нагло стал действовать. Я якобы пишу, это как раз вот этот турок, он иранец на самом деле, но работает в Турции, в Анкаре, в Билкент Университи. Я ему пишу, говорю, я как раз выиграл грант базиса постдока в 23-м году, ну, как бы деньжат побольше стало. Я ему говорю, а давай, говорю, я к тебе приеду.
7: Прям так и написал, давай я приеду.
9: Да, прямо давай, вот так. Да. Он говорит, да, приезжай. Так,
7: Виталий, у меня очень маленькая квартира, и есть у меня нечего. Вот, на всякий случай предупреждаю. Вот. Но это было просто так, к слову. Шутка, шутка, дорогие слушатели. Это называется «Физики шутят, а математики заодно». Так, ну ладно.
9: Вот, вот,
7: ну,
9: соответственно, организовал мне там...
7: Он говорит, ну, приезжай, только в магазин сам будешь ходить, да?
9: Наверное, ну, так ответил, да? Типа того. Не, на тот момент, когда я ему написал, он не знал, что я не вижу. Я потом огорошил, что я не вижу. Он, соответственно, договорился, чтобы мне университет выделил помещение, где я буду жить. Я туда приехал, мы там с ним 3 недели поработали. А до этого мне что же, я с одним человеком списывался с Кипра, с Али. И я ему тоже написал, я говорю, а у меня вот такая идея, давайте, говорю, к вам приеду. Он говорит, да без проблем, приезжайте. И вот на самом деле, если рассматривать все мои поездки, то вот эта вот поездка на Кипр в том году, в апреле, она оказалась нереально удачной в том плане, что, во-первых, человек попался такой же сумасшедший, как и я. То есть он работает сутками напролёт.
7: А что значит сумасшедший? То есть он тоже по ночам, вместо того, чтобы с красавицами гулять, и размышляет о черных дырах? Или
9: нет,
7: что?
9: Ну,
7: что
9: у него, значит, в отличие сумасшедший? От меня, есть жена, есть ребенок, поэтому он ребенка спать уложит.
7: И... У него жена, ребенок, а он сумасшедший. Да?
9: Ну, он... да. Ну, я имею в виду такой же сумасшедший, только у меня нет, ребенок есть, но вот жены нет.
7: Нет, я говорю, сумасшедший — это что? То есть он не интересуется насущными вопросами.
9: Да, да, да.
7: Он интересуется
9: вот, да, физикой.
7: То, что и... за горизонтом событий.
9: До горизонта. Мы под горизонт не залезаем. Это не наша задача. Вот. А у него очень обширный список друзей, которые по всему миру. И, собственно, благодаря нему я уже начал обрастать связями. Вот благодаря нему в этом году я устроился в Хазар Юниверсити. Причем как устроился? Там работа такая, пишешь статью, тебе за нее платят. Что я сделал для того, чтобы я туда устроился? Я даже не разговаривал ни с кем. Он все за меня решил и говорит, посылай CV. Ну, CV-то резюме. Я просто послал CV, они посмотрели, вы приняты, все. Спросили там кое-какие данные, просто по имейлу. Все, вот так вот это произошло. Теперь я работаю вот в Азербайджане таким вот образом.
7: Так, и как я понял из рассказа Виталия, вот слушатели, обратите внимание, значит, связи решают все, и наглость решает все.
9: Вот. Нет, наглость обязательно, понимаете, сначала я такой, получил один красный диплом, второй красный диплом, и я это как-то, ну, особо не афишировал. Потом, когда ты начинаешь писать гранты, а гранты ты должен писать так, что вот тему исследования, которую ты проводишь, это вот самое, что ни на есть актуально. Вот актуально просто вот не бывает. А ты сам себя тоже должен зарекомендовать, ну, как бы описать, да, кто ты такой и что ты такой. И вот описывать ты себя должен так, как будто ты недооцененный гений, который просто по дурацкому стечению обстоятельств до сих пор еще не получил Нобелевскую премию. К сожалению, современный мир устроен так, что ты обязан это делать, и скромность здесь вообще не катит. То есть, если ты скромный, ты никому не известен. Ну, если ты, конечно, не гений. Вот. И то, тут еще под вопросом, насколько, если ты не будешь влезать, как говорится, без мыла.
7: Ну, да, Перельман надо, тоже да? гений, но что-то вокруг Перельмана как-то особо пиара не получилось. Я имею в виду Григорий Перельман, который, кстати, где-то там в ваших краях-то и проживает. Вроде гений, а совсем наоборот.
10: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
7: Вот сейчас мы услышали, как установились связи с иностранными товарищами, а теперь насчет наглости, сумасшедших и прочих. Хорошо, ну вот физик, теоретик, любит поразмышлять о каких-то черных дырах и прочее, прочее. А существует обычная жизнь, существуют человеческие взаимоотношения, существуют люди, которые ничего в физике не понимают. И вот тут вот прям должен я спросить, Виталий, а вот нет ли вот такого пренебрежительного отношения к людям, которые, ну, не способны понять вот таких сложных математику, вот эту физику, вот эти все умозрительные рассуждения, сложные доказательства и прочее, прочее, вообще как-то к этому интерес не имеют? Они вот так скажут, ну, например, девушка захочет с Виталием как-то познакомиться, а потом скажет, а я в физике ничего не понимаю. А я вообще простая, физику не знаю. Слышала я, что он до слез студенток доводит. Вот. А меня он вообще, наверное, сразу гонит в ступор. Ну, в общем, и как-то так бочком-бочком, да, и лучше пойду я кого попроще поищу. Правда ли, Виталий, вот это вот мнение, которое часто встречается у людей, далеких от науки, вот причем от такой вот науки, которая не просто там, не знаю, биологи, там, химики прям могут что-то простое показать, вот всем понятно и доходчиво, а тут тензорный анализ, Риманова геометрия, понимаете ли, горизонты событий, сингулярности эффекта Пенроза. И вот нет ли, вот только честно, вот давайте прям вот совсем на чистоту, вот нет ли такого высокомерия по отношению к простым людям, которые ничего ни физики, ни математики не понимают? Ну, что мне с ними обсуждать? Что мне с ними делать? О чем мы с ними будем разговаривать? Да кто они вообще такие? Я вон какой гений, как мы выяснили, да? А тут, значит, простые люди хотят что-то от меня. Ну, давайте, рассказывайте все как есть.
9: Ну, сначала я скажу так. Милые девушки, я никогда не встречался с девушкой, которая физик. Всегда встречался с обычными девушками, которые физики не понимали абсолютно ничего. Поэтому бояться не надо.
7: И о чем вы с ними разговариваете? Просто что, на концерты ходили, водку пили, я не знаю, там,
9: ну, с парашютами прыгали? Как я уже сказал, что все-таки человек должен быть разносторонним, и помимо физики у меня есть множество тем, которые я могу обсуждать.
7: Хотя, ну хорошо, он спрашивает, а чем ты занимаешься, дорогой друг? Виталий ей, да вот эффект Пенроза, да вот фотонная сфера, да вот, понимаете, излучение Хокинга, отрицательная энергия, она ой-ой-ой-ой-ой, спасибо. Или сдерживался?
9: Сдерживался. Ну, во-первых, я смотрел по интересу, то есть я вижу, если девушке интересно то, что я рассказываю, то я это буду рассказывать. Если я вижу, что... Ну, ей до лампочки вообще, чем я занимаюсь.
7: А как? Что значит «вижу»? Ну, то есть она должна «ах, ах, ох, ох» или как? Или все кончать, давай лучше мне серенаду исполни.
9: Ну,
7: или
9: расскажи мне стихи. Вот я стихи давай мне посвящай. Разговариваю, да? И ваш интерес к нашей беседе выражается в том, что вы постоянно задаете вопросы, да, вы меня перебиваете и так далее.
7: А когда мне положено просто... интервью-то кто берет? Кто
9: ну, берет это понятное дело, но, собственно говоря, если бы у вас не было интереса, и не было бы этого интервью, что так,
7: если... Ну, то есть, а что, если она будет задавать вопросы, хорошо, а вот что, будет что я тут твою статью посмотрела, там какие-то загогульки написаны, расскажи ну, мне, что это за загогульки.
9: Которая мне говорит, я хочу посмотреть на твою статью, там, скинь мне, пожалуйста, ее вот ту, которая у тебя сейчас вышла, мне хочется посмотреть, там, и так далее.
7: А там загогульки.
9: А вот расскажи про это, вот расскажи про это. Им просто было вот интересно понять, чем я живу и как я живу. Вот это я ценю.
8: То есть даже несмотря на то, что они ничего не понимают, они просто хотя бы пытаются понять. Ну,
7: неправда. Мне вот девушки неоднократно говорили, что как-то вот с такими умными людьми рядом они чувствуют себя неполноценными, и как-то вот ну, все время вот она что-нибудь не то боится сказать, боится вот как-то, что, значит, вот скажет, а потом окажется, что какую-то чушь сказала. Вот у девушек на самом деле это сознательное подсознание. Да не только у девушек, ну просто у людей, которые вот встречаются с таким человеком, который какой-то физикой занимается, там, какими-то супер навороченными математическими тензорами, и тут он вот что-нибудь не то скажет, он скажет, ну ты глупость тут морозишь, вот. То ли дело мы разбираемся.
8: А другое дело, что когда я встречаюсь с обычным человеком, который не знает, чем я занимаюсь, у нас с ним складывается достаточно нормальный разговор.
7: Ну, например, о чем складывается разговор? О погоде? О политике?

0: может спокойно общаться с простыми уборщиками, продавцами, водителями грузовиков, да, прекрасно,
1: но
0: прекрасно
1: когда
0: с ними находить общий язык.
1: Человека мне нет дела до того, чем он занимается. То есть продавец, он уборщик, он кем угодно может работать. Касательно высокомерия, вы спрашивали, да, оно присутствует. Оно заключается в том, то, что есть осознание того, что если ты осознал теорию относительности, если ты физик-теоретик, а это, в принципе, ну, одно из самых сложных занятий, которое человек, в принципе, может выбрать, да еще и за, скажем так, не особо большие деньги, то, в принципе, ты понимаешь, что ты можешь освоить все что угодно. Вот,
0: ну, разве вы смолчите? Вот вы пришли в компанию в какую-то, вот, допустим, пригласили вас в компанию, ну, сидят, общаются, расслабляются, и тут кто-то начинает говорить, тут какой-то коллайдер запустили, бешеные деньги на него вбахали, что они там делают, лучше бы вот придумали, как у нас из крана пиво каждый день бы текло вместо воды, или еще там что-нибудь, или как бы у нас вот вообще батареи вечные, неразряжаемые, физики придумали, а там какой-то коллайдер, какой-то бозон, который там вообще чисто гипотетический, от черной дыры это вообще, как можно на них деньги тратить, и вы будете сидеть молчать и говорить, ну, да, вы правы.
1: Все обстоит по-иному. Я, если вижу, когда человек несет какую-то глупость, я просто держусь от таких, то есть в моем окружении таких людей нет.
0: Вот. Это называется уже отбор. Вот этого не будет в моем окружении,
1: Вещь. Вот как-то ко мне подошли на остановке девушка, которая мне неоднократно помогала, так мы с ней разговаривали, она знает, что я физик, она говорит, вы знаете, а вы даете частные уроки? Я говорю, ну вообще нет, говорю, ну что вас интересует? Она, меня интересует физика очень сильно, я хочу заинтересоваться физикой. Но тут у меня уже сразу включается, ну мало по какой причине она хочет заниматься физикой, может, ей не физика, ей интересно, да? Думаю, ну что выпускать, я человек свободный. Я говорю, ну, с какой точки зрения вас интересует физика? Она говорит, я астролог. И я говорю, я астрологом не преподаю, извините.
0: Она знала, как зайти, с какой стороны. Вот это да.
1: Я астролог. Но надо же такие вещи потихонечку. Я физик, у меня тонкая психическая система. Она была нарушена.
0: Поэтому тем не менее, как-то с психологом же, криминалистом общий язык-то находили, а тут астролог. Ну, она про Меркурий, который в доме Венеры, а Виталий ей про то, что Венера — это парниковый эффект, 500 градусов, там физические параметры. Может быть, диффузия бы произошла. Ну, в общем, ладно, шутки шутками, но...
1: Да, диффузии нам не дошло, к сожалению, поэтому...
0: Да. То есть все-таки получается, что физик, когда к нему начинают вот с такими вещами обращаться, он уже человека из-за человека-то не посчитает. Да?
1: Нет, почему? Вот, ты не моего круга. Девушка и начнет говорить, допустим, следующее, что вы знаете, а я вот читала про такую теорию, да, и начнет мне рассказывать. То есть я как человек науки, естественно, попытаюсь ее вразумить, что...
0: Ну, а если она скажет, а вот я фэншуй уважаю, ну и что, вот фэншуй, что на самом деле... А если она скажет, ну...
1: Я на самом деле...
0: А как вы относитесь к торсионным полям? А как вы относитесь к чудачкам, да, которые целебным цветом, целебные фотоны?
1: Если она мне подойдет и скажет, что я уважаю фэншуй, в этом нет ничего страшного. Но вот если она ко мне подойдет и скажет, я знаю, что торсионные поля существуют, да, я даже разговаривать с ней не стану. Да, то есть, сумасшедших много и так бывает.
0: Она скажет, зачем вы, физики, негодяи, отменили светоносный эфир? И я включился в дискуссию. Нет, Виталий, а мне вот наоборот интересно с альтернативными, так сказать, товарищами пообщаться. И потом раз, и она 25 страниц математических выкладок, что светоносный эфир на самом деле существует. Понятно, что это там, у человека голова, главное, работает, интерес есть и так далее, но не знаю.
1: В общем, ученых тоже есть много людей, которые верят в конспирологические теории, к сожалению. То, что ты веришь в конспирологические теории, в этом нет ничего страшного, потому что обмануться может каждый. Понимаете, это как религия. Есть человек верующий и есть фанатик. Вот я с верующими, несмотря на то, что я атеист, да, я могу спокойно разговаривать, обсуждать. Ну, вы верите в Бога, пожалуйста, вы верьте в Бога. Главное, мне это не навязывайте, да. Но если мне человек будет это все навязывать, вот от такого человека я буду держаться подальше. Поэтому также и здесь. как отличить конспирологическая какая-то теория или не конспирологическая? Существует паранормальное явление или не существует? Понимаете, я физики не могу.
0: Скажите, инопланетяне в тарелках реально существуют? Был Феликс Зигель, был Николай Кардашев. Это были физики, Виталий. Вот.
1: Да, а теперь я скажу следующее. Для того, чтобы понять какое-то паранормальное явление, необходимы комиссии не только из физиков. Должны присутствовать химики, обязательно.

0: должен присутствовать психолог, но самое главное, должен присутствовать профессиональный иллюзионист. Понимаете, вот так вот сходу мне покажут какой-нибудь фокус с физикой, вроде как бы, ну, противоречит, но он показывает, все, я не пойму.
1: Николай Морозов, да так погодите, как Козырев. Козырев, он же там со временем эксперименты проводил. Он пытался вот показывать, что ты там, как время в энергию переходит. Он тоже был физиком. Правда, я не выяснял, в чем там у него хитрость была.
0: Он создал теорию, просто которая не работает. А время в энергию переходит. Я объясню, почему такое может войти. Потому что на самом деле энергия — это есть не что иное, как проявление. Закон сохранения энергии — это есть не что иное, как проявление однородности времени. То, что со временем все течет, но ничего не меняется. Ну, фактически, система ваша. Да? То есть, как у вас было 200 лет назад, 2 плюс 2 равно 4. В кольте там больше тройки, понятное дело. Да? Так у вас и будет это через там, миллионы лет. 2 плюс 2 равно 4.
1: Но у Хокинга было комплексное время, и все как-то воодушевились комплексным временем.
0: Пока комплексного вот. Времени — это на самом деле есть не что иное, как математический трюк, просто для того, чтобы описать термодинамику черной дыры. Это просто математический трюк такой.
1: А если я возьму кирпич и сброшу его с балкона, то кирпич по ньютоновской механике полетит вертикально вверх, упадет, и все. А если я прочитаю статью «Физика-теоретика», где сплошные тензоры, Риманова геометрия, диф-уравнения и прочее, прочее, да еще и про горизонты событий, куда никаким экспериментом не добраться, то начинаются вот эти все подозрительные, настороженные отношения к физикам, которые мы сегодня неоднократно упоминали.
2: В эфире «Гостиная Радио Рансес».
1: Виталий, насчет того, что физики — обычные люди. В принципе, если встанет выбор, ну, вот, например, отношения, да, с человеком, с девушкой, и она говорит, хватит черными дырами заниматься, хватит статьи писать, хватит по ночам размышлять о том, как может температура с уменьшением энергии увеличиваться, иди-ка ты деньги зарабатывай, меня содержи и так далее, а не будешь, ну, до свидания, пойду к другому. И что ответит истинный физик или неистинный, ну, в частности, Виталий Дмитриевич Вертоградов? Что он выберет и какой его будет ответ?
0: А вот если к вам, вообще к любому человеку подойдет девушка и поставит такие условия, либо ты идешь зарабатывать, либо я ухожу к другому, и даже я не буду слушать условия, я просто пошлю куда подальше. Тем не менее, если ставится вопрос, ну, во-первых, я зарабатываю достаточно неплохо, поэтому тут такого вопроса не будет ставиться, чтобы деньги были.
1: Неужели физикам, которые по ночам только и думают о каких-то отвлеченных объектах, еще и большие деньги платят?
0: Деньги платят небольшие, но... Я работаю на 4 работах, поэтому в сумме получается нормально.
1: А на что тратит тогда деньги, заработавшие до 4 работах? Свободный человек, на что? На парашюты, что ли? На поездки в Сочи? На что? Ну, заработал много денег.
0: Нет, во-первых, здесь финансовая грамотность уже входит в чат. И здесь я сберегаю, инвестирую деньги, и на развлечения, понятное дело, я откладываю.
1: Математический склад ума в этом помогает. Говорят, что математики и физики хорошо соображают, значит, они и правильно могут рационально распределять, в том числе и свои ресурсы. Помогает?
0: Ну, у меня портфель, короче, защищен, мало рискованный, мне это слово не выговорить, я прошу прощения, диверсификация, вот, диверсифицировано у меня. Поэтому в данном плане, да, оно помогает, в данном плане рациональное мышление позволяет, особенно в данный момент, когда геополитика вмешивается, фондовый рынок, очень сильно акции идут вниз, оно не дает, скажем так, на панике распродавать это все, то есть спокойно, ну да, зашел, ну показывает минус в акциях, ну ладно. Ты прекрасно головой понимаешь, что впоследствии все равно будет рост. А поскольку я не занимаюсь краткосрочными инвестированиями, а только долгосрочными, и моя цель не заработать на фондовом рынке, что, в принципе, я считаю, может сделать несколько людей во всем мире, а все остальное от лукавого, просто как на ставках это работает, кому-то повезло, кому-то нет. А моя цель сберечь деньги от инфляции. Ну, возможно, иметь 1-2% сверху, то есть не более этого. Зарабатываю я деньги в другом месте, да, то есть своей головой. И, соответственно, коплю на какие-то вещи. То есть, допустим, те же поездки мне никто оплачивать не будет за границу.
1: А жалко там деньги будет потерять. Вот так вот потерять, и раз, и крах какой-нибудь финансовой организации. Жалко? Или черт с ним?
0: Вы знаете, не сталкивался еще с таким, чтобы деньги были потеряны, поэтому я не могу сказать, ответить на этот вопрос. Понятное дело, что я расстроюсь, но, во-первых, как еще раз я повторил, я не держу все яйца в одной корзине, да, то есть у меня портфель состоит из множества ценных бумаг, так, чтобы если где-то что-то навернется, то другие как бы смягчат это падение.
1: Какой, на самом деле, вот слушатель, обратите внимание, человек-то к концу нашего интервью-то оказывается-то вроде физик, летает, да, где-то там. А сейчас я его вот еще о чем спрошу. Вот говорят, что Ричард Фейман любил на барабанах хэви-метал поиграть. А Виталий Вертоградов там случайно не исполняет какой-нибудь и не слушает что-нибудь такое, какой-нибудь суровый хэви-метал. А то сейчас он еще скажет, что он группу «Ленинград» любит послушать на досуге. Она же тоже ваша там местная.
0: Что там группа «Ленинград»? Группа «Ленинград» я не только слушаю, я ее пою на стадионах, потому что очень много наших песен фанатских именно идет от группы «Ленинград».
1: Вот видите, люди. И этот человек сегодня нам рассказывал про, понимаете ли, эффект Пенроуза, а сам группу «Ленинград» орет на стадионах. Еще компроматику, люблю, пожалуйста.
0: Очень сильно люблю, на самом деле, метал. Люблю до такой степени, что когда в мае вернулся из очередной поездки на Кипр, я такой... А не научиться ли мне играть на электрогитаре? В жизни не держал свои... Не, вру. Лет 20 назад у меня была девушка, которая очень хорошо играла на гитаре. Она пыталась меня обучить игре на гитаре. Я ее подержал 5 минут и сказал, это не мое, все, до свидания. В смысле, не девушка, до свидания, а гитара, до свидания. А тут прям вот решил научиться играть. И сейчас вот соберу уроки, хожу в музыкальную школу. Завтра вот пойду с утра перед работой учиться играть на электрогитаре. Пока
1: это не очень хорошо. Да, физики что-то неравнодушны к металлу, это я давно заметил. Кого не возьми, все им, они какие-то, да, не от мира сего.
0: А но вот, мы даже хотя в деньги, бар предпочитаем деньги, ходить. Я, ну, вот, когда мы собираемся с коллегами, мы даже в бар ходим такие, где вот всегда жесткий рок играет.
1: Ну, а что вы в баре делаете? Надеюсь, вы про физику там разговариваете? Ничего плохого там не делаете в барах?
0: Да, мы напиваемся и продолжаем на весь бар обсуждать физическую теорию.
1: Вот хотите, девушки, шутка, хотите посмотреть, как пьяные физики в баре про физику разговаривают? У вас есть уникальная возможность.
0: А вот у меня, если честно... была девушка, которую я пригласил на такое мероприятие. После этого я долго с этой девушкой не просвещался. И она мне после этого сказала, это был первый последний раз, когда я пошла на ваше сборище. Я не могу, это дико скучно. Ну, потому что, действительно, мы можем говорить на любые темы, но так или иначе у нас в конце концов связывается с тем, что там кто-то начинает орать, какой нафиг Шрёдингер у черной дыры, у тебя Шрёдингер — это не Лоренц-инвариантная штука, я уже молчу о том, что она даже не общековариантная. И начинается обсуждение, ярые споры и так далее. И все это в подпите. То есть, ну, это вот это примерно выглядит так.
1: Зато как интересно. Не, ну я бы на месте девушки бы сидел и на ус мотал, записывал слова всякие, а потом где-нибудь к месту и не к месту бы вворачивал всякие хитрые слова.
0: А так вот и рождаются квантовые психологи, да?
1: Квантовые психологи — это что-то новое. Так, Виталий, давайте вы нам найдите квантового психолога, я с ним интервью тоже хочу сделать.
0: Я не хочу искать квантового психолога, вы уж простите, тут без меня. И слушайте, я интервью тоже не буду. Хотя вот, на это интервью, так чтобы, ну, как бы вместе можем взять интервью квантового психолога.
1: Квантовые психологи, да.
0: Да, вот, механика, объясните популярно ему.
1: Да, да. Квантовые сангвиники, квантовые холерики, квантовые меланхолики. Так, ну что же, вот так весело и задорно дошли практически до финала. Главное, что Виталий Вертоградов предстал сегодня перед вами весь какой есть. И, как вы поняли, с ним можно смело разговаривать, ну, пока он трезвый, по крайней мере, и не в компании себе подобных. Виталий, если кто-то, прослушав ваши увлекательные рассказы, захочет выйти с вами на связь, ну, например, захочет у вас учиться или захочет обсудить с вами какие-то свои физические, или просто поговорить о высоком, о металле, я не знаю, о футболе, о прыжках с парашютах, где можно найти, то есть, может, соцсети, может, каналы, может быть, еще что-то. В общем, есть свободный доступ к Виталию Вертоградову для простых смертных.
0: Есть, спокойно, меня можно ВКонтакте найти, просто вбиваешь Виталий Вертоградов. Главное не перепутать фамилию, потому что у меня V-E-R-T-O, Верто, а не Ветро и не Ветро-то-то.
1: И вот не Ретро.
0: Да, да, как некоторые любят. Вспоминаем сразу стихотворение Пушкина, Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный. Собственно говоря, Вертоград — это сад, поэтому меня можно спокойно найти. Виталий Вертоградов, поверьте, ВКонтакте не так много. Найти меня можно. Можно даже интервью какие-то почитать. Ну, это можно, в принципе, все загуглить. Можно на Ютубе посмотреть интервью.
1: Ну, и если просто напишет человек, я астролог, но вы мне очень понравились. Есть возможность, что придет ответ или нет? Я астролог, хочу с вами поговорить. Ну, как же, мы сегодня сказали, что астролога отшиваем. Все,
0: нет,
1: отшиваем
0: астролога. Я отшил астролога только потому, что она была заинтересована не во мне, а в физике, которую я должен преподавать. А она это хотела ради целей астрологии. Ну, как-то поощрять лженауку мне совершенно не улыбается. Поэтому она и была ошита. А если будет интересен я человек-астролог, ну, попробую наставить на путь истинный, если это будет интересно. Не будет интересно, можно просто пообщаться. Только избегая темы астрологии, потому что иначе я начну читать лекцию. Если как бы не хотим слушать лекции по поводу лженауки и так далее, то оно лучше вот конспирологические теории не обсуждать.
1: Ой, бедные студенты. Вот они, если послушают это интервью, а вдруг они там тайные поклонники, я не знаю, там фэншуя, той же астрологии, магии чисел или еще чего-нибудь. А тут вот человек, с которым работать, и вот он открытым текстом говорит, начну лекции читать. В общем, вы, студенты, лучше не проговоритесь и не проболтайтесь. А если кто-то захочет стать студентом, ну, поступайте в Институт Герцена. А на какую кафедру? Кафедра теоретическая. Физики, да?
0: В Институт физики, ну, РГПУ имени Герцена, Институт физики у нас не факультет называется, а именно институт. Там нет такого, что распределение по кафедрам сразу происходит. Я на кафедре теоретической физики и астрономии, пожалуйста, практически каждый
1: день. И чёрными дырами, да. Ну что ж, дорогие слушатели, вот такой физик-теоретик-то оказывается. Мало того, что он настоящий живой человек, он еще и деньги как-то там инвестирует. Он еще и металл слушает и на гитаре играет. И вообще вот этот стереотип о том, что физики — это ботаники, которые, да и вообще вот такие ученые там, не знаю, вот, да, физики, математики, астрономы и прочие, которые сидят и только думают о том, как черная дыра устроена. Но я таких что-то не припоминаю, не встречал я таких. Поэтому есть и сфера деятельности, а есть и обычная жизнь. И мы сегодня, как могли, вам об этом рассказывали и показывали. Разговор получился очень плодотворным, очень познавательным. А главное, вот Виталий сказал, что с ним можно связаться. То, что сегодня не удалось выдать здесь во время интервью, можно спросить и выяснить при личном общении. Поэтому давайте на этом мы сегодня закончим. И хочется в заключение сказать, что, дорогие друзья, интересуйтесь теоретической физикой, а главное — физиками.
0: Да, всем спасибо, всем пока.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Может ведь случиться и вот так? Ну, примерно. Если вам не сложно, вы можете мне немножечко подщелкивать, знаете так? Можно и подхлопывать на самом деле, но как пойдет. И...

0: Спасибо, друзья.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Пистоленко. Неписанный закон.
2: Недавно на слете комсомольцев-передовиков целинных земель кто-то упомянул в своем выступлении имя казахской девушки Банат. Банат. Сразу нахлынули на меня воспоминания. Возникли в памяти веселые и самоотверженные ребята, наш комсомольский коллектив. И вновь вспомнилась жизнь Банат. О ней стоит рассказать.

0: широкие бескрайние степи Казахстана. Весенние сумерки, заходит солнце, легкий туман поднимается от земли. Около кибитки Каратая горит костер. Неяркий свет огня еле освещает сморщенное лицо старой казашки Улжан. Она пристально глядит на пламя. Против старухи на траве лежит темноволосый молодой казах. Это сын старого Каратая, Аспан.
1: А что мы ужинать сегодня будем? Слышишь, Улжан?
2: Не глухая. Вот отец сейчас придет.
1: А когда он придет? Может, только к утру заявится?
2: Ну и матери еще нет. Хоть ее-то дождаться надо.
1: Не называй ее так. Банат мне не мать.
2: И не шуми, не шуми. Уж 2 недели, как вернулся из армии, еще палец о палец не ударил.
1: Сам жду, когда дадут работу. Надоело сидеть.
2: Вот отец доберется до тебя, я скажу.
1: Скажи, скажи, я никого не боюсь. А со своей банат больше ко мне не суйся. Она мне и не мать, и не мачеха.
2: Ну, Аспан, Аспан, видно, за 3 года людские законы забыл, греха не боишься. Банат жена твоего отца.
1: Хватит, я не банат. Меня грехом не запугаешь. И неписанными законами тоже. А вот тебя-то за внучку на том свете черти будут поджаривать. Скажут, это ты, седая ведьма, свою банат старику под бок подложила.
2: Не тебе судить.
1: А ну, Улжан, иди сюда. Иди сюда, смотри, кто-то идет.
2: Будто.
1: Кто это?
2: Вижу плохо.
1: А я хорошо. Моя мачеха, банат.
2: Банат.
1: А ну, не прикидывайся слепой, с кем она?
2: Чужой кто-то.
1: А ну, спрячемся. Спрячемся, посмотрим, с кем она. Вот дуру увидит, отец опять достанется.
3: Ничего. Вот ничего. Ух. Да, места у вас хорошие. Я вот всегда рыбу ловлю вот там.
4: Уходи. Уходи, пожалуйста.
3: Вот это здорово. Спасибо за гостеприимство. От собак отбивались вместе.
4: Не смейся. Ты хороший человек. Муж узнает, что с тобой шла.
3: А что тут плохого?
4: Чужой ты. Бить будет.
3: Бить? За что? Он что, не в своем уме?
4: Сам знаешь. Мужу все можно. На то он и муж. А, Аспан!
1: Курить есть?
3: Есть.
1: А ну, доставай.
3: А ты смелый.
1: Смелый, смелый. Уходи отсюда!
4: Аспан!
1: Я давно Аспан!
4: Аспан, он от собак меня отбил. Вон ногу укусили. Я напрямик пошла степью. Недалеко овечья отара ходит собаки. Увидели, погнались за мной, разорвали бы. Он не дал.
1: Уходи.
3: Конечно, уйду. Курить-то будешь?
1: Свои есть. Иди, пока из-за тебя ей голову не сняли.
3: Твоя сестра?
1: А тебе что?
2: Мать неродная.
3: А, здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. И ты позволяешь ее бить?
2: Ну, иди, иди своей дорогой, незваной, непрошенной. И не лезь в чужие дела. Закон есть закон.
3: Ногу обязательно покажи врачу.
2: Ну, и так заживет. Пойдем, банат, погляжу. И ужин собирать пора. Коротай сейчас.
3: Ну, всего хорошего.
1: А ну, подожди. Давно знаешь банат? Мачеху?
3: А я ее совсем не знаю. Сегодня случайно встретились.
1: Здешний?
3: Почти. 2 месяца работаю в совхозе директором. А до этого в Москве учился в академии.
1: Жена есть?
3: Есть, есть. Вот она местная. В городе работает врачом.
1: Ну, будь здоров, до свидания. Иди, спасибо.
3: Не за что. Обязательно покажи ее врачу.
1: Ладно, ладно.
0: Из кибитки выходит банат. Расставляет на ковре посуду.
1: Болит нога, банат?
4: Нет.
1: Как же это тебя понесло напрямик?
4: Тебя не спросила.
1: Вдвоем лучше глухими местами ходить. Что бы ни случилось, никто не увидит и не узнает.
4: Ага.
1: Вот узнает отец, где собаки напали, не ту песню затянешь.
4: А ты не пугай, Аспан. Я за 3 года привыкла. В душе ни одного живого места не осталось.
1: Каждый день одно и одно. Надоело.
4: Ну почему такие плохие люди бывают?
1: Плохие? А сама?
4: А что я?
1: Все время, как приехал, на душе таил. Не могу больше. Разве ты за моего отца, за старого коротая по любви замуж пошла? А, молчишь. Продалась вместе со своей ведьмой лжана. Как же, скотовод хороший, бригадир, легко жить собиралась. Думала, на нем верхом станете ездить. Зачем ты шла, если не любила? Зачем?
4: Что ты на меня напустился? Возьмите вместе с отцом, да в землю меня заройте. Может быть, мне там легче будет. Одно и то же, каждый день.
1: Банат! Банат! Ох, Банат, Банат. Ничего ты не знаешь.
0: Слышите? Это играет на баяне Байсал. Байсал человек бывалый. Давненько не видели его в наших краях. Впереди него идет Каратай и его друг Бажей. Очень старый, но не очень мудрый человек. Каратай, однако, относится к нему с большим почтением.
5: И ты ли тут, и высокой, нет худа никому.
6: Вот ужин, все собрано. Садись, Бажей, садись первый. Ты старше всех, ты дорогой гость. И ты, Байсал, тоже садись. Хо, каков стал за 4 года, не узнать.
7: И сам покойный мула не узнал бы своего сына. Байсалу тюрьма на пользу.
8: А почему Аспана не сажаешь?
6: Он уже не гость, сам сядет.
8: Про тюрьму молчок. Было не было забыто. Я перевоспитался. Колхозных коней больше воровать не буду.
1: А что будешь?
8: А меня на технику потянуло. Тракторист. Там выучили. А ты говоришь, тюрьма. Ну и шофера, между прочим, с конями кончено.
6: Улжан, где жена?
2: Не кричи на меня. Я старше тебя. На речку пошла твоя жена воды принести.
6: Аспан, ты дома был, когда Банат вернулась?
1: Дома.
6: С кем она пришла?
1: Одна.
6: Врать? Отцу врать? Хорошо, сама все скажет.
1: Ты сболтнула.
2: Голова у тебя не горячая.
6: И я увидел, с чужим шла. Сама все скажет.
7: Ну, зачем грозиться? Придет, бей. Бить надо не языком, а кнутом.
8: Эй, напей. Я 0,5 литра захватил.
6: У меня сейчас тоже будет. Олджан, ступай, купи.
2: Ну, куда я на ночь глядя?
1: Я пойду.
6: Аспан?
1: Скорее будет.
6: На деньги.
1: У меня есть, отец.
7: Не любит сын, когда учу Банат. Жалеет мачеху.
9: Молодой, ничего не понимает. От битья у женщины ум прибавляется. Каратай, а не утонула твоя молодая, а?
8: Я тоже думаю. Речка совсем рядом, рукой подать, а Банат все нет.
6: Улжан, ступай, позови Банат.
2: Чего звать, сама придет.
6: А я говорю, иди, скажи, требую. Ну!
8: А может, ее там не пускают?
6: Кого не пускают?
8: Кого? Твою молодую.
6: Банат, кто не пускает?
8: Кому надо, тот и не пускает.
6: Что же она, приблудная какая?
8: А я не сказал, что приблудная.
6: Не сказал, значит, подумал.
8: А чего цепляешься?
9: Да ну зачем заводить ссоры из-за пустяка? Ну,
6: нет, уважай, не из-за пустяка. Банат не чужая жена. Какая она не есть, никому нет дела. Пусть никто не вяжется. Горло перерву.
8: Может, и мне перервешь.
9: А ты что за птица нашлась?
8: На, попробуй, на.
6: Вот ты какого шайтана, ай-яй-яй-яй, у безголовый, ух ты!
9: Ты, божей, не суйся!
6: Байсал шутит, а ты, ай-яй-яй!
8: Он шуток не понимает.

0: жить без нее не могу. А она, будь она трижды проклята. Тебе смешно, Божей. Смейся, смейся надо мной. Смейся над старым дураком. Смейтесь все, кому охота. Смейтесь, а я сейчас вернусь.
1: За ней?
0: Погодитесь, минуту буду.
2: А, и мы за тобой. Пойдем, бойца. Кнут захватил, правильно.
3: С ним веселее. Никто не загородит.
4: Пока Каратай с приятелями идет по дороге, Банат сидит на мостике у заросшей камышом тихой реки. Скоро совсем стемнеет. Банат грустно смотрит на неподвижную воду. Вдруг она поднимает голову. Кто-то бежит по берегу.
5: Банат!
6: Кто тут?
5: Банат, не кричи, не бойся, это я.
6: Зачем? Зачем ты сюда пришел, Аспан?
5: Пришел сказать тебе.
6: Уходи. Мне слушать тебя тошно.
5: Дай сказать.
6: Уходи, дай мне свое горе выплакать.
5: Иди скорее домой, поспешай, Банат. Отец пришел с божаемой Байсалом. Знает, что ты не одна домой вернулась. Подкусывает его, а он пьяный грозится.
6: Ну и радуйся. Радуйся, Аспан.
5: С чего ты взяла, что я радуюсь?
6: Сам вон говорил, что бить меня надо до смерти. Ну и пускай. Пускай бьет. Мне так же легко жить на белом свете, как груженную телегу в гору тащить, сил нет.
5: Идешь?
6: Пойду.
5: Банат, не ходи туда.
6: Что?
5: Не ходи больше к отцу. Я вызвался в город сбегать, а сам сюда, чтобы тебя повидать. Не ходи больше туда.
6: Как не ходить? Ты о чем говоришь?
5: Банат, я пришел сказать тебе. Сказать, Банат, давай сбежим.
6: Мы? Куда? Зачем?
5: Не могу больше видеть, как ты мучишься. Веришь, я убью его когда-нибудь ненароком прикончу.
6: Бог с тобой, Аспан.
5: И тебя тоже вместе с ним.
6: Очнись, ты не в своем уме.
5: Нет, я в своем уме. Ты пойми, Банат, я жить без тебя не могу. Правду говорю. Вот помереть мне на этом месте. Какую тебе клятву сказать, чтобы ты поверила?
6: Никакой не надо. Молчи.
5: Хочешь, слушай. Хочешь, нет, а я все скажу. Давно люблю тебя.
6: Аспан.
5: Вот такой девчонкой была. А я очей от тебя оторвать не мог. Ты мне ночами снилась. Я к траве припадал, когда ты по ней проходила. Он отнял тебя. Отнял.
6: Не говори больше. Мне слушать страшно.
5: А мне жить не страшно. Бежим, Банат, время еще не вышло, пока хватится. За нами трава поднимется.
6: Того не будет, Аспан!
5: Не будет.
6: Ты подумай, куда ты меня тянешь? Ты хочешь, чтобы меня в каждом ауле последними словами обзывали? Чтоб не было мне прощения ни на том, ни на этом свете. Да где же это было видано, чтоб жена от отца к сыну пошла? Земля за такое держать не станет.
5: Брось, забудь его.
6: Такое не забывают, не уговаривай.
5: Выходит, мне на свете доли нет.
6: Найдешь?
5: Без тебя нет.
6: Зря слова тратишь.
5: Зря слова трачу? Хочешь, завтра хоронить меня будете? Ну!
6: Сядь. Сядь вот здесь, Аспан. Не надо тебя хоронить. Кудри у тебя. Ни у кого таких кудрей не видала. Красивый ты. Живи, Аспан, живи.
5: Банат.
6: Подожди. Обо мне забудь. И даже не вспоминай. И не жалей. Видно, мне на роду написано жить так, как живу. А я тебе вот еще что скажу. Я не продавалась твоему отцу. Пошла потому, что бабка Улжан велела. Он ей за меня колым заплатил. Никто не знал. Вот я и пошла. Кривоногая мне счастье досталось. И идет, спотыкается, и я вместе с ним.
1: Тише.
7: Что?
6: Тише, Аспан. Сюда идут. Наверное, отец. Беги, Аспан, беги.
5: Вместе?
6: Нет. Он увидит меня с тобой, убьет. Беги, Аспан.
5: Я буду там, у реки.
6: Ой. Ой, Аспан, Аспан. Где же ты был раньше? Сгубил меня. Сгубил навеки. Пропала я. Пропала. Помереть бы и всему конец.
1: Ты, Банат?
6: Может, и я.
1: Кто с тобой был?
6: Одна.
1: Не обманешь, сама видала?
6: Померещилась.
1: Он туда побежал.
6: Ну и поищи, поищи, поищи. Не найдешь. А найдешь, не догонишь. У него ноги молодые, резвые.
1: А кабы каратай пришел? Что молчишь?
6: Он послал.
1: Так не послать. Ушла словно за смертью.
6: За смертью? Если бы смерть продавалась, я бы за ней в один дух сбегала.
1: Непутевая. Учит тебя каратай все бестолку. С тем с городским сидела. Каратай знает, с кем ты домой пришла.
6: Ну и пускай.
1: Пойдем, ждет.
6: Не пойду.
1: Пойдем, хуже будет. Байсал играет. Искать идут. Ну, дождались, досиделись. Идем скорее, сторонкой обойдем. Ну!
6: Иди одна. А меня пусти. Пусти, говорю.
1: А над Богом заклинаю, пожалей себя. Беда будет.
6: Некуда бежать. Вон они.
2: Видал, каратай? Обе тут. Мы их ждем, а они не торопятся. И порядок у тебя в доме.
0: Ты что здесь сидишь? Улжан звала?
1: Звала, так нога у нее болит.
2: Полечить надо. Мы с Байсалом хорошего костоправа привели.
6: Полечили бы себе головы.
2: Эти кусачие.
6: Кнут. Кнут для меня припасли. Наверное, ты, Божей, постарался.
2: Мой совет, мой.
6: Ну и бей, бей, чего ты ждешь, бей.
0: С кем пришла из города? С кем?
2: Еся увидел.
6: С хорошим человеком пришла, увидели.
8: Ай, ну хватит вам. Там Аспан из города с водкой, наверное, вернулся. А вы тут, ай-сяй.
0: Идем домой. Что хромаешь? Нога болит?
6: Болит.
0: Бери, за шею понесу.
8: Уронишь по старости, а?
0: Не уроним. Божей, держи кнут.
6: Я сама дойду.
1: Ну что ты такая капризная? Человек жалеет, а она...
0: Берись, говорю, а то сам в охапку схвачу. Вот так. Пошли.
9: Ты у старой, ты у сетой, ей с тобой не житье. С молодых и юных лет ты погубишь ее.
0: Сволочной ты человек, Байсал.
9: Спасибо. А ты о чем это?
0: Как-нибудь не погубим.
9: Так это песни про тебя, а про Хасбулата Удалова.
0: Боже, и хлестни его кнутом.
9: Ай, красота!
0: Замолчи! Замолчи! Пошли домой!
6: Пусти. Не пойду. Не пойду.
0: Божей, дай кнут.
1: Что ты? Что ты, каратай?
5: Не бей! Я дам!
2: Аспан! Потеша будет!
0: Тебя кто звал? Зачем пришел? Уходи отсюда. Уходи сейчас!
5: Брось кнут, уйду, а бить ее не дам.
0: Я тебя в землю вгоню.
2: Аспан, уйди! Или забыл, на кого поднимаешься?
5: Ничего я не забыл, но бить ее не дам.
0: А кровь твоя собачья.
5: Не тронь.
0: Ты так.
5: Не тронь, говори.
0: Ты так. Видали? На отца кинулся.
5: Не кидался я на тебя.
0: А то мы не видели. Вон из моего дома.
5: Гонишь?
0: Видеть не могу щенка кусачего. Уходи.
5: В ноги кланяться не буду. Уйду.
2: А тебе в доме отца нет больше места. Уходи.
5: И ты гонишь, слепой пророк.
2: Не я гоню. Закон гонит. Шариат гонит.
5: Пускай сгорит твой шариат. Я другой закон найду.
2: Эй, си, посветлеет в голове, найдешь дорогу домой.
5: Дороги искать назад не буду, пускай она ковылем порастет. А на банат, чтоб никто даже пальцем не замахнулся.
1: А то что?
5: Ничего.
1: Грозишь?
5: Небось, слышишь, не глухой. Стены разрою. Сожгу. Ау, сожгу.
2: Ай,
3: сожгу.
2: Ай, Байсал, пойдем за ним, пойдем
3: скорее.
2: Ай,
3: Мудрец, пойдем. Чего
2: испугался?
0: Ступай и ты, Улжан.
1: Коротай.
0: Ну, ступай. Значит, не любишь?
6: Нет.
0: Совсем?
6: Да.
0: Лучше бы отравила ты меня. А может быть, полюбишь, а?
6: Нет. Хочешь, убей.
0: Так с кем же ты, с кем спуталась?
6: Папа!
4: Банат убегает. За ней с кнутом Каратай. От реки быстро идет Кадаров.
7: Никого? Ведь кричал же кто-то, не показалось же мне.
10: Банат! Банат, у тебя кровь! Тебе нужно немедленно в больницу. Банат!
6: Пусти! Немедленно. Пусти меня, пусти! Каратай прибьет, тебя тоже пустил!
7: Ничего, у меня здесь лодка, я тебя мигом дамчу. Идем!
0: Банат, вернись! Вернись, Банат!
4: Но Банат не вернулась. Кадаров отвез ее прямо в больницу. Часто приходил справляться ее здоровье директор совхоза Кадаров. Но еще чаще бывал здесь Аспан.

0: Сегодня Аспан опять пришел в больничный сад. Он ждет банан. Вот она сама. Медленно идет по дорожке, не замечая Аспана.
1: Здравствуй, банан.
2: Ты?
1: Я банан.
2: Зачем? Зачем ты опять сюда пришел, Аспан?
1: Пришел и все, проведать пришел.
2: Я же не велела к тебе приходить.
1: Я думаешь, забыл твой наказ, я помню.
2: Не надо ко мне ходить. Не надо.
1: Теперь скоро не приду.
2: Совсем не приходи.
1: Прощай.
2: Аспан!
1: Что?
2: Садись.
1: Когда из больницы выпишешься?
2: Уже скоро. Врачи говорят, и сама чувствую, лучше мне стало. А мне из больницы выходить не хочется. Болеть бы и болеть.
1: Мало радости.
2: Не веришь? Я правду говорю. Люди тут очень хорошие. Ну что я им? Незнакомая женщина и все. Они помогают, слово хорошее говорят. Я пойду, мне пора.
1: Посиди еще малость.
2: Нет, незачем это. И не приходи больше, я не выйду.
1: Банат, зачем же так? Я же ничего плохого тебе не сделал.
2: Ты хочешь мне плохого? Ты хочешь, чтобы я свою совесть потеряла? А у меня ничего нет, только совесть осталась чистая. А ты перед людьми замарать ее хочешь.
1: Да будь я проклят, если я позволю хоть одной пылинке упасть на тебя. Ну не велишь, я не буду подходить к тебе. А сам всегда буду рядом, под забором, за кустом где-нибудь. Уедешь, я за тобой на край света.
2: Уходи, он Кадаров идет.
1: Зачем он сюда ходит?
2: Хороший человек, потому и ходит. Имя у него Алибай, а его зовут все просто товарищ Али.
3: А, здравствуй, больная.
2: Я уже не больная.
3: Ну, раз в больнице, значит, больная. Ну, ничего, скоро тебя выпишут. Я так понимаю, Аспан в гости пришел?
1: Угадал. Здравствуй.
2: Он сейчас уйдет, он проведать приходил.
3: А зачем уходить? Садись, посоветоваться надо. Садись, садись. Дело в том, Банат, что я хочу тебя увезти.
2: Меня? Куда? Зачем?
3: В совхоз.
2: В какой совхоз?
3: Где я работаю.
1: А зачем туда?
3: Тоже работать. Банат должны скоро выписать. К мужу она возвращаться не хочет и правильно делает. Вот я и предлагаю в совхоз.
2: А что работать в совхозе? Может, я не сумею?
3: Устроим, без дела сидеть не будешь. Зато сама себе хозяйка, ни от кого не зависишь.
2: Далеко ехать?
3: Изрядно. Сегодня машиной выйдем, завтра к вечеру на месте будем.
2: А если я назад захочу? Пустите?
3: Даю слово.
2: Что ты скажешь, Аспан?
1: Что я скажу? Поезжай!
3: Правильно, молодец, Аспан. Ну так как, Банат, по рукам едем?
4: Ну что ты плачешь, Банат, что ты?
2: Сама не знаю, что со мной. На свет бы, Боже, не глядела. Везите. Поеду.
1: Слушай, когда едете?
3: Сегодня, а что?
1: Дорогу расскажешь к вам, совхоз.
3: К нам? А зачем?
1: Тоже приду. Примете?
3: Ну, если с хорошими намерениями, пожалуйста.
1: Паять могу, кузнечить.
3: Это все надо. А может, сегодня поедем вместе?
1: Нет, сегодня нельзя, чтоб Банат ничего не знала, а то не поедет.
3: А почему, непонятно?
1: А я тоже не знаю, пускай сама тебе скажет, только ты меня не спрашивай, все равно не добьешься.
0: Кадаров уходит вслед за Аспаном. Может быть, Аспан что-нибудь и расскажет директору. Может быть. Что такое? В саду появляются Каратай и Байсал.
5: Ушла.
6: Ушла.
5: А может быть, вернется.
6: В совхоз собирается выезжать.
5: Слушай, Каратай, что же это, выходит, она тебя совсем бросает? В совхоз? Бросает? Не может! На небо поднимется, достану! В землю зароется, найду!
6: Каратай, послушай моего совета. Отступись.
5: Отступиться от Банат? Да мне легче руки на себя наложить. Жить надоело. Помоги, Байсал.
6: Трудно будет. Не вернется она к тебе.
7: Помоги вернуть. Я в долгу не останусь.
6: Эй, для друга постараюсь.
0: Байсал человек тертый, он возьмется за любое дело. Банат отправится в совхоз, и Байсал поедет туда устроиться, а там видно будет. Дни бегут. У нас в совхозе дел всегда много, а времени мало. Занят работой и директор Кадаров. Он сидит за столом в саду среди вороха бумаг. На улице появляется юноша и девушка. Они нерешительно останавливаются у калитки, о чем-то спорят. Это бригадир 4-й тракторной бригады Андрей Пашков и прицепщица Валя Сибирцева.
8: Я не пойду. Я сказал, я не пойду.
3: Пашков? Здравствуй. В чем дело?
8: Здравствуйте, товарищ Кадаров. Я... Это...
3: Что?
8: Ну, я, в общем, не могу выделить людей. Ни одного человека. Как хотите, так рассматривайте.
3: Хороший ты парень, Андрей. А иногда такое скажешь, ну, просто слушать тошно. Мост строить надо?
8: Надо.
3: Ну, вот. Присылай троих, а я при первой возможности помогу. Твою комсомольскую бригаду не забуду. Договорились?
8: Договорились.
3: Ну, вот.
8: Вот видишь, я же тебе говорю, не поговорил. Я не знаю, как. Да... Товарищ Кадаров.
3: Ну, что еще?
8: У меня к вам просьба.
3: Ну?
8: Вот тут одна знакомая девушка у меня во второй бригаде, прицепщица. Вот. Ко мне в бригаду.

0: долго. Земляки мы с ней. И знаем друг друга.
1: А почему она сама не просится?
0: Сама. Валя! Валюш, ну иди сюда, товарищ Кадаров просит.
2: Не могу я.
0: Ну, давай, вот она, товарищ Кадаров, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Значит, вы хотите перевестись из второй бригады в четвертую?
3: Да.
1: А почему?
3: Мы соседи с Андреем и вообще друзья.
1: О, видно, старые друзья.
3: И потом, смотри, человека всего избили. Он же еле на ногах стоит. Там в бригаде новый есть, Аспаном зовут. Нахал.
1: Это правда, Андрей?
0: Да она ничего не знает, товарищ Кадаров.
3: Я не знаю.
4: А что ж ты крутишь, Андрей? Сказал, что ушибся.
0: Да нет, ну, в общем, конечно, правильно, но он не очень виноват.
4: Здрасте, избил бригадира и не очень виноват.
0: Ну, я ему такой дал сдачи, будь здоров, больше
3: ой,
0: не полезет.
3: Ой, надо же, да. Он дал.
4: Час от часа не легче.
0: Да нет, ну, все, конечно, правильно, товарищ Кадаров, но... Ну, парень он хороший. Хороший парень. Неделю посидел на прицепе, стал трактор водить.
4: Ну, так в чем же дело?
0: Ну, в чем дело? Как не его смена, он сюда приезжает, на центральную.
4: Ну?
0: Ну, и обычно опаздывает. Даль-то какая? Вот я ему и стал выговаривать. Я об одной его знакомой девушке, она тут в столовой работает, Банат ее зовут. Не очень так хорошо сказал. Вот он на меня и кинулся.
2: Он ему и дал.
0: Ну, я ему дал тоже. Будь здоров. Он хороший парень, справедливо на меня кинулся. Не виноват он.
5: Товарищ директор, пополнение прибыло, ждут вас.
1: Сейчас иду, Зина.
3: А наша просьба, товарищ Кадаров.
1: Насчет перевода?
3: Да,
1: товарищ Кадаров.
4: Это дело сложное,
3: пожалуйста.
4: Тут подумать надо.
1: Ну, подумайте.
0: Ой, ну теперь вроде согласился, переводит, а?
3: Да я думаю, переведет.
0: Да. Валюш, только вот давай о чем договоримся. Давай не вмешивайся в мои дела, ладно?
3: В какие твои дела?
0: Ну в какие-какие? Вот хотя бы сейчас. Кто тебя просил говорить, что я еле-еле на ногах стою? Кто? Даже неудобно как-то получилось.
3: Неудобно. Здрасте. А что это ты так разошелся? Меня все равно не переделаешь.
0: А я и не собираюсь. Если не хочешь, пожалуйста, можешь оставаться во второй бригаде.
3: Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Только ты не ходи, ни хнычи не уговаривай. И с Кадаровым сам разговаривай.
0: Ну и ладно.
3: И вообще я не понимаю.
0: Чего ты не понимаешь?
3: Ну, вот эта ссора. К чему она?
0: А думаешь, мне нужна?
3: Наверное, работать вместе будем и пожалуйста.
0: Ну, не я ж первый начал. Ты же знаешь, как я тебя люблю.
3: А я думаешь, меньше, да? Я уверена, что никто на свете так никого не любит, как я тебя. Вот уверена. И вообще.
0: Ой. Валь. Валя. А? Валюш, вот на свете иногда удивительные вещи бывают. Вот я, например. Как день другой тебя не вижу, тоска. И солнце вроде не светит, честное слово. А вот как опять увижу... Обниму вот так, и сразу жизнь другой кажется. Вот, наверное, это и есть счастье, а, Валюш?
3: Да. А без любви какое же может быть счастье?
0: Да, без квартиры тоже. Какое оно счастье. Хорошо бы Кадаров квартирку поскорее дал, а? Тогда бы у нас свой дом был, Валюш.
2: Да даже квартиры не надо. Комнату.
0: Большую.
2: Большую. И чтобы в ней было большое окно. И штора такая белая-белая. И знаешь, ветер дует, штора раздувает.
0: Как парус.
2: Как парус. И мы с тобой сидим вдвоем после работы.
0: Ой, здорово. А потом у нас дети будут.
2: Ну, не перестань.
0: Сын обязательно первый будет, Валюш. И он обязательно будет похож на тебя.
2: Ну, не надо.
0: А дочка на меня.
2: Ну уж, это дудки.
0: Что, и дочка на тебя?
2: И дочка.
6: Здравствуйте. Ой.
7: Это Байсал осчастливил совхоз своим появлением.
6: Меня за директором послали.
0: А он только что ушел. Ты сам откуда?
6: Я отсюда и оттуда. Мы на работу приехали поступать.
0: То есть как это отсюда и оттуда?
6: Ай, сидел.
2: Надо же.
0: За что?
6: Коней воровал.
2: Ух ты. А теперь, выходит, образумили?
6: Нет, сам перекантовался. Освобожден досрочно, как передовой элемент. С этим делом все, с конями кончено. Душа работы просит.
0: А специальность имеешь какую-нибудь, душа?
6: Есть. Могу на тракторе, тракторист, шофером
0: ну,
6: тоже.
0: Ну, так это ж здорово. Пойдем ко мне работать на четвертый участок.
6: Пойдем.
0: У меня уже есть один казах, Аспаном зовут.
6: Согласен, ну, а дирекции?

0: устроим, трактористом. Пойдешь?
1: Конечно, пойду.
0: Ну, пойдем. Тебя как зовут?
1: Байсал. А тебя как?
0: Андрей.
1: Слушай, Андрюшка, а какие трактора?
0: Валя, я быстро, Валю.
2: Валя, Банат, ты что? Валя, кто сейчас отсюда вышел? Андрюша, бригадир и тракторист. А тракториста как звать?
3: Не знаю.
2: Они куда пошли?
3: В контору к директору.
4: А ты все еще здесь, Валя?
2: Да.
4: А тебя Пашков давно на машине дожидается?
2: Ну, как же просьба-то моя, товарищ.
4: Насчет перевода?
2: Да.
4: Ну, сегодня вечером будет приказ. На свадьбу позовешь Сибирцева?
5: Первым гостем будете!
6: А в полевом стане тракторной бригады Пашкова кончился рабочий день. Усталые, пропыленные возвращаются из степи трактористы. Все бегут умываться, переодеваться. Вот наша знакомая, Валя Сибирцева. Она уже здесь, в бригаде Пашкова. От нее не отстает белобрысый парень. Зовут его Пимен.
7: Здравствуй, Валечка.
8: Здорово, Пим.
7: С работы давай помогу. Корзинка-то тяжелая.
8: Да что-то она пустая. Давно не видались, да?
7: Ой, правда, видали сегодня утром.
8: Сколько у вас на смену?
7: Да учетчик все еще возится, а у вас?
8: Да уж не хуже вашего, уверена.
7: Вот посмотрим. Валечка, я к тебе конкретный разговор имею.
8: Ну?
7: Давно хотел поговорить, но все как-то случая не было.
8: Давай, говори сегодня. Полей-ка.
7: Пожалуйста. Дело вот в чем. Я человек не женатый, так?
8: Так, вроде не женатый.
7: И ты холостая, так?
8: Так, вроде холостая.
7: Ну так вот, поняла, в чем дело?
8: Нет.
7: Ой, да как бы тебе сказать это яснее?
8: Давай я скажу, мне и так все ясно. На женитьбу намекаешь, да?
7: Ага.
8: А тебе сколько лет?
7: 18.
8: Ну, пора.
7: Так в том-то и дело. Ты понимаешь, я пришел в бригаду и сразу заметил, что все ребята на тебя смотрят. Ну, а я, конечно, решил...
8: Зря решил. Не садись, место занято.
7: Что? Старая любовь?
8: Старая.
9: Ребят, смотри.
7: Наши идут.
9: Здорово, Пимен.
7: Здорово.
9: Как дела?
7: Как по нотам, а ты о чем?
9: Ну, о Пашке, конечно.
8: А Пимен про любовь.
7: Валя, ну...
10: А у нас таких девчатниками зовут.
11: А вот что, тебе в любви объяснялся?
8: Нет, что ты?
9: Ну ты не гордись, ведь это он каждый объясняется.
7: Ну что тебе надо, отстань. Что им надо, пристали поговорить не дадут.
8: Да, действительно.
7: Слушай, Валечка, а ты не можешь своему милому дать бессрочный отпуск?
8: Ну что ты, он очень хороший. Самый лучший в нашей бригаде.
7: В нашей?
8: Да.
7: Не может быть, а кто?
8: Не скажу.
12: Когда ты мне свечу не подашь?
13: Ну а что я тебе могу? Ну как, учащик еще не вернулся?
8: Сами ждем.
13: Узнать бы скорее, как смена прошла. По-моему, Байсал не пахал, а ползал, как черепах.
8: О, мог, такой тип все может. Андрюша,
14: оу.
8: А меня сватают.
7: Валя, брось.
14: Как сватают? Кто?
8: Пимен.
14: А ты что?
8: А я сказала, что я еще подумаю.
7: Что, на тебя намекает?
14: А ты у нее самой спроси. Ты давай к тебе не приставай. Ты, Пимен.
7: А это я извиняюсь. Она пока не твоя, не моя и не Богова. А чья будет, посмотрим.
14: Ну, одним словом, было бы тебе сказано.
7: Подумаю. Да все мне понятно, бригадир. Но мы друзей не предаем. Не везет. В городском саду играю.
9: Эй, Пимен, поешь, да? Ну, пой.
6: Пимен явно разочарован. Ну ничего, обойдется. Все впереди, и Пимен бодро отправляется дальше. Из-за вагончика появляются Зина и Аспан.
15: Аспан, Зинка, куда это ты?
16: На работу. Идем, Зина.
15: А я думал, на центральную, к Банат, к мамаше.
16: Ты что, опять?
17: Да бросьте вы в самом деле. Ну что вы каждый день одно и то же? А работать когда будем?
16: Нет.
17: Пойдем, Аспан.
16: Ты подожди, подожди.
15: А что, Зинка верно рассуждает. Тебя трактор ждет, трактор. Иди, иди работай, иди работай.
17: Пойдем, Аспан.
16: Идем, Зина.
15: Слушай, Аспан, а ты бы сказал нам по секрету, как у тебя дела с Банат, а?
16: Придержи язык.
15: А то что?
16: Там без языка останешься, с корнем выдерну.
15: Может, попробуешь?
17: Да бросьте вы в самом деле, ну что вы?
16: А ты про Банат, что больше ни слова, ясно?
15: А вон ты какой храбрый, ну все. Я пошутил, все.
17: Уйду я от вас, уйду, разве это работа?
15: Зиночка, ваше дело девичье. Девичье дело.
16: Не надо, Зина, не надо.
15: Привет, мамаши!
16: Что?
11: Что у вас тут такое?
3: Мирное разрешение вопроса.
11: А трактор пускай стоит.
3: А пахать Аспану его смену.
11: А чё ж ты его держишь?
3: Он пристал, а я что, молчать буду, да?
11: Ой, байсал. Ну, ладно. Ты мне зубы не заговаривай.
3: Какие зубы?
11: А ты, Зинка, чего смотришь?
17: А что я? Я сказала, они не слушают. У других девчат нарезаны, как люди. А эти, что я с ними смучила, совсем...
11: Ну, ладно, ладно, довольно ревей. Сидел бы лучше. Слушай, байсал, ведь вы же срываете всю работу в нашей бригаде. Итак, ваше звено вторую неделю план срывает. Все трактористы пашут, а Аспан на стану. Бросьте вы эти ваши 40 дьяволов, надоело, хватит.
15: Да у нас разговор шутейный был, что ты ебу? А ты?
6: Появляется Кадаров. Никто, кроме Байсала, не замечает его.
15: А да еще простой трактор Аспан, конечно, не прав. И я в том числе. Не послал его вовремя на трактор. Нехорошо, конечно, все получается. И я говорю, больше такого не будет. Клянусь жизнью.
11: Больно скоро перестроился.
15: Не веришь?
11: Нет, не верю.
15: Вот увидишь. И вот что еще обещаю. Красный флажок возьму на свой трактор. Аспан, Зинка, пошли на загон, разговор окончен.
14: Подождите. Ну что ж, товарищи, разговор у меня короткий. По итогам последней декады ваша бригада потеряла первое место в районе.
17: Надо же! Быть не может!
14: К сожалению, это произошло. Первое место захватили комсомольцы из совхоза «Восточный». Вы на втором. У вас понизилась выработка. Это говорит о том, что дела в бригаде идут не так, как следует.
7: По-моему, в бригаде гайки ослабли.
11: Не хуже всего в звене Байсала. Из-за него мы и первое место потеряли. Ты скажи, зачем ты в совхоз пришел, Байсал? Скажи.
17: Ну, зачем?
15: Работать пришел.
17: Работать? Разве так работают? Вот из-за таких типов...
15: Прошу не оскорблять. Мы не типы, да-да. Были типы, особенно я, и хватит. Можете доверить человеку? Я уже товарищу директору говорил.
3: Я вам говорил, товарищ директор.
15: Слово выполним, плечи не согнутся. Еще раз обещаю. Красный флажок возьму на свой трактор.
6: Но если Байсал захотел занять первое место, он его займет. Но зачем ему это? И чего вообще хочет Байсал? Думают об этом в бригаде, думают об этом и Кадаров. Об этом думают многие. Другое дело Аспан. Стоит только посмотреть на него, и ясно, зачем приехал он на центральную усадьбу. Вот на берегу озера сидят Аспан и его друг Сашко Бакан. Неразлучными стали они друзьями. Работа, отдых, веселье – все пополам. Даже письмо от невесты читает Аспану Бакан.
18: Я жду тебя и буду ждать. Очень соскучилась. Приезжай, Сашко, сыграем свадьбу и вместе уедем в твой совхоз. Твоя Катя. Вот, брат, как. Осенью привезу.
16: Возьмет и не поедет.
18: Шутишь. У нас старая любовь. По-моему, коль человек любит, на обман никогда не пойдет. Слушай, Аспан, а чего это ты последнее время какой-то смурной да невеселый?
16: А я всегда такой.
18: А то я не вижу. Может, Байсал обижает?
16: А что он мне?
18: Так вроде ничего. А все, что его трошки побаиваешься, ага?
16: Да это просто так.
18: Зря. По-моему, сам другому на ноги не наступай. Не давай, чтоб тебе пятки оттоптали. Вот, скажем, я приехал на усадьбу по деловому вопросу. А тебя что сюда принесло?
16: Ну, а мы с Байсалом за цистерной. Бригадир послал.
18: Так Байсал и бригадир, а тебя Байсал. Верно? А мог ты сейчас отдыхать. Смену отработал, кум королю и сват министру. Слушай, Аспан, а у тебя девчина есть, а?
16: Нет.
18: Ну, так ты Зинку не упускай, сохнет же по тебе.
16: Совсем высохла, комбинезон не сходится.
18: Между прочим, зря ты от меня скрываешь, ведь я все знаю.
16: Что знаешь?
18: Насчет банат.
16: А тут и знать нечего. Пошли!
18: А, вон она идет. Слушай, я пойду немножко поныряю. Подождешь?
16: Ага. Ага. Банат.
2: Ты, Аспан, приехал.
16: Не ругай меня. Не мог. Я только чтобы издали увидеть тебя. И все, только увидеть.
2: А я ждала. День и ночь ждала. На дорогу поглядывала.
16: А у меня уже сердце высохло. Звездочка ты моя, хорошая моя. Цветок весенний.
2: А я живу от одной встречи до другой. Увижу тебя, на земле светлей становится. А не вижу, день кажется темной ночью.
16: Нет у меня жизни без тебя. Я все имена на свете забыл. Одно только в голове и в сердце. Банат, банат.
2: А у меня каждая кровиночка к тебе тянется. Живет тобой. Солнышко ты мое, счастье ты мое, радость ты моя.
16: Никому тебя не отдам, никому.
2: Ой, ой, я тебе ничего не говорила. Не слушай меня, не слушай меня, Аспан.
16: Банат, банат.
18: Что, ушла, да? Ты чего это?
16: Не спрашивай.
18: Эх, дружище, крепко ж ты ее любишь.
16: Ох, Сашко, люблю. Больше жизни ее люблю.
18: Так это ж к хорошему, по себе знаю.
19: Выкупались?
18: Нет. Собираемся рыбку ловить.
19: Тебя рыбак по всей усадьбе бригадир ищет.
18: Правда?
19: Правда.
18: Тогда пойдем. Аспан, пойдем.
19: Ты иди, Аспан останется.
18: Аспан, пойдем.
16: Иду.
19: Друзья лезет?
20: Никуда он не лезет.
6: Аспан уходит за Баканом. Напрасно. К реке за водой приходит Банат.
21: Здравствуй, Банат.
2: Байсал.
21: Здравствуй. Ты такая же красивая, как была девчонкой.
2: Ты зачем сюда приехал?
21: Куда?
2: В совхоз.
21: Работать приехал. Я так же, как и ты, бросил аул.
2: Врешь, Байсал.
21: Помереть на месте?
2: Тебя Каратай послал?
21: А, Каратай, нужен мне твой Каратай.
2: А тебе Каратай про меня ничего не говорил?
21: Как ты говорил, говорил.
2: Что? Что?
21: Просил, чтобы я тебя туда, к нему доставил.
2: А ты рад? Согласился?
21: Ай, согласился.
2: Какой ты плохой человек, Байсал. Значит, он тебя послал по мою душу.
21: А что твоя душа? Копейки ломана не стоит.
2: Я сказала. Директору совхоза зачем ты сюда приехал? А он мне сказал, если со мной что-нибудь случится, ты будешь отвечать. Понял? Понял, Байсал?
21: Ты что, с ума сошла, да? А еще казашка. Такое наговаривать на своего человека.
2: Я не наговариваю. Знаю, какой ты человек. Кипишь злом. Не верю я, чтоб ты сюда работать приехал.
21: Тихо, сядь! Я вот что тебе скажу, как своей. Ты только смотри. Говорю для того, чтобы ты меня не боялась. Я не работать сюда приехал. Но и ты мне не нужна. Я жить хочу. Жить так, чтобы умирать не хотелось. Посмотрел, здесь можно. Повсюду чуть не золото валяется. Не будь дураком, бери, и я возьму. Только немножко биографию надо подправить. А потом в город уеду. Там с деньгами лучше. Ну, ладно, хватит об этом, хватит.
19: Слушай, Банат, вернись к Каратаю, а? Он по тебе с ума сходит. Я ему, старому дураку, дубу гнилому говорил. Ну, брось ты ее, оставь.
2: Не говорил ты ему так?
21: Не верь, твое дело.
2: А он?
21: Ну, что он? Говорит, жить без тебя не может. Я ему посоветовал удушиться. А тебе советую, остерегайся.
2: Кого?
21: Не хочу тебе плохого. Каратая сейчас видел.
2: Где? Где видел Каратая?
21: Тут на усадьбе. Говорит, что по делу приехал. Смотри, встретишься с ним на узкой дорожке, беда будет.
2: А зачем? Зачем ты мне все это говоришь?
21: А хорошая ты женщина, хорошая. До свидания, до свидания.
0: А меня не трогай, язык береги за зубами. Понятно?
6: Так и осталось сидеть на берегу Банат. Вода тихая-тихая, не шелохнется. И только наклонилась Банат зачерпнуть воды, как тяжелая рука Каратая опустилась на ее плечо.
1: Не кричи, не кричи! Никого поблизости нет!
2: Пусти! Пусти меня!
1: Не бойся, не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю! Банат,
2: пусти.
1: Не уходи! Поговорить надо. Понимаешь ты, два слова сказать. Ну, два слова.
2: Говори.
1: Не знаю, что тебе говорить. Много хотел сказать. А теперь говорить нечего. Банат, вернись. Вернешься, а?
2: За этим идти не надо было. Ты же знаешь, я к тебе никогда не вернусь.
1: Банат, пойдем домой.
2: Нет у меня дома. Мой дом вот тут, где тебя нету. Уходи, уходи, чтобы я тебя больше не видела и не слышала.
1: Ох, что ты со мной сделала? Был Каратай и нет Каратая. Но я тебе тоже жить не дам.
2: Товарищ Али!
22: Банат?
23: Банат? Муж?
2: Муж.
23: Отойди немного.
22: Каратай!
1: Здравствуй, большой начальник.
22: Здравствуйте. Меня зовут Алибай Кадаров.
1: Знаем.
22: Я директор совхоза.
1: Тоже знаем.
22: Поговорим?
1: Говори.
22: Вы уже не молодой человек, Каратай. Прожили большую жизнь, много знаете. Неужели вы серьезно считаете, что можно насильно заставить любить, жить с человеком, которого не любишь?
1: Законная жена должна любить мужа и жить с ним.
22: Советский закон разрешает развод.
1: А ты разве не знаешь другой закон, который утвердили наши люди много веков назад? Там сказано... Жена остается с мужем до его смерти. Это правильный закон. А изменит, должна помереть. Прежде таких камнями побивали.
22: Знаю такой закон. Не признаю его.
1: Твое дело. А я признаю мое дело. Банат должна уехать со мной. И советский закон меня тоже поддержит. Там написано, тогда можно развод, когда оба согласны. Я не согласен, нельзя развод.
22: Так зачем же мучить себя и другого человека?
1: Кто мучает? Я мучаю, она мучает. Несчастье с ней вошло в мой дом. У меня один сын, Аспан, ушел. Я его сейчас встретил, он у тебя работает. Он на центральной работает?
22: Нет, далеко отсюда, по делу приехал.
1: Нет у меня сына, она виновата.
22: Ну так вот и разойдитесь, живите каждый по-своему.
1: Вот что, товарищ начальник, мы с тобой ходим по одной земле, а ноги у нас разные. Я старый человек, не нарушу закона. Надо мной никто не будет смеяться.
22: Напрасно вы упорствуете, Каратай. И в вашем колхозе все вас осуждают. Не доведет вас до добра этот ваш закон. Не доведет.
1: Скажи, скажи по чести. У нее есть кто вместо меня?
22: Не знаю.
1: Знаешь, ты все знаешь. До свидания, большой начальник.
22: Имейте в виду, Каратай, мы Банат в обиду не дадим.
1: Не ваше дело. Банат – моя жена.
6: Упорен старый Каратай. Хочет он добиться, чтоб вернулась к нему в дом Банат, чтобы ушла Банат от новой жизни, от новых друзей, с которыми хорошо трудиться и отдыхать.

0: Сегодня в совхозе день отдыха, и с утра до позднего вечера слышатся веселые, а иногда и немного грустные песни. Правда, не все поют. Некоторые любят и поговорить. Рядом с прицепчицей Зиной идет Пимен.
1: Слушай, Зина.
2: В чем дело?
1: Зиночка, я к тебе конкретный разговор имею. Давно хотел поговорить, но ты все время какая-то серьезная, вроде к тебе и не подступиться.
2: Говори, я слушаю, только поскорее, а то ведь мне некогда.
1: Ага. Ну, в общем, дело вот в чем. Я человек не женатый, так?
2: Возможно.
1: И ты холостая, так?
2: Давай дальше.
1: Все. Поняла, в чем дело?
2: Поняла. Опоздал?
1: Не может быть.
2: Свят крест.
1: Зина!
3: Что? Что, Пимен, не везет?
1: Андрей, а ты что, слышал?
3: Да пришлось. Скажи-ка мне, друг, ты что, и вправду во всех наших девчат влюблен, а?
1: Почему это во всех?
3: Ну как же, ну всем подряд в любви объясняешь.
1: Да вовсе и не всем. Ты понимаешь, Андрей, обидно мне очень. Ну что такое? Ну все вокруг влюбляются, женятся. А я один. Видно, не судьба.
3: Ну ничего, не горюй, Пимен, будет тебе судьба. Влюбишься, женишься, это я тебе точно говорю.
1: Да.
3: О, какая девушка идет, Пимен, смотри-ка.
1: Где?
3: Вот она может твоя судьба, а? Давай.
1: Ой, а может, правда?
3: Точно.
1: Пойду познакомлюсь.
3: Давай, иди.
0: Да, Пимен не унывает. Но не все в этот тихий вечер думают о любви. Во всяком случае, не Байсал. Он зорко следит за проходящими. Видно, кого-то ждет.
4: Аспан! Аспан!
5: Чего?
4: Поди сюда.
5: Ну?
4: Ты не нукай, я не лошадь. Уходи из совхоза.
5: Как уходить? Куда уходить?
4: Куда хочешь, можешь к отцу. Ты мне стал временно лишним, понял? Осенью захочешь, вернешься, это будет твое дело.
5: Из совхоза я не уйду никуда.
4: Смотри, как бы не пожалел, поздно будет.
5: Не уйду.
4: А я тебе говорю, уходи, чтобы завтра утром тебя в совхозе уже не было.
5: Не грозись.
4: Тебе? И не думал. Я знал одного такого храброго. Была у него девчонка знакомая. Плохо стало с девочкой.
5: Ты на что намекаешь?
4: Значит, понял, да? Ну, иди, иди, гуляй, гуляй, гуляй, иди.
6: Ладно, ладно, не запугаешь.
4: И никто не узнает, где могилка ее. Вот так-то!
0: Байсал ушел. По тропинке от реки идут Валя и Банан.

0: завлечь, не завлекла.
1: А ты уверена, что он тебя любит? Вот уверена, да?
0: Уверена. Он из-за меня сюда пошел. Из-за меня отца бросил. Поругался с отцом. Я уверена.
1: Ну, а ты? Ты мне только скажи откровенно. Ты-то его любишь?
0: Валя, Валя. Ну, что тебе сказать? Ну, вот, если бы надо было ему умереть, я бы с радостью умерла за него. С радостью.
1: Тогда я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Комедия и все. Ну что же, это один мучит другого?
0: Нет, нет, Валя, это не комедия. А вот так жизнь сложилась, и изменить ничего нельзя.
1: Ну почему нельзя? Почему нельзя? Вот я тебе говорила, что мы, наверное, скоро поженимся с Пашковым. И кто нам посмеет помешать?
0: Нет, ты ничего не понимаешь. У нас законы свои.
1: Какие же это законы?
0: А вот какие. При живом муже нельзя выходить замуж за другого. Нельзя.
1: А если ты не любишь мужа?
0: Нельзя, не разрешается.
2: А вы бы не спрашивали ни у кого разрешения? Поженились бы и все?
0: Нет. Я хочу, чтобы моя любовь была открытой. Чтобы я всем в глаза могла смотреть. Я не хочу воровать любовь.
1: А я разве против? Какая же это любовь, если она ворованная? Но ведь нужно же добиваться своего счастья. И ты добьешься. Дороги же все открыты до самой Москвы. И ты вот что еще учти. Этот ваш закон – это чепуха. Какой же это закон, если он людям мешает жить? Нет, вы подумайте, взяли девчонку, выдали за старого и какими-то законами привязали. Надо же! Ты что, дура или я не понимаю, кто ты есть? Нет, я бы так ни за что. На цепь железную посадить, и я бы все равно убежала. Ты мне скажи, ты один раз живешь или два?
0: Один. Я и сама об этом думала, а только как жизнь сложилась, так изменить ничего нельзя.
1: Ну, конечно, нельзя, если ты сама ничего не будешь делать для этого. Ой, какая ты! Прям удивительная! Я даже не понимаю, как это так можно?
0: Я и сама не понимаю. Вот я как вспомню бабку Ульжан. Мне кажется, что я живу правильно. Так, как надо жить. А вот как я поговорю с тобой или с директором нашим Аликадаром, так кажется, разорвала бы я все веревки, что меня связывают. А вот не рву, Валя. Мне страшно.
1: А может, ты верующая?
0: Может, и верующие, я и сама не знаю.
1: Да, трудно тебе будет с этими законами.
0: Ой, как, Валя, трудно.
3: Бана!
0: Валя, Валя, Валя, не уходи, не уходи.
3: Бана, можно тебе на минуту два слова сказать?
1: Ну, почему только два? Девушки любят, чтобы им побольше хороших слов говорили, покрепче обнимали.
0: Валя!
3: Бана, мне нужно сказать тебе.
0: Что?
3: Скажи, если бы тебе сказали, что я плохое сделал, поверила бы?
0: Почему спрашиваешь?
3: Нет, ты мне ответь. Как думаешь обо мне, поверила бы?
0: Никогда. Никому.
3: Не верь. И не верь. А сказать я вот что пришел. Не уходи без меня далеко от стана, особенно ночью.
0: Почему?
3: Так надо. И еще вот что, остерегайся Байсала. У него дурные мысли.
0: Обо мне?
3: А тебе? Остерегайся Байсала.
0: Аспан, Аспан.
4: Аспан уходит. Долго смотрит вслед ему Банат и медленно направляется в другую сторону. Да, трудно им, очень трудно. А вот про этих двоих нельзя сказать, что у них неважно идут дела. Все у них хорошо, у Андрея и Вали.
1: Андрюша?
5: Ну что, Валюш? А ты чего это не спишь, полуношница?
1: Не спится. С тобой побыть хочется.
5: А ты знаешь, Валюш, Кадаров меня опять спрашивал.
1: Ну, а ты что?
5: Ну, что я? Я сказал, что слово за тобой. Когда назначишь, тогда и свадьба.
1: Правильно сказал.
5: Вот. А может, знаешь что, Валюш, поедем на днях в сельсовет и все, поженимся одним словом, а? Что ты на это скажешь?
1: Что я скажу? Зубы мне не заговаривай, вот что я скажу.
5: Валюш, да ты что?
1: Говоришь одно, думаешь другое.
5: Да ничего подобного.
1: Ну, а о чем ты думаешь? Говори сразу.
5: Ай, успехи Байсала беспокоят меня, вот о чем.
1: Почему?
5: Сам не знаю почему, никак не могу докопаться.
1: Вот я тоже. Я уж сегодня Зинку к стенке приперла. Молчит.
5: Молчит.
4: Андрей и Валя ушли. Кто-то появляется из-за вагончика. Кто же это? Ба, старый Улжан? Она кого-то высматривает. Наверное, Банат. А вот и она.
0: Баба. Баба моя.
6: Банат.
0: Улжан.
6: Банат.
0: Улжан.
6: Узнала. А я думала, забыла. И меня забыла. И всех забыла.
0: Что ты? Что ты? Спать лягу, и во сне тебя вижу.
6: Тебе здесь плохо. Я знала, что тебе плохо будет.
0: Нет, нет. Мне здесь очень хорошо. Баба Улжан, оставайся со мной. Вдвоем нам еще лучше будет. Оставайся.
6: Меня мать в кибитке родила, в кибитке и помру. Казаху хорошо только в кибитке да в своем ауле. А ты казашка. Пойдем-ка лучше со мной, Банат.
0: Куда?
6: Назад в аул.
0: Нет.
6: Я дни и ночи по тебе плачу. Ослепну скоро. Коротай твой придираться начал. Из-за тебя корит, куском хлеба попрекает. Пристанища мне нет. Пойдем, Банат. Там машина ждет, коротай нанял. Пойдем.
0: Не говори мне про коротая. Душу мою не тревожь. Хочу забыть его, он и во сне меня душит.
6: Опомнись, безумная.
0: Не вернусь я к нему, не вернусь.
6: Муж он тебе, муж.
0: Не говори и не заикайся. Ночевать негде будет, не приду. На улице помирать буду, не приду.
6: Ты клятву давала жить с ним. Клятву давала. Пойдем. А не пойдешь, прокляну.
0: Проклинай. У меня и так жизнь трижды проклятая.
6: Не вернешься к мужу, не будет тебе счастья.
0: Не вернусь.
6: Беда на тебя навалится. Ни детей не увидишь, ни внуков не дождешься.
0: Пускай. Все равно не вернусь.
6: Ой, стыд-то какой стыд. Оставайся одна, без роду и племени.
0: Баба, баба, Улжан, Улжан, подожди.
4: Банат бросается в темноту за старый Улжан. Словно почуяв беду, прибегает Аспан и внезапно сталкивается со Смирновым.
3: Слушай, Смирнов, да? Кто это сейчас на машине уехал?
7: Не видел.
3: А что? А где Банат?
7: Недавно здесь была, спать собиралась. Валя!
1: А?
7: Валя, иди посмотри, Банат в палатке.
1: Сейчас.
7: А что случилось?
3: Я видел, показалось, она в машину села, с ней еще кто-то и уехала.
1: Ну, нет ее.
3: Я так и знал!
7: О, ты что-нибудь понимаешь, Валя?
1: Ревнует, значит, любит. Это очень хорошо. Бригадир Пашков! Бригадир Пашков, сюда, скорее!
3: В чем дело? В чем дело? Что случилось?
1: Сбежал он.
8: Яхца сбежал.
1: Видел сейчас, как он вскочил на коня без седла и ускакал. Я звала, кричала, а он не слышал.
9: Вот подлец, всю бригаду подвел и меня тоже.
8: А ты не ругайся, тоже мне напарник липовый. Пашков, отпусти меня.
5: Куда это еще? Зачем отпустить?
8: Как куда? Надо же спасать Аспана. Это ж человек пропадает, а не чурка.
5: Пашков, постой, постой, ты куда? Пашков!
4: Наступает утро другого дня. Все как будто по-старому, ничего не изменилось. Снова подъем, работа, обеденный перерыв. В полевой стан первой сегодня пришла Зина. У доски с показателями она вдруг остановилась.
0: 237%. Это у нас с Байсалом. Ой...
10: Зинка!
0: Байсал?
10: Ну, как тебе наши успехи, а?
0: Никак.
10: Со мной не пропадешь.
0: Нехорошо все это дело кончится.
10: А я тебе говорю, не вешай нос, не вешай нос.
0: А что будет, если узнают?
10: А кто узнает? Никто не узнает.
0: Да мне самой не по себе. Другие честно могут. А мы с тобой как варюги какие-нибудь.
10: Ай, чуть что заметим, сразу на тормозах спустим. А пока ходи в почете. Ходи в почете.
0: Не хочу. Не хочу такого почета, и все.
9: Эй, ты же мне человеком называется.
10: Слушай, Зинка, выходи за меня замуж, а?
0: Ты что?
10: Дура ты, Зинка, знаешь, как бы мы с тобой жили?
0: Пусти, пусти, бассал!
4: Зина вырывается и убегает в вагончик, захлопывая дверь перед самым носом Байсала. Минуту спустя в полевом стане появляются Смирнов и Валя с пачкой газет в руках.
1: Раздай газеты.
7: Ну что?
1: Нет ее. Ну куда она могла деться?
7: А что, если ушла совсем и не вернется? Может, они вдвоем со Спаном сговорились?
1: Не знаю, Смирнов, не знаю. Ну а ты как, тракторист-то с ней не поругался?
7: Так не из-за чего было ругаться. Она все-таки работала хорошо и ко мне хорошо относилась. Как сквозь землю провалились.
1: Ой, и бока на третий день нет.
7: Да.
1: Байсал-то, Байсал-то, 237%, а?
7: Да, 237.
10: Видал, а?
7: Видал.
10: Слушай, ты лучше вот что скажи. Когда нам дадут новых людей вместо трех дезертиров?
7: Ну ты же знаешь, людей не хватает. Придется пока поработать самим.
10: А? Что ты можешь еще говорить? Комсомолец, секретарь. А я не буду жилы за других рвать. А заставлять будет и уйду.
7: Уйдешь?
10: Да.
7: Дезертируешь, так что ли?
10: Нет, по-хорошему. И причина у меня уважительная. Морили на работе.
7: Ой-ой-ой.
10: А с моими показателями, хо-хо-хо, в любом совхозе место будет. А деньги везде одинаковые, где не работай.
7: Вот слушай я тебя, какой-то ты чужой. И вроде баем не был. После революции родился. Ну скажи, неужели тебя больше ничего не интересует, кроме денег?
10: Интересует.
7: Ну, деньги, конечно, нужны. А вот мне другие мысли покоя не дают. Вот скажи, вот наш совхоз – отдаленный пустырь. На 200 километров кругом жилья нет. А на следующий год здесь повсюду будут цвести хлеба. Построим усадьбу, хорошие дома построим. Железную дорогу проведем. Станция будет. И назовем ее, скажем, станция...
10: Вася Смирнов, да?
7: Назовем ее, скажем, станция Комсомольская, как наш совхоз. Поезда будут ходить в одну сторону, в другую. Интересно, а?
10: Ай, как интересно. Туда-сюда. Сюда-туда, да? Ну, ждать да догонять я не любитель. Вот так.
0: Здравствуйте.
7: Банат?
0: Ага.
7: Здравствуй.
0: Здравствуй, Вася.
7: Где пропадала? Куда ходила?
0: Я не пропадала. Далеко ходила. Отсюда не видно. В свой аул.
7: А почему ушла с работы? Надо было сказать хотя бы мне.
0: Я хотела сказать, не смогла. Ко мне бабка моя приезжала. Улжан. Коротая обижает старого человека. Ей плохо жить стало. Ну вот я и поехала с ней. Я не пропадала. А теперь все хорошо устроилось. Ну, вот и все.
10: А я, честное слово, думал, что ты сбежала.
0: Почему ты так думал? Нехорошо он думал.
10: В один день со Спаном скрылись это...
0: Со Спаном?
7: Да. Его тоже нет трое суток.
10: Сбежал.
0: Как сбежал?
10: Как сбежал? Как бы ведь, ножками, ножками. Ты еще ничего, а Спан сбежал.
0: Молчи. Молчи. Вася, это я. Вася, это я виновата.
7: Подожди, мне кажется, твоей вины здесь никакой нет.
0: Вася, из-за меня у него жизнь не получается. Вася,
7: не плачь, не плачь. Ну.
0: Зина! Банат! Здравствуй! Наконец-то нашлась!
1: Зина!
0: Банат.
1: Я не пропадала!
0: Ой, ты знаешь как, тебе все обрадуются! Пойдем скорее! А Башков? А Башков меня не выгонит?
7: Нет, ты знаешь, мы за тебя горой встанем!
11: Банат, вернулась?
0: Я не пропадала!
11: И Байсал здесь?
0: Я не пропадала!
7: Что? Что такое?
0: Что?
7: Андрюш! Андрюш, что такое? Что случилось, Андрей? Ты можешь мне сказать, что?
11: Сейчас узнаешь, что случилось. Ну-ка, Байсал, ну-ка расскажи людям, какими путями ты добился своих знаменитых успехов?
12: О, работал, вот и добился.
11: Я тебе верил. Все тебе верили. Думали, что среди нас нет подлецов. А ты на что пошел?
12: На что я пошел? Ну на что, говори.
11: Стыдился бы людям в глаза смотреть.
13: Что,
11: товарищи, Байсал гнался за выработкой. Его показатели сплошной обман. Вся его работа брак. Все снова надо перепахивать.
13: Неправда.
11: А мелкую пахоту кто давал?
13: Не было у меня мелкой пахоты, не было. Вы, конечно, мне не верите. Думаете, если человек сидел, то на всю жизнь таким остался. А я честно пахал. Мне не верите, Зинку спросите. Она комсомолка. Зинка,
11: ну
13: говори.
11: Ну, Зина.
10: Молчит, значит, правда. Вот так. 237.
14: Ну, что же это, по-твоему, бригадир врет,
1: ну,
14: да?
1: Ну, как же, очень нужно.
10: Хо-хо, это Аспан.
1: Нет.
10: Он, потому и сбежал.
1: Нет. Аспан хороший человек, нет.
15: Хороший не сбежит.
1: Вон он.
11: Кто это?
16: Где?
1: Вон он, Аспан.
11: Аспан?
16: Вот и я.
1: Аспан.
11: Банат, ты здесь.
10: Ну, теперь я с тебя живого не слезу.
17: А ну, не спеши.
14: Так, Аспан, вовремя пришел. А ну-ка скажи людям, ты брак наделал?
11: Какой брак?
10: Ха-ха, какой брак?
11: Какой брак? На вашем участке сплошь брак. Все перепахивать надо снова. Такого позора ни в одной бригаде нет.
15: Ну, говори, чего молчишь?
11: Ну? Я хорошо работал. Честно.
15: Ты хоть теперь-то сознайся, трус.
11: Трус? Подожди. Ты что сказал, трус? Подожди. Я трусом никогда не был. Я брака не делал. Вы мне не верите, да? А как я могу доказать вам это? Мне совесть не позволит. Я ушел без разрешения, это верно. Меня как хотите за это наказывайте, но только работал я честно.
10: Дезертир ты!
14: Долой вот такой совхоз!
11: Тихо! Тихо! Зинка скажет, ребята, тихо!
0: Я скажу. Мелкая вспашка – это наша работа с Байсалом. А то мы мелко пахали и гнали трактор на третьей скорости. И нечего сюда примазывать Аспана. Он не виноват. А ты, Байсал, не выкручивайся. Я тоже виновата. Я говорила ему, а он грозился. Одним словом, виновата тоже. Все.
10: Врешь ты, врешь.
17: Врет она. Она влюблена в дезертира.
14: А ты что же сам, Аспан, молчишь, не скажешь за себя слова?
11: Я скажу, я не дезертир. Я уходил искать банат.
1: Меня? Он меня искал?
11: Да,
1: меня.
11: Я видел, как ты в машину села. С тобой еще кто-то. Думал, увезли тебя.
1: Нет, это я Ужан провожала.
11: Так я не знал всего этого. Я думал, увезли тебя.
14: Правильно, я его знаю. Все эти дни он сам не свой. Места себе не находит.
11: Дурак я. Так дураков и учат. Я боялся, как вот об этого типа, руку свою замарать.
14: Если я нервы не расходую, разберутся, где надо. И вот что, Пашков. Пускай дирекция убирает этого Байсала ко всем чертям.
17: Правильно, вот его гнать надо. Нечего ему здесь.
9: А за что? За что? Может, я немножко ошибся, как надо. Так я исправлюсь. Руки не отвалятся, плечи не согнутся.
1: Не верьте ему.
11: Ну ладно, хватит, слыхали мы эти разговорчики. До решения вопросов дирекции я, как бригадир Байсала, к работе не допускаю.
17: Дирекция разберется!
11: Да-да-да!
17: Дирекция
11: разберется! Товарищи, кто согласен поработать сверхсмены на его тракторе?
18: Слушайте, ребята, уступить! Слушай, бригадир, обождите!
11: Бригадир, слушай, я понимаю, я очень виноват, и я хочу, чтобы вины не было. Мне можно?
18: Тебе?
11: День и ночь буду работать.
1: Послушай, бригадир, дай ему трактор, а я ему помогать буду. Пожалуйста.
15: Ну что, пускай
4: поработает. И вот Банат стала работать прицепщицей на тракторе Аспана. Целыми днями в степи, целыми днями вместе. Но надо решать, Аспан. Надо. И Аспан отправляется к отцу. Вместе с ним Банат. Но их опередил Байсал. Вот он сидит в кибитке старого каратая.
10: Куда ж ты теперь?
9: Сам не знаю. Документ плохой.
10: Без работы нельзя человеку.
9: Никто не возьмет. Слушай, каратай, может, к тебе в пастухи, а? Или коней объезжать?
10: Не нужно. Человек ты плохой. Такой человек не нужен.
9: Что же мне, с голоду подыхать, да? Тоже мне родичи называются.
10: Постой!
16: Хорошо, возьму. Только знай, у меня в табунах даже ягнята на учете, колхозные. Потянешь, плохо будет.
19: Сразу долой?
16: Нет, не долой. Видишь ружье? На волка заряжено. Обманешь, заряд в тебя пойдет, чтобы племя наше не позорил. Согласен?
19: Ладно, пусть будет по-твоему. У тебя выпить ничего нет, кроме кумыса?
16: Нет, бросил.
20: Скоро к тебе в гости приедут Аспан и Банат.
16: Нет, не приедут.
20: А, я знаю.
16: Что знаешь?
20: Аспан и Банат?
16: У тебя дурной язык. Аспан мой сын. Уходи отсюда. Уходи, уходи.
20: Ну, приедут, увидишь. Ну, что ты гонишь меня?
4: Байсал не ошибся. Около кибитки появляются Банат и Аспан. Банат не решается войти. Она остается ждать Аспана. В кибитку Аспан входит один.
21: Здравствуй, отец.
16: Здравствуй. Байсала не видишь?
21: Вижу. Не хочу с ним здороваться. Пусть уйдет. Мы разговаривать будем.
16: Мешает?
21: Мешает.
16: Уйди, Байсал.
20: Что я тебе говорил, а?
16: Садись. Кумыс хочешь?
21: Не надо. Как твое здоровье?
16: Хвала Богу.
21: Скот живой, хорошо пасется.
16: Не обижаюсь.
21: А как пастбище?
16: Тоже не обижаюсь. Дожди прошли, травы хорошие. Говори, зачем приехал?
21: О Банат хочу говорить.
16: Что случилось с твоей неродной матерью?
21: Ничего не случилось.
16: Тогда нет никакого разговора.
21: И меня не выслушал.
16: Говори.
21: Отпусти, Банат.
16: Куда отпустить?
21: Ты отец старый человек, у тебя борода белая. А Банат молодая, ей тяжело с тобой, не любит она тебя.
16: Молчи.
21: Я хочу помочь ей. Ты говоришь, что я плохой человек. Если ты хороший, отпусти Банат, зачем губишь ее?
16: Молчи.
21: Нет, отец, я не замолчу. Ты привязал ее к себе своими неписанными законами. Ты ей жизнь отравил, и мне тоже.
16: Чем я отравил тебе жизнь?
21: Ты отнял у меня Банат. Отнял.
16: Уж не хочешь ли ты взять ее в жены?
21: Это будет ее дело, пускай сама решает.
16: Такого позора не было в нашем роду. И не будет. Где Банат? Где Банат?
21: Не пущу. Банат? Опомнись, опомнись, отец. Опомнись.
22: Аспан! Аспан! Аспан! Что с тобой, Аспан? Солнышко ты мое! Счастье ты мое! Радость!

неписаный закон. Как много страданий принес он людям, как трагично могла бы закончиться история Банат и Аспана. К счастью, этого не случилось. Правда, Аспан был ранен и долго пролежал в больнице. Банат не отходила от него ни на минуту. Но теперь он снова работает в совхозе. Он снова сидит на тракторе, и снова в бескрайней степи раздаются звонкие голоса Банат, Аспана и их друзей, с которыми они связали себя навсегда. Иногда будет вспоминаться им прошлое, но старый неписанный закон не властен теперь над ними.

Вот наша история подошла к концу. Хотя это не конец, а только начало. Начало новой жизни.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org

Журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

не вой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай, рай-рай, ра-ра-рай.

0: разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Кумынок ерки твайс, кумык ерки твайс мас пронто, тьевами амаду контиго, и те сирео навела нель камино, и те превендре турментас con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: кажется бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе. Учителем истории, 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана. Там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства? Это связанные с Баку, Каспийским морем чудесным. Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями, у меня там... друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один не то 2 месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В Бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да. Вот у меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку. К семье вот народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему вот такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся историей Древнего Востока, потом историей Азербайджана. Заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяно-промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – Совет съездов бакинских нефтепромышленников, представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом. В конце 19 века уже тогда было слово такое. Я использовал источники, и там говорили об олигархах. Были такие олигархи в нефтяной промышленности. И вот они создали свой орган в Баку. И вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот. И я потом написал курсовую работу на эту тему. Потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Ну, она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89 по 92 год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да, я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94 году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане», да, вот в конце 19-го, начало 20-го века. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот про просил его, чтобы он мне дал список использованных источников. Потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования, не было доступа. А в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько. Ну, то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его. Несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: Пресловутая студенческая жизнь, она была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частным образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе, потом у меня с этим классом не сложились отношения, и я стал работать уже в младших классах, 5-й, 6-й, 7-й. Это первый год. Второй год я работал половина в русском секторе, половина в азербайджанском секторе. А третий год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанязычных семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это опять же в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Как вот для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, чтобы пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные, и вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатские минимумы. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года поработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

Рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» – «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Бакул, конечно, привычным было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал «Хождение по мукам». То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили. Где-то 10 марок, где-то 20 марок. Тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев. В общем, предлагали свои услуги.
0: Поясним, что в Германию вы переехали по еврейской линии.
1: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество, баварское общество, первичная организация с переводчиком. Да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курс. Она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий. Ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось. Я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года. А в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там 2 раза в неделю, на выходные школа закрывается, и биржа туда оплачивает проезд, да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров, вот. 2 раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке, я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот, потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробностей не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это получилось где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру. Ну а потом я к ним тоже примкнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии. Вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, 2 – это парочка, муж с женой. Она русского немец, а 2 – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
0: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
1: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода, да. Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Но так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века. Даже немцы сами не все понимали, что он говорил. А мы тем более, да. Ну, в общем, там, прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я владел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство. Насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались. И был еще уроки спорта, да, физкультуры. Домоводца там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать

0: может быть, 3 месяца. Потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если там, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии. Ну, еще бюро информатик для бюро, программист. Но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира, Вайсброд, такой интересной фамилией. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Но вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
0: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, но у меня так складывается, то, что я не очень хочу, у меня оно не получается. Я начал учиться на телефониста, но проучился там всего 10 дней. Потом по чрезвычайным обстоятельствам, в общем, мне пришлось оставить школу, вот, и я уже какое-то время находился дома, то есть в Мюнхене, да, я уже дальше не продолжил это образование. Так у меня сложилось, что я уже не хотел возвращаться. Мне предлагали, но я не хотел возвращаться в Вюрцбург. И открыл филиал этой школы в Мюнхене. И мне предложили посещать интеграционный курс.
1: Ну что входило в интеграционный курс?
0: Интеграционный курс – это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
1: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
0: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли, в конце концов, место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие. Один из Израиля, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете. Писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим. Это только практика. И вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 годы.
1: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
0: После этого у меня, как говорится, все это закончилось, это продолжалось год, мне дали еще продление, 3 месяца, получается 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах и уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в Мюнхенскую полицию, и меня взяли туда.

переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу. Я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да. Для этого нужно было просто не постоянно сидеть там, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте. Вот, я подписался на рассылку к этому времени. До сих пор я в этой рассылке. Там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительная, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрн.

0: Там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания. Немножко по-другому изучали немецкий язык. Немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый. Вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатный сотрудник, а Дюрни, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но, в общем, что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было... В Вюрцбурге этого не было, а в Дюрне был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По-нашему типа полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот. Там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать, а остальные выходные можно было остаться, и вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там, допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да, Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде, вот, или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли, там, кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там, они сопровождали по магазинам, одна там девушка организовала ансамбль, вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. Какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты. Студенты давали бесплатные концерты. Мы ездили на фортепиано, кажется, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрне молодежь немножко так. Но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрне профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное обучение, телефонисты-массажисты. И я вот сейчас вспомнил, там было такое отличие. Если, допустим, в Вюрцбурге это школа для незрячих, слабовидящих, а в Дюрне они даже брали вот инвалидов-колясочников. Там небольшие другие были отличия. Допустим, вот там была платная сауна. В Дюрне только отдельно, да, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот. А в Вюрцбурге была общая сауна, мужская сауна, женская сауна. Ну, это уже как за это надо было платить, да. И в Вюрцбурге, и в Дюрне у каждого учащегося, учащейся отдельная комната, душевая, туалет, раковина, шкаф, тумбочка, холодильник. Приходили горничные, каждое утро убирали. Питание, конечно, и там, в общем, то, что, допустим, я не потребляю продукты из свинины, да, вот, и там тоже вот были люди с мусульманскими корнями. Пожалуйста, если вы хотите это, хотите то. Это и в Вюрцбурге, и в Дюрне можно было выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Вюрцбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше очень были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку, и оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было 2 марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро, то же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао, если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там не посещал занятия, да, там вот то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась. И, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. проучился. Ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел. Это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно. Это оплачивает социальное страхование, да. Это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхования.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет. Но опять же, я говорю, это все зависит от возраста, да. Если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, этот он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, и не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну, и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там, или еще кем-то. Да, они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну что, он пройдет реабилитационный курс еще один год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще один год. Ну и, конечно, они пили баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже возраст 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи. Так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. Получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило. Это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большое, я так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Вюрцбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрене одно маленькое крыло было до 7 этажа, а в основном было до 5 этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрене даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Вюрцбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрене, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель. Он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там, как вот учащийся проходит, вот, указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения, да, вот первой половины дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот 4:05 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство, потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все, домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школы существуют, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне, я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессии очень маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в Баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенеративные. Пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот, и я езжу на эти семинары. Ну, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще, такая есть организация DocX8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак, в Баварском лесу это проходит прогулка такая, несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собакой-поводырем, ей уже недавно 10 лет исполнилось, и мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, ну, кто желает, да, он, она должны поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот, если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор, там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лаборатория.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу «Даун» почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать, да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные, вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть «Союз», юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Вайсе Шпайхе», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят, тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил на кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое, создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14-го, с 15-го года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Ну, я там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются Aura Hotel, но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, не зрячие, вы знаете, как везде, и как в России, и в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. И раньше она очень дорогая вообще-то была. В неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты, ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны, я такого себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает, есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку.

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. Вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанты по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, то, что называется.
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашивал. И, наконец, вот я вышел на такой союз инвалидов, швейцарцев, спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный. Полдня у нас было как бы свободное время. Я вот даже успел купить сувениры. А полдня они организовали. Говорили, что это очень было нелегко. Нас отвезли на дворец спорта. И нас познакомили с местной хоккейной командой. Мы общались с хоккеистами, с тренерами. Нам показали вот их форму, там перчатки, да, клюшки. Мы наблюдали, как они тренировались. Все-таки одно дело это слушать по телевизору, по радио, да. А мы пообщались именно с швейцарцами, профессиональными хоккеистами. Даже несколько человек сказали, что они там в сборной Швейцарии играют. В Швейцарии говорят на диалекте немецкого, на французском, на итальянском. Там были вот именно швейцарские итальянцы, французы, немцы. Я их очень просил, и они были очень-очень любезны со мной. Они говорили по-немецки, так, чтобы я мог понять. Руководитель группы рассказывал, что, как, чего, да, вот был рядом со мной, говорили, что пожалуйста, по-немецки, потому что я ничего не понимал из-за меня. И они были вынуждены говорить на нормальном немецком языке. Если так сравнить с немцами, бывает такое немножко холодное, да, а вот в Швейцарии я чувствовал, что очень было теплое отношение. Летом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60-70-80 лет, и у них есть остаточное зрение, да, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Интерсити-экспресс. Цены тоже такие немножко разнятся по мере продолжительности. Да, так иногда получается, что, вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да, ну, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да, порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется банкард. В год я плачу 134 евро, это называется 50, есть 25, есть 100, тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да, ну и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
0: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
1: Да, полцены, но за себя я плачу, а если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, но это я так делаю, я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком, друг за другом, и бывает, что вот по ходу, против хода. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я это ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободно. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие, я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Но я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 14 году это было, июнь 14 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы, такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенный коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да. Хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет было мужчина и женщина зрячие, потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваша жизненная кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.
1: Совершенно верно.
0: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
1: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот, отталкивает лукавство.
0: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
1: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальное пособие, стоять на своих ногах.
0: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
1: Можно. Если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, не зрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, но на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
0: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина –

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

Кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина» поют зарубежные исполнители, выпущенный небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кахановского и Михаила Шаброва. Все записи были сделаны в 1980 году. Первый тираж был отпечатан на заводе грампластинок в подмосковной Апрелевке в июне 1981 года. 30 июня Вячеслав Добрынин поехал в Апрелевку, чтобы забрать причитающиеся ему авторские экземпляры, а потом раздать друзьям. Анна Ивановна с нетерпением ждала возвращения сына, чтобы порадоваться вместе с ним и похвастаться перед соседями. Но по дороге домой Добрынин заехал на квартиру Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского. Исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню –

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский. Однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагоя» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

Вячеслав Добрынин – 15-кратный лауреат фестивалей «Песня года». «Ягода малина» – 1987 год. «Синий туман» – 1988 год. «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» – 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора». И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям. Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Саймон Рич. Чудотворцы.

Земля. 30 дней до конца света. Сэм Катц уже собирался открыть дверь, когда понял, что на нем нет штанов. Он постоял немного, прикидывая варианты. В спальне лежали брюки, но идти туда было далеко, а позвонили уже дважды. Что грубее, открыть дверь в трусах или заставить гостя ждать? Он собрался было совершить марш-бросок на спальню, когда раздался третий звонок, долгий, настойчивый писк. Сэм с неохотой открыл. На него пристально смотрел высокий усатый индиец с красной сумкой в руках. «Привет, Радж», — произнес Сэм, протягивая доставщику охапку банкнот. «Как дела?» «Где штаны твои?» — требовательно спросил Радж. Сэм натужно улыбнулся. «Извини, Радж, я только что из душа не успел надеть». Радж сложил руки на груди. «Ты не только что из душа. Ты этот день не мылся. Признай это». Сэм уклончиво фыркнул. «Так как твои дела? Как Рубайна? Не меняй тему разговора». Радж наклонился вперед и продолжил шепотом. «Мы беспокоимся за тебя, Сэм. Не только лишь я. Все в Бомбейском дворце волнуются». Он поднял свою сумку. «Здесь слишком много еды для...